0: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Переброска боевиков запрещенного в России националистического батальона «Азов» под Славянско-Краматорск не остановит продвижение российских войск. Появление этих подразделений лишь немного сместит сроки выполнения боевых задач. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, киевские власти направили радикалов на этот участок, чтобы попытаться удержать рушащийся фронт. Ранее начальник генштаба Валерий Герасимов заявил, что бойцы южной группировки войск успешно прорвали первый рубеж обороны противника на этом направлении.
0: Об экономике.
1: Россия сохранила 5-е место в мире по объему запасов угля. Наша страна уступает по этому показателю только Китаю, США, Индии и Австралии, сообщили в Минприроды. Там уточнили, что к началу года разведанные залежи превысили 270 миллиардов тонн, увеличившись за 12 месяцев почти на миллиард. При этом за первые 7 месяцев года добыча угля в России незначительно снизилась на фоне перестройки экспортных потоков.
0: О нефти.
1: США заключили с Венесуэлой крупнейшую в мировой истории нефтяную сделку. По условиям соглашения, американская страна более чем вдвое увеличит свои запасы сырья. Об этом сообщил Дональд Трамп. Американский лидер уточнил, что Вашингтон обеспечил контроль над более чем 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. По его словам, договоренности удалось достичь при участии частного бизнеса.
0: О фигурном катании.
1: Международный союз конькобежцев усложнил правила отбора на этапы серии Гран-при для фигуристов из России. Спортсменам придется набрать квалификационные очки на турнирах серии «Челленджер», чтобы попасть хотя бы в список запасных, заявили в организации. Из-за обновленного регламента Аделия Петросян и Петр Гуменник не смогут претендовать на участие только по итогам Олимпийских игр. Ранее Международная федерация разрешила россиянам вернуться на мировую арену исключительно в нейтральном статусе.
0: Обо всем.
1: Российский хоккеист Александр Овечкин спел песню на совместном концерте «Басты и Гуфа» в Лужниках. Спортсмен поднялся на сцену в финале их выступления и признался в любви своей супруги Анастасии Шубской. Всего на стадионе собрались свыше 70 тысяч зрителей. Музыканты Василий Вакуленко и Алексей Долматов провели большое совместное шоу и представили альбом спустя 16 лет после выхода первой общей пластинки.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12,73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Вступление России в «Большую восьмерку» не привело к участию Москвы в обсуждении ключевых вопросов в рамках этой организации, рассказал Сергей Лавров. «Искандеры-1000» позволят России поражать аэродромы в глубине украинской территории. И мнение: ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть 13%. Вступление России в «Большую восьмерку» не привело к участию Москвы в обсуждении ключевых вопросов, которые ставились в рамках этой организации. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Всегда была задумка нас держать при себе. И не в качестве равноправного партнера. Даже когда мы триумфально вступили в «восьмерку», да, мы участвовали во встречах министров финансов, но самые деликатные вопросы управления международной валютно-финансовой и торговой системой обсуждались с «семеркой». И лишь потом уже приглашали нашего руководителя Минфина и, по большому счету, объявляли ему, что вот по этим темам было условлено.
2: Сергей Лавров также объяснил терпение России по отношению к Западу, его обещаниям лжи и манипуляции.
4: Вы сказали про то, что Владимир Владимирович в 2007 году говорил, что Запад постоянно обманывает. Но мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны: вот нас опять обманули. И у всех вопрос, почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Сколько можно еще на это вестись?
3: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц. Терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что ну, не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
2: Кроме того, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал спад в отношениях с Арменией. Он назвал шаги России для сохранения связи с этой страной. Напомню, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером Армении.
3: С нашей стороны все сделано, и все наши позиции, и все те преимущества, которые Армения имеет от участия в Евразийском экономическом союзе, все те преимущества, которые она имеет, получая от нас энергоносители в 3-4 раза дешевле, чем цены в Европейском союзе, ну, я исхожу из того, что там есть хорошие экономисты, у нас есть контакты между вице-премьерами регулярные. Любые вопросы, которые интересуют армян, можно обсуждать, в том числе и ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, которая находится у РЖД в концессии. И мы с удивлением слышим, как эти вопросы, прежде чем, если они уж возникли, ну, своему партнеру, расскажи о том, как ты вот рассуждаешь в этой связи. А вместо этого делается публичное заявление, что мы уберем, это вообще наше, и вообще 2 миллиарда нам должны. Но можно вспомнить еще и Молдавию, где выборы были проведены при таком яростном участии Европейского Союза. Даже это не помогло получить большинство голосов молдаван, которые живут в Молдавии. 44% всего были за движение в сторону Евросоюза и за избрание Санду президентшей. Лишний раз и в случае с Молдовой, и в случае с Арменией Евросоюз напрямую вмешивается в выборные процессы, пытается повлиять.
2: Ну и еще одна смежная тема с уже обсужденной в эфире радио «Комсомольская правда» – это новость о том, что Россия могла применить новую баллистическую ракету. Речь идет о ракете с неофициальным пока обозначением «Искандер-1000». И, как утверждает украинская разведка, ее применили во время одной из атак по целям в Киеве. Считается, что эта новая ракета входит в состав комплекса «Бора». Дальность ее 550 километров. Ну и я напомню, что ранее эксперты заявляли, что «Искандеры-1000» позволят России поражать аэродромы в глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. Эту тему с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: В западной украинской прессе на первых полосах сегодня мелькают панические заголовки. Паническим можно считать и заявление Главного управления разведки Минобороны Украины, которое с большой печалью сообщает народу о том, что Россия впервые применила на поле боя ракету, которую они называют «Искандер-1000». Внимание! Любопытное название. Я только внесу ясность в это название. Это неофициальное название. Ну, неразборчивые журналисты и журналистки уже обозвали эту ракету комплекса якобы «Бора-М». Такого комплекса у российской армии нет. Это шифр комплексной работы по разработке, извините за тавтологию, новой ракеты, у которой есть свой шифр, например, 9М723-2. Комплекс «Искандер» с этой вот модернизированной ракетой 9М723, вот это в целом и называется на Украине, да и в России, «Искандером-1000». Ну и что же это за зверь такой? Почему он вызвал такую панику на Западе и на Украине? Вы знаете, сейчас очень многие гадают о дальности этой вот ракеты, уникальной ракеты, которая впервые, ну, у нее был, скажем так, бенефис применения по одной из важных военно-промышленных целей на Украине. Что же это за ракета? Если вы услышите, что у нее дальность там 329 бывшие, а настоящие 500, то это не соответствует действительности. А знаете почему? Да потому что у этой ракеты максимальная дальность и как раз вот 1000 километров. Потому его так и назвали. Теперь понятно все, да? Искандер-1000 – это ракета, способная летать на расстоянии от 800 до 1000 километров. Ну, а что же это за диво такое? Чем интересна эта ракета? Я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, для изготовления этой ракеты использовались новые материалы, которые позволяли ракете лучше прятаться от радаров противника. У этой ракеты новая топливо, новое оборудование, новый двигатель. Любопытно, что после старта вот эта ракета «Искандер-1000» поднимается уже на 70 километров выше от своей предшественницы. У той было 50 километров, у этой 120. Улучшенная мощность боеголовки. Ну, это, в общем-то, секретные данные, но я не очень сильно навру вам и скажу, что вес этой боеголовки от 450 до 500 килограммов. Внушительно, да? Внушительно. А теперь главное, запоминайте, скорость, она вообще невероятная. Повторяю, 3100 метров в секунду. Попробуй перехвати. К тому же на этой ракете есть модуль радиоэлектронного противоборства, скажем. Когда ракета подходит к цели, она выпускает такие, скажем так, диппольные отражатели. Это такой большой клубок, я примитивно скажу, такой вот алюминиевой фольги, который сбивает с толку радары противника, и ракета вообще исчезает с радара. Вот до чего наши умницы-конструкторы придумали. Ну, а из-за чего же паника? Из-за чего же там паника в Польше, в Германии, в Прибалтике, ну, на Украине? Ну, понятно, теперь у нас появились более длинные и более мощные руки. У нас длинные руки, мы достанем. А с чем это связано? А с тем, что, вы знаете, на Западной Украине, подальше от российских границ, стали строить подземные секретные заводы, где украинцы вместе с британцами собираются строить ракету «Штормшадо» или «Скальп», это одно и то же. Это ракета франко-британского производства. Естественно, эти ребята намерены подальше от России зарыться и поглубже. А вот боеголовка, это вот наша «Искандера», она как раз и рассчитана на удары по заглубленным объектам. Так что, как говорится, достанем и там. Может быть, даже в глубоких предгорьях Карпат. И туда в гости наведается «Искандер-1000», о мощности которого наши спецы говорят, что мощность, она гораздо сильнее даже знаменитого кинжала. Ну что, они пусть строят, мы будем мешать им строить, делать эти ракеты. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых. Обсудим это мнение через 2 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Друзья, будущее наступило.
6: Уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Пелько о возможных причинах визита главы ЦРУ США Джона Рэдклиффа в Москву.
7: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. А и в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Сергей Григорьев в студии по-прежнему. Ну и следующая новость о том, что ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых. Это сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится, напомню, 11 сентября, всего до конца года осталось 3 заседания. И у нас на связи экономист Лазарь Ашханович Бадалов. Я вас приветствую, Лазарь Ашханович.
8: Здравствуйте, да.
2: Подскажите, пожалуйста, вот 3 заседания до конца года могут размер ключевой ставки оставить, могут понизить, могут повысить, могут понизить 3 раза, скажем, там 0,5, 0,25 и 0,25, получится тогда 13%. То есть здесь вариантов достаточно много. Но что говорит, как это сказать, разум и опыт, что вам подсказывает? 13% годовых – это тоже не уму, не сердцу. Конечно, лучше, чем 14, но народ-то просит 7-8.
8: Вы знаете, ну вот с точки зрения такого организационного вопроса, достаточно и одного заседания, чтобы изменить ставку там и до 13, а может быть и до 7, и до 8. Да, совершенно тут, в общем-то, не количество заседаний и какой-то ориентир, а здесь вопрос содержательный. Что, в общем-то, происходит там в нашей экономике, во внешнем фоне. Вот вы упомянули про то, что господин Аксаков сказал при благоприятном, да, истечении обстоятельств. Вот интересный вопрос, что считается благоприятным. Ну, понимаю, что отсутствие негативного внешнего фона, каких-то шоков в экономике и так далее. Но при этом, в общем-то, опять же, когда мы говорим про снижение ставки, смягчение денежно-кредитной политики, это, в общем-то, процесс, который нужно проводить в ситуации, когда экономика нуждается в стимулировании. Вот здесь уже начинают возникать интересные такие вопросы и определенные дискуссии. Вот в Банке России длительный период времени настаивали на том, что у нас перегрев экономики, и приводили в подтверждение, в том числе ситуацию на рынке труда. Вот. Но в то же время, вот видите, например, я обратил внимание, некоторые публикации были связаны с тем, что вот определенные ожидания, в том числе и среди населения, и бизнеса, они, в общем-то, в меньшей степени, скажем так, ну, доверяют определенным прогнозам Банка России. Еще, кстати, такой тоже немаловажный момент, касаемый прогнозов. Вот особенно в этом году это достаточно, скажем так, очевидно проявилось, в том плане, что вот прогнозы экономистов, экспертов в большинстве случаев не совпадали с действиями Совета директоров Банка России. Это, конечно, ничего-то такого страшного, но, тем не менее, как некий индикатор, связанный с тем, что расходятся мнения у экспертного сообщества с представителями Банка России, расходятся мнения у населения, у бизнеса с руководством Банка России. Соответственно, в такой ситуации действительно и прогнозы не оправдываются, и могут, может доверие, в общем-то, не быть необходимое для того, чтобы... А почему важно доверие, в том числе со стороны населения и бизнеса? Потому что и в Центральном банке ведь измеряют инфляционные ожидания. Ведь не только ориентируются на показатели инфляции текущие, но и ориентируются еще на инфляционные ожидания. Вот. Соответственно, здесь много действительно вопросов, связанных с тем, что вот этот таргет, цель по инфляции, насколько она, в общем-то, достижима. Вот вы упомянули ставку, например, 7-8%. Угу. Ну, может быть, и сейчас рано, конечно же, такой уровень ставки, да, чтобы, во-первых, резко не менять ситуацию в экономике, это ведь тоже плохо. Как, вот, понимаете, я всегда такую параллель провожу. Представляете, автомобиль, который резко тормозит, или наоборот, водитель, который
2: тормозит в бетонную преграду, например.
8: Вот, да. То есть, понимаете, вот очень как бы вот эти резкие движения, они неблагоприятно способствуют развитию ситуации в экономике. Соответственно, конечно же, допустим, с нынешнего уровня в два раза снизить ставку, это будет шок. Даже, в общем-то, да, все же ждут как бы ставку ниже, но тут вот этот момент может наступить, а в итоге никто пользы никакой не ощутит. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы вот этот шаг снижения, он был равномерным, наблюдалась определенная тенденция, да, не наступали какие-то перерывы. Вот последние, например, заседания, да, Банк России снижал, но при этом, опять же, сделал определенную паузу, и это тоже, в общем-то, разошлось с ожиданиями экспертов. Ну, таких вот деталей, нюансов, которые, в общем-то, определяют ситуацию, в том числе не только в области денежно-кредитной политики, но и экономики, их очень много. И еще что важно не забывать, мы очень много, конечно, говорим про ставку, про денежно-кредитную политику, но я всегда напоминаю, что давайте не забывать о том, что у Центрального банка есть и другие инструменты, которые, в общем-то, влияют на ситуацию на денежном рынке, на инфляцию, и в частности, те же самые макропруденциальные надбавки, которые уже, в общем-то, влияют на поведение кредитных организаций. Они в последнее время, кстати, ужесточаются. То есть, с одной стороны, ставка снижается, но кредиты выдавать банкам, населению, бизнесу становится сложнее, потому что регуляторные требования ужесточаются.
2: Угу. А, кстати, я вот смотрю, что пауза-то это может затянуться, поскольку Сбер, а там не дураки сидят, простите меня за вольнодумство, предупреждает о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики Банка России. Что интересно, там, кстати, считают, что даже при инфляции в 4-5% политика ЦБ может остаться жесткой. Что вы по этому поводу думаете?
8: Ну, прежде всего, да, я об этом сегодня уже говорил, вот опять же, к сожалению, особенно последний год, прогнозы экспертов очень часто не совпадают с действиями Центрального банка. Но при этом, даже если этот прогноз окажется, скажем так, верным, реалистичным, то, наверное, в какой-то степени это не будет выглядеть сюрпризом, потому что, ну вот действительно, сейчас складывается впечатление, что в Банке России ситуацию в экономике рассматривают, видят таким образом, что сдерживающая экономическая политика, сдерживающая прежде всего денежно-кредитная политика, приносит больше пользы для нашей экономики.
2: Угу.
8: Ну, сложно как бы согласиться
2: с этим. Спасибо большое, Лазарь Ашханович. Это Лазарь Бадалов был с нами на прямой связи.
9: Татьяна Ким – самая богатая россиянка. Она попала на первую строчку рейтинга Forbes, который оценил финансы богатейших женщин России. Несмотря на то, что основательница Wildberries сохранила лидерство, ее состояние уменьшилось более чем на 2 миллиарда долларов – до 5 миллиардов. Неизвестно, учел ли Forbes ситуацию с атаками на склады ВБ. Возможно, в следующем году можно увидеть сумму капитала владельца маркетплейса еще меньше, отметил экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша.
10: Дело в том, что все эти рейтинги составляются долго, информация для них или данные для них собираются задолго до того, как они опубликованы. Поэтому все места в этом рейтинге, не только первое место, но и все остальные, основаны на данных, которые собирались, ну, как минимум, несколько месяцев назад, а вовсе не вчера. С учетом, так сказать, новых вводных и тех событий, которые происходили в течение последних там 2-3 месяцев, в следующем рейтинге места, несомненно, поменяются точно так же, как и циферки, которые ставятся напротив этих мест.
9: Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг не публиковался. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1 миллиард 300 миллионов долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes. Более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода вдовы Юрия Лужкова – недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. В целом состояние самых богатых россиянок сократилось, а число женщин-миллиардеров уменьшилось с 9 до 4. С чем это связано? Своими предположениями поделился экономист Денис Ракша.
10: Если жены, скажем так, богатых предпринимателей попадают в этот рейтинг на основании тех дивидендов, которые они получают от компаний мужей, их там компаний, в которых они являются участниками, то можно предположить, что объем этих дивидендов сократился.
9: Золотая жила для женщин из списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова – вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров. За год поднялась с 14-го на 10-е место. Ольга Белявцева – в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13-м месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6-го места на 12-е. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
11: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
12: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: Об атаках.
1: 7 человек, в том числе дети, пострадали при налете украинских беспилотников на Ростовскую область. Обломки дронов повредили 2 многоэтажных дома. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, сообщили оперативные службы региона. Как отмечается, падение обломков зафиксировали в Аксайском и Багаевском районах, где также повреждены частные дома, а в лесополосе вспыхнул пожар.
14: О политике.
1: Президент Индонезии будет единственным зарубежным лидером в списке гостей Восточного экономического форума. Политик приедет во Владивосток и выступит на пленарном заседании вместе с Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он уточнил, что к дискуссии также присоединятся премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и заместитель премьера Госсовета Китая. Сам форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября.
14: Про газ.
1: Правительство России ввело особый порядок газоснабжения в 3 приграничных регионах. Новые правила начали действовать на территории Белгородской, Брянской и Курской областей, следует из постановления Кабинета министров. В документе указано, что жителей, управляющие компании и коммунальные предприятия освободили от уплаты пени за задержку платежей. Кроме того, поставщикам запретили в одностороннем порядке отключать подачу газа или ограничивать снабжение домов даже при регулярных долгах.
14: Об образовании.
1: Российские вузы завершили прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Кампания для будущих магистров продлится до 20 сентября, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Ведомстве уточнили, что в этом году университеты выделили почти 450 тысяч бесплатных мест. Самыми востребованными направлениями у абитуриентов стали медицина, педагогика, строительство и информационные технологии.
14: Обо всем.
1: Надежды дожить до 150 лет пока остаются несбыточными для человечества. Биологический предел составляет около 120 лет, заявили в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Эксперты отметили, что гены влияют на долголетие всего на 20%, а остальные 80% зависят от экологии, привычек и уровня жизни. При этом возможность продлить жизнь с помощью изменения генома ученые в ближайшие десятилетия исключают.
14: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юаня 12,73.
14: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 13, днем небольшой дождь и до 22 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 14, в субботу малооблачно, без осадков и до плюс 23. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Сбербанк допускает паузу в снижении ключевой ставки на заседании Совета директоров банка 11 сентября. Перечислим, какие законы вступают в силу с 1 сентября. И денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Много ли дают, расскажем скоро. Начнем с того, что Сбербанк допускает паузу в снижении ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России. Оно состоится 11 сентября. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в преддверии Восточного экономического форума. Ранее свой прогноз по ключевой ставке высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых. Сейчас, я напомню, ключевая ставка составляет 14% годовых, ну а ближайшее заседание по ключевой ставке, еще раз сообщу, состоится 11 сентября. Всего до конца года осталось 3 заседания. Обсудим. Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин с нами на прямой связи. Борис Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Ну, вот видите, прогнозы достаточно разные. Истина может быть где-то посередине, а может быть и вообще в другой стороне находится. Видите, Сбер допускает паузу. Анатолий Аксаков сообщает о том, что, правда, с оговоркой о каких-то благоприятных обстоятельствах, не могу себе представить, что это такое, может быть до конца года 13% годовых. Ваши какие-то прогнозы, может быть, наблюдения, может быть, ощущения? Что...
15: Вот, знаете, сильно эти прогнозы не отличаются. Потому что в любом из оценочных сценариев на конец года и в дальнейшем в течение 27-го у нас ключевая ставка останется в реальном выражении на одном из самых высоких в мире уровней. Если, конечно, Центральный банк кардинально не пересмотрит свой подход к денежно-кредитной политике. Оснований для этого по-настоящему достаточно много. Потому что если мы посмотрим на последние данные по инфляции, понятно, что это традиционно август, дешевеет плодовочная продукции, но, в общем, цены растут сейчас уже третью неделю или четвертую очень медленно. А промышленное производство январь-июль рос на символическую 0,1%. Да, то есть в реальной экономике все неплохо. В том смысле, что нет спада. Да, но вот роста никакого мы не видим. Пока нет окончательных данных по инвестициям, но, судя по всем косвенным признакам, снижение капиталовложений продолжается. Да, и почему в этих условиях, именно в реальном выражении, российский инвестор, российский бизнес, российские заемщики, в том числе домохозяйства, должны платить гораздо больше, чем такие же заемщики в Соединенных Штатах, в Китае, в Бразилии, где угодно, да, и этот вопрос открыт. А с другой стороны, да, если посмотреть на официальную коммуникацию Центрального банка, никаких сигналов о возможной смене подходов нет. Обновленный прогноз, который ЦБ опубликовал в июле вместе с решением по ставке, говорит, что средняя ставка до конца года будет находиться в диапазоне от 13,7% до 14%. Что это означает? Это означает, что на том этапе в июле, технически просто из цифр следует, ЦБ не предполагал снижение ставки ниже 13,5%. Может ли она оказаться к концу года на уровне 13? Ну, в принципе, наверное, может, потому что иногда и ЦБ немножко пересматривает технически свои прогнозы, но суть дела, к сожалению, это не поменяет, конечно. 13 лучше 14. Но в любом случае... кредитование остается запретительно дорогим. Да? Можно ли себе это позволять в условиях практически отсутствующего экономического роста? Ну, это вопрос такой риторический. Что решат вот сейчас в сентябре? Ну, в лучшем случае снижение на 25 базисных пунктов, хотя, скорее всего, будут ожидания Сбербанка и останется 14%.
2: Угу. Но, тем не менее, я так понимаю, что уже не важно, какой процент инфляции будет в стране, судя по последним заявлениям, я делаю такой вывод, да, и это не значит, что ключевую ставку Центробанк будет снижать, даже несмотря на те критерии, которые вы только что перечислили.
15: К сожалению, нет, потому что, опять же, если смотреть на последние заявления представителей ЦБ, говорится об устойчивом снижении инфляционных ожиданий, в том числе, да, о длительном периоде низкой инфляции для того, чтобы можно было активно смягчать денежно-кредитную политику, это все настораживает, да, потому что экономика уже себя чувствует очень-очень, так скажем, аккуратно, нехорошо, да, во многих отраслях спад. Общий индекс, да, чуть-чуть удивил потребительскую активность за второй квартал, но, судя по всему, это комбинация отложенного спроса и тех же повышенных инфляционных ожиданий. Домохозяйство активно тратили, эту экономику вытащило. Рост все-таки по итогам второго квартала 1,3 это выше ожиданий, но с другой стороны, как-то уже забыл за долгосрочные цели. Вообще-то ожидается, что российская экономика в перспективе должна расти быстрее мировой. Хотя сейчас в связи с кризисом в Ормузском проливе прогнозы пересматриваются, это в любом случае означает, что России нужно со скоростью хотя бы процента 3 в год. Да? Угу. При такой запретительно дорогой при таких запретительно дорогих кредитах, конечно, никаких 3% мы не увидим. Хорошо, что экономика не скатывается в рецессию, да, поэтому что делать? Ну, в общем, вопрос, что является приоритетом. Понятно, что сверхжесткая денежно-кредитная политика в какой-то степени в краткосрочной перспективе замедляет рост цен, но в долгосрочной инвестиций меньше, соответственно, предложение будет и дальше отставать от спросы, которые в перспективе по тем или иным причинам все равно может вырасти. Да, и это означает, что закладывается некая долгосрочная мина под инфляцию, просто потому что экономика не справится в будущем с возможным желанием потребителей и компаний приобретать больше.
2: Возникает ощущение, что мы подошли к какому-то пределу, к какой-то точке невозврата. Или уже мы ее пересекли, на ваш взгляд? Ну, есть ли хоть какие-то шансы для того, чтобы эту мину замедленного действия обезвредить?
15: Ну, скажем так, да, все-таки российская экономика демонстрирует поразительную устойчивость к крайне неблагоприятным условиям. Да, здесь можно говорить о жесткой денежно-кредитной политике, о внешних ограничениях, о многом другом. Да, все-таки она продолжает расти. Понятно, что одним лишь смягчением денежно-кредитной политики, которая давно по-настоящему назрела, судя по всем заявлениям представителей реального бизнеса, не обойтись. Нужно и много других вещей делать, работать над улучшением инвестиционного климата, над улучшением условий для ведения предпринимательской деятельности, но, опять же, опыт 23-24 годов показывает, что, в общем-то, российский бизнес, российские компании могут быть крайне эффективными, и российская экономика может быстро перестраиваться под новые условия и демонстрировать крайне высокие в мировом контексте темпы роста. Но для этого, конечно, необходимо создавать условия.
2: Но российская экономика же многослойна, да, и мы понимаем, что больше всего страдает от столь высокой ставки Центробанка сейчас малый и средний бизнес, и большое количество бизнесов ликвидируется. А чем это грозит, на ваш взгляд?
15: Ну, здесь сложный вопрос, да, потому что, к сожалению, малый бизнес одновременно столкнулся с несколькими проблемами сразу. Это крайне высокие ставки по кредитам, это и все-таки повышение налоговой нагрузки, причем не только непосредственно налогов, но и расходов на администрирование. Да. Для тех, кто раньше не платил НДС, это не так легко ведет к дополнительным расходам. И это все-таки не самая лучшая динамика спроса, потому что хотя потребители активизировались, судя по всему, это может быть ненадолго. Поэтому действительно ситуация непростая. Но и если мы говорим о среднем бизнесе, о крупном бизнесе, у тех, у кого достаточно высокий долг, проблемы нарастают, потому что одно дело, когда ключевую ставку задирают ненадолго, например, для того, чтобы купировать какие-то проблемы в финансовой системе, как это происходило в 2022 году, да, действительно эффективный инструмент, в соответствующей перспективе он позволяет снять остроту проблем и быстро возвратиться к нормальности. А вот если у вас деньги оказываются дорогими в течение нескольких лет, и это не соответствует первоначальным ожиданиям, да, то все те компании, которые надеялись, ну, как-то пересидеть этот сложный период, перекредитоваться, они столкнулись с лавинообразным ростом долговой нагрузки, потому что вы уже начинаете кредитоваться для того, чтобы, не только для того, чтобы погасить уже существующие долги, но для того, чтобы заплатить по ним проценты.
2: Да, да. Борис Александрович, я вас благодарю, спасибо большое. Это Борис Копейкин, он был с нами на прямой связи. Ну, а далее мы расскажем, какие законы вступают в силу с 1 сентября. Василий Воронин далее.
16: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Много ли дают? Узнаем через пару минут.
13: Сказано реклама.
17: Выкрути эмоции на макс. Максимум. Новый Чанган Си.

0: Также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь Сергей Григорьев. И теперь расскажу о том, что денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Условия и суммы везде разные. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональные акты. И единого федерального закона о таких выплатах нет. Регионы вводят их по своему усмотрению. Но вот в августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил сделать выплаты федеральными для поддержки традиционных ценностей. Самые крупные суммы предусмотрены в Челябинской области за 50, 60 и 70 лет брака. Выплачивают, соответственно, 50. Дальше думаете, 60? Нет, 100. Или 150 тысяч рублей, соответственно. Ну, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах дают по 50 тысяч за полвека семейной жизни, за 70 лет душа в душу 70 тысяч рублей. Ну, и аналогичные цифры, кстати, действуют в Санкт-Петербурге. Что касается российской столицы, то в Москве за 50 лет в браке назначают премию в 29 тысяч 600 рублей, а за 55 и 60 лет 37 тысяч, за 65 и 70 лет по 44 тысячи 400 рублей. Что касается Калининградской области, то статистика и цифры показывают нам, что в Калининградской области платят по 5 тысяч рублей за каждую круглую дату. Ну, а в Пензенской столько же однократно, правда, к золотой свадьбе. В Коме 50 тысяч положены парам, которые прожили вместе 65 лет и более. То есть цифры довольно внушительные, но, как вы понимаете, разнятся. Выплаты также действуют и в ряде других областей, краев и республик, включая Татарстан и Камчатский край, где они доступны только в столицах регионов, правда, почему-то. Ну, хотелось бы, конечно, получить комментарии на эту тему, как эта сумма вообще меняется в зависимости от той же самой ставки Центробанка и, в конце концов, от инфляции, и с чего эта сумма взялась, и как вообще к этому относятся люди, которым эти премии достаются, и стоит ли эти совместные годы такой премии или есть что-то более важное, чем деньги, особенно у людей того поколения, которые могут прожить от 50 и более лет душа в душу. Думаю, что рано или поздно мы сможем связаться с экспертом, который это нам прокомментирует, а пока мы перейдем к следующему сюжету в нашем эфире. Тем временем люди очень устали, и в том числе от гламурного контента в социальных сетях. Я бы даже сказал, лакшери-контента, потому что наших соотечественников, то есть нас с вами, больше стало привлекать жизнь в деревне, спокойный быт и, знаете, естественность. По словам психологов, отказ от видеоконтента, красивой жизни и тренд на сцены из сельской жизни связаны прежде всего с необходимостью физиологической перегрузки нервной системы современного человека. перезагрузки, наверное, я бы даже так сказал. И вот Виталия Осипова разобралась в этом вопросе и подготовила следующий.

0: следующий сюжет.
1: Гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь трех четвертей наших соотечественников не похожа на ту, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и виртуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
2: Все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть — обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение — это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходит. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
1: Блеск и гламур доминировали в социальных сетях примерно с начала 2010-х годов до конца десятилетия. Первые признаки разворота в сторону простой жизни без блеска и ретуши появились в 2018-2019 годах вместе с модой на новую искренность, отказом от фильтров и обсуждением не только успехов, но и неудач. Гламурный контент никуда не делся, но сегодня у пользователей социальных сетей действительно другие запросы на контент, сказал радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
3: Глянцевый лакшери-контент полностью, конечно, никуда не уходит. Но он и не драйвит соцсети. Здесь можно говорить о тренде на социальную коммерцию, о тех же шопсах ВКонтакте или о контенте у блогеров Vibes. И все это не про лакшери, а про естественность, органичность, соответствие культурному коду и так далее. Внимание к тому, кто и что тебя окружает, растет, как и понимание ценности этого окружения. Семья, друзья, родной город, интересные места в России, где теперь хочется побывать. Нам интересен контент блогеров, которые рассказывают о кулинарных рецептах, о путешествиях, об истории мест, которые вот тут, рядом с нами, о садоводстве, о ремонте своими руками и так далее.
1: По словам других экспертов, отказ от гламурного видеоконтента и тренд на сцены из сельской жизни связаны с необходимостью физиологической перезагрузки нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях тот тип визуальной информации, для восприятия которого он был эволюционно создан. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Власти Непала были вынуждены приостановить спасательные операции из-за сообщения о выходе озера из берегов. Неизвестной остается судьба около 1000 человек, среди них 11 российских туристов. В спасательной операции задействовано около 18 тысяч человек. В посольстве заявили об отсутствии новых данных о россиянах в зоне бедствия в Непале. Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев подтвердил, что непальским властям направлены запросы в отношении наших соотечественников.
5: По запросу посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, которые находились в зоне бедствия и не вышли на связь, новых сведений не поступало. 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче, административного центра района Расово, удаленно от населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается прибытие.
4: Мощная волна сели обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета утром 26 августа в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Судя по видеокадрам, выложенным в социальных сетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику и людей. Журналистам «Комсомольской правды» удалось связаться с российской туристкой, которая своими глазами увидела начало природной катастрофы в Непале.
0: Мы спускались с озера Гасайкунда, которое находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где этот сель и сошел. Утром наша вся группа должна была спуститься к 10 в Сябрубесе, поселок, который смыло тоже этим селем. Там мы сели на джипы и поехали к границе Расувагадхи проходить, ну, все формальности, чтобы переехать в Тибет. Сейчас, так как сезон монсунов, очень размытые дороги здесь, у нас постоянно застревали джипы. Все, к сожалению, люди, которые нам помогали, водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, с ними нет связи, потому что на следующее утро, получается, мы пересекли границу, доехали в город Керонг, он находится в 40 минутах езды от границы, вот, и никакой связи с этими людьми, к сожалению, уже...
4: Организованных российских туристов в Непале на данный момент практически нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Он отметил, что туристический сезон в Непале для активных путешественников начинается с середины октября. И именно по этой причине в республике сейчас находится мало россиян.
6: Сейчас в Непале не туристический сезон, он начинается буквально через 2 месяца. В данный момент там сезон муссонов и сильных дождей. Что касается туристического потока, по нашей информации, в 2025 году Непал посетил около 15 тысяч российских туристов. Большинство из них посещают Непал самостоятельно. Организованный туристический поток с российскими туроператорами минимален, достигает нескольких сотен человек в год. Наши граждане летают туда с пересадкой. Таким образом, отследить их и статистически сказать, сколько в данный момент граждан России находится в Непале, очень сложно. Мы надеемся, что в ближайшее время дипмиссия Российской Федерации свяжется со всеми туристами, которые не выходили на связь, и с ними все будет в порядке.
4: Населенные пункты в месте трагедии вдоль русла реки теперь утопают в грязи. В ней увязли и дома, и многотонные грузовики, и ликвидаторам приходится перемещаться по колено в жидкой глине. Сколько времени уйдет, чтобы привести все в порядок и отстроить заново, никто даже не берется прогнозировать, как и непонятно, в какую сумму обойдется восстановление. Но речь явно идет о миллиардах долларов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Вадим Трухачев об отношении европейского народа к поддержке Украины.
10: Судя по опросам, которые есть в Европе, там картина достаточно противоречивая. С одной стороны, отношение к России плохое, и не будем себя здесь обманывать. До 60% европейцев, хотя картина по разным странам различается, но в целом до 60% европейцев готовы помогать Украине оружием. Но при двух условиях. Чтобы уровень жизни не падал, их собственный, и чтобы это не вело к прямому военному столкновению стран ЕС и НАТО с Россией. Но в целом немного подкинуть оружие готовы. При этом образ Украины и украинцев ухудшается. Причем не из-за каких-то глобальных вещей, а из-за бытового хамства и уголовного поведения, которое демонстрируют многие приехавшие с Украины. Вот европейцев бытует и видят, и как-то образ сразу меркнет. Геополитика здесь даже, вот когда ты сталкиваешься с бытовым хамством, большая политика даже отходит на второй план. Но тешить себя иллюзиями не надо. Еще раз. Большинство европейцев готовы пока подкидывать Украине оружие. Запроса на примирение с Россией у них пока что нет.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
7: Об атаках.
12: 7 человек пострадали после массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Это сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в Ростове-на-Дону госпитализировали 4 человек, 2 взрослых и 2 детей. Один несовершеннолетний сейчас в тяжелом состоянии. Еще 3 человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Там обломки беспилотников упали на территорию складских помещений. Был пожар и в лесополосе.
7: О пенсиях.
12: Эксперты назвали категории россиян пенсии, которых вырастут с наступлением сентября. Как отметил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин, в частности, выплаты станут выше у тех, кому в августе исполнилось 80 лет. Кроме того, у тех, кому впервые установили инвалидность первой группы. Перерасчет произведут автоматически, подавать заявление в Социальный фонд России не потребуется.
7: Об образовании.
12: Министерство просвещения России обновит стандарт обучения в начальной школе уже в следующем году. О таких планах РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, изменения нужны для синхронизации знаний, которые ребенок получает в первом-четвертом классах и на других уровнях образования, а также для более мягкой адаптации к школьной программе. Ранее министр также отмечал, что с 1 сентября уже в этом году российские школьники перейдут на обновленные образовательные программы. Ведомство обновило содержание и предметов, и внеурочных деятельности. С нового учебного года обществознания будут изучать с 9 по 11 классы, а количество часов на историю увеличат. При этом для истории вводится единая программа с фиксированным временем изучения и последовательностью тем. Также Министерство просвещения вводит новый предмет – духовно-нравственная культура России. Пятиклассники начнут его изучать с января следующего года, а учащиеся 6-7 классов – с 1 сентября следующего года.
7: О русофобии.
12: На Украине снесли памятник биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Его демонтировали в Одессе. Он стоял на территории селекционно-генетического института. Ранее в августе в Днепропетровске снесли памятник советскому генералу Василию Маргелову. А в мае в Кременчуге с фасада здания демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Табличка была установлена на доме, где артист жил в 1975 году.
7: О науке.
12: Новые вакцины от рака кожи готовы уже для 12 пациентов. Это рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, до конца года от рака кожи будут привиты еще минимум 20 человек. Для остальных создание препаратов находится на завершающем этапе. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
7: Запретных Милонов.
13: У нас, опять же, чудовищно много тем сегодня с Виталием Валентиновичем.
14: Чудовищно.
13: Здравствуйте, Виталий.
14: Да, «Сад чудовищ». Кстати, очень рекомендую почитать эту книгу.
13: Обязательно. Но сегодня у нас свои чудовища, потому что я хочу начать... У нас не заявлена эта тема в наших анонсах, но в моем представлении...
14: Подстава.
13: Абсолютно. В моем представлении это событие как минимум дня. Сегодня с 6:30 в Казанском соборе открыт доступ к мощам Спиридона Тримифунского, точнее, к его деснице. Я думала, что вы на эфир приехали от мощей непосредственно. Вы говорите, что нет, и даже не ездили сегодня поклониться. Очередь чуд... огромная, огромная очередь, прямо вот опоясывающая Казанский собор. Мы знаем, что до этого обнаружены мощи Дмитрия Донского. Мы знаем, что 12 сентября по Невскому понесут мощи Александра Невского. Мне кажется, чуточку перебор с мощами. Или что происходит вообще, Виталий?
14: Что касается 12 числа, то это традиционный ежегодный крестный ход, и наличие там ковчега с мощами или его отсутствие не является главным, главной составляющей крестного хода. Главная составляющая крестного хода – это христиане, которые идут с молитвами, с молитвой по Невскому проспекту. Несут они, кстати, главные святыни, которые несется, это Казанская икона Божьей Матери, Петербургская икона.
13: В смысле, не мощи несутся?
14: Нет, там не несут мощи. Казанскую икону.
13: Угу.
14: Опять же, это символично, это символ. Это сама по себе икона не наделена там каким-то суперэнергетикой какой-то. Так вот, то, что привезли мощи, частицу мощей...
13: Руку.
14: Ну, руку, да, Спиридона Тримифунского. Ну, это традиция, в общем, не первый раз уже такое.
13: Я позволю себе, как неверующая, в моем представлении такие гастроли по России руки Спиридона.
14: Нетленная часть мощей, да... У нас есть благочестивая традиция поклоняться мощам святых. В общем, это указано и в Священном Писании. Тут очень важно понимать, что в очереди за мощами главное, ну, к мощам, главное понимать, что вы не идете за каким-то чудесной реализацией своих желаний.
13: Тут я опять не постесняюсь спросить, а зачем вы идете и стоите многочасовую очередь?
14: Вы идете для того, чтобы помолиться и попросить святого Спиридона, попросить Бога о каких-то ваших вопросах. Да, вас что-то беспокоит, это нормально.
13: Ну, то есть обязательно к косточкам этого Спиридона должны подойти?
14: Что вы так говорите? Частица мощи не обязательно, но вот для человека это важно. Угу. Это благочестивая традиция увидеть, прикоснуться к частице мощей, которая два века, по сути, ну, там меньше, конечно, является нетленной. Вот. И не два века, а два тысячелетия, извините меня.
13: Да-да.
14: Вот. Поэтому, конечно, это, ну, опять же, это благочестивая традиция. Если вы, будучи верующим человеком, ни разу не стояли в очереди к частице мощей, ничего страшного в вашей жизни не произойдет.
13: То есть не пугайтесь, если вы еще не отстояли эту страшную очередь у Казанского, все нормально с вами.
14: Но, опять же, тут вопрос такой, что человек совершает некие все-таки, ну, некое над собой усилие. Он стоит, он пришел, он ждет, это нормально. Ведь я прошу прощения, когда приезжает какой-то кумир певцов, да, люди стоят в аэропорту часами, ждут его, чтобы его увидеть, хотя он пройдет, их даже не заметит. Да.
13: Вы знаете, я тут боюсь, что мы рискуем, мы с вами на скользкую дорожку, да, ступаем, потому что сравнивать кумира с мощами, мне кажется, это такая спорная аналогия. Просто я вам хочу сказать, что меня-то в этой ситуации беспокоит некий... Я понимаю, что все совпало. Три святых с мощами или три мощи, я не знаю, как правильно говорить, святых, но есть ощущение, что у нас какое-то культивирование смерти, культивирование вот этих вот мертвых костей, и это пугает. Мне кажется, что если человек с другой планеты вот узнает о том, что у нас происходит сейчас бесконечно, он будет в замешательстве.
14: Просто получается так, что из-за цепочки общественно-политических нецерковных событий этот вопрос стал более... таким чувствительным, более заметным, я бы сказал, в общественном плане. Почему? Потому что в Петербург регулярно из Греции привозят частицы мощей, там, где они хранятся. Приезжают из других городов. Это нормально. В Петербурге это происходит...
13: Я прошу вас считать, сколько сказал Виталий словосочетание «это нормально», как будто я спорю с ним.
14: Регулярно, да. Угу. Но то, что произошло обнаружение и подтверждение научное, что мощи в Москве принадлежат Дмитрию Донскому, да, действительно, это... опять же, немножко всколыхнуло общественное сознание, и для людей, которые раньше не были погружены в это, это стало немножко, наверное, насыщенно в их повестке. Для меня, вот как для простого человека, вообще ничего не поменялось.
13: Ну, потому что вы, как образованный человек, знали, что в могиле Дмитрия Донского лежит Дмитрий Донской. Обычно образованные люди это знают. Но это оказалось открытием для многих.
14: Дело не всегда так. Вы же понимаете прекрасно, что очень часто не так давно была обнаружена достачно давно было обнаружено захоронение, такого очень, очень древнее, да, и там всем казалось, что есть мальчик и девочка захоронены. Оказалось, последний генетический анализ, там два мальчика. Такой вопрос неявный. И опять же, не стоит придавать этому такого самого главного значения, ведь мощи святого Спиридона по традиции, это наша национальная традиция. Мы любим
13: мощи.
14: Мы любим мощи. Для нас это некое паломничество. Пойти, рано встать, постоять в очереди, помолиться.
13: Рабочий день, Виталий, пятница.
14: Помолиться. Ну, слушайте, столько людей у нас на удаленке, вот, столько пенсионеров.
13: Они в очереди там Казанскому собору на удаленке работали.
14: Пенсионеров
13: в трубке.
14: Это. И выходные впереди у нас, опять же. И я могу сказать, что по традиции благочестивый святитель Спиридон особым образом хлопочет и особым образом как бы помогает, как это, ну, по народной традиции такой. Есть тем, кто хочет решить какие-то проблемы с домом.
13: Ладно, хорошо. Вот. Я поняла, Виталий. Ну, то есть...
14: Ну, что искать в этом чего-то не
13: я
14: такого?
13: Я вам сказала, что меня беспокоит, что очень много мощей. У нас информационная повестка состоит сплошь из костей святых. Или частиц костей святых. Мы мало о чем другом говорим. Кажется, что вроде бы хочется про живых. А у нас все время мертвые и мертвые, и все разные, и все такие героические. И тут все время какие-то очень спорные исторические моменты. Вот
14: сегодня
13: это беспокоит,
14: вас это...
13: понимаете?
14: А знаете, а сегодня праздник Успения
13: это
14: в
13: да.
14: России.
13: Это правда.
14: Праздник...
13: Что-то хотите вот. По этому поводу
14: нет,
13: сказать?
14: Нет, просто если вы говорите о, так сказать, частице мощей, то Пресвятая Богородица – это единственный живший когда-либо человек на белом свете, чье тело не познало тление. И не просто тление стало нетленным, а оно, его нету. Оно не было погребено. Вот. Спаситель свою
13: маму... Ну, Иисус
14: маму
13: тоже не погребли.
14: Спаситель вознесся.
13: Вознесся,
14: Бога,
13: да.
14: Человек.
13: А она
14: он
13: тоже
14: Бога
13: вознеслась?
14: Человек, спаситель. Ага. А Пресвятая Богородица Мария, это была женщина, рожденная от мужчины. Женщина, она была простым человеком.
13: Земная женщина,
14: о,
13: да.
14: Земным. И это единственный, кто жил на земле, кто по своему успении, после своей смерти... Вот, сразу обрел Царствие Небесное, физически и в теле тоже. То есть тело Богородицы не было нигде погребено. Это есть всякие апокрифы, но это абсолютный факт, и все и Западная и Восточная Церковь едины в этом, что Богородица, она вознесена на небо. Вот, была.
13: Угу, очень интересно.
14: Так что, видите, а вы говорите
13: просто,
14: все про
13: вы знаете, у меня
14: мощи.
13: Тут вот что написано, что пророк Енох был взят Богом живым, пророк Илья был вознесен на небеса на огненной колеснице. Ну и понятно.
14: Не, а, давайте так.
13: Давайте.
14: Если уж вас интересует пророк Илья и Енох...
13: Я про останки.
14: А?
13: Есть останки пророка Ильи и пророка Еноха?
14: Мало того, мы их увидим, но это не дай бог нам с вами это увидеть, потому что пророк Илья и Енох взяты живыми на небо, но они будут возвращены. Они живые, они люди плотские, поэтому они будут возвращены.
13: Боже мой, как
14: они
13: интересно.
14: Вернутся к нам, но это произойдет во времена, которые описаны в книге Иоанна, апостола, под названием Апокалипсис.
13: Апокалипсис, так.
14: Поэтому
13: так,
14: они вернутся в тот момент, когда начнутся последние времена.
13: А еще не настают?
14: Нет, вот когда они вернутся, тогда уже все, уже поздняк метаться.
13: Мне кажется, у нас страшно интересная сейчас беседа произошла. Я понимаю, что я такая серая, ничего вот из этого не знаю. Большинство, наверное, верующих все это знают, но так или иначе, это было познавательно, Виталий.
14: Всем рекомендую приехать в прекрасный город Выборг.
13: Так.
14: Это самый европейский город нашей страны.
13: Вас
14: безусловно.
13: Должно тошнить от европейских городов. Продолжайте,
14: нет,
13: пожалуйста.
14: Вот, нет, европейские традиционные города – это наша суть. В общем,
13: у нас 40 секунд до рекламы.
14: Вот, и поэтому поезжайте, и там есть прекрасный Ильинский храм, вам там все расскажут про пророка Илью.
13: А Еноха тоже расскажет?
14: Про Еноха тоже, конечно.
13: Значит, друзья мои, если вы вдруг сегодня почему-то не успели в Казанский собор к мощам, то, в принципе, они доступны до 31 августа. Извините за этот странный анонс из моих уст. Но так или иначе, мне кажется, что сейчас биться и толпиться в этих страшных очередях, пытаясь преодолеть полицейские кордоны, это не лучшее решение. У вас еще будет такая возможность. А мы продолжим с Виталием уже от святого к кумирам, с вашего позволения, с Канье Уэст в повестке. И извините, пожалуйста. Мне стыдно об этом говорить, но мы обязательно поговорим после рекламы об этом.
14: Нет,
13: с Виталием.
14: Нет, мы не икаем, это певец такой.
13: Е.
7: Запретных Милонов.
15: Реклама. хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Запретных мелонов.
5: Завязли уже во рту эти словосочетания Kanye West, и вот это вот все, но это дикий сериал, чудовищный, он продолжается. Я уже сейчас не понимаю, чего я хочу, чтобы был этот концерт, не был концерт. Мне страшно жалко людей, которые заплатили дикие деньги, и в итоге, ну, скорее всего, их обули. А может быть и нет, потому что нам сейчас говорят, что переговоры продолжаются. Виталий, а вот есть, кстати говоря, очень много версий о том, кто на самом деле из высоких кабинетов запрещает, а кто, наоборот... Ну, знаете, вот говорят, что, например, братья Ковальчуки, они за то, чтобы концерт состоялся. А вроде бы говорят, что там какие-то силовики, наоборот, вовсе против концерта Kanye West'а. Какие слухи доходят до вас?
6: Давайте так, что касается условных силовиков, вот делать силовикам нечего, как Kanye West'а запрещать.
5: Ну, тут, мне кажется, это спорное утверждение.
6: Именно если вы имеете в виду представителей силового блока, то серьезно к Kanye West'у никто не относится. Это не воспринимается как некая угроза.
5: Смотрите, вот есть вот такая версия, Ёж цитирует Незыгоря. Незыгорь – достаточно большой телеграм-канал, вы наверняка на него подписаны. И вот Ковальчуки вроде сумели отстоять концерт Уэста. Против проведения концерта выступали Александр Дюков, ну, мы знаем, что это большой менеджер «Газпрома», и питерские силовики. Вот так вот это звучит. Противниками концерта было питерское полпредство, и глава УФСБ Петербурга... Давайте не буду называть фамилию. Что думаете? Это не Зыгорь.
6: Ну, комментировать телеграм-каналы – это совершенно неблагодарное дело. Почему? Потому что телеграм-каналы, если вы посмотрите в неком временном континууме, сегодня пишут одно, завтра они пишут диаметрально другое.
5: Примерно то же самое, что мы слышим о концерте Kanye West. Вчера было сказано, что его запретили, а сегодня нам говорят, что его разрешили.
6: Позвольте вам сказать, что мне не очень понятно, в принципе, суета вокруг этого концерта. Почему? Потому что я Kanye West'а не знаю. Я слышал только одну прекрасную песню у него «Седая ночь». Все. Что касается того, насколько опасен Kanye West в России, лично я, возможно... Из-за того, что просто по недоумию своему, по наивному, так сказать, преступному скудоумию.
5: Преступному,
6: да,
5: я скудоумию, настаиваю.
6: Да. Возможно, я не вижу в нем какой-то опасности. То, что он идиот, как и большинство людей шоу-бизнеса, так они все почти идиоты в разной степени. Что у него что он был погружен в какую-то тематику националистическую, опять же, она такая больше символьно-националистическая, я думаю, что это было какое-то просто безумие.
5: Как возгласы «Хайль Гитлер» и выкидывание руки вперед.
6: Да, потому что он увидел, что это делал Илон Маск, которого мы не критикуем почему-то, и даже папу его принимаем, хотя папа и...
5: Это вы принимаете вашу папу.
6: И сын разные люди.
5: Папа Илона Маска сидит рядом с Путиным в храме, главном храме.
6: Поэтому Илон Маск тоже отличился. В общем, я рассматриваю приезд Канье Веста как возможность для российской дипломатии, культурной дипломатии Канье Веста, ну, так сказать, аккуратно погрузить в русский контент, в русскую историю, для того, чтобы заполучить, ну, некого парламентария, некого дипломата, некого нашего сторонника. Давайте попробуем это сделать. Если он приезжает в Россию, и при этом он достаточно комплиментарно о России отзывается, мы же ведем переговоры с президентом США, хотя тот такие вещи говорил, что да, без свастики, но говорил страшные вещи в отношении того, как должна жить Россия и так далее. Другие, вот Беннет приезжал недавно, в глава ЦРУ. Уж ЦРУ-то это вообще обитель зла, и ЦРУ предоставляет разведданные Украине для того, чтобы Украина более эффективно наносила удары дронами. Но мы же ведем переговоры. Почему? Потому что это переговоры.
5: Я про главу ЦРУ с вами отдельно хочу поговорить. Просто если мы говорим о стилистике нашей дипломатии, то вот буквально сегодня утром Сергей Лавров дал интервью, которое все считают необходимо процитировать. И тут, в общем, довольно сложно не процитировать, потому что дипломатический язык нашего главного дипломата позволяет такие формулировки, как «Россия в дипломатии действует по-пацански». То есть благородно. Я пытаюсь представить себе хоть одну эпоху в цивилизованных странах, чтобы дипломат считал, что по-пацански это благородно. Но вот мы пришли, знаете, та дипломатия, которую мы заслужили. Или нет?
6: Ну, я думаю, это просто некие выражения, которые можно списать.
5: Знаете, он в ГИМО учился.
6: Стилистику определенную, да.
5: У нашего дипломата вот такая стилистика.
6: Сергей Викторович, в общем, в своих переговорах и в своих обсуждениях он использует правильную лексику дипломатическую.
5: Это не дипломатическая лексика, это уголовная лексика.
6: Но это, в данном случае это не вариант каких-то... Это не, он говорил не в контексте международных переговоров, он давал общественное интервью, то есть как не высказывал некую общественную позицию. Я не хочу оправдываться. Отмазывать. Это вопрос дискуссионный. Можно такие фразы использовать или нет? Я лично не использую, но я другие использую. И что ж с того? Ну, в конце концов, если мы посмотрим на глав МИД иных государств, то там лучше бы слово «пацанские» бы использовали, чем то, что они сейчас делают. Поэтому, ну что ж, возможно, это была такая аллегория.
5: Мамочка.
6: Мы знаем, что Сергей Викторович любит свитера с надписью «СССР».
5: Да бог с ними, со свитерами,
6: вот,
5: да?
6: Вот, видите, опять же, мы разные, вот надо это понять. У нас мы отличаемся друг от друга, у нас разные вкусы. Я лично свитер с надписью «СССР» никогда не надену.
5: Понимаете, в чем дело?
6: Особенно
5: если бы он, надел свитер с непристойной надписью, вот это было бы сравнимо, понимаете? Вот мы с вами...
6: Это вкус, это вопрос о вкусе.
5: Нет. По-пацански это не про вкус, это про мировоззрение, Виталий.
6: Да, но нет же. Возможно, вот он в силу того, что подумал, что будут читать разные люди, решил использовать какое-то словечко, да.
5: Ну,
6: я думаю, что так. Но опять же, обсуждать...
5: Дальше, мне кажется, для пущей понятности уже можно матерок допускать.
6: Обсуждать интервью Сергеевича Лаврова так вот подробно, я не вижу смысла вот в этой части. Возможно, там есть более интересное и содержательное, то, что можно было бы оттуда подчерпнуть.
5: Но не нашего с вами ума. Да, это... Он снова вспоминал Анкоридж, хотя мне кажется, что Анкоридж уже, так сказать, пропах, дух пропал. Да, давайте, да, к Рэдклиффу, наверное, директор ЦРУ. Так как-то это прям вот произошло, как будто бы, с одной стороны, неожиданно, потому что буквально летел уже самолет сюда, и все видели его на флайт-радаре. А Песков говорил, никто к нам не летит, не знаем ничего такого, говорил глава кремлевской администрации.
6: Что, он как не это? Глава кремлевской администрации.
5: Ну, он пресс-секретарь президента.
6: Песков – это зам руководителя администрации. Хорошо. Он не отвечает за международную повестку.
5: Оговорилась. Зачем он это сказал?
6: Я, опять же, просто думаю, может быть, у него не было достаточной информации.
5: Что вы говорите?
6: Да. То есть, или не было подтверждения, может быть, он... Ну, опять же, какая нам с вами разница? Вот какая нам с вами разница? Он так сказал, и все. Эти слова ни на что не повлияли.
5: Не нашего с вами ума дела.
6: Но мы просто докапываемся до каких-то мелочей.
5: Давайте докопаемся до главного. Глава ЦРУ прилетел в Москву на Боинге. Что это было?
6: Это был глава ЦРУ, который прилетел на Боинге для встречи с нашим руководителем, с директором ФСБ.
5: А зачем?
6: Я не вхожу в высшие круги ФСБ, к сожалению, для меня, поэтому я не могу вам ничего сказать.
5: Виталий, я надеюсь, сейчас, может быть, нашим слушателям нужно объяснить, почему это беспрецедентное событие. Глава ЦРУ в Россию не летал черт знает сколько лет. Его предшественник связывался с Российской Федерацией 5 лет назад, мы знаем, и тогда он не был услышан. Но в целом это беспрецедентное событие. Он собственной персоной прилетел сюда. Это же, бомба информационная. Или все в порядке? Да ни о чем. А летают регулярно эти главы
6: ЦРУ? Нет, конечно, мы не можем называть это информационной бомбой, потому что информации-то, собственно говоря, никакой не поступало. И фраза Дмитрия Пескова о том, что он не в курсе, кто летит, она, как никакая другая, достаточно красноречиво показывает тот объем информации, который мы получили от этих переговоров. То есть давайте так, подойдем с другого конца. Если бы мы не увидели на этом этот транспондер самолета Рэдклиффа, если бы мы не видели, условно, если бы он взлетел бы просто с выключенным транспондером...
5: Но у них так не принято.
6: Прилетел бы в Москву и улетел бы из Москвы, они тоже так делают, то мы бы вообще не узнали о том, что он прилетал. Вообще бы не узнали, потому что информации ноль.
5: И смотрите, как важно в этой ситуации, что со стороны Америки это был довольно демонстративный прилет. Они-то как раз ничего не скрывали. Тут как раз наши соотечественники держали рот на замке и говорили, что я не знаю ничего, непонятно вообще, кто летит, что это такое. А как раз Америка... У нас просто, к сожалению, сейчас новости на нас наступают, поэтому я не даю вам слова. Вот. В общем, это любопытная история. Я думаю, что еще буквально минуточку мы с Виталием после новостей об этом поговорим и перейдем к другим темам.
4: Запретных Милонов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».
7: Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Логистический объект компании «Озон» в Ростовской области атаковали беспилотники. Это сообщила пресс-служба маркетплейса. Там отметили, что на месте возникло небольшое возгорание. Его сразу же потушили. Сотрудников эвакуировали заранее. Предварительно никто из людей не пострадал. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявлял о том, что после атаки дронов в регионе пострадали 7 человек. В Ростове-на-Дону госпитализировали 4 граждан, 2 взрослых и 2 детей. Один из несовершеннолетних в тяжелом состоянии. Еще 3 человека обратились за медпомощью в Аксайском районе.
2: О нефти.
1: США и Венесуэла заключили крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. Так они объявил Дональд Трамп. В публикации в интернете он уточнил, что Вашингтон получает доступ к 65 миллиардам баррелей венесуэльской нефти без каких-либо затрат на это. Это позволит более чем вдвое увеличить американские нефтяные резервы, расширить поставки и существенно снизить цены на бензин для американцев. В долгосрочной перспективе, пояснил американский президент. Трамп уточнил, что договоренность была достигнута между госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хекстом и временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
2: О судебных делах.
1: Суд в Москве на 19 октября назначил начало рассмотрения иска об исключительных правах на персонажей к автору популярных мультгероев сериала «Маша и Медведь» Олегу Кузовкову. Он заключил договор об исключительных правах с фирмой 16 лет назад, но после истечения срока в прошлом году сотрудничество прекратил. Он объяснил это тем, что хочет снять полнометражный фильм о «Маше и Медведе». После этого правообладатель мультсериала и подал на него в суд. Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в январе 2009-го. Проект получил популярность как в России, так и за границей. Его показывают по ТВ в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канаде, Латинской Америке и на Среднем Востоке.
2: О путешествиях.
1: Жители нашей страны предстоящей осенью смогут долететь прямыми рейсами до 42 стран. Это посчитали в агентстве РИА Новости. Там отметили, что среди новых направлений Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянма и Шри-Ланка. С середины сентября возобновляются рейсы Jazeera Airways из Москвы в Кувейт, которые приостанавливали из-за конфликта на Ближнем Востоке. С 1 октября пакистанская авиакомпания начнет ежедневные полеты в Исламабад. Алжирские авиалинии со 2 октября запускают 3 рейса в неделю из Алжира в Москву. А Мьянма International Airways 4 октября откроет маршрут Новосибирск-Мандалай-Янгон. Азур Air в ноябре начнет летать в Шри-Ланку из 8 городов России. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Запретных Милонов.
3: Я все-таки еще несколько слов, несколько вопросов хочу вам задать про Джона Рэдклиффа, потому что не каждый день к нам приезжает глава ЦРУ. Но, правда, это необычная ситуация, учитывая позицию Джона Рэдклиффа, который, насколько я понимаю, такой традиционный противник России. Это, мягко говоря, недоброжелатель. А с одной стороны, кто-то пошутил, что он прилетел обсудить стратегическое значение малой такмачки. Видела такую фразу. А об Украине, как вы думаете, шла речь?
4: Не знаю.
3: Ладно, я поняла.
4: Думаю, опять же, все, что мы с вами тут будем очень умно обсуждать.
3: Это спекуляции, я согласна с вами.
4: Это будет на самом деле гадание абсолютно на кофейной гуще.
3: Да давайте называть вещи своими именами. Спекуляции.
4: Я для себя лично, предположил, что, возможно, это было связано с тем, что на следующий день или в этот же день, по-моему, на следующий, Россия подписала ядерное соглашение с Ираном. Эта информация тоже прошла, она была не очень, может быть, так сильно... Она официально была опубликована, но не очень сильно заметна. То есть Россия подписала соглашение, которое позволяет Ирану создать несколько малых ядерных реакторов. Ну, для обогащения, видимо, урана или там использования урана.
3: То есть это, очевидно, в пику тому, с чем приезжал Рэдклифф? Потому что одно из предположений...
4: Он, в пику не может быть, и такие соглашения готовятся практически годами.
3: Да.
4: Ага. Вот. И, возможно, это, опять же, просто я сразу говорю, что это мое глупое размышление. Возможно, США, поскольку давно известны тем, что они категорические противники тому, чтобы у Ирана было хоть какое-то ядерное или атомное, атомные технологии, неважно какие, энергетические, мирные, не мирные, неважно, любые технологии, связанные с атомом, ядерной энергии не должны быть у Ирана. Возможно, для США это действительно очень важно. И так важно, и поскольку Дональд Трамп
3: облажался
4: с иранской компанией, и мы это все видим объективно. Да, конечно, у Америки очень много оружия, очень много оружия. Она этим оружием может просто размахивать так, что всем будет очень плохо. Но результат этого не получил, поэтому в Америке, в общем, к нему относятся как к такому проигравшему, по крайней мере, точно не выигравшему. И вот тут надо было, наверное, как-то потрафить хозяину, шефу Белого дома.
3: Но не вышло, судя по всему.
4: Да, поговорить, потому что, видимо, для Трампа это было важно.
3: То есть есть ощущение, что прилет Рэдклиффа и тут сыграл не на американскую сторону в конфликте с Ираном. Если Россия с Ираном подписала какой-то договор о каких-то ядерных взаимодействиях, то это прям выглядит еще более вызывающе. Тут целый глава ЦРУ приезжал уговаривать Россию не сотрудничать с Ираном. А Россия фигак, нате.
4: Знаете, вообще контакты по линии спецслужб, они регулярные.
3: И происходят... Но не на таком высоком
4: Но
3: уровне.
4: Но не на таком высоком уровне. Раньше они были, и на таком уровне, только не Рэдклифф условный прилетал к нам, а наши туда ездили и, в общем, слушали. Поэтому ситуация не такая уж и чрезвычайная. Но, опять же, Соединенные Штаты приезжают, и они очень хорошо умеют предлагать сделки. Но, опять же, сделка подразумевает какие-то моменты, связанные с тем, что у США есть экстерриториальные интересы. США с Ираном не граничат. Иран до США даже ракету не может послать никакую, даже воздушный шарик не может послать. То есть они не связаны вот так вот органично. Поэтому то, что требует США, это какие-то их, по большому счету, политические хотелки. Но что касается политических хотелок США, Израиля, еще кого-то, это все... как бы нужно учитывать, а то, что есть территориальные общие границы и интересы России, это учитывать не надо. Я не углубляюсь в том, насколько, какое отношение у США к Украине, они могут считать, что это великое, могучее и унитарное государство, да, но у России есть свои интересы, поэтому,
3: Принято. И, слушайте, еще одна была версия по поводу прилета Рэдклиффа, что, возможно, это обмен заключенными. И вот что тут интересно. Практически сразу после улета, господи, что я несу, отбытия из России Рэдклиффа, к нам прилетел Александр Лукашенко. А мы знаем, что Белоруссия достаточно плотно сотрудничает с американскими спецслужбами как раз по обмену заключенными, и в том числе политическими заключенными. У некоторых, особенно мудрых экспертов, возникло ощущение, что Лукашенко не просто так прилетел в Россию, как будто очень спешно, сразу после улета, Рэдклиффа.
4: Мы можем сколько угодно накручивать себя, и давайте не выглядеть в этой ситуации, прошу прощения за выражение, ослами.
3: Думаете, прям ослами выглядим?
4: Я думаю, что мы выглядим ослами, потому что мы... вы представляете, как нас сейчас слушает, я уверен, наш эфир слушает Александр Григорьевич Лукашенко, и вот, смотрите, как он сейчас смеется. Сейчас слышу, через аппаратную и так далее, слышу смех, вот этот задорный смех Александра Григорьевича.
3: Вот. Звукорежиссер у нас хохочет так, что просто мне кажется, что тут мы могли бы посоперничать. Да,
4: но, видите, Александру Григорьевичу не посчастливилось стать звукорежиссером «Комсомольской правды», поэтому он, в общем, вынужден у себя быть. Но
3: Рада была повеселить.
4: Дождемся, господин Лукашенко. Дождемся. Если что-то из сказанного вами действительно произошло в плане обмена политзаключенными некими или заключенными, ну, понятно, что это не просто там хулиганами. Там, вот. Скорее всего, это очень, если это было, то это очень серьезный уровень. Вряд ли ради этого Рэдклифф бы прилетел.
3: Ну, вообще согласна, да, вот не тот клинкор.
4: Да. Есть каналы общения, установленные уже очень давно, и ключевые обмены нашими, так сказать, узниками взаимные происходили без этого.
3: Поняла вас. Слушайте, я думаю, что, конечно, если мы повеселили Лукашенко, я счастлива, но тут мне кажется, что он обычно не очень смеется, когда отпускает десятками политических заключенных, но да бог ему судья, потому что он, в принципе, и также и берет других людей в качестве политических заключенных. Это такой вечный двигатель. Давайте к нашим историям, потому что вот тоже много шороху наделал указ Владимира Путина, который, с одной стороны, вроде бы выглядит логично, а с другой стороны, он как бы так сформулирован, что, ну, как будто очень размыто, и все очень напряглись. Я сейчас имею в виду о том, что, значит, если не смог защитить свое предприятие, сейчас примитивно, да, отдай его государству, если не смог защитить или не смог восстановить. Ну, вот для обывателя это звучит так. Как вы услышали этот указ?
4: Знаете, это слишком широкое, очень такое вольное трактование.
3: Как бы вы сформулировали?
4: Я боюсь, что в этом указе нам не хватает некой инструкции к указу. Действительно...
3: Есть такое, правда?
4: Да, возможно, у нас есть также и разъяснения, которые выпускаются после указов, имеющие статус, естественно, незаконно, не подзаконного акта даже, а неких комментариев, да, которые мы это поймем. Поэтому сейчас обсуждать всерьез направление этого указа крайне, крайне смешно может оказаться,
3: опять
4: потому что мы будем с вами разглагольствовать тут, строить теории, а окажется, это совсем про другое. Но давайте отвлеченно от указа поговорим, что, посмотрите, есть объекты критической инфраструктуры, которые находятся
3: например,
4: не только в государствах, но и в частных руках. Угу. И если компания, которая получила повреждение этой критической инфраструктуры, возьмет и откажется от того, чтобы его восстанавливать. Угу. И создаст тем самым на какое-то время дефицит ГСМ в регионе, топлива в регионе. Она может же, по идее, компания может сказать, знаете, вот у нас все там сгорело, и все. Угу. Мы закрываемся и уходим.
3: Так.
4: Вот. Могли бы восстановить? Могли бы. Это все-таки гораздо
3: проще. Они говорят, а зачем я буду восстанавливать, если будет прилет буквально на следующий день?
4: Проще,
3: ну,
4: да.
3: Ну, вот так они обычно говорят, да.
4: Угу. Тем не менее, большинство компаний, они так не говорят, а они восстанавливают.
3: Понятно.
4: Поэтому, наверное, теоретически предполагая, это для того, чтобы мы с вами не стояли на заправке, для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод, получивший даже какие-то повреждения, не стоял бы закрытым, затянутым пленкой, а восстанавливался и скорее возобновлял работу.
3: Я поняла вас, да, это замечание, безусловно, ценное, хотя, еще раз, многим кажется, что это бессмысленный такой, знаете, бесконечный, да, и мы восстанавливаемся, нас снова бомбят. Просто тут вопрос в том, что вообще во всем мире защита от воздушной угрозы – это исключительная прерогатива и обязанность государства. Так было всегда во всем мире. И более того, коммерческие компании не очень пока
4: могут.
3: Расскажите.
4: Вариант современной дроновой войны в России и Украине происходит впервые. Такого еще не было. Второй
3: вариант. Поэтому надо создавать новые законы. Так.
4: Берем Соединенные Штаты. Так вот.
3: Виталий, простите, пожалуйста,
4: да,
3: очень интересно. Да, вот берем Соединенные Штаты, вот на этом я прошу зафиксироваться, потому
4: простой дедовский способ, на утро из вас выйдет целый ворох прыщей.
3: Боже мой, какой ужас. Виталий Милонов.
4: Реклама, да.
3: В студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, вернемся.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда».
5: Срочно о важном. Сказано рекламой.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция.

0: «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Запретных Милонов.
2: И мы с Виталием Валентиновичем говорим об указе Владимира Путина, который наделал достаточно много шума. Любые объекты, практически любые объекты критической инфраструктуры, если они пострадали от атак, а собственники не приняли достаточных мер для защиты, вот эти вот все предприятия могут перейти во временное управление государством. Вы сказали, что в Америке это уже вовсю практикуется.
3: Мы с вами говорили о том, что
2: защита частных предприятий,
3: да, защита
2: от
3: предприятий. Так
2: воздушной
3: вот, Соединенные Штаты действительно это страна, где частные компании производят и эксплуатируют средства военного применения, военного назначения.
2: Так.
3: Начиная от того, что все, что производится в Соединенных Штатах, производится не на государственных предприятиях, практически это все частный бизнес. Uh-huh. И компании, которые обеспечивают вот защиту, очень часто имеют частный статус.
2: Теперь у нас так же будет?
3: Нет, не только что теперь у нас так же будет. Да, в Европе по-другому. В Европе большинство этой отрасли – это государственное, но Европа, по большому счету, и не воюет ни с кем, и воевать не умеет. Если говорить про постоянно воюющую страну, это Соединенные Штаты.
2: Тоже, похоже, не очень умеет. Ну, окей, да.
3: Угу. Ну, к сожалению, мы можем, вернее, к счастью, мы видим, что в Соединенные Штаты свои объекты военные на арабском полуострове, аравийском, совершенно тоже не могут защитить в полной степени, хотя иранские средства поражения – это, не, может быть, не самый топ, который только есть, но этот не самый топ убивает американские базы, американские ПВО. Поэтому, что ж, давайте мы сознаемся, что красивая картинка на компьютере или особенно на презентации – это красивая картинка.
2: Это у них. А у нас, получается, если выявление неэффективности мероприятий, направленных на пресечение угроз, понимаете? Вот если ты не с точки зрения Росимущества, недостаточно эффективно защищать, на тебя еще не нападали, но у тебя недостаточно эффективная защита, ты уже можешь рисковать потерей своего предприятия. Правильно ли я говорю?
3: Ты обязан, ну, знаете, компания обязана провести...
2: Доказать эффективность.
3: Она обязана взять на себя часть федеральных функций, любая компания, по защите от пожара. Этого есть так называемые противопожарные меры. Угу. Ведь можно сказать, что пожарная охрана должна это делать. Угу. Нет, компания выполняет работу, которую, по идее, должна выполнять пожарная охрана. Она должна обеспечить пожарные щиты, гидранты и так далее, и так далее, за свой счет. Угу. Так и здесь. Это такое бедствие некое, которое сейчас имеется в виду, имеется, поэтому компании должны предпринимать некоторые согласованные меры по защите. В частности, когда-нибудь я вам расскажу историю о том, как один серьезный объект просто сидел, сложа руки, и в результате по нему прилетело, и он, ну, оказался выведенным из строя, хотя это было очень важно. И они сидели именно с позиции такой: «Это не наше дело». И им сказали: пожалуйста, посмотрите, вы сейчас можете приобрести копеечные антидроны, копеечные по 100 тысяч штука, вот, для того, чтобы просто ваш объект продолжал зарабатывать миллиарды. Сказали: нет, это должно делать государство. В результате произошло так. Но это же неправильно. Но...
2: Да, наверное, я понимаю, о чем вы говорите.
3: Тут государство вот, когда им когда тяжело вы... сейчас.
2: Тяжело, ну, тяжело.
3: Ситуация такая.
2: Просто когда вы привели этот пример, роскошный совершенно, по поводу пожарной охраны, мы понимаем, что предприятие чисто перед законом, чисто, да. Если к ним приходил пожарный инспектор, все проверил,
3: да.
2: И пожарный инспектор сказал: у вас все замечательно.

0: Замечательно. Если сгорело при этом предприятие, а пожарный инспектор сказал, что у него было все отлично, отвечает, не предприятие должно тушить себя, а приедет пожарная охрана и будет тушить, потому что есть всякие форс-мажорные обстоятельства. Ну, я поняла. Давайте посмотрим, да, как у нас будут развиваться эти события. У нас тут еще одна важная тема. Я, честно говоря, когда сегодня увидела эту информацию, я прям раздулась, чуть не лопнула от гордости, потому что во всем мире Россия поднялась на 4-е место по числу долларовых миллиардеров. Боже мой, какая богатая страна, какие богатые люди живут в нашей стране. Что думаете?
1: Я не знаю. Это вопрос, который ставит меня в тупик, потому что сейчас, безусловно, для большинства людей, абсолютного большинства, в том числе очень богатых, такие большие есть и риски, и нагрузки. И ни одна, наверное, отрасль, которая есть, она не, ну, развивается не так, как хотелось бы. Ну, я не знаю, какая отрасль процветает сейчас. Вот. Легально.
0: Ну, подождите, у нас вполне легально военно-промышленный комплекс, по идее, наверное, достаточно, ну, как, нет? Или
1: нет,
0: что?
1: Нет, если мы говорим о легальном расцвете военно-промышленного комплекса, то гособоронзаказ предполагает очень ограниченный размер маржи. Я говорю про легальную вещь.
0: Ну, да, маржи, я поняла, да.
1: Вот.
0: Извините.
1: Поэтому, собственно говоря, и нормальные предприятия ВПК, они сейчас работают часто с опережением графика и получают оплату после того, как они уже что-то сделали, выпустили.
0: Да.
1: И постоянно вкладываются в инновационные технические разработки новые. Поэтому я не могу понять, кто у нас сейчас богатеет. Я, вот поверьте, просто искренне в ступоре. Рынок недвижимости стоит, но это может быть, что строители перестали застраивать все, что можно. Это может быть даже и к лучшему. Машины продаются меньше, летают меньше. Ну, я не понимаю. Ну, самолеты отечественные стали выпускаться. Надеюсь, скоро они полетят. Ну, тоже, ну,
0: тоже пока нет ощущения, что прям скоро-скоро.
1: Вы не станете. В общем, я не знаю. Хотелось бы людей этих в студию для того, чтобы они рассказали нам, вот я искренне говорю, мне, дураку, как можно сейчас вот серьезно зарабатывать, потому что то, тех, кого я знаю, представители бизнеса, конечно, сейчас беспокоятся. Это правда. Они беспокоятся из-за того, что налоговая инспекция, налоговые службы стали уж очень жестко подходить к проверкам, к фискальным...
0: Видимо, недостаточно жестко, Виталий, видимо, недостаточно. Нужно еще завинчивать, мне кажется, налоговые, нет?
1: Вот те, кто...
0: Еще душить.
1: Те, кто сейчас, ну, страдают от этого излишнего налогового гнета, я никогда не был сторонником налогов больших, я всегда считал, что экономика должна развиваться, и нужно брать меньший кусок от большего пирога. Но вот те, кто, знаете, вот те, кто сейчас фискальные органы, которые звонят и там говорят, что вы, кажется, много заработали, вот, то хочется им напомнить, можно ли получить мясо от коровы? Можно, но один раз. Так вот, не надо, пожалуйста, коров на мясо. Пусть они молоко дают, а чтобы корова давала молоко, она должна быть в хорошем настроении.
0: Пока, вот. Я еще раз напоминаю, что Россия на 4-м месте по количеству долларов миллиардеров, и я думаю, что наши долларовые миллиардеры чувствуют себя замечательно, отлично просто чувствуют себя наши долларовые миллиардеры. И последнюю тему я по просьбе наших слушателей должна была с вами поднять. Извините, пожалуйста, мы вчера, как бы это сказать, широко отмечали День российского кино.
1: А я не отмечал.
0: Напрасно, Виталий, напрасно.
1: Я даже не в курсе был, что это был такой день.
0: 27 августа традиционно мы очень торжественно тут все выступают. Дмитрий, в смысле Александр Дмитриевич Беглов тут поздравил наших всех ленфильмовских деятелей. В общем, очень все отмечали, очень радовались. Тут просто выяснилось, что у нас, вы знаете, оказывается, фильмы, которые зарабатывают больше всего денег в российском прокате, вы думаете, это какое кино?
1: Сериалы?
0: Нет. Нет. Как выяснилось, короткометражки. Короткометражки, каких-то там, значит, улан-баторских... Нет, подождите. Нет, извините. Ну, каких-то, в общем, малоизвестных авторов. Четырехминутные, 12-минутные.
1: А как они зарабатывают, извините меня?
0: А я вот хотела предложить вам попробовать догадаться, как они зарабатывают.
1: Понятия не имею, ведь мы же это не видели ни разу.
0: Нет, мы это все показываем в кинотеатрах. У нас обычно Человек-паук идет в довесок, например, к фильму «Счастье», которое заработало почти 200 миллионов рублей за вот несколько...
1: Слава богу, я не был на «Человеке-пауке», поэтому я не знаю, что...
0: «Одиссея», например, да? А рядом идет какой-нибудь короткометражка 12-минутная, которая заработала уже 806 миллионов рублей.
1: Вы меня хотите свести с ума, я...
0: Нет, я хочу вас опять же обрадовать, потому что отечественная кинопродукция зарабатывает сумасшедшие деньги.
1: Каким образом?
0: Да потому что зарабатывает... Черт возьми, пожалуйста, не делайте дурака.
1: Я искренне... Подождите, петербуржцы искренне не понимают ваших слов.
0: Петербуржцы идут на Человека-паука, да. А нам пишут, что это не Человек-паук заработал, а фильм «Счастье»
1: Семен!
0: Представляете себе?
1: То есть мы его окрестили, этого Человека-паука, он стал
0: счастье. И зарабатывает бешеные деньги.
1: Ах, вот оно.
0: Понимаете, и вот эта короткометражка сравнилась по заработку с Колобком, я не побоюсь этого слова.
1: А я вот все, дурак, извините меня, вспоминаю Шерлока Холмса, доктора Ватсона, особенности национальной рыбалки.
0: Вот.
1: Вот это кино, которое я хочу не только смотреть в ретроспективе,
0: а нынче, друзья, смотрите вашего Колобка «Последний богатырь».
1: А я хочу смотреть нового Шерлока Холмса, нового
0: Рогожкина. Послушайте, не надо новых, пожалуйста.
1: Нет,
0: давайте
1: новых,
0: старых
1: чтобы
0: смотреть.
1: Они были свои, новые, аутентичные, новые
0: Виталий
1: таланты.
0: Виталий Валентинович хочет Шерлока Холмса. Я все вас поняла. Спасибо большое. С прошедшим днем кино.
2: Запретных Милонов. Реклама.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Украинскую ракету сбили на границе Пензенской области. Это сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее в компании «Озон» заявили о том, что логистический объект маркетплейса в Ростовской области атаковали беспилотники. Там возникло небольшое возгорание, его сразу же потушили. Сотрудников эвакуировали заранее. Предварительно никто из людей не пострадал. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что после атаки дронов в регионе пострадали 7 человек.
2: О нововведениях.
6: Медицинские учреждения в системе обязательного медстрахования должны будут бесплатно проводить пациентам высокотехнологичные исследования в течение 2 недель. Нововведение вступает в силу с 1 сентября, напомнил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сроки медорганизация должна соблюдать, если у нее есть нужное оборудование. При этом любая попытка сократить объем гарантированной помощи или искусственно затянуть сроки обернется для клиники внеплановой проверкой Росздравнадзора и штрафом до 5% от годового оборота.
2: О мошенниках.
6: Эксперты предупредили об активизации мошенников перед Днем знаний. Они создают объявления о выплатах для семей с детьми. Для якобы получения этих денег преступники требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные телеграм-каналы и боты. Также мошенники все чаще под видом продавцов на популярных платформах бесплатных объявлений предлагают выгодно купить товары для детей, либо же технику и другие необходимые для школьников вещи. Оплатить эти товары советуют по фишинговой ссылке. Встречаются и поддельные сайты с опросами от имени популярных магазинов и маркетплейсов, якобы с розыгрышем призов.
2: О выборах.
6: В России в 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Тестирование запланировано на 9 сентября, сообщили в Общественной палате. Там отметили, что во время пробной работы избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты. Накануне в Москве тоже тестировали систему. В пробном голосовании участвовали более 740 тысяч человек. А выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 18 по 20 сентября.
2: О спорте.
6: Лиль сыграл в ничью с Пари Сен-Жермен в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Игра состоялась в Лиле. Ее исход 2-2. Теперь Лиль на первом месте в турнирной таблице. ПСЖ на шестом. Ворота команды защищал Матвей Сафонов. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» действительно начинается очередной выпуск военного ревю. Ну и, как всегда, мы по традиции заглядываем в наш военный календарь и находим там определенные даты, мимо которых нельзя пройти. Так вот, сегодня военное ревю, вся «Комсомольская правда», сердечно и тепло поздравляют главу Следственного комитета России, генерала юстиции, не забыли, генерала юстиции Александра Ивановича Бастрыкина с днем рождения. Дорогой и уважаемый Александр Иванович, военное ревю – многознающая организация. Мы хорошо знаем, что вы, например, прекрасно играете на бас-гитаре. Мы знаем, что вы пишете хорошие, добротные стихи. Но мы знаем еще о том, что вы прекрасно ловите преступников и террористов не только на просторах России, мздоимцев, кстати, коррупционеров, не только на просторах России, но даже у себя в организации, что только делает вам честь. Вы эту мразь не стали защищать. Она сейчас чалится на нарах. Ну что, Александр Иванович, нам бы хотелось пожелать вам прежде всего здоровья, здоровья, новых профессиональных удач, еще более крепкой той принципиальности, которую вы обладаете. Но нам известно, что именно по сей день, по 27 августа 26 года, вам до этого срока, вам был продлен контракт президентом Верховным Главкомандующим. Позвольте выразить уверенность, что этот контракт в соответствии с правами президента, который имеет нам, вот будет продлен. Александр Иванович, это будет очень важный подарок и вам, да и всей России, потому что вы еще очень нужны нашему государству. Ну а теперь что? Переходим к теме, заявленной теме нашего сегодняшнего ревью. Она звучит примерно так. Что будет, если Россия ударит по странам по тем странам Запада, НАТО, которые производят ракеты, беспилотники для Украины и накачивают ее. А Зеленский на одном из секретных совещаний, как об этом гласят многознающие, я не говорю, что все так называемые украинские паблики, уже приказал готовиться к тому, чтобы дальними ракетами по осени и дальними дронами ударными ударить, как он сказал, по двум столицам, по Москве и Питеру. Это уже, собственно, секрет Поли Шинеля. Ну, вы знаете, после того, как премьер Великобритании приехал в Киев, подарил документы Зеленскому на производство франко-британской ракеты «Storm Shadow», вы знаете, что какое заявление сделал Лавров? Он Лавров сказал, ну, дипломатично сказал, что, в общем-то, в таком случае такие страны могут стать для нас законной целью. А вот Мария Захарова, она сегодня сделала еще более такое обнаженное, даже с некоторой такой недипломатичной резкостью о том, что она сказала, что в ответ на удары ВСУ может стать военные объекты на Украине и в других регионах. Ну, понятно, что это прежде всего посыл Великобритании. А вот здесь, в общем-то, возникает два вопроса, мимо которого я не могу никак пройти. Мы знаем, и я сейчас вам скажу о визите главы ЦРУ в Москву, там срочным, таинственным, обвешанный догадками, версиями, предположениями. Вы знаете, я так посмотрел и российскую, и зарубежную прессу, это какое-то бешеное социалистическое соревнование знающих и не знающих журналистов, политологов о том, зачем же вот этот самый Редклик приезжал к нам. Я обратился к своей разведывательной службы, которая находится не только на территории России, но и далеко за рубежом. У меня есть, как это модно говорить, свои источники. И мне предоставляют удовольствие прочитать вам одно небольшое письмецо, которое я получил сегодня, несколько часов назад, задав ему вопрос человеку за океаном. Слушай, а зачем этот главарь ЦРУ к нам прилетел? Это тоже, что вот у нас выстраивают журналисты там 15 версий, 20 версий, 35 версий. Я говорю, это что, вот договор какой-то по Украине, что там? Ну, я ему высказал свои версии, получил письмо следующего содержания. Брат, ну, есть такое обращение, потому что это можно ко мне так обращаться. Все несколько иначе. Докладываю. После того, как Лавров заявил, что Великобритания может стать законной военной целью для России, у нас начались, внимание, некие приготовления для ударов. Что и пронюхал, как вы думаете, что и пронюхал, безусловно, пронюхало Центральное разведывательное управление. Понятно, да? Дальше. Стало понятно, что Путин может... Дальше матерное слово – ударить бритов. А это вынудит США вступить в войну и забыть против Иран. А это уже полный конец для Трампа. Он и снарядил гонца. Все остальное, уважаемый Виктор, сказки. Ну вот, как говорится, за что купил, за то продаю. Но это же вопрос, а что будет? Что будет? Что будет? Ну, а давайте теоретически допустим, что мы все-таки тройку для начала, для пробы, троечку орешников запустим по тем военным заводам. Ну, во-первых, сначала на Украину, где британские специалисты вместе с украинскими готовят вот этот Storm Shadow. Готовить. Ну, а потом же и в общем-то, и полетное задание на берега Туманного Альбиона соорудим, да? Ну, представьте себе, что и туда орешнички полетят, а может быть и не орешнички, руки у нас длинные и так далее. Орешник, кстати, дальность 5500, ну, это теоретическое, запросто достанет до Великобритании. И вот вопрос. Задайте себе вы вопросом, я же мучительно задаюсь, а что будет дальше? Вот как вы думаете, что будет дальше? Тем более, что многие из вас здесь в чате, да и в эфире присылают, ядеркою давайте, что ты, баронец, за таких, как ты, с Сакуновым мы никогда не победим. Я вот чешу репу и думаю, что будет? Конечно, сразу будет вой натовский, сразу будет включена четвертая статья устава НАТО. А знаете, о чем она гласит? О том, что в таком случае блок начнет проводить консультации своих членов. Запомнили? Это четвертая статья. А пятая статья четко прописана. Нападение на одного – это нападение на всех. Я понятно объясняю? Повторяю, это пятая статья. А ну что? И она, и, в общем-то, будет включена защита одного из членов НАТО. А это значит что? Это значит, что по нам что-то прилетит. Но правда же, теоретически, да? Я вот эти, дорогие друзья, да никогда они не ударят! Да вы что там, они там спрячутся? Никогда! Ну, это не разговоры. Это так, знаете, на заваленке пенку с пива сдувать с товарищами, да. Потому что может быть так, а может быть иначе. Может быть, но две основных версии я высказал. Третьей не бывает. Третья, когда мы также будем грозить красными линиями, обещаем, и так и будем жить, а пока к нам штормшадов в Кремль не прилетит, да, может быть, ну, тогда мы скажем, ну, чего, чтобы броняться, давай, и так далее. Вот так оно может быть. И потому давайте вместе думать. У меня тоже руки чешутся. Не только там орешечком, да, у нас и Посейдончики есть, чтобы холодные волны Атлантического океана и Ла-Манша сомкнулись над Букингемским дворцом. И у нас бы сразу пропала охота огрызаться рыжим бритом и говорить, как всегда, Англия гадит. Вот что я хотел вам сказать. Как оно будет, дорогие друзья, тут очень трудно предположить. Но, конечно, абсолютно большинство вас скажет, хорошо бы, чтобы за словами последовало дело. Хорошие слова, правда, да? Ну, типа там, у пацанов у нас сегодня пацан сказал, пацан сделал. Да, да. Я вот тоже об этом думаю. Если парочку-тройку оборонных заводов Великобритании взлетят наверх, а если еще 2-3 базы или завода, где украинцы будут вместе с британцами клепать штормшадоу, да, скальпель он же, да, это вот уже для начала. И это уже, пожалуй, надо начинать делать. Чертежи в Киеве получены. Английские, британские спецы, которые линию будут разворачивать на подъезде, может быть, в Закарпатье где-нибудь будут мастерить завод.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
9: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» с некоторыми легкими техническими перебоями продолжается выпуск военного ревю. Ну что, а сейчас наступило время ваших вопросов. Не забывайте, я повторяю, вопросов.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
12: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура – большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
5: Федор, начальник, и академию не одну закончил, и операции проводил, одну из которых блистательно провел в Крыму. Что ж ты хотел мне сказать, Федор? Валерия Васильевича Герасимова, чтоб ты знал, по-моему, 4 или 5 военных дипломов. Вот он в армии что-то разбирается. Разбирается, да. В 8 классе на плацу Казанского Суворовского училища начал движение по военной карьере. Или это не карьера, или это бездарно, как вы говорите. Бездарно говорить вот такую чушь. До свидания, даже не хочу время на вас тратить. Поехали дальше. Надежда Миасуна, здравствуйте.
16: Виктор Николаевич, здравствуйте. Надежда Васильевна, 85 лет. Наши сыновья, внуки воюют на СВО. И мы, пожилые люди, ежедневно ждем передачу «Военное ревю», где достойно и правдиво освещаются военные действия. И очень обидно, когда во время серьезного разговора вклинивается Ася Рак с водой и другая дама с запорами. Неужели для них нельзя найти другое время?
5: Все, спасибо, вас понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я не решаю вопрос с рекламы, уважаемые. Я не решаю этот вопрос. Вы можете написать руководству радио, уважаемые. И еще, дорогие друзья, я уже несколько раз категорически просил. Лучше вы меня материте в эфире, хотя тоже запрещено, но я запрещаю говорить комплименты. Будьте добры. Ну, я вас очень прошу. Поехали дальше. Алексей, Москва.
17: Виктор Николаевич, по космосу. Есть ли какой-то орган международный, и можем ли мы как-то контролировать состав полезной нагрузки, который выводит в космос американцы, в том числе Илон Маск, что он под обтекатели какое оборудование размещает? Или это чисто только на доверии между государствами информация?
5: Конечно, уважаемые. У них там вот челнок по полтора года летает, по-моему, Х-37 называется, или Х-37. И по полтора года летает. Взлетает, садится, взлетает, садится. И мы ни черта не знаем, что на его борту. Это тайна, это секрет. Я тоже не думаю, что наш Роскосмос при запуске очередной ракеты звонит в ЦРУ и говорит: «Разрешите доложить, на борту вот такая полезная нагрузка или такая разведывательная аппаратура, вот такая оптика, вот такое и так далее». Эти вопросы, как правило, закрыты, потому что каждая страна, естественно, прячет то, что дает ей преимущество, равно как и Россия. Как мог, так и ответил на ваш вопрос.
17: Спасибо.
5: Кто в следующем эфире? Будьте добры. Тула у нас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот все мы говорим, если мы ударим по бритам, там, по Тутсе, там, 4-я или 5-я статья. Скажите, пожалуйста, а вот великий народ Ирана по базам же били, пиндосовским били, и никто не подключился. Это их не страх или они что-то выжидают? Как вы думаете, почему они не помогли?
5: Вот. Да дело в том, что с тех баз взлетали самолеты на бомбардировку Ирана. И ракеты с тех баз били по Ирану. Потому Иран так и поступил. А они теперь воют, эти шейхи, по которым базам, которым военным американским ударом, а нас за что, как говорится на Украине. И у Ирана своя логика. Так вот, уважаемые, вы зададите мне этот вопрос, когда из Британии слетит ракета в направлении Москвы, это раз. И когда мы абсолютно точно убедимся, хотя это, конечно, уже будет поздновато, надо до старта этого британской ракеты, надо там вырыть большой котлован на том месте, где будет стоять пусковая установка, извините, или самолет, который будет запускать этот Storm Shadow. Это ракета воздушного базирования. Да, да. А у них есть самолеты уже, да. Это уже второй вопрос. Нет, дорогой мой человек. Всего доброго. Вопрос, ответ. Извините, я не хочу мат читать в чате о том, что, Баранец, ты несправедливо поступаешь. Кому-то три вопроса даешь, а нам один. Нет, дорогие друзья, один вопрос в одни руки. Поехали дальше. Сергей Рязань. Здравствуйте.
19: Я хочу рассказать случай жизни. У меня был друг, как напьется...
5: Внимание, отключите, пожалуйста, дорогой мой человек. Это такое лоховское издевательство над военным ревью. У меня тоже были друзья и так далее. Я же 1000 раз просил. Ваш вопрос, мой ответ. Кто следующий в эфире? Александр, Нижний Новгород. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Греф распределил эти Сбербанки в Крыму, в Донецке, в Луганске?
5: Так, внимание, до свидания. Не владею информацией. Мне еле-еле хватает 55 лет для того, чтобы хоть немножко разобраться в армии. Я этими делами не занимаюсь. Все, что могу вам сказать. Звоните на те радиостанции, которые владеют экономической информацией, которые следят, где, какие банки, что размещают и так далее. Я не слежу за этим. А мыльные пузыри пускать или воздушные пузыри я не хочу. Все, я вам честно сказал. До свидания. Кто у нас следующий в эфире? Любовь из Ростова у нас. Здравствуйте.
21: Виктор Николаевич,
1: Вот мы сейчас говорим о том, что как это, если мы ударим по Лондону, по их заводам, будет ответка там и так далее. А сейчас по нам все равно бьют, по всей стране бьют. Какая нам разница, кто бьет? Киев бьет, Прибалтика бьет или будет Лондон бить?
5: Понятно. Понятно.
1: Все равно наши люди гибнут, по автобусам бьют. Это будет бездонная
5: бочка. Да это понятно. Даже за человеком, даже за человеком гоняются отдельно. Он сказал, что 5 лет. Дорогой, это бесконечно, уважаемый. Да, по нам бьют. По нам бьют, пока преимущественно со стороны Украины. Мы бьем по военным, энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Запусков ракет из Франции, Германии, Великобритании мы пока еще не зафиксировали. Какие-то там беспилотники залетали, но там еще не подобраны 100% доказательства. Вот и все. Так если вы так браво говорите, что по нам бьют, тогда давайте рекомендацию, пожалуйста. Ну, давайте. Вот рекомендация Путину от Любы. Люба, куда тогда бить? Чтобы наши люди не гибли.
1: По заводам, которые производят...
5: По каким? Бьем по заводам. Бьем. Мало, но бьем. Да, ну дальше.
1: По европейским
5: давайте.
1: Заводам. По берлинским, понятно.
5: Понятно. А вам не кажется, что в Ростов вам под балкон что-то прилетит? Нет? А? Из Германии.
1: Ну, прилетит, мы будем их перехватывать.
5: До свидания. До свидания. Все понятно, да. Перехватывать у нас... Нет вам способности на 100%, Люба. Запомни, раз и вся. Еще лет через 100 не будет в мире такой противоракетной и противовоздушной обороны, которая бы закрывала на 100%. В эту данность надо разбираться. Это так. Ну что, опять. Так, внимание. Вот так и хочется сказать. Товарищ Белоусов, запустите парочку ракет по Парижу, там, по Берлину. Тут Люба из Ростова просит.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
22: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
26: об атаках.
6: Две многоэтажки повреждены после атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. Это заявил глава города Александр Скрябин. Он отметил, что для жителей поврежденных домов в Пролетарском районе открыли пункт временного размещения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар ранее говорил о том, что атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов региона. Пострадали 7 человек. Также был поврежден склад маркетплейса «Озон».
26: О нововведениях.
6: В России с 1 сентября вступают в силу новые правила, закрепленные в приказе Министерства транспорта. Они, в частности, обязывают транспортные компании и таксопарки хранить забытый в общественном транспорте и такси багаж бесплатно в течение суток. Если владелец не забрал вещи за 24 часа, за дальнейшее хранение придется заплатить. Стоимость установит перевозчик. Обнаруженные вещи водитель или кондуктор передаст под расписку с подробным описанием уполномоченному лицу на автовокзале. Вернуть найденные вещи пассажиры смогут при предъявлении документа, удостоверяющего личность, также под расписку. Если пассажир вышел на промежуточные остановки и вспомнил о пропаже, он может обратиться к дежурному. Расходы по возврату вещей в этом случае оплачивает их владелец.
26: О Трампе.
6: Дональд Трамп захотел назвать своим именем кратер на Луне. Накануне в Белом доме пообещали, что геологическая служба США уже переименует озеро Онтарио на озеро Америка в своих официальных документах. Кстати, российские картографические сервисы пока не изменили название водоема. Ранее президент США подписал указ о переименовании озера. Он сразу же вступил в силу. Картографические сервисы Apple и Google тоже пока не меняли название водоема. При этом переименованный Трампом в начале прошлого года Мексиканский залив на наших картах до сих пор значится как мексиканский, а вот на картах Apple и Google залив уже американский. Кстати, после переименования озера Трамп накануне заявлял, что задумывается о переименовании Атлантического или Тихого океана. Теперь вот захотел кратер своего имени на Луне.
26: О погоде.
6: Синоптики пообещали жителям столичного региона теплую погоду в начале осени. Как отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в первую декаду сентября температура в московском регионе будет примерно на 2 градуса выше нормы. Она уточнила, что временами в регионе ожидаются небольшие дожди. Синоптик добавила, что положительная аномалия будет сохраняться как минимум на протяжении всей первой декады.
26: О валютах.
6: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. А курс юаня по Центробанку 12 рублей и 73 копейки. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
26: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Продолжаем военное ревю. Пожалуйста, можно пару небесспорных мыслей по поводу вот этого гордого заявления Пашиняна о том, что Армения фактически выходит из ЗКБ. Был бы я рядом, я бы сказал: Никол, знаешь, у вас есть очень мудрая пословица армянская. Она мне очень нравилась, когда я туда приезжал, первый раз услышал. Гостям, господин Пашинян, рады два раза. Первый раз, когда не приходят, но особенно рады, когда они убираются вон. Это и вас касается. Теперь посмотрите на только что прозвучавшем, услышите объявление о том, что там несколько аспектов нового базирования Соединенных Штатов частей, подразделений США в Европе. Еще месяц назад некто, хорошо знакомый вам человек, такой рыжий, штатный, Трамп его фамилия, он сказал, что он будет забирать некоторые части, выводить из Европы. Это его слова, вы легко проверите. Сегодня мы слышим 4 варианта, где будут американцы размещаться. А вот вы иногда звоните, сколько же нас уже дурить можно? Сколько же можно дурить? Вот такие, пожалуйста, и дурят. А зато посмотрите, что делает натовская пропаганда. Вот просто пропагандист натовский просыпается, оторвав голову от подушки, сразу орет: «Скоро Путин будет наступать на Европу, а ту! Он хочет завоевать европейские страны НАТО». Ну, не глупо же. Ну, пропаганда такая, она, конечно, всегда тупая. А что нам делать в Европе? Что нам тупица? Что нам делать в Европе? Я еще раз повторяю. У нас там нету нефти, газа, картошки, морковки, леса, угля, рыбы. У нас зачем нам идти в Европу, если у нас сейчас и так очень серьезная головная боль? У нас фактически идет война, которую надо выиграть. Нам надо бороться с санкциями. Какого, извините, черта мы еще понесемся в Европу, чтобы на свою задницу еще нажить неприятности? Ну, это же просто тупо. Но вы знаете, никакая логика не пронимает натовские мозги. Потому что если они будут придерживаться этой логики, то какой черт нужна тогда НАТО? Нет российской угрозы, нет и смысла существования НАТО. Извините, если я вам сказал какие-то демагогические вещи. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Георгий Самаров у нас. Здравствуйте.
0: Здравия желаю, товарищ полковник. Как вы думаете, не пришло ли время рассказать уже, за что и почему был Тухачевский расстрелян, и где бы он пригодился во время Великой Отечественной войны? И можете ли вы посвятить Тухачевскому пару минут когда-нибудь в нашей передаче, так сказать?
5: Ну, будет повод, потому что, вы знаете, я не бюро заказов по обеспечению тех или иных новостей. Я беру, например, одну тему, которая, мне кажется, наиболее интересна, и я стараюсь их в первой 15-минутке или 10-минутке, это мое право ведущего, немножко поговорить о теме на разогрев. Про Тухачевского я уже 1000 раз говорил. Говорил, что я про него читал, что читал документы вопросов и так далее. Вы знаете, существует некий такой миф о несправедливом отношении к Тухачевскому. Итак, что касается его боевых заслуг, я не буду брать его. Это даже не обсуждается. Но именно в Тухачевского прозвучала мысль о том, блин, а тому мы власть отдали. А, ребята, ведь и посмотрите, как наши деды жили, отцы, у каждого по 2 деревни, там по мельнице и так далее. Нахрена это каким народу какому-то раздавать? Может, ребята, мы не с той властью идем по пути, а, говорил Тухачевский. Вам этого достаточно?
0: Спасибо.
5: Я думаю, что через 7 дней должен был состояться расстрел. Но, безусловно, что было как можно больше свидетелей. Потому что свидетели же бывают и брехливые, свидетели бывают честные. Но слишком много источников, тем более от людей, которые не побоялись признаться об этом и остались при власти, в армии и так далее, в одну дуду дули, что именно такую идеологию в рядах комсостава, в чем высшего, и проводил Тухачевский. Ну что, вы знаете это время, вы знаете отношение Сталина к врагам народа. Он не нянчился с пятой колонной, да? Там на Бутовском полигоне это очень хорошо выглядит все. Правда, травой заросло. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай из Ставрополя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. В этом году должна была пройти промежуточная микроперепись населения с охватом 5% населения, но она была перенесена на 28-й год. Вопрос, можно ли предположить, что руководство страны либо знает, либо полагает, что военные действия на Украине продлятся еще как минимум 2 года, и нет смысла подсчитывать население сейчас? Вопрос окончен.
5: Ответ начинаю. У нас есть в Госдуме один очень серьезный генерал-лейтенант, который недавно высказал такую мысль. Ведь все вокруг спрашивают. Товарищ генерал, когда война закончится? Когда война закончится? Песков говорит, что могла закончиться за 2 дня. Кто-то говорит, что за 3 дня, кто-то за 3 месяца. Это бесполезное гадание. Почему? Потому что вы представляете, что вам дают возможность решить задачку, у которой целый рой данных, которые надо разрести, связать, выстроить логическую цепь. Огромное количество побочных данных, которые могут сюда повлиять на эту проблему. Или на другой вопрос. Это бесполезное гадание. Так вот, генерал сказал, с этой мысли, пожалуй, я вот осторожненько согласился. Он сказал, что Соболев, генерал его, что война, на его взгляд, может пролиться еще 2-3 года. Вот это, ну, мне как-то близко по моим соображениям. Но это же мои субъективные соображения. И его тоже. Никто вам точно в самых больших российских фирках не скажет, когда закончится специальная военная операция. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Михаил, Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот хочу спросить, вот понимаете, вот я знаю, что у нас разведка хорошая, да, внешняя. И вот когда там они будут назревать, ну, надо испытать как следует так, чтобы у них яйца отвалились. Тогда они поймут что-нибудь, понимаете?
5: А что такое вот «они будут назревать»? Когда «они будут назревать»? Ну расшифруйте
3: если,
5: мне.
3: Если этот идиот, который вот сидит там это, у украинцев, он запустит по Питеру или по Москве вот этот «Storm Shadow», вот, и в ответ надо пускать не такую, а надо действительно сразу бить, чтобы это чувствительно было, а не по заводам, понимаете? Вот как надо бить. Один раз дал. Хорошо. И как следует.
5: Спасибо, спасибо.
3: Стереть их с земли, спасибо. Понимаете?
5: Согласен.
3: Вообще,
5: согласен, спасибо.
3: А не так, что спасибо. Там это пуколки эти.
5: Вопрос. Я с вашим мнением согласен. Вопроса не было. Ну, так будем дальше жить. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Рязанин, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вот, по вашему мнению, Китаю как следует решить проблему с Тайванем? Лучше мирным путем или военным способом присоединить? Как вы думаете?
5: Да тут же много зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация. Для Китая, банальная вещь вам скажу, это принципиальнейший вопрос. Пока Китай пытается спокойными политическими, дипломатическими методами, но уже подтягивает и корабли, самолеты и пушки. Вы заметили? Жужжат учения вокруг Тайваня и так далее. Но не понимают пока тайванцы, почему. Они уверены, что Америка с нами, как говорят на Украине. Но я думаю, да, вы спрашиваете меня, как лучше? Да, конечно, лучше решить без крови. Но бывают моменты, когда без нее не обойтись. И я думаю, что Китай держит в голове и тот, и другой момент. И тот, и другой способ. Все. Очень серьезно мешают американцы. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва у нас. Здравствуйте. Без длинных предисловий. Слушаю. Вопрос. Сразу вопрос. Поехали.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой. Согласились бы вы с тем, что все правильно, вот эту эскалацию, удары по военным производствам в Европе для Украины нужно начинать, но поэтапно начать с Прибалтики, дальше, скажем, Польша, Чехия, потом уже Англия, Германия и подобное.
5: Хорошо, есть, вопрос понятен. Вопрос понятен. Я не хочу, чтобы мы были такими же лохами, как прибалты, поляки, немцы, которые любой беспилотник, который залетает в их воздушное пространство, считают русским. Мы чего просим? Вот вы говорите, Мерц, прилетел русский беспилотник. Все. Российское посольство говорит, вещдоки давай сюда. Давай вещдоки сюда. Их нет. В Польше нет. Прибалтике нет. Ну что? Дорогой мой, вы предлагаете, а давайте, ну, хрен с ним, все равно они отвратительные люди, давайте долбанем. А вдруг и мы угадаем, что это прибалтийское, немецкое там или французское. Так же не делается, уважаемый. Вот даже я вам хочу сказать, если прилетит Storm Shadow по Москву, да, мы хоть осколки соберем и вам вот так вот представим, как вот оно, пожалуйста.
26: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: Я слушаю.
9: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 90
10: 91-057. «Агустстройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я что-то хотел важное вам сказать. Да, вот о чем сказать. Внимание! Сегодня, вы знаете, много раз по радио, по телевидению звучали заявления начальника генерального штаба, он же руководитель всеми группировками специальной военной операции, Валерий Васильевич Герасимов, генерал армии. Вы видели по телевидению, там и титры бежали, и его речь показывали, и так далее. В газетах сейчас, на сайтах, весь интернет пестрит Герасимовым. Внимание! А теперь слушайте сюда. РИА Новости. Очень серьезный государственный канал первого калибра. Внимание! Что он пишет? Герасимов, двоеточие. Вооруженные силы России преодолели линию обороны ВСУ под Славянском и Краматорском. Внимание! Да, прорвали, да, там, преодолели линию обороны под Славянском и Краматорском. Внимание! Внимание! А теперь мы внимательно прочитаем, что сказал Герасимов. Посмотрите, брехня. Вот за такие вещи корреспондент должен моментально превратиться в пенсионера. Это когда Герасимов говорит, что в целом купец под контролем. Ни хрена! Сразу сказали, купец под контролем. Или большая часть. Все, всем стали втемяшивать россиянам, что купец под контролем. А потом на Герасимова стали собак всех спускать. Ведь Герасимов сказал, что первая линия обороны. Внимание, РИА Новости, для тупых, повторяю, не подставляйте начальника генерального штаба. Он сказал, прорвали первую линию обороны. А мы еще не знаем, может, там 3, а может быть и 4. Зачем же людей дурачить, уважаемые коллеги, а? Ладно, поехали, кто у нас в эфире? Ростислав, Москва у нас, здравствуйте.
2: Вот тему возможной мобилизации в разных вариантах вы почти каждый день комментируете. Вопрос, на ваш взгляд, не появилась ли в Кремле иллюзия, что в нашем обществе родители призывников чуть ли не сами спрашивают, не надо ли куда своих детей отправить? А еще, что общество не замечает, что блатные не служат. Вот хочу спросить моб управления Генштаба, а почему не служили сыновья главреда, говорит Москва? А то такие патриоты.
1: Угу, понятно. Вот эхо Москвы служил тут в батальоне Генштаба. Уважаемые, вы когда-то задаете вопросы, вы не наваливаете мне кучу хвороста словесного. У меня сейчас мозги в растопырку. Кто-то скажет, умные вопросы, умные вопросы. Среди них резонный один вопрос. Почему сыновья министров и депутатов? Да, это так. Все, что я понял, уважаемые. Вы видите, сколько вы нагородили вопросов. Но у меня не пройдет, дорогой Руслан. Я в следующий раз, я вас буду воспитывать и учить, как задавать вопросы. Потому что сейчас гармошку растянете, а там 9 или 10 вопросов. И попробуй не запомнить все и ответить на них. Так нельзя. Я повторяю, вы правы. Так, внимание, в чем еще вы правы? Только, пожалуйста, не перебирайте меня, как РИА Новости. Я 1000 раз по вопросам мобилизации и для самых тупых повторяю, что пока в этом необходимости нет. Запомните раз и раз. Запишите, накорябайте ногтиком, пожалуйста, у себя там где-то на столе. 140 тысяч резервистов у нас в полях готовится, уважаемые. Это очень серьезная сила, с помощью которой можно подбросить на фронт достаточно серьезную силу для того, чтобы закрыть какую-то брешь. И на этот вопрос я ответил. Извините, на что запомнил, то ответил. Всего доброго. Но в следующий раз вот мешать ежика с мотоциклом я вам не позволю. Вопрос должен задаваться ясно, четко, конкретно и не нагораживать здесь пулеметную очередь чепухи разной. Кто у нас в эфире? Юрий Химки у нас. Еще одна звезда нашего эфира. Прекрасный голос, уникальный голос. Вы только послушайте, ребята. Ему в театре надо в детском работать, юного зрителя. Вы бы очень там пригодились, Пиноккио. Ну давайте, Юра, что у вас за вопрос?
3: В 22-м году Ватикан обманул Россию с выводом войск из-под Киева. А на немедни этот представитель опять приезжал в Москву. Так вопрос, не пора ли внести изменения в российский герб? Вместо скипетра...

0: орел должен держать грабли.
1: Понятно. Но я бы над вашим балконом повесил на граблях большие женские трусы. Вот с такой жопой снятые, Юра, вот понимаете. Это было бы как раз так, что там трепать себе. Вы абсолютно правы в чем? В том, что действительно, что не только Ватикан. Юрий, а почему про евреев молчали, а? У вас фамилия не Консельсон? Нет. Абрамович, может быть. Ведь туда ходили представители Ватикана и Израиля. Почему вы умолчали, Юра? Может быть, вы еще нам скажете, что нам и кусок еврейского герба должен торчать у нас над российским гербом. Но не будем издеваться над государственным символом, уважаемые. Юра, я об этом 1000 раз говорил. И люди даже без образования меня поняли. И я опять с великой печалью должен говорить, что нас не раз дурили. И пора бы нам уже повзрослеть. Вот в этом сущая правда, Юра. Я надеюсь, что в конце концов и в Химках это люди понимают. Может быть, кроме вас. Кто следующий в эфире? Владимир, Москва. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот такой план, вы постоянно говорите, там вот под балкон прилетит ракета. А что сейчас в Россию? Не прилетают ракеты под балкон? Не жертвы разве? Вот Виктор Николаевич, это так.
1: Прилетают.
2: Почему мы не можем в Великобританию ударить так, чтобы у них под балкон летели, а не к нам?
1: Как подождите, а к нам британская ракета прилетала уже?
2: Ну, а вы разве знаете, Виктор Николаевич, дроны британские летят? Это все говорят.
1: Да. Так подождите, Володя, уважаемый. Владимир, а вы знаете, сколько стран помогают клепать беспилотники для Украины, Владимир? Давайте поговорим со мной. Вы не тот человек, чтобы я на вас обижался. Не смешите публику и тапки мои, как говорят. Вы ответите на вопрос. Сколько стран помогают Украине с беспилотниками? Говорите, миленько, побеседуем. Поехали. Да. Ответьте мне на вопрос, иначе вы... Нет, вы ошиблись. Вы врете, Володя. Вы врете, потому что не только Европа.
2: Британия,
1: я говорю, количество стран назовите.
2: У меня нет таких данных.
1: Количество. Хорошо.
2: Британия точно помогает, Виктор Николаевич.
1: Я говорю, участвует в беспилотнике, как установила наша разведка, около 50 стран присылает. От таких вот лилипутиков до большого. Вот так, внимание. Володя, давайте по всем ударим их. Почему там Австралия спит? Кенгуру там бегают. Надо нахрен порвать там все, чтобы вся в кровище от кенгуру была. Почему, Володя, мы не бьем по Австралии? Не-не-не-не-не. Почему мы не бьем по Австралии? Внимание. Ответ на вопрос, почему не бьем по Австралии?
2: Я говорю о России, Виктор Николаевич, а не о Австралии. Да. О России говорю.
1: Но мы топить будем не по России. Удар. Да.
2: Мы должны нанести удар.
1: Да, конечно. А они
2: зачем мне фигуру, Виктор Николаевич?
1: Володя, а что сделает? Да вы говорите, надо бить по тем, кто делает. Да. Япония делает, Израиль делает. Да. Обязательно, да. Я и говорю, да. Одно, когда дело прилетает беспилотничка, а другое дело, когда Storm Shadow прилетит, Володя. Это другое дело. Понимаете? Они бьют. Скажи, пожалуйста, да что я знаю, что нужно? Но не надо просто болтать. Нужно иметь 100% доказательство, 100%. Вещдоки, они у нас есть, вот это уже надо начинать. Конечно, если есть вещдоки. А так поковырялся в носу. Конечно, жалко детей и людей, которые убивают каждый день. Но нам нужно, в конце концов, четко определиться.
2: Я думаю, не знали вы.
1: Я же не знал это. Только благодаря вам я понимаю теперь, что теперь я стал просветленный по этой части, Владимир. Владимир, внимание. Вы согласны, что сегодня должен Путин отдать приказ ударить по Лондону 3 арестниками? Отвечайте, да, нет?
2: Если это требуется...
1: Не виляй хвостом. Вы согласны, что Путин должен сегодня вечером отдать приказ нанести 3 арестниками, для начала 3 арестниками, удар не по Лондону, по военным заводам Великобритании, чтобы доложили в 17.04?
2: Надо ударить.
1: Хорошо. Молодец. Как на это отреагирует НАТО, Володя?
2: Да плевать на это НАТО, Виктор Николаевич, они все уже обосрались.
1: Это уже трёп, Володя, это уже трёп, это базарный трёп, Володя, извини.
2: Какой трёп?
1: Да знаете, Володя, это трёп. Володя, не победит, Володя, да конча ты демагогу постыдную нести, Володя. Ты мне еще раз скажи, что сегодня... Володя, не надо демагогию нести. Я вам задаю четкий вопрос.
2: Какая демагогия?
1: Я говорю, как отреагирует НАТО, если мы ударим? Я задаю по-русски вопрос. Сейчас выключу с эфира. Как отреагирует НАТО, если мы ударим по военным заводам Великобритании?
2: Ответки не будет, Виктор Галыч. Ответки не будет.
1: До свидания. Отключите. Отключите, пожалуйста, Володя. Я вас даже в баню бы не пустил в мужскую. Парень, женщин, потому что вы такую туфту несете, не будет. А я говорю, что будет. Ну, как мы будем расходиться, дорогой мой человек? Как? Не будет. Это пошлые разговоры. Потому я и твердо говорю, будет ответка. И не только из Великобритании. Будет. Их много, а Россия одна. Вот об этом надо тоже помнить. Хорошо бы, что нам поближе плечо подставил Китай. Может быть, оно так и будет. Но когда у него начнется заваруха с Тайванем, мы тоже поможем. Всего вам доброго.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: За ночь над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей сбиты 313 украинских беспилотников. Это сообщили сегодня в Минобороны. Ранее губернатор Ростовской области рассказал о том, что после атак дронов там пострадали 7 человек, а в компании «Озон» рассказали о небольшом повреждении склада маркетплейса. Среди сотрудников пострадавших нет.
3: О спецоперации.
5: Под Киевом несколько часов взрывались боеприпасы на складе украинских вооруженных формирований. Его накануне атаковали наши герани. Мощный взрыв произошел в 10 часу вечера, после началась повторная детонация боеприпасов. Кроме того, как писали СМИ, в Киевской области горели склады логистических компаний и новой почты, было повреждено предприятие. Вся эта инфраструктура работала на украинских боевиков.
3: О политике.
5: США пригрозили Великобритании пересмотреть свою позицию по принадлежности Фолклендских островов, если Лондон не нарастит военные расходы. С такой публикацией вышла газета Daily Telegraph. Она ссылается на свои источники. По их словам, представители Пентагона дали Лондону понять, что военные расходы нужно увеличить, иначе Великобритания рискует потерять поддержку суверенитета над островами. Это лишь один из шагов, который рассматривают в американском военном ведомстве, чтобы добиться от союзника по НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП, уточняет издание. Как указывает газета, Вашингтон официально придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Фолклендских островов, но признает управление ими со стороны Великобритании.
3: О стихийных бедствиях.
5: Пропавшими после мощного паводка в Непале числится уже почти 2500 человек. Среди них 213 иностранцев. Такие данные обнародовало профильное управление. Там отметили, что поисковики обнаружили тела уже 626 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая. Из-за мощного оползня резко поднялся уровень воды в реке. Как сообщило посольство России, в стране нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения.
3: Об энергетике.
5: Россия заняла 5-е место в мире по запасам угля. Как сообщили в Министерстве природы, на начало этого года они превысили 273 миллиарда тонн. По данным ведомства, по объему запасов угля России уступает только Китай, США, Индия и Австралия. За год российские запасы увеличились на 825,5 миллионов тонн. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины намеревались напасть на Россию 8 марта 2022 года. Но российская армия предотвратила это вторжение. Об этом ТАСС сообщил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВВФ Антон Кобяков. Он сказал, что вооруженные силы нашей страны обнаружили документы, свидетельствующие о плане нападения еще в начале спецоперации. Но, по его словам, таким образом Киев собирался преподнести России подарок на Международный женский день. Подарок, конечно же, в кавычках. Вместо этого, продолжаю цитировать Кобякова, они получили, благодаря прозорливости российского руководства, черную метку нашего, прежде всего, общего военного праздника, подчеркнул Кобяков. С нами на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
6: Ну, это вот одна из многих новостей, которые я хочу с вами обсудить. У меня, конечно же, вопрос, как и у многих, возникает. А почему так долго молчали, почти 4,5 года, не предъявляли миру эти документы о подготовке Украины вторжения? Ну, в общем, как-то это выглядит, хотя на таком уровне и заявления ТАСС вызывают доверие.
7: Ну, я бы не сказал бы, что прям что-то замалчивали. По-моему, еще, я помню, весной и летом 22 года обнаруживались документы на освобожденных территориях, где конкретно, прежде всего, подразделения наемников были расписаны, ну, то есть планы действий на земле, конкретно на определенных участках местности. И сами по себе эти документы свидетельствовали о том, что весной 22 года и должно было начаться вот это самое наступление на Донбасс, и под прикрытием войск, по сути, военных специалистов НАТО, которые тогда уже активно присутствовали на территории Украины. То есть, и, собственно, это, по-моему, какой-то секрет Полишинеля. Иное дело, что к этой, вот к этому факту просто на Западе относятся как к некому элементу российской пропаганды, как они это называют. Ну, хорошо, конечно же, когда ваши планы срываются, да, очень, наверное, самая выгодная позиция – это тут же обвинить своего оппонента в том, что нет, вот как бы мы не собирались ничего такого делать, это вы вот специально все это придумали. Но, понимаете, мы еще помним, так сказать, европейский опыт, да, накопленный за 20 век, и то, что как бы провокации, которые были еще в Берлине до начала Второй мировой войны, потом истории, которые были связаны с присутствием советских войск на территории Восточной Европы, да очень много таких, знаете, исторических примеров того, как они умело могут попереверстывать.
6: Минские соглашения теперь понятны, бешиты окончательно, бесповоротно.
7: Своих интересов.
6: Угу. Я вас поняла. Но теперь, получается, странам НАТО действительно официально есть за что извиняться по поводу Минских соглашений, как минимум. Я бы хотела еще следующую тему с вами обсудить. Страны-члены коалиции желающих подтвердили планы направить многонациональные войска на Украину после завершения конфликта. Это следует из коммюнике британского правительства по итогам заседания объединения в Киеве. Там указано, что в документе, что подготовка многонациональных сил будет продолжена для их развертывания после прекращения боевых действий и на основании политических и юридически обязательных гарантий безопасности для Украины. Ну и там дальше умалчивается о точной численности контингента, перечень стран-участниц не раскрывается. Так вот вопрос. У нас с политическими и юридическими обязательствами гарантии безопасности со стороны Украины очень большие проблемы. Какие именно они могут предоставить эти юридически обязательные гарантии, если эти гарантии зависят не только от этой страны-террориста, но и, собственно, от Российской Федерации. Получается, формулировка какая-то, юридическая ширма для легитимизации вот этой оккупации натовскими войсками территории Украины.
7: Вы знаете, чисто гипотетически, если европейская коалиция вдруг найдет государство, не входящее в альянс НАТО, и попытается сколотить из них некую наступательную группировку, то где-то, возможно, этот план мог бы теоретически сработать, но только на практике он мало осуществим. А что касается любого реального присутствия контингентов государств, входящих в альянс, да, это, а кто громче всех об этом говорит? Франция в уставе Макрона, Германия, то устами Шольца, сейчас устами Мерца, по большому счету, курс совершенно не изменился. То есть ряд других государств, которые являются прежде всего обладателями развитого ОПК, интегрированного в общую структуру НАТО. То есть, поэтому в этом отношении, да, мы понимаем то, что эти возгласы мы слышим с 23-го примерно года, когда первый, по-моему, Макрон заговорил о контингентах, которые должны войти на Украину, но при этом постоянно оговариваясь, после того, как мы завершим всю эту военную кампанию, подпишем некие мирные соглашения, либо заключим какие-то соглашения о перемирии. То есть, а Россия, в свою очередь, многократно отвечала коллективному Западу то, что мы не собираемся мириться с никаким присутствием войск НАТО на территории Украины. И это главный фактор, который, в принципе, и дал старт специальной военной операции. То, что НАТО уже просто погружалось на украинскую территорию и просто переверстывало абсолютно все концепции безопасности, которые были заложены, когда завершалась деятельность ассоциации стран Варшавского договора, затем, когда мы стали подписывать многочисленные договора о сотрудничестве с европейским пространством и США в 90-х годах, то есть с тех пор как бы утекло много воды, и мы прекрасно понимаем, чего стоили те тогдашние документы и обязательства западных партнеров, так называемых. Сейчас объективная реальность абсолютно другая. И мы видим сейчас и делегация вот, Британии, да, которая прибыла сейчас в Киев, и очень много чего наговорила относительно новых типов вооружений, которые может получить киевский режим. Ну и, собственно, мы понимаем, что никакое абсолютно движение к миру нет. Опять же, я прочитал заявление администрации США, вообще пресс-службы Трампа, поздравительно ко дню незалежности Украины. Ну, они прям там рассыпались просто в обласкивании вот этого всего режима, который там просто бесчинствуется. Ну, то есть никакого духа анкориджем и не пахло от этих, так сказать, статей и заявлений.
6: Но я сюда добавлю, да, я поняла, я добавлю, что Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для российской армии. Вообще, готовы ли страны НАТО вот к такому развитию событий? Что будет, если они реально введут свой контингент военный, а этот контингент начнет гибнуть?
7: Вы знаете, в истории 20-го столетия этого уже было, этого уже хватало в ходе неоднократных коалиционных войн, которые вел Альянс. В этом столетии, да, уже в 21-м, опять же, коалиция НАТО воевала и в Афганистане, и в Ираке, и на территории Ближнего Востока, там, в той же самой Сирийской Арабской Республике. То есть, и в целом потери-то они несли. Просто в большей степени несли потери западные ЧВК, которые юридически не являлись частями вооруженных сил государств-членов НАТО, то есть, а в меньшей степени гибли кадровые военнослужащие. Но, тем не менее, гробы-то туда приходили, и этих фактов довольно много. Но, понимаете, опять же, вот сам подход к этому милитаристскому, как бы сам милитаристский подход, который, собственно, проецирует постоянно администрация Вашингтона, она же, в принципе, связана и с внутриполитической пропагандой. То есть там хватает таких довольно безголовых ребят, которые вот так же за какие-то идеи, так сказать, какой-то Америки едут. Ну, не только. Вот, знаете, мне вот доводилось общаться с военнослужащими НАТО. У них первый вопрос, сколько вот получать будем. То есть там 7-8 тысяч долларов в зоне боевых действий. То есть для них, контрактников, это крайне важный вопрос. То есть поэтому в этом отношении они все-таки люди более зависимые от содержания. Но, тем не менее, есть там кому воевать при необходимости. И какой-то определенный контингент перебросить они могут. Даже само присутствие почти 100 тысяч американских военных в Европе говорят о том, что если вдруг безумные головы попытаются спровоцировать неконвенциальные боевые действия, и если мы вдруг на это согласимся, то есть на такую форму ведения боевых действий без применения оружия массового поражения, то, возможно, придется попотеть нашим военным специалистам, но все-таки, безусловно, самая боеспособная армия сейчас на мировом пространстве, это армия Российской Федерации. Она пятый год ведет современный военный конфликт с применением вооружений лучших предприятий ОПК НАТО, которые мы благополучно поражаем. То есть, и вот буквально новая новость, да, что поразили пункт развертывания «Фламинго» в Харьковской области нашими «Гераниями» и нашим «Искандером». Вот пример реальной боевой работы, реальных боевых успехов на земле.
6: А я еще успеваю задать вопрос. Вы все про Вашингтонскую администрацию, а у меня тут финская на повестке. Александр Стуб, президент Финляндии, назвал удар по складам Wildberries разумной военной стратегией. Но несколько недель назад он говорил о необходимости договариваться с нашей страной. Вот это шизофреническая смена риторики. Это какая-то просто некомпетентность, либо новая методичка пришла из того же самого Вашингтона?
7: Мне вообще кажется, что Ступ когда-нибудь договорится и просто проведет остаток дней где-то в заключении, потому что он реально переходит все пороги, даже вот принятые вне, как бы все границы, принятые даже в западной дипломатии, то есть он глава государства и, по сути, ну, призывает, ну, к прямому, да, геноциду русскоязычного русского населения. То есть это просто крайне, не то что опасный сигнал, это вопиющий сигнал. По идее, за это все международное сообщество в лице ООН должно уже бить Стуба, так сказать, фейсом об тейбл. Но, тем не менее, никто этим не занимается, потому что Стуб прекрасно понимает. Он лепший кореш Трампа по игре в гольф. Они вместе гоняют шары там где-то во Флориде, то есть периодически. Угу. У него все прекрасно.
6: В общем, двойные стандарты. А да, что и он можно одним...
7: В кавычках собачка на поводке у Трампа, которая облает там, где Трампу саму как бы не камельфо. Ну?
6: Александр, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Благодарим вас.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
9: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
6: Новое правительство в Венгрии расценивает как угрозу нацбезопасности своей страны Европы в целом действия России на Украине. Об этом говорится в методичках для венгерской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. И подписаны они премьер-министром Питером Мадьяром. А поведение России представляет угрозу для Венгрии.
12: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
15: «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
16: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Но венгры никогда не были пророссийски настроены. Вот именно венгры, да? Простые люди, да, а в конце концов, так или иначе, простые люди потом становятся членами государственной делегации, едут в Нью-Йорк и так далее, и так далее. Вот серба трудно, да, генетически перестроить и заставить его полюбить Германию, да. А венгра нет, не трудно, он вообще-то изначально придерживается про венской и про берлинской политики. Пока был Орбан, было немножко не так, теперь ситуация вернулась, я бы сказал, к исторической норме. Другой вопрос, что будет с венгерской экономикой в случае дальнейшего углубления разрыва?
6: Николай Маркович, у меня еще практичный вопрос, наверное, чисто по-женски. Если Россия действительно это экзистенциальная, господи, никогда в жизни не выговаривала это слово, угроза для Венгрии, что же они так прагматично закупают наши энергоресурсы? Ну как тогда объяснять? Это конфронтация с одной стороны и энергетической зависимости от российских энергоресурсов с другой. Может, я что-то не знаю.
17: Ну, я хотел бы вспомнить самую известную эстонку нашей планеты, всей галактики, Каю Калас, муж, который торговал с Россией, имел в России бизнес ровно до тех пор, пока его уже напрямую не поймали за руку. При этом в этот же момент Кая Калас говорила, что любая форма сотрудничества, торговли или даже теплый взгляд на Восток – это основание для судебного преследования эстонца, русского и кого угодно. Ну, если это в Эстонии, то почему, собственно, в Венгрии должно быть иначе? Вот оно в Венгрии не иначе. Но многие вещи, конечно же, конъюнктурны в текущей политике Венгрии. Если Россия убедительно докажет то, что она победила, я думаю, что так оно и будет, да, вопрос времени, то мы увидим такой ренессанс урбанизма. Венгерская делегация приедет в Москву, возложит, ну, я не скажу цветы к мавзолею Ленина, эти времена несколько прошли, но весьма будет вести себя корректно, просить энергоблок атомный, нефть, газ, предлагать хорошее, действительно, такайское вино, которое, кстати, в Европе не умеют ценить, не ценят, да. Но это только после победы. Только после
6: они,
17: как победы.
6: Говорят, более того, я думаю, знаете, как они скажут, как говорится, вот сейчас переобулись в прыжке, а могут сказать, вы знаете, мы поняли, что вот раньше правильно выступали за урегулирование конфликта дипломатическим путем, а такая откровенная враждебность, смена риторики, она все-таки отдаляет перспективы мира. И мы поняли, что нужно все-таки дипломатии. Вот я уже придумала, как нужно будет вернуться.
17: Так, собственно, именно так оно и будет. Когда Италия поняла, что Муссолини завел страну в глубочайший тупик, Муссолини и его даму сердца повесили за ноги, и на этом основании сказали, а что, я не я, лошадь не моя, Италия, как обычно, это великая цивилизация, верните нас в клуб нормальных рукопожатых стран. И что сделали американцы, британцы, французы? И мы, кстати, тоже. Мы так и сделали. Вернули. И вроде как бы ничего не было.
6: Ну, да, дело прошлое, потому что история не терпит сослагательного наклонения. Но а что бы вы предложили? Понимаете, в чем дело? Вот, с одной стороны, мы можем, так сказать, гордо отвести нос и сказать... А, ну тогда покупайте подороже. И тут рядовые венгры, конечно, ощутят на себе цены на энергию, и экономика как-то будет за штаны держаться. Но это правда ведь удар, как минимум постановка под удар, выгодное экономическое сотрудничество для этой страны.
17: Да, это правда. Это серьезнейший удар по экономике Венгрии. Будет, вероятнее всего... Кстати, вот они на нас пытаются сейчас, Венгрии, я имею в виду, повесить то, что Дунай обмелел. Господи. Вот 500 лет такого не было, сейчас действительно уровень воды в Дунае уменьшился, но скоро пойдут осенние дожди, у них проблемы и у венгров, и у румын с атомными станциями, там же водозаборники, да? Угу. Вот. Ну, на этом основании они нам говорят, ой, у вас кривые атомные станции, мы, значит, хотим те, которые будут без воды. Правда, таких нет.
6: Ну, пусть но французов это... попросят. Ну, что, им трудно, что ли?
17: Да, и это ведь на самом деле это быстро. Это вот как три поросенка, хижину из соломы, атомную станцию, но за неделю вам слепят, да, да. Но мы же понимаем, что при принятии решения сейчас, и при том, что найдут так 10-15 миллиардов евро, Венгрии, кстати, а где они их найдут, да, то те же французы, если у них нет уже очередности на свои станции, построят это через 10-15 лет. Но через 10-15 лет Орбан или любой другой оппонирующий Орбану политик, ну, скажем так, будут в глубоком отдыхе. Изменится политический ландшафт Венгрии и так далее.
6: А вообще вся эта политика, она... К чему ведет? Потому что Венгрия – это не Западная Европа, это восточное направление. Ну, понятно, что тут марионетку превращаться в велик риск, но бог с ним, там, кажется, вторая страна уже марионетка. Но вот, собственно, есть ли план «Б», чтобы не нанести стране? Я уверена, что там не дураки у руля, и как бы поумнее многих. Но должен же быть... план «Б», чтобы не изолировать от, ну, с точки зрения, не сделать жизнь своих людей значительно хуже и нанести вот этот серьезный урон. Ведь многие страны, мы же видим, та же Армения, например, да, что там происходит.
17: Ну, Армения, я бы сказал, случай такой эталонный, но этот случай еще не созрел. Мы еще об этом, я надеюсь, поговорим. Угу. А что касается Венгрии, ну, или вот Литвы, да, моя любимая проблематика, в этом-то и тонкость. Сейчас плана «Б» у этих стран нет. Понимаете, какая штука? Франция, ну, все равно останется Францией. Процесс ослабления французской экономики, разрушения французского общества будет тянуться десятилетиями, а может быть и на столетия затянется. А для того, чтобы лечь на бок литовской экономики и уже больше не встать, достаточно нескольких лет. И вот сейчас идет отсчет, да? И отсюда безумные заявления. Ну, кстати, опять же, вот Венгрия, гораздо более безумные заявления мы слышим из Литвы. Например, президент Новоседа сказал, что американцы консультировались с Литвой по поводу визита директора ЦРУ в Москву. Знаете, даже те люди, которые не очень любят Трампа...
18: Я бы не удивилась, если бы с Латвией они там приземлялись на полминуточки, как говорится. А с Литвой-то зачем?
17: Да, на дозаправку. Но, понимаете, это все равно, что... ну вот, простите, мужчина идет к не своей женщине или женщина не идет к не своему мужчине, и объявление об этом публикуют в «Комсомольской правде», приглашают...
18: Николай Маркович, не смешите, серьезно. Я вас поняла, я поняла. Огромное вам спасибо. Да, это как-то...
17: Полная шуть, но это президент Литвы. Это же президент Литвы. Как ему, я бы сказал так, не смешно эти вещи говорить?
18: Спасибо вам огромное, Николай Марович, за время, за вашу точку зрения и за очень такие предметные объяснения. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, благодарю вас.
11: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
23: Любой из суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за... То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации? Те, которые себя ощущают не в рамках границы, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
11: Об атаках.
5: Система ПВО уничтожила 3 беспилотника, летевших на Москву. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее Минобороны уточнили, что за прошедшую ночь всего над российскими регионами и акваториями Черного, а также Азовского морей сбили 313 украинских дронов.
11: Об Украине.
5: Госдепартамент США обновил рекомендации по поездкам на Украину. Ведомство сохранило максимальный уровень опасности. безопасности, отметив, что для американцев страну лучше не посещать. Уровень угрозы не изменился, но Госдеп уточнил риски, связанные с конфликтом. Ведомство дополнило раздел об общественных беспорядках. Тех американских граждан, кто уже на Украине, попросили избегать больших скоплений людей и демонстраций, внимательно следить за обстановкой и сообщениями СМИ.
0: А США.
5: Администрация Дональда Трампа готовит налоговую проверку фонда Джорджа Сороса. В нашей стране это нежелательная организация. А в США, как пишет Нью-Йорк Пост, организацию могут лишить налоговых льгот и оштрафовать. В августе прошлого года Дональд Трамп призывал привлечь Сороса и его сына к ответственности за поддержку беспорядков во время протестных акций в Соединенных Штатах.
0: О стихийных бедствиях.
5: Эксперты заявили об угрозе повторного разрушительного паводка в Непале. Они объяснили, что в районе границы с Китаем обвалы из льда, камней и грязи перекрыли русло реки, образовав озеро. Дамба может прорвать. Пропавшими после мощного паводка в Непале числится почти 2500 человек. Среди них 213 иностранцев. Погибли уже 626 человек. Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая. Из-за мощного оползня резко поднялся уровень воды в реке. Как сообщило посольство России, нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения.
0: Обо всем.
5: Россия по итогам прошлого года увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%. Такие данные назвала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она отметила, что экспорт превысил 2 миллиарда долларов. Эксперт подчеркнула, что российские кондитерские изделия пользуются большим спросом за рубежом. В Китае, например, особенно ценят шоколад, печенье, овсяные хлопья, мед и мороженое. Ранее СМИ писали, что США нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз за месяц. В мае его завезли на 62,5 тысячи долларов. Также в мае Штаты нарастили закупки российской газировки до рекордных 491,5 тысячи долларов.
0: О валютах.
5: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны на эти выходные, 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: В студии Мария Баченина. Здравствуйте, друзья. На Украине анонсировали встречу с Россией в сентябре. И с нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Здравствуйте, Мария.
18: Александр Валерьевич, просто несколько тем, не стала, знаете, подводки делать. Прям сразу буду вводить в курс дела и вас, и слушателя, о чем хочу поговорить. Глава офиса Зеленского, экстремист и террорист Буданов, взял и проанонсировал встречу делегаций России и Украины в сентябре. Ну, журналисты в Кремль. Они говорят, не знаем, не подтверждаем. А вы работаете давно в информационном поле. Скажите, пожалуйста, на что это похоже? Это какая попытка Киева создать некую иллюзию дипломатической активности, пока что-то не выходит, что-то рушится, где-то проигрывают и везде врут? Или что стоит вот за тем, о чем заявил экстремист-террорист Буданов?
1: Ну, Буданов мне не звонил. Вот. Не говорил ничего. Это раз. Это как он, террорист и кто
18: экстремист.
1: Еще? Экстремист, да.
18: Да.
1: Вот. Но если так серьезно, вы понимаете, мы же пытаемся остаться твердо на ногах, а противника чуть раздергать. Это в любом единоборстве делается. Обманные шаги, ложные какие-то движения. Трамп пытался на этом играть, он устраивал такой вот фантасмагорию каких-то вот феерических движений. Гренландия, Канада, сейчас он Онтария, там еще что-то. Также и Украина, она создает определенный фон для нашей дипломатии, которая привыкла действовать не как украинская сторона в сплошной импровизации, а все-таки протокольно, согласно школе дипломатической и российской, потом советской, теперь снова российской. Поэтому нас тяжело тут сдвинуть с места, на мой взгляд. Мы имеем схему действий, мы имеем технологии действий. Ну, противник пытается, подбрасывает какие-то там, ну, в этом уравнении, которое пытается отгадать все аналитики, связанные с, ну, желанием узнать ситуацию в переговорах Украины и России. Ну, да хрен их знает.
18: Не, я, в общем-то, так же к этому отношусь и призываю. Знаете, большинство сходится вот в том же мнении, которое вы сейчас так или иначе выразили. Не читайте западной прессы и не слушайте врага до обеда, во время и после. Добавляю я от себя уже к классику. Но вот то, на что я обратила внимание, Буданова спрашивают, а что, американцы будут? А как же без них? Там прямо, знаете, как же без них? И у меня сложилось впечатление, ну, во-первых, что это, ну, звучит очень местечко, а во-вторых, такое ощущение, что он проговорился. А, возможно, вы также скажете, Мария, ну, вы как цепляетесь за детали. Но в связи с тем, что до этого стул под Зеленским уже несколько раз шатался, вот можно ли связать вот это, а как же без них, что без них ничего? И Зеленский, в общем-то, тоже не без них, и не с ними уже тоже почти ничего. Как вы считаете?
1: Мария, вы цепляетесь за детали. Однажды ко мне подошли цыгане, я уже рассказывал как-то, на площади Ленина в Донецке. Там были все ребята с гитарами, с серьгами, танцы. И они мне говорят, когда война закончится? Я говорю, так я к вам должен идти. Это у вас все элементы, так сказать, предугадывания ситуации. Вы по руке гадаете, на картах гадаете. Я говорю, я тут даже вообще теряюсь, что происходит. Но американцы при всем, это самая богатая страна мира, конечно, при всем. Они при любом деле, начиная от, ну, я не знаю, пяточной шпоры у какого-нибудь африканского крестьянина, заканчивая самыми мощными денежными маневрами на фондовых рынках. Поэтому, естественно, куда же без американцев? Ну, Буданов правильно, наверное, сказал. А может быть, он посетовал, надо понять вообще, чьих он будет. Англичан, американцев, ныне европейцев, тут трудно понять, масонов, евреев там, я не знаю, ну просто не знаю.
18: Не, ясна, мысль ясна, то есть за какой лагерь он, так сказать, выступает, да, воюет, может, и стоит на своем.
1: Угу. Может быть, он это посетовал. Ну, куда без американцев? Чего мы не можем с румынами, с одними только это решить вопрос? Поэтому тут...
18: А почему бы нет? Вампиризм свойственен и первым, и вторым.
1: Я не про Дракулу сейчас. Я про рост рейтинга Румынии в европейских вопросах. Ну, безусловно, без конкуренции Франции и Германии, угу, и Британии, безусловно. Но, тем не менее, Польша и Румыния – это те государства, которые, ну, некоторые самые такие, ну, поклонники конспирологии называют в числе возможных участников переговоров. Ну, от Европы, по крайней мере, по вопросам Украины, вот.
18: То есть вот такая дипломатия второго эшелона, если пользоваться таким голливудским сленгом, вдруг, ну, становится, да, на переднем крае. Да. Хм, интересно. Александр Валерьевич, а я сейчас тоже рискую, вы скажете, вам Рэдклифф не звонил, ну а вдруг, все-таки спросите нужно. Что вы думаете по поводу визита директора ЦРУ в Москву, о чем все говорят, американцы говорят, рутина, когда на фоне того, что Трамп всегда говорит, это был фееричный визит, замечательный, очень продуктивный, то есть он всегда переполнен эпитетами, а тут такая сухость, рутинный. И Кремль тоже очень сухо комментирует. Вот мне интересна ваша точка зрения.
1: Я думаю, что вся эта шумиха, это часть шоу, ну, посвященного Украине, Ирану, всем сложным проблемам мировым. Поэтому, ну, по-моему, это рутинный, если бы он с Путиным встретился, если бы он там, ну, провел какой-то раунд встреч с министром иностранных дел, а с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным они и так общаются, ну, Сергей Евгеньевич давно говорил, заезжай, кореш, вот, и он приехал, и тут им есть о чем поговорить на самом деле, и разведка играет огромную роль в профилактике каких-то неверных шагов в отношении государства, друг с другом. Ведь приехал только ЦРУшник, не приехал же МИ-6, еще кто-то там из Франции, Германии. Нет, они не толпой нагрянули. Значит, это отношения между США и Россией. Ну, где здесь сложность? Да у нас куда ни кинь, везде клин, как говорил Буданов. Не это самое, как его.
18: Экстремист,
1: как же
18: террорист.
1: Тут без Америки? Экстремист и...
18: Террорист, да.
1: Террорист.
18: Нам нужно это произносить, а я это всегда делаю.
1: Да, произнесем, на самом деле так оно и есть. Это враг, вражина. Но очень опытный и умный.
18: Скажите мне, пожалуйста, можно ли считать, что Киев вот во всем этом контексте происходящего в последние дни начал действовать через ЦРУ? Потому что там тоже начали заявлять, писать о том, зачем он приезжал. И экс-пресс-секретарь президента написала, что он привез в Москву предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической. Ну, в общем, и прочее, и прочее. Все газеты, все предполагают. Но ни к чему нельзя относиться как к реальному инсайду, а все это лишь предположение. Все-таки это Киев, это Иран, или это залетел на чашечку чая через Ригу на Боинге, который 77,5 тонн поднимает, а не только одного Рэдклиффа?
1: Я не думаю, что Киев до этого через Красный Крест вел свои игры. Или там, допустим, через Лигу сексуальных реформ, или Шахматную ассоциацию Зимбабве. Да нет, нет, ЦРУ, МИ-6 и же с ними. В США огромное количество специальных служб, конкурирующих между собой, выполняющих одну и ту же задачу. Ну, работа на большой капитал мировой, в первую очередь американский. Поэтому Киев там, Киев через них. И если мы, допустим, представим игру в преферанс в Сочинку, да, то мы же, исходя из ситуации, то подвестующего, стузующего под игрока Симака. То есть мы имеем разные инструменты. Да это во все. Это хоть мозаику составляй, хоть операцию какую-то сложную делай. То ты долото, то скальпель берешь, то микроскоп. Поэтому здесь применяется весь спектр с целью повлиять на Российскую Федерацию. Да кто нам от ЦРУшник? Вот у нас он на Рыжкине есть. Наш родной и близкий. А эти все пускай отдыхают там. Ну, приехали там. Может, и чай попили, кстати.
18: Такая русская поговорка «вода камень точит». И пока Москва вроде бы настроена, уже давно она настроена оптимистично, говорят, слушайте, но если по делу, то будем встречаться. Потому что у нас есть четкие цели, которые озвучены еще в Стамбуле. А иначе зачем вот это сотрясать воздух? Тем не менее, наблюдается некая тенденция подталкивания России, подталкивания официальной Москвы к переговорам. У меня вот складывается, а что бойцы говорят на передовой о всех этих переговорах, визитах Рэдклиффа?
1: Первое. Мы не камень, мы боеприпас. И нас точить очень опасно. Мы можем и стрельнуть. Это раз. Второе. Бойцы на передовой говорят, все равно мы их...
18: А, вот я думала, связь прервалась. Александр,
1: нет, связь самая непосредственная.
18: Это женская логика. Это браво.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано реклама.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Итоги

0: по твоей оценке, 5% – это от 10 до 11 триллионов рублей. Я даже не знаю, сколько это цифр нулей после
1: этого. Ну, так много, да.
0: Да. Федеральный бюджет на 2026 год запланирован с доходами около 40 триллионов, чтобы вы понимали сравнение. То есть мы теряем практически четверть.
1: Ну, да, то есть здесь, конечно, речь идет не о годовых прям потерях, да, а о тех потерях, которые в перспективе, соответственно, те люди, которые... Тут, как идет расчет, да, много исследований как раз и по ожирению, и по табаку, и, соответственно, по алкоголю, они... Это все разные исследования были, которые мы объединили, собственно, в одну публикацию. И, ну, это прям научные исследования Высшей школы экономики, Всемирная организация здравоохранения там, и так далее. То есть здесь такие уважаемые эксперты все считали. И они считают следующим образом. Они берут... количество людей, погибших, ну, не погибших, а умерших от каких-то хронических заболеваний, вызванных вредными привычками, ну, соответственно, вот злоупотребление неумеренно алкоголем, излишнее табакокурение и, собственно, ожирение. И высчитывают, сколько эти люди могли бы прожить еще в трудоспособном возрасте, ну и принести пользу, соответственно, экономике за счет своих там навыков, умений.
0: Исходя
1: там,
0: из вышесказанного, получается, алкоголь – это самая страшная вредная привычка. От него же умирают больше, чем от табакокурения. Тут перекуры еще, наверное, считаются.
1: Ну да, в том числе перекуры считаются, но это хотя такая спорная.
0: Запретили курить в офисах, убрали все места для курения.
1: Ну, на самом деле, здесь с табакокурением спорная позиция, потому что курильщики, выходя на улицу, они, соответственно, там чуть-чуть перегружают мозг, потом возвращаются, им проще.
0: А, тоже да. есть тоже. Такие
1: то есть
0: нюансы.
1: Это такое, да.
0: Слушай, а вот насколько эта цифра сопоставима с другими странами?
1: А у всех примерно похоже, потому что Всемирная организация здравоохранения как раз делала исследования по всем странам, и брали определенные тоже методики и по табаку, и по алкоголю. Там интересно было, что статистически выявили, например, по алкоголю злоупотребление крепким алкоголем, вот, то есть если водка, не знаю, там виски, там не знаю, что еще, да, те, кто постоянно да, выпивают, ну, да. То это сокращает жизнь там, на 8-10 лет в среднем.
0: Ой.
1: Да. Ну, то есть именно у хронических таких товарищей.
0: Так.
1: Если речь идет про слабый алкоголь, то там практически нет статистических выявленных взаимосвязей по снижению уровня жизни. Ну, не уровня жизни, а точнее продолжительности жизни. То есть, условно, те, кто пьют пиво, тоже может быть довольно часто.
0: Они от ожирения начинают страдать. Мужчина пивной живот и грудь растет от пива.
1: То есть здесь есть подтверждение, да, как раз по лишнему весу, по табаку.
0: Но в Штатах же там вообще от ожирения одна из самых ключевых проблем, начиная с детского возраста. Это верно?
1: Ну, там же, там индекс чуть выше, да, но там идет постоянный же приток населения.
0: То есть размывается количество.
1: Да, здесь немножко другое.
0: А у нас кто страдает ожирением больше всего?
1: Ну, именно я так глубоко в общем, в детали не вдавался, потому что смысл был в том, чтобы найти вот эти экономические взаимосвязи. Ну, здесь, в общем, вот именно статистически я не могу сказать, там, какая группа населения.
0: Я просто встречала информацию, что это мужчины, как ни странно. Мужчины, и они как бы самые большие добытчики, из-за этого уходят раньше из жизни.
1: Да, речь здесь про то, что как раз-таки влияние вот этих всех вредных привычек на мужчин, оно сильнее отражается на экономике, потому что они умирают раньше. И, соответственно,
0: работают больше.
1: Ну да, то есть работают, зарабатывают больше, да. Пока они могут работать. А потом,
0: да. так они как не уходят в декреты и на больничных сидят реже, чем матери. Да.
1: А так как вредные привычки у мужчин, они
0: чаще встречаются,
1: они больше выражены, то они, соответственно...
0: А может ли государство стимулировать переход от крепкого алкоголя к слабому, чтобы снизить экономические потери?
1: Ну, в принципе, у нас эта политика, скажем так, постепенно идет. То есть у нас вот идет популяризация вина, например, да, постепенно у нас свои виноделы появляются, да, и, то есть у нас какая-то доля уже вина в продажах растет.
0: Я зажила-то не за горами после злоупотребления сухим вином. Хозяйки на заметку.
1: Вот. Ну, в общем, какая-то работа, естественно, ведется. Мы повышаем акцизы, соответственно, тоже на крепкий алкоголь, на табачные изделия и на, кстати, вот акциз, который недавно у нас появился, он пока маленький, еще мало приносит в бюджет, но все равно он уже появился на сладкую газету.

0: Это же тоже как бы налог, на который стимулирует, по идее, ну, должен уменьшить потребление.
1: Хотя... Ну, смотрите, давайте разберемся, что это такое, о чем Евгений говорит. Государство научилось монетизировать вредные привычки через акцизы. В этом году они принесут казне около 1 триллиона 300 миллионов рублей, но потери от привычек это 10-11 триллионов, то есть в несколько, да даже в много раз больше, чем эти акцизы. То есть акцизы перекрывают у нас, получается, лишь 10-ю часть ущерба. И какой вывод? Государство борется не с тем. Оно борется с последствиями, а не с причинами.
0: Ну, с причиной, ну, наверное, да.
1: Радикально поднять к чертовой бабушке все акцизы.
0: Они как раз радикально не поднимают. Многие как раз говорят о том, что давайте мы пойдем по опыту, условно, там, западных стран, где пачка сигарет стоит $10, да, там, условно, в какой-нибудь Норвегии, да, или в Австралии. И тогда мы, в общем, избавимся. Но здесь нам нужно выдержать определенный баланс. С одной стороны, потому что у нас есть легальный рынок, который должен будет соблюдать эти правила, а с другой стороны, это будет стимулировать рынок, да. Нелегальный рынок.
1: А что, в Норвегии нету этого теневого рынка? Да я тебя умоляю,
0: ну,
1: конечно, он есть.
0: Не, возможно, какой-то уровень его есть, но там как бы уровень самосознания, да, внутреннего. Я вот помню просто, когда я был
1: людей,
0: в Скандинавии...
1: У людей, которые убивают китов... Нету уровня самосознания.
0: Нет, ну, там есть определенные все-таки паттерны поведения, так скажем, общества, и очень, ну, как бы общество очень такое честное, да, по
1: ну,
0: большей
1: это, да,
0: части.
1: Это не
0: по большей
1: споры.
0: Части, и поэтому соблюдают все угу. очень, большая часть
1: закон,
0: соблюдают правила, да,
1: закон.
0: Да, закон.
1: А ты посчитал, что отказ от курения и алкоголя позволяет среднестатистическому россиянину экономить около 160 тысяч рублей в год. На меня это прям сразу подействовало. А за 10 лет получается 1 600 000. Это сопоставимо, ну, 10 лет у меня нет, чтобы набрать на первоначалку по ипотеке, но эти же деньги лежат мертвым грузом, не лежат мертвым грузом, они же тратятся, создают спрос, создают рабочие места в экономике. И если все россияне махом бросят пить, курить, не рухнет ли целая индустрия, производители, логистика, ритейл, и все это не ударит ли по экономике страны?
0: Мария, вы говорите как лоббист алкогольных и табачных.
1: Нет, я говорю как человек с дипломом. Экономиста.
0: Да. Но здесь, ну, в экономике нет вот таких процессов, когда все буквально в одночасье рушится, да, и не восстанавливается потом. Здесь речь идет о каком-то эволюционном все-таки развитии. То есть, да, у нас, если будет определенная даль, мы видим, что уже молодежь меньше потребляет алкоголь.
1: Да.
0: То есть это прям
1: из
0: заметно.
1: Из моды он вышел.
0: Да, он вышел. Ну, с табаком, к сожалению, сложно, потому что появились заменители, да, табака, вейпы и так далее. Это уже другая немножко эпидемия, которая тоже может нам боком выйти в какой-то перспективе. Насчет здорового образа жизни тоже. Уже меньше люди страдают, вот именно молодые люди уже больше как раз ЗОЖем увлекаются. Угу. Это тоже такое позитивное изменение. Но единственное, что это не может произойти мгновенно. Да. Это постепенный процесс, который зависит от многих факторов, там, экономических, политических, много каких еще?
1: Ну, не знаю, наверное, от работы с самосознанием я в это свято верю. А вот еще что мне интересно. Потери от курения, по данным разных экспертов, оцениваются от 800 миллиардов рублей в год до более 5 триллионов. Это данные Вышки и данные Сколково. Разница в 6 раз.
0: Да.
1: А с чем связано?
0: Методология. У всех ученых же своя методология. Они берут разные факторы, разные цифры. То есть одни ученые считают, что вот надо считать так, другие считают так примерно. Поэтому мы взяли такие некие усредненные данные и как-то это все объединили. Получилось вот эти условные в среднем 5% ВВП.
1: Слушай, ну, я не знаю, честно говоря, как переубедить, потому что США, вот как они не сражаются, но экономика этой страны из-за ожирения, не из-за вредных привычек. Ну, есть неправильную еду, фастфудную, это уже...
0: Ну, это в Америке...
1: 5% ВВП.
0: Это проблема бедного населения, как правило.
1: А мы с тобой тут богаче.
0: Не, ну... Ну и плюс, возможно, там какие-то... там это ж Америка же страна очень больших контрастов и крайностей, да. У них очень большое количество бедного населения, очень сложно. И, соответственно, тоже...
1: Нью-Йорк, город контрастов.
0: Да.
1: Ну, я с тобой согласна. Жень, спасибо огромное, что нашел время, пришел к нам в студию. Читайте материал Евгения Белякова, экономического обозревателя «Комсомольской правды» на сайте kp.ru. Ну, а я очень благодарю Евгения за визит и объяснение. Спасибо.
0: Счастливо.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
7: О спецоперации.
9: Наши вооруженные силы нанесли серию групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили сегодня в Министерстве обороны, в Киеве и Киевской области разбили транспортно-логистический центр, где хранились комплектующие ракет «Фламинго». Еще логистический центр в Калиновке, где распределяли военные грузы с запада. Уничтожили склад боеприпасов в населенном пункте Милое. Кроме того, под удар попали в порту Измаил стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и логистический центр, и еще 18 хранилищ с имуществом военного назначения, а также 3 хранилища с топливом для украинских вооруженных формирований.
7: О госпереворотах.
9: Взрывы и продолжительные выстрелы были слышны рано утром в субботу в нескольких районах столицы Республики Нигер. Как отмечает агентство Рейтер, причина пока не ясна, но по данным источника СМИ в службах безопасности, это боевики атаковали международный аэропорт столицы и попытались прорвать периметр безопасности вокруг президентского дворца. Поступает также сообщение, что стрельба вокруг президентского дворца была интенсивной, непрерывной. В интернете появилось видео с бронетехникой возле аэропорта. Там, кстати, находится крупнейшая в стране база в ВВС.
7: О стихийных бедствиях.
9: От 4 до 5 миллиардов долларов потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения. Сумму назвал министр финансов республики. Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая. Из-за мощного оползня резко поднялся уровень воды в реке. По данным нашего посольства, нет связи сейчас с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения. Пропавшими в целом сейчас числится уже почти 2500 человек. Среди них 213 иностранцев. самолетов погибли 626 человек.
10: О космосе.
9: СМИ узнали подробности о посылках, которые на орбиту доставит космонавтам транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35». Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов Олег Рюмин, грузовик привезет экипажу на Международную космическую станцию петушки из города Владимир, сибирские кедровые орешки, кондитерские изделия в виде матрешек и другие сладости. Специалист уточнил, что космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, например, заказал орехи и жевательные резинки. Он также попросил направить для возврата на Землю письмо в конверте. Грузовой корабль «Прогресс МС-35» сейчас уже на Байконуре. Его готовят к предстоящему запуску. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
11: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы снова встретились на волнах радио «Комсомольская правда» для того, чтобы подвести итоги. Вашего голосования, которое состоялось успешно, прошло. Мы все подсчитали. С понедельника по пятницу вы набрасывали нам огромное количество комментариев и голосов. И вот, наконец-то, мы с докладом. Мы, это Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Это настоящий хит-парад. И мы лихо, бодро, несмотря на то, что это последний летний выпуск, начинаем.
13: Ну, что ты сразу? Я даже забыл, что уже лето прошло.
12: Я так и знал.
13: Прошло.
12: Ну, не
13: напомнил.
12: Ну, пролетело лето.
13: Пролетело лето, но зато у нас появилась за лето прекрасная традиция в хит-параде.
12: Какая?
13: Знаешь, какая?
12: Брать с собой...
13: Нет, не брать с собой. Нет, да, престижных.
12: Ну, давай.
13: Потому что у нас в хит-параде было 10 мест, а мы периодически добавляли 11-е, якобы такое престижное, якобы временное. Но сейчас это стало доброй традицией, и у нас в каждом хит-параде все равно есть песни, которые чуть-чуть не хватило голосов для того, чтобы попасть в него.
12: Добрая футбольная традиция получается.
13: Добрая
12: футбольная. Горячие 11, понимаешь, игроков хит-парада, не?
13: Горячие 11. Ну, хорошо, горячие 11 у нас сегодня Айова.
12: Это та самая песня?
13: Мы.
12: Про которую я говорил, что она вернется?
13: Мы.
12: Она вернулась. Это песня «Мы». Сейчас пойдет песня, я буду за кадром петь. Чтобы не требонькать ваши уши, я буду петь мимо микрофона. Но точно в ноты.
14: А что, если бы мест было 11? 11-е место. 11-е
12: место. Саня, объявляй, я начал петь уже.
13: Айова, «Мы».
15: Возвращайся.

0: Это была группа «Айова» и композиция «Мы» на своеобразном 11-м месте настоящего хит-парада. Если вы слушали эту песню и вдруг вам показалось, что кто-то еще дополнительно поет, так дополнительно пел Александр Анатольевич.
1: Да. Поэтому... Мне нравится эта песня просто потому, что не из-за текста, не из-за...
0: Не из-за музыки.
1: А из-за Кати Иванчиковой.
0: Ну, а почему нет?
1: Да, она прекрасно поет. И, знаете, есть такой редкий талант у вокалистов, когда вокалист поет, ты не можешь не подпевать ему, и тебе кажется, что ты поешь так же хорошо. Вот у Кати этот талант есть. Кать, привет.
0: А я, наверное, играл на... как это называется? Воздушная гитара?
1: Да. Эргита.
0: Эргита, да, я на воздушной гитаре играл. Хорошо, ладно. У нас первая на сегодня рубрика, и посвящена она группе, которая вот на моем веку появилась, ну, относительно недавно, а оказалось уже...
1: В 20 веке, Саня, это было.
2: Вспомнить все.
1: В следующем году группе «Маша и Медведи» стукнет 30 лет. Аплодисменты. Но коллектив начал готовиться к юбилею заранее, что правильно. Уже сейчас вышел альбом-трибют «Маша и...» многоточие. Где главные хиты гражданки Макаровой поют молодые исполнители. Вот, например, что получилось у певицы Мирель, которая решила исполнить одну из самых пронзительных композиций группы «Маша и Медведи». Той самой композиции, которую нельзя не послушать снова и нельзя не подпевать ей. Итак, Мирель, «Без тебя».

0: Это была «Мирель» и композиция группы «Маша и Медведи» «Без тебя».
1: Десятое место.
0: Десятое место. Десятое место. Антон Завьялов. «Туман».

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: 10 место настоящего хит-парада на этой неделе. Антон Завьялов «Туман». Что случилось с Антоном? По-моему, он был на верхушке хит-парада где-то в первых строках.
1: Ну, что? Ну, «Туман», видимо,
0: напустил туману. Рассеялся туман.
1: Да.
0: А мы на минуточку прервемся, чтобы потом вернуться к вам с Ленинградом.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
4: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки. Выкрути эмоции на максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы с места в карьер.
3: Девятое место.
4: Продвигаемся по хит-параду. Уже девятое место. И, собственно, группа, которая всегда, по-моему, присутствует в настоящем хит-параде. Ну, такова народная любовь. Именно вы голосуете за композиции, которые звучат у нас в программе. Поэтому «Ленинград» не напишу.

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада «Ленинград». Не напишу. Наговоривши, Александр Анатольевич, у нас впереди рубрика не то, что твоя любимая, а часть твоей профессиональной карьеры.
1: Да что есть я, Сань.
0: Да,
1: ну, давай,
0: ладно, да ладно.
1: Давай, давай, Сань.
0: Ну, дифирамбы, да?
1: Ну, что?
0: Уважаемые дамы и господа, не впервые, но всегда с удовольствием мы встречаем Александра Анатольевича и его «Ньюсблок».
2: «Ньюсблок». Как на старом добром MTV.
1: Песня «Я сошла с ума» группы «Тату» вышла, страшно сказать, четверть века назад, в далеком 2001 году. Ну, для нас нужденным не в таком уж и далеком. Но ее помнят и любят до сих пор, это точно. Причем это суперхит не только в России, но и во всем мире. И тому есть миллионы доказательств. Я сам эту песню слышал часто и в дискотеках, и на концертных площадках, в разных исполнениях. И даже в торговых центрах это любимая песня во всем мире, точка. Популярный в Америке рок-коллектив из Нью-Йорка, который называется Our Last Night, на своем новом альбоме сделал кавер на наших подружек-татушек. Ну, давайте послушаем. Напомню, что композиция «Я сошла с ума» группы «Тату» существует во всем мире в английской версии. На английском языке эта песня звучит как «All the things she said». Все, что она сказала. Ну, давайте слушать. «Our last night, all the things she said».

0: Это был «Ньюсблок» в рамках настоящего хит-парада. Спасибо Александру Анатольевичу. Большое спасибо Александру Анатольевичу. А слушателям я хочу все-таки вот напомнить, обратить внимание на продюсера этой песни, которую мы сейчас послушали, не в данном исполнении, а в исполнении группы «Тату». Продюсером этой композиции был Тревор Хорн великий. Именно он занимался продвижением группы «Тату» на Западе. А перу Тревора Хорна, если так образно сказать, принадлежат работы и с Полом Маккартни, и с Силом, и с группой «Frankie Goes to Hollywood», и с группой «Yes».
1: И тот самый знаменитый хит, который открыл вещание всемирного MTV. Video Killed Radio Star. То есть Тревор Хорн это какой надо музыкант.
0: Это музыкант и продюсер, без которого данная композиция на Западе не засияла теми красками, которыми засияла, вот так вот скажем.
1: Да.
0: Особенно в Японии, где очень любят тату.
1: Они до сих пор ее слушают.
0: Да. Но это все лирика. Вернемся к прозе.
2: Восьмое место.
0: The Hat is a Treaty. Прощай.

0: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе The Hatters и Treat Ya. Прощай. Мы заканчиваем этот блок, уходим на перерыв. Команды идут, так сказать, перевести дыхание, набраться сил, чтобы продолжить. У нас впереди еще очень много дел, и поэтому не теряем деловой настрой. В студии Нуждин и Анатолий, сейчас вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: В Севастополе один человек погиб и трое ранены после атаки украинских дронов. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, всего в городе сбили 26 беспилотников. Погибший во время атаки был во дворе своего дома. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести.
1: О мошенниках.
3: Мошенники начали использовать запуск цифрового рубля как повод для обмана россиян. О новой схеме предупредил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Он напомнил, что с 1 сентября все системно значимые банки страны начинают предлагать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях. У преступников в связи с этим появились разные способы обмана. И здесь, подчеркнул специалист, главное придерживаться простых правил. Никому не сообщать коды из СМС, пин-коды и пароли от банковских приложений. А главное, если вам позвонили и заговорили о цифровой валюте, кладите трубку и сами звоните в банк по официальным телефонам.
1: О банках.
3: Россияне, у которых будет больше 20 банковских карт на момент вступления в силу лимита на их количество, смогут ими спокойно пользоваться до истечения срока действия. Это уточнил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом депутат отметил, что человек не сможет получать новые карты, пока их количество не станет ниже 20. С 1 сентября следующего года одному гражданину можно будет иметь в совокупности не больше 20 банковских карт во всех кредитных организациях. Это сделано для борьбы с отмыванием денег. Учитывать будут в том числе и пластик, визы и мастер-карт.
1: О стихийных бедствиях.
3: Новых сведений о российских гражданах, которые не выходят на связь после паводка в Непале, нет. Как сообщило посольство России в Катманду, родственникам попавших в зону бедствий гражданам нашей страны нужно сейчас отправить диппредставительство обращение с запросом на их поиск. Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая. Из-за мощного оползня резко поднялся уровень воды в реке. По данным нашего посольства, нет связи по-прежнему с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения. В целом пропавшими сейчас числится почти 2500 человек, среди них 213 иностранцев, а погибших уже 626.
1: О находках.
3: В усадьбе Останкино в Москве во время реставрации картины галереи нашли рукописи, пролежавшие в стенах больше двух веков. Документы датированы 1793-1798 годами. Среди них деловая переписка, приказы и зарплатные ведомости строителей, каменщиков, штукатуров и столяров. Сейчас документы передали реставраторам, а потом их покажут посетителям.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, курс европейской валюты 99 рублей и 68 копеек, а курс юаня по Центробанку на эти выходные 12 рублей 73 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Команда ведущих опять на поле. На поле событий, на поле боя за лучшие места в настоящем хит-параде. А что биться-то? Вы уже всех расставили. Осталось только доложить обстановку, что мы сейчас и сделаем. Но только после рубрики, которая называется как-то так, с подозрением и с предположением.
1: Где-то я уже это слышал.
4: Мы все помним бессмертный припев из песни Линды «Я ворона, нанай, нанай, нанайна».
0: Точно, точно воспроизвел, именно так.
4: Как оказалось, поп-певица Люся Чеботина тоже помнит. Она наглым образом стащила у Линды рефрен, только заменила ворону на горгону, и в итоге получилось «Я горгона, я горгона».
0: А нанай-нанай-нанай-нанай-нанай-нанина
4: осталась.
0: Хорошо.
4: Вот такая фантазия у современных, не побоюсь этого слова, сонграйтеров.
0: Можно кусочек прослушать, пожалуйста? Дайте пленочку, Сильвупле.

0: Сань, это я говорю Нуждину. А давай, как в старые добрые времена, лучше послушаем все-таки ту артистку, которая нанай-нанай-нанай сделала в оригинале. То есть, другими словами, саму Линду. Что нам от Горгона?
1: Конечно.
0: Даешь ворону! Итак, дамы и господа, Линда, ворона.

0: Ну, собственно, я горгона, как-то сюда не клеится, это уж точно. Я корова, как пели в свое время толстые девочки, когда эта песня вышла. Можно было еще спеть.
1: Какой ты? Ай-яй-яй. Ну, жди. Давай.
0: Ну, слушай, как, слушай, какой яй-яй-яй. Как говорится, жировые складки – вестники разлуки.
1: Нет, ну, с одной стороны, Нуждин прав, с другой стороны, мог бы быть и подобрее. Но тут уж выбирайте, либо честно, либо по-доброму. Ты вот что выберешь? Как есть?
0: По чесноку, конечно.
1: По чесноку. Тогда точка. Продолжим.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. Седьмое место. Время собирать камушки. Бонд с кнопкой. Камушки. Камушки.

0: Дорогие друзья, вы прослушали композицию группы «Бонд» с кнопкой «Камушки». Я не знаю, кому как что в голову приходит. После слова «камушки» мне вспоминаются всевозможные частушки, которые в эфире не произнесешь, а также песня «Гранитный камушек» в груди группы «Божья коровка». Ну да. А еще мне вспоминается мой институт и занятия на кафедре латинского языка «Tempus pargendi lapidus et tempus colligendi».
1: Кого позвать?
0: Вот. Я ждал этого вопроса. Перевожу. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Это, Сань, экклезиаст наш любимый.
1: А-а-а.
0: Ну да. Давайте то разбрасывать, то собирать.
1: А у меня при названии композиции «Камушки» почему-то сразу ассоциация с анекдотом, когда один у другого парня спрашивает и говорит: «А ты английский знаешь?» Он говорит: «Да, очень хорошо». Как по-английски будет «катышек»?
0: Вот узнаем сейчас многое другое из рубрики, которую проведет Александр Вячеславович. Пожалуйста, товарищ дорогой.
2: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
1: Вот кому-то нравится, что, как пелось в известной песне из фильма «Ирония судьбы», что «вы больны не мной». А Жене Трофимову после хита «Самолеты» нравится, оказывается, увидеть тебя любой и молчать о тебе с тобой. Вот такие высокие отношения. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: Женя Трофимов и комнаты культуры в рамках рубрики «Очень высокие отношения». Нравится. Нам тоже нравятся всякие рубрики и цитаты нравятся. Но об этом чуть позже.
1: Вот откуда цитата «высокие отношения»? Покровские ворота.
0: Покровские ворота.
1: А кто его произносит? Да не персонаж, а актриса. Елизавета Никисихина. Ну, нам пора на перерыв, у нас театральная пауза. Нравится.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Слухами
3: реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
5: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 4 70 57.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вот только что мы вспоминали привязчивые композиции, которые один раз послушаешь или услышишь фрагментарно и поешь неделю.
1: И не отмоешься.
0: И не отмоешься. Ну вот, а у нас рубрика, которая повествует о женщинах в русских селениях. Может быть, там тоже есть композиция, которая

последовать ее примеру и, так сказать, поддержать и поверить вместе с нею в то, что это хит. Надеюсь, не запутались, а если вдруг забыли, что и как, так Дора вам много раз в этой песне напомнит про веру в свой успех. Песня так и называется «Верю, Дора».

0: Это была рубрика «Есть женщины в русских селениях». Певица с нерусским, но звучным именем Дора. И композиция, которая называлась «Верю». А у нас...
1: Шестое место.
0: Мельница. Белокаменные львы.

0: Это было шестое место настоящего хит-парада на этой неделе. Группа «Мельница» и их «Белокаменные львы». Мы практически у порога пятерки лидеров. И поэтому напомним вам места с 10 по 6. Антон Завьялов, «Туман».
1: 10

0: Так выглядит первый час, так он звучал, так он пролетел. Первый час настоящего хит-парада. Впереди следующий, второй. После некоторого перерыва мы вернемся с новыми рубриками, с новыми композициями и с бесчисленными напоминаниями вам о том, кто мы такие, где мы, как нас слушать и так далее. Даже если вы все это знаете, не грех повторить. Сегодня меня тянет на латынь. Repetitio est mater studiorum.
1: О, Господи!
0: Повторение – мать учения. Сань, ничего не могу поделать перед началом нового учебного года. Тянет на классику. Хочу попасть на кафедру латинского языка, хочу изучать все сначала. Вот так вот 1 сентября меня колдобит. Тебя колдобит перед 1 сентября?
1: Peraspera astrum.
0: Вот, peraspera astrum. Вот молодец. Вот видно, что мы люди приличные, но приличным людям тоже нужен перерыв. Так что через тернии к звездам, но после перерыва. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: В Белгородской области из-за атаки украинских боевиков за сутки погибли 2 человека, еще 14 получили ранения. Эти данные привел временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, всего за сутки националисты 86 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 15 округам. Украинская армия произвела 7 обстрелов с применением артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня. 4 раза совершены сбросы взрывных устройств с дронов и при этом сбиты и подавлены 125 беспилотников.
10: О нововведениях.
9: С 1 сентября в стране начинается федеральный эксперимент по внедрению передвижных аптек для торговли лекарствами в удаленных населенных пунктах. О нововведении напомнил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он уточнил, что маршруты таких передвижных аптек будут регулярными, а купить можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства под заказ.
10: О референдумах.
9: В Исландии состоится референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Рейкьявик подал заявку на членство в объединении аж в июле 2009-го. В 2013 году процесс заморозили, а в 2015 власти официально попросили не считать страну кандидатом в ЕС. Пока, по подсчетам аналитиков, почти 51,5% граждан Исландии поддерживают возобновление диалога с Брюсселем. При положительном исходе плебисцита консультации могут начаться уже до конца этого года.
2: О расследованиях.
9: 8 выходцев из Центральноазиатского региона и Закавказья лишены российского гражданства. Как сообщили сегодня в ФСБ, паспорта аннулировали у них за угрозу национальной безопасности России. В частности, например, житель Ставрополья формировал негативное восприятие русской культуры, а житель Адыгеи критиковал участие мусульман в спецоперации. Выходцам из Закавказья прекратили гражданство за то, что они разжигали межнациональную рознь.
2: О спорте.
9: Российский теннисист Даниил Медведев получил награду от Международной ассоциации теннисных журналистов за общение с представителями медиа. Приз ежегодно вручают тем спортсменам, кто лучше всех общается с прессой, как после победы, так и после проигрыша в матче. Даниилу Медведеву 30, он занимает 8 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, был первой ракеткой мира, выиграл кубок ATP и кубок Дэвиса. Россиянин 6 раз доходил до финалов турниров «Большого шлема», но сумел победить лишь на открытом чемпионате США. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Антракт закончился, в студии снова Нуждин Анатольевич. Мы продолжаем настоящий хит-парад. Итоги этой недели впереди. Рубрики многочисленные, и ни одной из них нельзя ни отменить, ни отложить. Поэтому прямо сейчас к делу, друзья, к делу.
2: Эх, раз, еще раз.
3: Мы вам сегодня уже рассказывали про альбом «Трибют» в честь 30-летия группы «Маша и Медведи», которая предстоит еще в следующем году. И вы знаете что? А почему бы не послушать еще одну песню оттуда?
1: Да, я только за.
3: Тем более, что она хорошая и как в оригинале, так и в исполнении группы «Beautiful Boy».
1: Скромное название, которое у нас практически стащили эти парни, ну, допускай, забирают. Поют хорошо, мелодично, напевно, я бы сказал, даже академично. А как это будет звучать сейчас? Для меня это пример. Ты слышал эту версию раньше?
3: Нет.
1: Давай слушать.
3: Ну как? Ну, естественно, мы будем слушать. Рейкьявик, Beautiful Boys.

0: Это была рубрика «Эх, раз, еще два». Да?
1: Из правильно? Крупной посуды.
0: Из крупной посуды.
1: Это цитата, опять же, мы тут ни при чем.
0: Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место. Пятое место.
0: Вездесущие Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: Кончилась песня, пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю, танцуй.
2: Это было пятое место настоящего хит-парада. Баста и моя Мишель.
3: Александр Александрович, можно про Басту, твоего любимого исполнителя? Два слова.
2: А что ты ерничаешь? Ты? Я не издевался.
3: Ну, вначале надо поднять руку, а потом ответить на вопрос.
2: А потом поднять голос?
3: Да. Так вот, и поднять тему. Я тут переворачивал свои архивы вверх дном. И мой приятель Сашка, тезка наш, тоже перетряхнул все свои архивы. И нашел, знаешь, какую запись? Программы «Полный контакт» на MTV, где участвовали два неразлучных друга. Баста и Гуф. И они исполняли песню «Моя игра, моя игра». Знаешь, сколько лет этой видеозаписи? 18. И вот сейчас это звучит уже на все Лужники, на всю страну, на весь мир. Я просто к тому, что Баста твой, красавчик.
2: Цифры какие-то несопоставимые с моими, по крайней мере, воспоминаниями.
3: Но сопоставимые с жизнью, Сань. В общем, «Баста и моя Мишель» – это
2: верно,
3: мощнейший хит «Баста и моя Мишель», если я буду танцевать. Он идет, он шагает по планете, равно как и выступления Василия тоже имеют абсолютный успех. Закрывается лето его выступлениями. Пожалуйста, все фанаты стекаются на каждый аккорд и поют каждую букву в каждом произведении. Это хорошо, это дружно. Сань, процитируем все за кадром, а пока давай обратимся к извечной классике. Ленинградский рок-клуб, литературные вечера, квартирники, вот это вот. Можно?
2: Ну, а почему нет?
4: Литературный кружок. Рубрика, в которой мы включаем песни на стихи классиков.
3: Лидер аукциона Леонид Федоров выпустил сольный альбом «Жизнь». И там целых три песни на стихи его любимого поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Мы для эфира выбрали композицию «Ведьма». Она написана на стихотворение Хлебникова «Мавка» 1913 года. Но есть ощущение, что Александр Вячеславович лучше справится с текстом классика. Поэтому сначала слово товарищу Нуждину, а потом уже товарищу Федорову. Прошу вас, Александр Вячеславович.
2: Ой, да простит меня Велимир Хлебников. Внимание. Так, ну это будет что-то с чем-то. Потому что я, в общем, поэтов-футуристов-то не воспроизводил доселе.
3: Пора.
2: Пора. Заметь суровую пастушку, обвита страусом пера, ни человек и ни гора ведет гулять молодую чушку. И детворы с крылами стая, летит и реет, прилетая, свеча дрожит, горит огонь, ее сияние мало, и как бесовских игрищ конь прошло сквозь ноги помело, сложив с коленями персты, полуобезьяна, полудух, глазами грустными потух, на половине высоты.
3: Только Александр Вячеславович Нуждин может вот так нанизать слово на слово, чтобы мы поняли и прочувствовали все и в эфире, ну и в повторном прослушивании. А вы будете прослушивать это заново. Почему? Да потому что с этими стихами вы уже неразлучны. Осталось только нас костюмировать как-то иначе, и получится прямо театр у микрофона. Мы умеем, мы можем, мы любим и будем это делать, и по вашим многочисленным просьбам, ну и потому что нам самим это нравится. А чем дело кончилось в этом произведении, вы уже услышите от Леонида Федорова. Дамы и господа, прямо сейчас «Легенды» в эфире. Леонид Федоров, «Ведьма».

0: Это был Леонид Федоров и композиция «Ведьма». Глазами грустными мы не потухли, и, собственно, поэтому мы отправляемся на перерыв, чтобы воспрянуть духом окончательно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается настоящий хит-парад, продолжаются наши рубрики. Вот одна из них будет сейчас, с одной стороны, ностальгическая, с другой стороны, познавательная. В общем, слушайте, уважайте и запоминайте.
2: Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Black Sabbath. Paranoid.
1: Ну а чтобы разбавить эти темные рифы Black Sabbath, пусть нам Михаил Михайлович еще расскажет и про то, как появилась нетленка Натали. «Ветер с моря дул».
2: 25 августа 1997 года. В последние летние дни на студии певица Натали записывает песню, которая уже через несколько недель станет звучать из всех приемников и киосков. Это будет переделанная из дворовой в танцевальную композиция «Ветер с моря дул». Удивительно, что песни, похожие и по музыке, и по тексту, появлялись и до версии Натали. Например, одна из таких композиций в середине 90-х будет записана Юрием Барабашем, который известен под псевдонимом Петлюра.

Но именно в исполнении Натали «Ветер с моря дул» становится танцевальным хитом. Повторяющиеся строчки и простенькая музыка буквально впиваются в мозг и застревают в нем надолго. От этой песни передергивает музыкальных критиков, которые называют композицию Натали компиляцией пошлятины, что никак на популярность песни не влияет. «Ветер с моря дул» до конца года – одна из самых популярных композиций на всех дискотеках и в караоке.

0: в нашей программе вы услышите стык в стык песни Black Sabbath и Натали.
1: Прямо сейчас удивительный момент.
2: Четвертое место.
1: Некогда и не так давно лидер настоящего хит-парада на четвертом месте. Дамы и господа, Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе — Горшенев, «Леда» и «Зевс».
1: Прямо сейчас я объявлю рубрику, которую всегда объявляет Александр Вячеслав Нуждин, потому что он меня назвал заклятым металлистом и гоняет меня по студии, как будто он какой-то, знаете, то ли стиляга, то ли качок, то ли еще какой-то неформал. Но по секрету вам скажу. Нуждин еще тот металлист сам по себе. Поэтому вот пускай он сегодня эту рубрику и проведет. Итак, про металл.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
0: Я чуть не икнул с того момента, как мне нужно объявлять, про кого, собственно, рубрика, потому что здесь куют металл. Итак, Сосо Павлиашвили с юности обожает тяжелую музыку, как оказалось. И он начинал свою музыкальную деятельность именно с авангардного металла. Не просто металла, а с авангардного металла.
1: Я знаю.
0: Поэтому, когда Сосо Раминович пришел к нам в гости, мы попросили певца оценить современную альтернативную сцену. Ну, естественно. Его любимчиками оказался коллектив Slaughter to Prevail. Вот что Сосо сказал о них.
3: Я знаком с Сашей, кстати, Шиколай. Мы хотели одно время даже записаться. Это снова, он потом уехал, он гастролирует, держит российский флаг и гастролирует по всему миру. Он красавчик просто.
1: Там он... Как вы познакомились? Как так случилось, что вы раз и задружились?
3: Мы созвонились с Сашей, и я его потом пригласил в грузинский ресторан.
1: Ага.
3: Сначала он приехал ко мне на студию. Вот, потом в грузинский ресторан сели. Потрясающий парень, скромный, воспитанный, достойный.
1: Тихий, просто. Наверное.
3: А зачем ему? Он и так, ну, такой, да, шумный, что он мир переворачивает.
1: Короче, задружились.
3: Очень, очень тепло, как родня просто. Вот такие вот правильные вот мысли, правильные. Там знает себе цену и не теряет то, что есть в тебе. И потом так получилось, что... Мы хотели записать одну мою песню. У меня есть такая мощная песня. «Сука тает время». Вот такая вот ее песня. Текста еще нет, но музыка есть.
1: Но уже догадываюсь, как она должна звучать.
3: Ну, так мощно. И ему это понравилось. Но потом он уехал, и все никак не получается. Ну, я надеюсь, что наступит время, и мы это сделаем. Но мне очень нравится вот этот огромный, вот выходит этот. Особенно мне нравится альбом его «Баба Яга». И он выходит с этим русским флагом, российским флагом, и где бы он ни находился, да, в какой стране он ни находился, все поднимают руки, все это приветствуют. Вот надо его в Брюссель завести.
1: Хорошая идея. А сейчас наш брат Иосиф, Иосиф Раминович, готовит целую пластинку тяжелых боевиков. В ожидании релиза давайте послушаем первый сингл с этой пластинки. Гордо объявляем. X-Date, South Bunch и Сосо Павлиашвили. Иди вперед!

0: Это была рубрика «Здесь куют металл». «Экс-дей Цалбанчи Сосополяшвили». «Иди вперед». Сделаем небольшой перерыв и сразу же вернемся к вам.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Следственный комитет завел уголовное дело о терактах после атак украинских дронов на Белгородскую и Ростовскую области. Там после ударов беспилотников есть погибшие и раненые. В частности, в Белгородской области погибли 2 человека, еще 14 получили ранения, а в Ростовской пострадали 7 человек. Кроме того, сегодня губернатор Севастополя сообщал о том, что в городе после атак вражеских дронов 1 человек погиб и 3 ранены.
2: О переговорах.
6: США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы ЦРУ в Москву. Это пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Авторы публикации отметили, что оценки целей приезда европейцы строят на собственных разведданных и понимании того, как Вашингтон обычно действует в таких ситуациях. Между тем, накануне «Нью-Йорк Таймс» опубликовал якобы подробности переговоров директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и главы ФСБ Александра Бортникова. По информации издания, на встрече Рэдклифф представил оценки ЦРУ российско-украинского конфликта и призвал Москву начать серьезные переговоры о его завершении. Wall Street Journal утверждает, что Трамп якобы лично направил главу ЦРУ в Россию. Даже некоторые чиновники Белого дома заранее не знали о визите. Джон Рэдклифф прилетал в Москву 25 августа.
2: О нововведениях.
6: Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил сегодня о законах, которые вступают в силу в сентябре. В частности, парламентарий написал о запрете на распространение соцрекламы на подконтрольных иноагентам ресурсах. По новому закону они также не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.
2: Об инициативах.
6: В Госдуме предложили сделать дальнобойщиков отдельной профессией. Идея вице-спикера Нижней палаты парламента Бориса Чернышова. Он уже направил министру транспорта Андрею Никитину письмо по этому поводу. В нем депутат отмечает, что сейчас дальнобойщики официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению парламентария, введение отдельной профессии позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и закрепления специалистов в ней.
2: О кино.
6: Каждый год к всероссийской акции «Ночь кино» присоединяется все больше зарубежных стран, а в России событие охватывает все уголки страны. Это отметила министр культуры Ольга Любимова в поздравлении с началом события. Она отметила, что мероприятие ежегодно демонстрирует силу кинематографа, способного объединять зрителей по всему миру. 11-я всероссийская акция «Ночь кино» пройдет сегодня. В ней примут участие более 5000 площадок в России и более 60 стран.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Как я и обещал, мы переходим к тройке лидеров настоящего хит-парада на этой неделе.
1: Третье место.
0: Третье место. Третье место замыкает тройку лидера на этой неделе группа «Пикник». «Дориан».

0: смотри, смотри.
1: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе группы «Пикник» «Дориан». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы переходим к рубрике
2: «Ну, давайте знакомиться».
3: «Ну, давайте знакомиться».
4: На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что группа «Слот» прощается уже со второй Дашей. Сперва из группы ушла Нуки, а теперь по ее стопам пошла Дарья Равдина. Кто же займет место вокалистки? По неподтвержденной пока информации, новым лицом «Слота», как говорят фанаты, может стать певица Маша Моррр. Пишется латиницей. Помимо своей певческой деятельности, девушка еще и вокальный тренер. Именно так она себя называет. Кстати, Маша уже принимала участие в концерте группы «Слот», и у нее уже есть кавер на произведение группы. Давайте его и послушаем. «Маша Моррр. Бой».

0: Это было новое имя в рамках настоящего хит-парада. Маша Мор. Композиция называлась «Бой». А когда же пройдет эта мода на сокращение фамилий русских? Вот ровно пополам ее делишь, и получается у тебя псевдоним такой, псевдоиностранный такой.
1: А, все ведь от вкуса. Когда его маловато, начинается вот эта вот псевдоизобретательность. И ты сейчас ругаешься, что ли?
0: Как тебе сказать? У меня был момент в моей жизни, когда на следующий день я, это было 36 лет назад, когда мой наставник сказал мне: «Все, завтра выходишь в эфир. Если хочешь, возьми себе какой-то псевдоним, но после этого ты уже будешь вот тем или иным человеком».
1: Это Тавро.
0: И мне хватило ума оставить свою настоящую фамилию.
1: А какая была мысль назвать себя?
0: Ты знаешь,
1: Саша Ну?
0: Ну, Саша Ну, да.
1: По тем временам все было в эфире, Сань.
0: Все было в эфире.
1: Но, мы
0: Но
1: стать...
0: ума хватило не взять никакой псевдоним.
1: Они молодые, горячие, они такое любят выдумывать, придумывать, изобретать, потом отказываются, потом отменять, потом внедрять. Ну, их немножечко колбасит. Тебе повезло, у тебя вкус хороший с самого рождения. А вот некоторых колбасит.
0: Ну что ж, пусть колбасит и дальше. А мы вернемся к хит-параду. У нас второе место.
2: Второе место. Второе место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: дрянь.
1: Вот такой он согнутый, многострадальный, весь из себя честный и готовый к свершениям, этот самый Шут. Ладно. Закрепился он в нашем хит-параде так, что не буду говорить, что он мне надоел, но я к нему уже так привык. И в какой-то момент, когда вот этот самый «Проклятие Шута» трек уйдет из настоящего хит-парада, наверное, я не поверю себе, потом не поверю, что вы больше за него не голосуете, а потом буду ждать его возвращения. Знаете, это такая тяжелая привычка, когда вот ты привыкаешь к тому, что вначале не понимаешь, потом отторгаешь, потом начинает нравиться, а потом без этого никак не можешь. Такое бывает с музыкальными произведениями. Вот я боюсь, что я попал под влияние творчества группы «Нагард» и композиции «Проклятие Шута». Спета и сыграно хорошо.
2: Это, кстати, маркетинг в чистом виде.
1: Да. А плохо это или хорошо по отношению к вам, не знаю. Мы но гоняем этот трек.
2: Они, я как бы в третьем лице наших слушателей говорю, сами же выбирают.
1: Сами выбирают. Мы гоняем этот трек не потому, что это мои предпочтения или Нуждин вдруг захотел. Мы вам предложили, вы его поставили. Если он будет на первом месте хоть год, хоть 10, да ради бога. Группа «Нагард» порадуется, а мы все дальше и дальше будем слушать вот этот вот дарк, я бы его назвал так, дарк-панк. Можно так сказать? Дарк-панк. Да. Сейчас же, сейчас же можно изобретать угодно. Все, что угодно.
2: Конечно.
1: Любые названия. Дарк-панк.
2: Помнишь, как говорил в фильме... Ну, я уже говорил много раз, повторяю, одна из моих любимых цитат. В фильме 41-го года, там был... Отечественным. Там был композитор Керосинов.
1: Да, музыку он, надо...
2: Музыку надо не сочинять, а изобретать. Пум-пум-пум.
1: Вот продолжим другие цитаты уже за кадром во время перерыва и вернемся с финальным рывком. Это настоящий хит-парад.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
7: Прагматика Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, дорогие друзья, давайте как следует приналяжем на весла. Образно.
2: Что за слово «приналяжем»?
1: И к финишу все вместе... И радостно, узнав имя победителя. Именно в ближайшие минуты вы узнаете, кто победил на этой неделе благодаря вашему же голосованию.
2: Минуточку! А рубрика?
1: Ну, ладно, вот товарищ из первого ряда требует. Нельзя не включить микрофон. Пожалуйста, товарищ.
11: Но
0: новая песня.
2: Одна из самых известных песен группы «Люмен» называется «Гореть». И вот для альбома «Любовь и красота» уфимский коллектив сочинил сиквел к своему хиту. «Если гореть, то, конечно, дотла». Именно так парни и назвали новинку. «Люмен, дотла».

0: Это была новая песня группы «Люмен» из Уфы «Дотла». Напомним места с 10 по 2, потому что самое время объявить победителя сегодняшнего хит-парада.
1: Я только добавлю к предыдущей рубрике. Помните, Александр Вячеславович кричал «Fire! Fire!» Вот, пожалуйста, композиция «Дотла», чем вам не «Fire», а параллельно я вспоминаю еще Deep Purple «Into the Fire».
0: И Deep Purple «Burn».
1: И да, вот так. То есть мы вспоминаем и классику, и новое, и старое, и классическое, и малоизвестное, и зажигаем как можем, только на ваше удивление и к вашему наслаждению. Ну а сейчас, извините, как сказал Александр Вячеславович, будем перечислять все по протоколу. Давайте. Антон Завьялов, «Туман».
2: 10

0: Мы перечислили всех изрядно, напомнили вам, как выстроился хит-парад на этой неделе. Точнее, он же ведь не сам выстроился. Это сделали вы. Каким образом? Просто все, кто участвовал, твердо знают. А тем, кто собирается участвовать, напомню, есть сайт Радио КП, есть страница настоящего хит-парада. Заходите, находите все произведения, находите, по вашему мнению, лучшие, отмечаете их, и мы подсчитываем голоса. В субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера выходим с докладом. И потом делаем маленькие, подробные версии, разные видеопродукты, которые вы можете посмотреть, опять же, на нашей странице. Делаем краткие и подробные видеоверсии наших выступлений и выкладываем их у нас на странице. А вы на нее подписывайтесь и ничего не пропускайте. Дамы и господа, что бы там ни случилось, как бы ни завертелась осенняя пора, буйство красок, учебный год и все такое, а мы просто обязаны выйти в эфир совсем скоро. Но еще больше мы обязаны доложить вам, кто же сегодня на первом месте. Я, Александр Анатольевич, наслаждаюсь произведением лидера этой недели, а Александр Вячеславович Нуждин, мой коллега и дружбан, торжественно объявляет этого самого лидера настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Прошу вас.
1: Первое место.
2: Настоящий лидер настоящего хит-парада. Классик отечественного рока. Армен Григорян и «Крематорий. Воду в вино».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: В Курской области наши системы ПВО за сутки сбили 189 вражеских беспилотников. При этом 95 раз украинские вооруженные формирования применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор. Есть разрушения, и, кроме того, пострадал один человек. Ранее местные власти сообщали о том, что в Белгородской области после атак дронов погибли 2 человека, 14 пострадали, в Ростовской ранены 7, а в Севастополе 1 человек погиб и 3 получили ранения.
0: Об Украине.
3: Внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию конфликта. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил заместитель министра иностранных дел нашей страны Михаил Галузин. Он напомнил, что Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой Организации Объединенных Наций, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского высшего руководства. По мнению нашего президента, Россия бы уже могла тогда в таком случае вести переговоры об урегулировании украинского конфликта.
0: О нововведениях.
3: Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил сегодня о законах, которые вступают в силу в сентябре. В частности, парламентарий написал о том, что количество статей Кодекса об административных правонарушениях для тех, кто находится за пределами России и совершает нарушения против нашей страны, увеличено до 15. Речь идет в том числе о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, к санкциям, а также дискредитации наших вооруженных сил.
0: Об инициативах.
3: В Госдуме призвали сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей и школьников. Это необходимо, чтобы они могли присутствовать на линейке и провести день вместе с детьми, пояснил автор идеи депутат Сергей Миронов. По его словам, некоторые работодатели предоставляют возможность отгула на 1 сентября, но чаще всего это происходит без сохранения зарплаты.
0: О птицах.
3: В Великобритании подсчитали ущерб от чаек. Выяснилось, что они ежегодно воруют еды на 171 миллион фунтов стерлингов. Как пишет Daily Mail, чаще всего птицы воруют рыбу с жареным картофелем. Средняя стоимость похищенной порции 5,5 фунтов стерлингов. Это около 640 рублей. Издание в публикации отмечает, что британцы из-за воровства птиц даже перестали есть на улице и открытых террасах.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Приезжал Джон Рэдклифф, это глава ЦРУ, внезапно прилетел, внезапно улетел, в общем, долго не гостил, чебуреки есть не ходил, и в этой связи вопрос, ну, просто непонятно, вот на уровне силовиков там встреча была, как потом пояснил Песков, который до этого и знать не знал о том, что встреча вообще планируется какая-то, и какие-то разговоры об этом ходили, и вот у вас уточнение, что это было, как вы думаете?
5: Обычно, когда приезжает чиновник такого уровня, это предполагает серьезный разговор, в том числе разговор конфиденциальный, по темам, которые представляют вопросы национальной безопасности. Это военные вопросы, это всякие там киберугрозы, и взаимные атаки, ядерное оружие и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это мое предположение, поскольку никто не знает точно, о чем говорили. Я думаю, что это был визит, который являлся попыткой предотвратить сползание к большой общеевропейской войне.
4: А она все-таки намечается, да, большая общеевропейская война?
5: Ну, те, кто его отправлял в поездку в Москву, да, так считают.
4: Это все-таки ультиматум был, как вы думаете, потому что он считается ястребом, этот самый гражданин Рэдклифф. Или сверить часы просто?
5: Нет, это не сверить часы, это жесткий разговор. Я бы не употреблял слово «ультиматум» в данном случае. Это понять намерение одной стороны, в данном случае Москвы, и обозначить свои действия в том или ином варианте. Ну, скажем, в случае общеевропейской войны, я думаю, что американская администрация дала понять, что она в нее впишется.
4: Интересно, зачем? Вот ей это зачем вписываться? И на каких основаниях? Вот тоже вопрос.
5: На основаниях 5-й статьи договора НАТО.
4: Угу. А зачем тогда об этом информировать, скажите, пожалуйста? Есть 5-я статья, и мы все знаем, что она есть. Зачем прилетать в Москву и, собственно, сообщать об этом?
5: Для того, чтобы, как считают там, я подчеркиваю, наверное, развеять некоторые иллюзии на сей счет, поскольку в российском общественно-политическом пространстве периодически звучат мысли о том, что Трамп от Европы дистанцируется, и ему она нафиг не сдалась, особенно Прибалтика.
4: Но дело в том, что, Георгий Георгиевич, я вот думаю, Америка-то далеко, и, в общем, она так или иначе дистанцируется от того, что происходит, а тут он прилетает. Не кто-то от Европы прилетает, согласись, вот обратите внимание, да, а он прилетает из США и говорит, типа, ну вот мы впишемся, ну, довольно странно.
5: Во-первых, это моё предположение.
4: Ну, это понятно, да.
5: Во-вторых, вы можете вообще назвать это бредом сивой кобылы.
4: Не могу.
5: Или странно, или как угодно. Я просто поделился своим впечатлением о том, что это могло быть. При том, что ни вы, ни я, ни, значит, многочисленные блогеры там, и телеграм-каналы, они свечку не держали. Вот они просто фиксируют то, что произошло. Если добавить к этому публикации в американской прессе, которые основаны на утечках, очевидно, а не из главы там выдумывают, хотя могут и из главы выдумывать, вот, то, в принципе, тема европейской войны там присутствует.
4: А как вам версия, она все-таки существует, что вообще Рэдклифф приезжал как раз-таки вести разговоры по поводу обострения на Ближнем Востоке? а не по Украине. Да, Трамп потом сказал, что разговор был будничный, проходной, ничего особенного, порадовать вас, дорогие друзья, обращаясь к журналистам, нечем. Нечем. Просто по Украине мы хотим, чтобы эта война закончилась, и все.
5: Иран мог быть темой, одной из тем, я согласен. Он мог быть одной из тем, наряду с другими, но не главной. Поскольку в Вашингтоне понимают и в Москве понимают, что собеседник, к которому надо ехать по иранской теме, главный, все-таки находится в Пекине. И Москва играет определенную роль, да, но не может склонить Иран, даже если бы хотела, а она не хочет, склонить Иран к тому, что хотели бы США. Это не в силах российской дипломатии и российского руководства. Нагнуть Иран в сторону Америки Россия не может и не хочет. Поэтому, это был вопрос, один из обсуждаемых, я думаю, но не главный.
4: Александр Ступет, который президент Финляндии, говорит, это на фоне всего происходящего, о том, что удары по складам маркетплейсов – это как раз единственный и, главное, как я его понял, верный способ посадить, ну или усадить Россию за стол переговоров. Можно ли это отнести к способам? Я всегда в пример привожу и вот свежие удары как раз по Украине. Нам говорят об этом. Удары наносятся очень интенсивные. Но что-то как-то Украина не спешит за стол переговоров. Ну, в смысле, на словах спешит, а вот на деле не спешит.
5: А мы с вами об этом говорили еще года 3-4 назад.
4: Ну, до Ступа только дошло. Он вот не слушает программу.
5: Да, мы говорили о том, что история человечества показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда в истории человечества не являлись решающим фактором победы в той или иной войне. Сейчас характер войны, да, меняется. И удары по экономике, они являются болезненными и могут стать одним из факторов, который может склонить ту или иную сторону к признанию своего поражения. Я теоретически говорю, а не конкретно применительно к данному военному конфликту. Ну, вот, скажем, Иран и США. Вот. Но, тем не менее, все равно этот фактор не решающий или не самый главный. Он один из, да, но все равно все решает военные силы.
4: Чем же та думает Ступ или о чем?
5: Я не читал полностью цитату Стуба и выступление.
4: Но мысль-то понятна, мысль-то.
5: Я подозреваю, что это вырвано из контекста именно в части маркетплейсов. Я думаю, что он имел в виду именно всю гражданскую инфраструктуру. И да, конечно, это не так, как он говорит.
4: Но вопрос, если есть ответ, зачем тогда он это говорит? Ведь это, ну, не располагает. А до этого он все-таки так или иначе склонялся к каким-то разговорам, переговорам с Россией.
5: Потому что это один из факторов и один из способов ведения современной войны. Усиливают ли, скажем так, ответим сами себе на вопрос, да, он вполне себе очевиден, ответ. Усиливают ли удары по российской гражданской инфраструктуре мощь российской армии на поле боя? Нет, не усиливают, это мягко говоря. Они создают дополнительные проблемы. Поэтому, а поскольку эти удары наносятся фактически беспрепятственно, скажем так, ну, беспрепятственно, вот, послали 1000 дронов, из них там 800 или 900 сбили, или даже 950, а обломки, как у нас говорят, оставшихся 50, нанесли ущерб, который обходится в миллиарды рублей. Поэтому это не усиливает, ну, удары по тылу не усиливают армию. Вот это логика таких, как Ступ. Поскольку беспрепятственно можно и дальше наносить удары, пока там не почешутся владельцы соответствующих объектов над соответствующей защитой, то чего же их не наносить-то? Это дешево. Ну, вот дрон там стоит десятку тысяч долларов, и к тому же не украинских, а чужих. Они же воюют на чужие деньги. Почему не наносить удар?
4: Кстати, вы видели видео-вброса Зеленского? Ну как, фейковое видео. На самом деле, видео-то, если говорить о выступлении Зеленского на фоне въездной стелы в Запорожье, оно настоящее, сам Зеленский на этом видео настоящий, но только вот он не на фоне этой стелы записал. Там по монтажу понятно, и возникает вопрос на фоне вот той коррупционной тряски, которая происходит на Украине, нецеленаправленный ли это вброс для дискредитации Зеленского от своих же?
5: Там идет внутренняя возня, это очевидно, и есть силы, которых Зеленский уже надоел, они могли бы и хотели бы от него как-то избавиться, наверное, и не являются его фанатами, поэтому это можно списать на проявление этой внутриполитической борьбы и внутриполитической конкуренции. Он не контролирует на 100% политическое пространство, он его контролирует достаточно эффективно, вот, сохраняет способность проводить через парламент, в том числе, не очень популярные решения. Но, тем не менее, какая-то оппозиция ему еще скрытая, по крайней мере, остается. Открытой нет, нет, такой оппозиции не существует. Ну и к тому же политический класс украинский, он пытается держать строй перед лицом общего врага. И в этих условиях так вот открыто поперек верховного главнокомандующего, конечно, не пойдет. Это будет расценено как национальное предательство.
4: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт и Панкин. Сказано реклама.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Миллион секунд – это всего лишь 11,5 суток, а миллиард секунд длится почти 32 года.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Давайте про экономику поговорим, про наши проблемы, а не про этих всяких там, значит, Редклиффов и Зеленских, и им подобных. А вот есть и у нас, ну, определенные проблемы, именно определенные проблемы, которые, в общем, как мы знаем, еще не проблема. Россияне массово забирают деньги с банковских вкладов. В июле отток средств физлиц, физических лиц, зафиксировал каждый второй российский банк. 152 из 301 РБК об этом написали. На фоне снижения привлекательности вкладов россияне все чаще предпочитают хранить сбережения наличными. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, в данном случае не работает. Наоборот. Наоборот. Да, с чем это связано?
4: Связано с тем, что депозиты стали менее привлекательными, во вторую очередь это связано...
3: Но подушка, вот, ну, вот хранение под подушкой, оно все равно не приносит больше, как мы знаем. Вот.
4: Ну, можно валюту поменять. Потом, значит, во-вторых, отложенный спрос начинает реализовываться. Ну, зачем откладывать какие-то покупки на потом? Лучше купить сейчас и потратить деньги. И третий фактор – это, конечно, страх перед будущим.
3: В каком смысле страх, Георгий Георгиевич?
4: Ну, нужно иметь подушку на случай всяких непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных обстоятельств и так далее.
3: Ну, под подушкой
4: слухов
3: нет
4: подушек. Слухов много. Слухов много. Это не под подушку надолго. Это на ближайшее будущее. А вдруг там что-нибудь государство учредит, а вдруг там мобилизация, а вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то, а вдруг интернет отключит, а я не смогу расплатиться карточкой, и вообще лучше иметь наличные. Бизнес активно выводит кэш, потому что налоги, он уходит от них, это еще один фактор очень важный. Вот, и он не кладет эти деньги обратно в банки, поэтому получается отток. Лучше иметь кэш и иметь дело с кэшем, и все бизнес-партнеры тоже перейдут на наличные, потому что, чтобы не светиться, просто и все. А бизнес уходит от налогов в данном случае, потому что они достаточно высоки.
3: А вот эта гарантия, я про простых граждан сейчас спрашиваю, про физических лиц, не про бизнес, ведь тут говорится про физических лиц. Есть гарантия от банка, что, по-моему, 1,5 миллиона, да, или 1,4 миллиона банк гарантированно вернет в случае чего? В случае чего? Угу. Вот. А вот это уже не является гарантией, Георгий Георгиевич, это как раз про подушку, да? 1,5 миллиона – это подушка как раз та самая, как мне кажется.
4: Нет, является, конечно, гарантией. Ну, во-первых, это определенная канитель, он не на следующий день вернет. Угу. Это надо повозиться. Там, пока назначат конкурсного управляющего, пока назначат уполномоченный банк, который этим займется. Ну, инфляция за месяц съест какую-то сумму. Поэтому, да, люди верят в эти гарантии. По-прежнему, я думал, я тоже верю, что 1,5 миллиона они, по крайней мере, вернут. Но у меня нет значительных рублевых накоплений, я по этому поводу не парюсь.
3: У вас, я понял, у вас валютные накопления, не рублевые, валютные.
4: Это все ваши грязные дома.
3: Ну, конечно же, конечно же. Иначе как вы так вот оперативно-то можно на валюту поменять, так сразу, значит, среагировали? Я сразу понял, Георгий Георгиевич. Но я тоже возьму на вооружение. У меня тоже вот, если говорить про кэш, там нет особых рублевых накоплений. Но те, которые есть, наверное, да, тоже есть смысл поменять на доллар. А слушайте, но ведь доллар тоже колеблется, в смысле, сегодня там 74, завтра 82, да, ну, непонятно, какой курс, он у нас нестабилен.
4: Но он колеблется совершенно в определенную сторону.
3: Не, он то падает, то растет, Георгий, значит, в определенную.
4: Он не будет больше падать, как бы.
3: Больше мы помним, что был 72 рубля. Вот это
4: ну вот, вот совсем... ниже никаких 75, там 78 он не пойдет. Это невозможно.
3: А, все. То есть надо понимать, что если вы купили доллар, грубо говоря, да, то рассчитывайте на то, что ну, ниже 72 возьмем вот эту точку отсчета, он не упадет. Да?
4: Не упадет.
3: Не упадет. А почему, Георгий Ильич, где крах доллара, о котором так много многие нам так давно толдычат? Скажите, пожалуйста.
4: Я всегда говорил, что толдычение про крах доллара – доллар – это бред сивой кобылы.
3: А как же вот этот вот долг американский, который вырос там в какие-то за 40 там каких-то, я не знаю, мультитриллионов невероятно?
4: Слушайте, долг США да, вот превысил действительно 100% ВВП так, американского.
3: Так.
4: А почему никто не кричит о крахе иены, например, японской? Там долг 240% ВВП.
3: Мы просто не хотим обижать японцев лишний раз. Острова-то мы им не вернем, поэтому...
4: А, ну да, вот...
3: Ну, вот. Чтобы не ухудшать отношения.
4: Почему, да, и еще один вопрос такой совсем подлый. А почему никто не кричит о крахе юаня?
3: Я не знаю, как там у китайцев, кстати, расскажите.
4: Потому что если взять и сложить все региональные долги региональных правительств Китая и долг китайского правительства центральное, то он будет в несколько раз выше американского.
3: Вы имеете в виду по провинциям, да, в среднем по провинциям,
4: ну, да,
3: если
4: да,
3: смотреть?
4: Да. Ага. А там же все-таки такая система, она не совсем, так сказать, автономная и конфедеративная, да, она централизованное государство. Поэтому кто будет отвечать по долгам правительства? Ну, тоже государство будет отвечать.
3: Георгий Георгиевич, просто юань как-то для нас, для всех, он так и не воспрял, понимаете, духом. Как, так и не дозрел до полноценного игрока.
4: Не развернулись мы на восток.
3: Вот именно. Верно. Нет, или просто восток есть... не развернулся на нас, я уж
4: просто
3: не знаю.
4: Просто есть экономическая теория, которая говорит о том, что человечество и в части так называемых развитых стран вступило в эпоху неограниченного кредита. Есть такая экономическая теория, что, так сказать, долг, конечно, важен, да, платить по нему, так сказать, нужно, но покуда этот долг обслуживается тем или иным государством, Японией, США, там, Китаем, то он не представляет никакой угрозы. Оплатить его, выплачивать его никто и не собирается, и не будет.
3: То есть не стоит ждать кризиса в Америке и, соответственно, последующего кризиса мирового экономического?
4: Я бы так не зарекался там на десятилетия вперед.
3: Не, ну давайте на год-два все-таки зарекнитесь.
4: Нет,
3: ну,
4: за год-два ничего не произойдет.
3: Ага, хорошо.
4: Да, может произойти только в случае... Нет, может произойти только в случае Третьей мировой войны, но тогда это будет кризис не только Америки.
3: Угу. Ну, давайте не будем так далеко заглядывать.
4: Может быть, это недалеко.
3: Георгий Георгиевич, ну хорошо, тогда вот еще раз уточните. Я понимаю, что все страх потеряли, потому что не помнят, как выглядит реальная война.
4: Да, это важный тезис.
3: Да, это важный тезис. Но, тем не менее, объективно, я все-таки уповаю на разум, который когда-нибудь победит. Разум должен же, ну, восторжествовать. Какие нафиг обмены ракетными ударами, в смысле, с ядерными боеголовками? Это к чему?
4: В недавней истории, в прошедшие несколько лет, видели не один пример, когда разум вроде бы должен был восторжествовать, но не восторжествовал.
3: Ну, может быть, он еще вот сейчас вот подумает и восторжествует. Что, в самом деле, списывайте-то его со счетов.
4: Пока не похоже.
3: Не похоже. Хорошо. Есть у Европы другие люди, ну, там, Залужный, Фёдоров, вот если из новичков говорить, но почему-то Зеленского они, несмотря на то, что он 10 раз себя дискредитировал, передискредитировал, да и наглый сволочь, и есть такие мнения, что он и там им поднадоел уже, но они его не спешат менять. Вот, кстати говоря, тема с выборами, она ушла, вроде всколыхнула общественность, да, поговорили, что все-таки выборы надо бы проводить, а потом европейские страны дружно сказали, нет, не надо.
4: Есть общий враг, перед которым украинский политический класс пытается держать строй, и пока держит.
3: А я про европейский класс, который ставит конкретно на фигуру Зеленского.
4: Европейский класс, им нужен Зеленский контролируемый, им не нужна смена режима как таковая. Зеленский контролирует ситуацию пока что, и... собственно, Европа ставит на него как на человека, который держит контроль над ситуацией. А что будет там, если устроить бардак, Майдан и привести к власти какого-нибудь Федорова, который непонятно, кто он для Европы пока что. Что у него там в голове, тоже непонятно. Как далеко пойдет Залужный и что он будет делать, тоже непонятно. Контролируемый политик, с которым налажены связи, всегда выгоднее, чем кот в мешке. А все вот эти перечисленные персонажи для Европы в значительной мере являются котом в мешке.
3: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
5: К себе надо двигаться. Узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
8: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Небольшая смена обстановки. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, есть такой аналитический центр «НАФИ», знаете, да?
4: Угу.
3: Вот. У него опрос на тему, если бы у россиян был выбор стать самым красивым человеком на свете или самым умным. 17 хотели бы стать самым красивым, 58 – самым умным. 25 затруднились с ответом. Значит, третий вариант мы вычеркиваем, и я к вам адресую тот же самый вопрос. Все-таки, если самый умный, ты его и сейчас, может быть, самый красивый попробовал бы. Как думаете?
4: Я и так хорош собой.
3: Ну, все-таки вы выбираете ум.
4: Глупый опрос, на самом деле.
3: Значит, хороший опрос. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ответьте все-таки и пойдем дальше уже. Я вас про серьезно буду спрашивать дальше, обещаю.
4: Затруднился с ответом.
3: Все-таки затруднились, да? Хотя я это исключил, но вы затруднились. Значит, вы уже не самый умный, Георгий Георгиевич. Извините, конечно. Самый умный все-таки что-то выбирает.
4: Самый умный у нас по должности является, поэтому не надо быть умнее начальства.
3: Кстати, да, ответ умного человека. Ладно, правительство рассмотрит возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. Марат Хуснуллин об этом заявил, а он не кто-то, он иной, а вице-премьер России. То есть не рассмотрит, а рассматривает пока что возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект, в смысле дом. Как вам идея?
4: Хорошая идея, но нужны подробности.
3: Да, будет... действительно, подробностей нет, я согласен, да. Просто...
4: Подробности нужны, коммуникации будут подведены или нет, или это в чистом поле строится.
3: Или это дальневосточный гектар, да?
4: Или это да, где, в каких регионах, на каких условиях. Ну, нужны подробности. Есть ли там дорога, электричество, газ, что там еще есть. Вот.
3: А вы к дальневосточному гектару как относитесь вообще?
4: Хорошо отношусь.
3: Ну, многие его как бы критикуют, потому что вот как раз там нет ни дорог, ни коммуникаций, ничего.
4: Ну, может быть, в иных условиях это будет конкурентным преимуществом. Ничего нет, и ты один.
3: Да, рой себе колодец.
4: А все уже умерли.
3: Не яму,
4: а колодец. Все уже умерли, а ты остался, да.
3: А, ну вот, да, рой себе бункер. А вообще, как вы думаете, казалось бы, да, в России земли много, причем и, собственно, вот в хороших регионах, и с раздачей земли все равно у нас, ну, некоторые проблемы. А почему так?
4: Именно из-за инфраструктуры. Только из-за этого.
3: А можно вот давайте тогда от индивидуального жилищного строительства, хотя нас всех тянет к земле так или иначе, к домам, но вот про квартиры поговорим. Строится огромное количество многоквартирных домов. Жилья возводится огромное количество. Кажется, откуда на него вообще спрос? А почему нет при этом, несмотря на все разговоры про демографию, бесплатной раздачи квартир? Я не говорю про жилищные сертификаты, да, вот эти редкие, которые часто иммигрантам достаются вообще. А реальная раздача. Ну, вот была советская практика, можно было получить квартиру, причем не фиговую. А вот сейчас, казалось бы, да, демографический кризис, раздавай, стимулируй. Нет.
4: Ну, с условием, что там 2-3 ребенка, да, я согласен.
3: А почему этого нет? Квартир строится. Я просто не...
4: Потому что государству жалко денег. У него нет лишних денег для того, чтобы раздавать квартиры. Они же за деньги строятся. Вот стройкомплекс работает. Это мощная структура. Там до 6% ВВП страны стройкомплекс обеспечивает с сопутствующими всякими производствами. Это же все не бесплатно строится, а в условиях рыночной экономики. Соответственно, государство должно изыскать какие-то дополнительные средства для того, чтобы покрыть эти расходы, как минимум, и раздать жилье. Вот там, ну, я бы установил порог там 2 ребенка. Вот есть 2 ребенка, получай квартиру двушку.
3: А у нас не считается 2 ребенка многодетной семьей, Георгий Георгиевич?
4: Не считается, но я говорю уже о своем мнении.
3: Угу.
4: Вот, а есть 3 ребенка, так получай там 4-комнатную или 3-комнатную.
3: Ну, вот с 3 детьми так точно можно было бы выдавать, действительно.
4: Да, действительно. Можно было бы, но не выдают.
3: Но не выдают чисто, как вы думаете, из-за жадности, я правильно понимаю?
4: Из-за отсутствия средств.
3: Ну, как, средства-то до СВО были, Георгий Георгиевич, все-таки. Чего вы наговариваете-то?
4: Копили на СВО.
3: А, ясно. Все понятно, ответили на вопрос. Спасибо большое. Идем дальше. В этой связи, ну, можно продолжить вот этот разговор про деньги. Кажется, что вообще на самом деле деньги есть на все, что действительно нужно. Вот смотрите, у нас есть маткапитал. Да, он есть. Он, кстати говоря, да, немалый. Я понимаю, что цены на жилье нынче огромные, но маткапитал сам по себе, он едва ли не самый большой в Европе, а в Европе его почти, по-моему, нигде и нет. У нас вот есть маткапитал. Это самый. Почему бы вместо маткапитала, который нынче практически бессмысленен, не раздавать женщинам зарплату? Они 1,5 года получают от государства там определенную дотацию, но почему бы ей не платить полноценную зарплату? Не вот эти там несчастные 20-30 тысяч, да, сколько они там получают, а, ну, побольше. И как раз вместо маткапитала платить женщине, чтобы она чувствовала себя спокойно и стабильно, независимой от, допустим, там, мужчины, мужа, который, может быть, даже не муж.
4: Тоже хорошая идея. В Европе, вы говорите, нет маткапитала, там есть гораздо более мощная социальная структура пособий.
3: Не везде, не везде, не во всех
4: практически странах. Практически везде, даже в восточноевропейских небогатых странах есть система социальных пособий, и эти пособия повыше наших будут. Поэтому платить зарплату не хотят, потому что не верят в действенность этого механизма. Ну, огромная сумма, она сразу имеет психологический эффект. И считается, что вот за деньги будут рожать. К тому же, ну, выяснилось, что, например, маткапитал за первого ребенка он бесполезен с точки зрения повышения рождаемости.
3: Да, это правда так.
4: Это установленный факт. Однако государство от него не отказывается, поскольку не любит исправлять собственные ошибки. Маткапитал эффективен на 2-го ребенка, на 3-го. И так далее. А на первого нет неэффективно.
3: Потому что первого рожают действительно по желанию, а второго уже надо стимулировать. Да, это
4: правда. Второго надо стимулировать, совершенно верно. В принципе, можно было бы установить гораздо большую гибкость расходования этого маткапитала. Постепенно эти шаги, кстати, делаются. Разрешают то одно, то другое. Там на то можно, на сё можно. Но в целом держат это под контролем, чтобы Ну, не доверяют, в общем, нашему человеку, думают, либо пропьют, либо потратят на гаджеты какие-нибудь, купят. А так эта сумма висит, и, значит, государство определит, как ее полезнее человеку будет израсходовать. Полезнее на улучшение жилищных условий, там, на образование и так далее, и тому подобное. Государство решает, как эти деньги израсходовать, поэтому они не совсем твои.
3: Ну, хорошо, ладно. Я вот не уверен, правда, что это действительно как бы грамотный подход. Вот в Сингапуре 55 тысяч долларов, кажется, за рождение ребенка будут платить.
4: Ну, сингапурских, это примерно...
3: Сингапурских, да, все-таки?
4: Один к двум американских, да.
3: Ну, тем не менее, как я понимаю, сумма значительная, правда? Даже для Сингапура, который богатая страна, правильно ведь?
4: Ну, это по нашему там 2,5.
3: Слушайте, нет, пометка в новости доллары, Георгий Георгиевич, выплатит семьям, Сингапур выплатит семьям более 55 тысяч долларов, пометка именно доллара стоит, не знаю, как там на самом деле.
4: А там сингапурский доллар тоже, он просто в 2 раза дешевле американского.
3: Ну все, на каждого ребенка для повышения рождаемости. Financial Times. В прошлом году в стране зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости. Для поддержания стабильной численности населения необходим показатель там 2,1, а у них 0,87.
4: Ну, вот, кстати говоря, во всех странах, где есть материальное поощрение рождаемости, нигде вот этот негативный тренд на отрицательную демографию не был переломлен. Нигде. Он просто замедляется, и, может быть, замедляется дальнейшее падение, но не происходит перехода к положительной демографии, к приросту населения, нигде не происходит. Ни в Южной Корее, там тоже большие деньги дают, и решили, что это все пустое, и в Сингапуре не произойдет этого. Просто законы современного постиндустриального общества, они сильнее, чем материальное поощрение рождаемости. Люди в современном обществе за деньги не рождают, не рожают.
3: У меня такое уточнение, есть, возможно, конспирологические данные на тему того, что мигрантов к нам завозят для того, чтобы они замещали ввиду демографического кризиса как раз население России, ну, так вот, так сказать, ассимилировали здесь. Есть такое мнение? Вот.
4: Да нет, но мигрантов нам завозят для того, чтобы они замещали отсутствующих работников на рабочих местах.
3: Но они все равно, как вы знаете, так или иначе...
4: Тут... Они уже отрезаны все пути им здесь ассимилироваться, понимаете?
3: Не знаю, не наблюдаю этого.
4: Дети, ну как? Вы посмотрите, какой отток мигрантов. Там 800 или 900 тысяч падения за год приезда сюда, гастарбайтеров.
3: Те, кто уже осел, как бы они все закрепились.
4: Нет,
3: намертво.
4: Те, кто осел, они получили гражданство. Ну и то, там есть масса поводов это гражданство отобрать. А потом дети, достигшие совершеннолетия, должны будут выезжать, хотя они тут прожили, ассимилировались частично, может быть. Ну и так далее. Поэтому это не демографическая проблема решается, это решается проблема нехватки рабочих рук. А демографии тут
3: нет. А гражданство им зачем тогда выдавали так активно, Георгий Георгиевич?
4: Думали, что... Ну как, это же тоже стимул приехать. Потому что ты, значит, как бы приехал в надежде на что? Не все же ездят работать вахтовым методом, потом свалить обратно. Некоторые надеются закрепиться. И во всех странах мира существует такая практика, где есть иммиграция, в принципе, что через какое-то количество лет, прожив там и доказав, в некоторых странах доказав, а в некоторых странах и не доказав свой благонадежный статус, ты получаешь гражданство. И это стимулирует приезжать новых людей.
3: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подпишитесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
4: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Сказано реклама.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
13: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
16: Здравствуйте, меня зовут Ася Рад, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прежде чем мы с вами начнем традиционную рубрику «Спросите доктора», позвольте напомнить вам о предложении дня сегодняшнего. Это наш ионизатор «Аквалайф 4 в одном». Он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И в комплекте с генератором водородной воды «Лайт». И все это за 32 тысячи рублей. Предложение уникальное, действует до 19:00 по московскому времени. Звоните 8 800 505 0855. Ну а пока вы набираете, озвучу тему нашего сегодняшнего выпуска «Спросите доктора». Осень в Москве уже на самом деле, хоть и август на календаре, прохладно довольно-таки. И вот о том, как защитить себя в холодное время года и своих близких от простуд, УРВИ и гриппа. Об этом поговорим с руководителем Центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врачом-дерматологом, косметологом Светланой Валерьевной Ковалевой. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Ася, здравствуйте.
16: Светлана Валерьевна.
17: Алло.
16: Слышно прекрасно. Да-да-да, слышу. Да, вот такой вопрос первый.
17: Ася,
16: вам. Мы привыкли, что, что простуда прилипает, когда мы замерзли или промочили ноги. Но правда ли утверждение, что один из врагов здоровья – это на самом деле пересушенные слизистые носа и горла?
17: Абсолютная правда, потому что я как дерматолог всегда говорю, что слизистая оболочка – это так же, как и наша кожа. Главная защитная оболочка –

0: позиции, чем ты стою. Но если мне государство дает большие бабки, я могу снять кино. Почему я не могу снять хорошее кино? Я что, бездарь, что ли? Так, это единственное оправдание. Или мне лень, ну, какая-то... Вот здесь моя неувязка в моей системе.
1: Ну, я думаю, я же говорю, что я не кинокритик. У них там какая-то своя кухня, при котором результат не так важен. Нет, разумеется, актеры снимаются для того, кроме денег и гонораров, чтобы стать известными. Конечно, режиссеры, сценаристы тоже этого хотят. Но это не видно в фильмах. Такое ощущение, что, кстати говоря, количество фильмов сейчас запредельное, в год снимают, как будто все взяли социалистические обязательства и просто тиражируют, чего одни сказки там и кинь такие легкие фильмы. С повторяющими сюжетами. Вот. И такое ощущение, что никто не заточен на качество. Все как будто отбывают номер. Они как будто берут какое-то лекало, где есть патриотизм, где есть ценности наши неповторимые и не всем понятные. И вот по одному лекалу делают все: от комедий, легких, совершенно социально неприземленных. Там живут какие-то оторванные от реальности люди, у которых нет никаких проблем. Это как будто повторение наших бесконечных телевизионных сериалов, в котором люди живут в какой-то сказочной атмосфере, где они просто смеются, у них все время там или романы, или какая-то радость, там еще не вводят многодетных семей, где все счастливы. Но это то, что мы видим в телевизоре, в кино, совершенно оторвано от нашей реальной жизни, и это несколько уже достает. Поэтому когда пустили очередного Колобка, вот эта грань раздражения и привело к тому, что стали хейтить, в общем-то, ну, не самый плохой фильм, я считаю, «Колобок». Который
0: ну, хорошо, про другой фильм. Просто нам нужны примеры, чтобы не быть голословными. У нас есть зарубежный байопик «Майкл», про Майкла Джексона. Он собрал в России свыше 2,4 миллиардов рублей. «Холоп 3». Помнишь, как мы все нежно любили «Холоп 1»? Вот правда, это ведь была такая народная любовь. Это был замечательный фильм, замечательная комедия. «Холоп 2» — это просто шлак, несмотря на Керима Бюрсена, да, всеми любимого турецкого артиста, очень красивого мужчину. Но мы просто плакали от смеха, правда, кровавыми слезами. Так вот, «Холоп 3» собрал 1,2 миллиарда. Там 2,4 — 1,2 миллиарда. Не отбил свой бюджет. Получается, что зарубежный фильм «Майкл» без государственной поддержки собирает в несколько раз больше, чем наш раскрученный блокбастер с миллиардным бюджетом.
1: А, во-первых, сиквелы чаще всего это хуже первых. Вообще-то говоря, «Холоп», оказывается, я раньше не знал, мы, оказывается, в общем-то, заимствовали этот сюжет у французского фильма. В общем, там тоже был свой «Холоп», и мы немножко повторили. А вот, к сожалению, вот эти сборы, которые должны показывать, что фильм удачный или неудачный, в нашей системе трудно работают. Да, есть совершенно провальные фильмы, собирающие мало, но когда я посмотрел в кинотеатре, как показывают «Колобок», я понимаю, что, в принципе, в этом смысле мерила нет. Там каждый час «Колобок» в 5 залах, да, пустые, но он все время, как пылесос, пытается вытянуть максимально от зрителей эти рубли. Хороший или плохой фильм в наших обстоятельствах сказать трудно. Но он собрал, допустим, там много миллиардов. Но это не значит, что фильм хороший. Просто ему дали государственную дорогу зеленую, и всех обязал наши несчастные кинотеатры это показывать. Нет такой прям конкуренции, которая бы показывала, какой фильм хороший и плохой. Вот еще что ужасно.
0: Это ужасно.
1: И можно только ориентироваться на тех кинокритиков, которым ты доверяешь более-менее. Или на те форумы, куда ты заходишь, ну, которые ты знаешь людей, которые сходили на фильм. И если они плюются, то не пойду, потому что я их знаю, этих ребят.
0: Ты понимаешь,
1: если они говорят хорошо, но...
0: Многие ведь мировые премьеры до нас так и не доходят. Зритель лишается права выбора, потому что зарубежные блокбастеры либо переносятся, либо вообще не выходят в официальный прокат. И мне кажется, уже зритель вот на пороге этой серой схемы, а не похода в кинотеатр, не на пороге кинотеатра. Ну, потому что это действительно так, что куда ни глянь, во всех залах одно и то же. Вот «Богатыри», «Колобки» и «Холопы».
1: Мы можем много говорить и много, в общем, рассказывать про язвы нашего кинематографа, но самая главная язва вот сейчас – это, как бы это назвать, отсутствие смелости. А ведь это же не только политика.

0: когда человек выходит, что-то говорит резко. Нет, смелость — это смелость в сценарии, смелость в неожиданном ходе, смелость в эксперименте. Сейчас все как будто уши прижали, я имею в виду и творческие люди, и рожают совершенно бессмысленные сценарии. Самое страшное сейчас в кино — это отсутствие хороших сценариев. А почему нет хороших сценариев? Потому что нет полета. А почему нет полета? Нет храбрости, нет смелости. У меня такой диагноз.
1: Ну, а нет смелости-то тоже для этого есть какие-то причины. Но вообще самое главное...
0: Ну, какие причины? Можно просто посмотреть, кто уехал. Ну, и почему они уехали?
1: Культура отмены.
0: Я не говорю про политику. Я говорю про то, как они пытались сделать фильмы. И почему-то те люди, которые делали фильмы, ну, примерно с полетом, они улетели.
1: Мне кажется, самый главный аргумент – это убыток российского кино. Первое полугодие – 16 миллиардов. За 15 лет – это 200 миллиардов. Володя, это вообще просто... Даже сложно произносить эти цифры. У меня рот так не работает, понимаешь, вот произносить. Потому что это, я не знаю, это какой-то ВВП какой-то страны.
0: А я могу сказать, что есть контраргумент. Надо поддерживать отечественного производителя. Любыми путями надо подкармливать вот эти сценарные группы, съемочные группы, чтобы они... Я просто как-то общался с одним серьезным деятелем кино, и он серьезно, год назад, он хвастался тем, сколько у нас снимают фильмы, а в следующем году еще больше, там сотни фильмов. И ему не важно было качество, он говорит, это не важно. Это же вот из 100 фильмов, пусть выстрелит 2-3. Вот у них такая теория.
1: Когда количество переходит в качество. Так,
0: да, вот они, видимо, на это надеются.
1: Спасибо большое. Политический обозреватель «Комсомольской правды» по совместительству кинокритик Владимир Варсовин. Большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
6: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, Россия и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками, не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны, к сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания, а в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нанести России трагическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе и очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, и экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: об образовании.
4: Российская система образования полностью готова к началу нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время визита Владимира Путина в Московский педагогический государственный университет. Кравцов подчеркнул, что школы работают по единым федеральным программам. В этом году в образовательные учреждения пойдут 17 миллионов 600 тысяч детей, включая 1,5 миллиона первоклассников. Владимир Путин во время посещения МПГУ по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в 5 регионах. Также он поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Сказал, что престиж профессии учителя в России сейчас повышается, и добавил, что никакие новые технологии не смогут заменить педагога.
2: О политике.
4: Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу открытия нового коридора в Черном море для поставок зерна. Об этом пишет местная газета «Экономим» со ссылкой на источники в турецком Минтрансе и МИДе. По данным издания, Анкара поддерживает непрерывные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом. Глава Совета директоров Палаты морской торговли Турции заявил, что встречался с замминистра транспорта и делегацией ведомства и рассказал ему об интенсивном в дискуссиях по зерновой сделке, но точных сроков принятия решения пока нет. В Турцию больше не поступает продукция ни из Украины, ни из России. Эти две страны обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности доставки продукции на мировой рынок цены уже выросли на 4-4,5%. И если проблема не будет решена в течение 2 месяцев, рост может превысить 10%, предупредили в Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур. В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле при посредничестве Турции ООН согласовали Черноморскую инициативу. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023-го Москва приостановила участие в сделке. Решение объяснила невыполнением второй части соглашения о возобновлении экспорта российской продукции.
2: О санкциях.
4: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса. Правительство страны исключило бывшего главу Роснана из своего черного списка. Об этом сообщает официальное издание правительства страны. Снятие санкций теоретически позволяет Чубайсу вести коммерческую деятельность с канадскими компаниями.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Бои за Донбасс подошли к развязке. ВСУ оттягиваются на север. Отобрать смартфон у всех женщин призвал православный миллиардер Герман Стерлигов. И Украина сообщает об ударе новым «Искандером». Давайте разбираться со всеми заявленными темами. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую. Ну, во-первых, чтобы не забыть и успеть, друзья мои, 2 больших материала, которые вы можете посмотреть на сайте kp.ru, авторство Дмитрия Стешина. Я уже анонсировала, вот только что сказала, бои за Донбасс подошли к развязке, ВСУ оттягиваются на север. Вторая часть вот этой фразы. ВСУ оттягиваются куда? Что значит оттягиваются? Это бегство или это перегруппировка? Вот, наверное, так.
7: Конкретная локация называется Доброполье. Это не самый маленький город на планете с троллейбусной линией. Там есть и предприятия, высотные дома, и шахты, кажется, есть. Вот. А наши примерно неделю назад вышли на подступы к Доброполю. Последние деревни перед Доброполем удалось вообще взять практически без боев, только расчистив подходы. Взяли и трофеи, давно наши не брали трофеи, там 150 FPV-дронов. Их сейчас уже, я думаю, перешили на наши частоты. «Мавики», кучу натовского боеприпаса. Вот. Все они бежали в Доброполе, из которого, по данным нашей разведки, БПЛАшников, ВСУ решила сделать нерушимую фортецу, как они любят, но с поправкой на современную войну. То есть не укрепление по уставу, а все под землей, все траншеи перекрыты и так далее. И собирались держать Доброполе очень долго. Украинские аналитики, западные аналитики военные писали, что, мне кажется, совершенно справедливо, что Доброполье – это ключ, через который будет взломана оборона славянско-краматорской агломерации. Но я был у БПЛАшников, работающих в этом районе 24/7, я общался там с англичанином, который сейчас служит в российской морской пехоте. Материал во вторник будет, а на сайте, наверное, раньше. Я поговорил с ребятами-ВПЛшниками, они говорят, а так они из Доброполя начали уходить. Они начали уходить с южной стороны, вот где мы наступаем, на север Доброполя, и туда дальше. Достаточно крупный поселок Белозерское, а практически на границе с Днепропетровской областью. И я предположил, что есть ощущение, что смысл обороны Славянско-Краматорской агломерации, последней оккупированной части Донбасса, небольшой уже, совершенно утерян для ВСУ. Заставить людей жертвовать жизнями там, ну, во имя чего, если там сама укропская пропаганда говорила, что там живут сепары и москали. Если там остается очень много людей, вот у меня тоже материал выходил из Константиновки, ну, люди говорят, перед бегством мэра, говорит, 40 тысяч нас вылезло примерно из всех подвалов. Ну, не 40 тысяч, но, говорит, нас примерно 40 тысяч было. Гигантская толпа на площади собралась, людей, которые не собирались никуда выезжать, бежать. И вот я предположил в логике войны, что, скорее всего, они оставят там Донбасс, попробуют на что-то выторговать, разменять Славянско-Краматорскую агломерацию, но встанут в Днепропетровской области, укрепив максимально возможно свои оборонительные ряды.
1: А удастся удастся закрепиться? Или все-таки мы же тоже не ждем, да, время им не предоставляем?
7: Ну, если плотно, во много рядов, множество гнезд БПЛА и так далее, поддерживающих пехота, наверное, можно будет какое-то время продержаться. У них же работает концепция размен времени на территории. Время в обмен на территории. Вот. Угу. Надеюсь, что Ишак сдохнет, либо что-то с султаном случится, и общая обстановка в мире изменится. Но, мне кажется, логика ущербная, и финал ее понятен.
1: В этом я совершенно не сомневаюсь касательно финала. Еще одна твоя история. Ты побывал в передовом медицинском госпитале 9-й бригады 51-й Донецкой армии группировки «Центр». Он находится всего в 10 минутах езды от фронта. Слушай, ну вот я совсем недавно... Мы принимали здесь же вот в вечерних итогах эфира, итогах дня военного медика. У меня был такой вопрос, а сейчас я хочу задать его тебе, похожий, потому что ты с ними пообщался. Вроде бы как бы близко, да, есть золотой час, когда поступают данные о раненом бойце. Но я полагаю, что эвакуация так просто не дается под обстрелами. Вот об этом расскажи, пожалуйста.
7: Маленький госпиталь... Да, действительно. Причем эвакуационная группа выдвигается в лесопосадку, чтобы еще меньше, еще больше сократить плечо. Проблема лежит на грани морали и зверства, и милосердия. Ну, во всех войнах мы же знаем, ну, по возможности, ну, принято, ну, не трогать раненых, да, но ну, не в эту войну. Точку, где лежит раненый, никогда не сообщают, ну, то есть XY, координаты GPS никогда не даются в прямом эфире. Потому что очень высока вероятность, что противник перехватит этот переговоры и сразу же, моментально, отправит туда дроны разбирать раненого бойца. И самое страшное, еще дождется эвакуационную группу и размотает и транспорт, и медиков, и так далее. Вот. И у них, у ребят в эвакуационной группе есть тайфун, немецкий овчар. Они самообучаемые.
1: Дим, объясни, пожалуйста. А, тайфун – собака. А то я просто собака, думаю, что да, это специфический собака. Какой-то сленг военный, а нет, я тут сижу и хвостом пристам.
7: Немецкий овчар. Они самообучаемые. У меня 3 немецких овчара было, я знаю. Вот. Он быстро ориентируется в ситуации и понимает, что от коллектива, от стаи, куда он влился, что требуется от него. И вот у них тайфун находит раненого. Приблизительно указывается место. Иногда раненый из-за обстановки вынужден там из одного укрытия переползти в другое. Представляете, на заминированной территории под дронами искать раненого человека.
1: Нет, я это представляю с трудом. Мне кажется, не представляю. А вот смотри,
7: Тайфун его находит, лежит лицо раненому и бежит за нашим, за медиком и приводит.
1: Ясно. Вот таким образом сохраняется та секретность, которую нельзя перехватить, чтобы противник не начал, в общем-то, убивать.
7: Люди спасаются, да, спасаются жизнью.
1: А противодроновые сети, вот эта вот логистика, ими она не прикрывается?
7: Они, к сожалению, когда они были диковинкой, да, они работали, но сейчас и наши, и противники научились туда залетать. сами по себе противодроновые, все работает как бы в комплексе. Противодроновые сети, значит, при них должны быть мобильные огневые группы, стационарные огневые группы, группы с дронами-перехватчиками. Тогда, да, логистика прикрыта. Я не могу сказать, где я был у медиков, но я скажу, что мы доехали туда и обратно, ну, без потерь, да, живые и здоровы.
1: Но именно благодаря этим сетям или чему-то еще?
7: Сетям, мобильным группам, угу, стационарным группам, ложным позициям, где на самом деле никого нет. А благодаря тому, что у нас Султан, проводник пса Тайфуна, и командир эвакуационной группы, торчал по пояс из машины всю дорогу с автоматом в руках. Вот. Ну, так вот.
1: А Министерство обороны России сообщило о ночном ударе по складу крылатых ракет большой дальности «Фламинго», который под Киевом расположен, был, и шести хранилищам с военным имуществом, это в порту Одессы. Скажи, пожалуйста, вот это все, оно действительно сильно, среднее, ну или никак усложняет снабжение ВСУ? И как это сказывается на интенсивности обстрелов того же самого Донбасса?
7: Ну, на Донбасс прилетели недавно ракеты, но вот дроноводы, которые занимаются перехватом 61-й бригады морпехов, они мне сказали, что они почувствовали в последние недели, что стало больше, а потом они стали доминировать, вражеские дроны дешевые, какие-то там самодельные их крылья, и спинопласты и так далее. Mm-hmm. А вот дорогих изделий там по 15 миллионов рублей, да, они не видят. Это значит, наши попали куда-то, какие-то технологические цепочки порвали, уничтожили какие-то склады.
1: Это мне нравится этот ответ. Так, ты заметил в своих материалах, что по сравнению с обстрелами 14-15 годов и 22-23, вот я цитирую, руки у врага стали сильно короткие, пообломали ему ручонки. А с чем вот это связано, вот эти твои замечания? Для слушателей расскажи.
7: Ну, сначала их отодвинули от Донецка в 22-м, они перестали доставать ствольные артиллерии, скажем так, советско-российского образца, 152 миллиметра. Им подтащили 150 миллиметров натовский калибр. Эти пушки били уже уверенно на 30 километров. Они продолжили доставать в 22-м году. У них были еще точки У. Я лично работал на месте жертвоприношения, когда точка У прилетела по Университетской улице, там куча народа погибла, куча была ранена. Прямо средь бела дня в обеденный перерыв ко входу в банк. Вот. Потом таких инцидентов стало все меньше и меньше. Донецк уже давным-давно ствольной артиллерией обстреливают. Дроны есть, но их количество и урон от них со снарядами не сравнится. Вот. А жить стало в целом полегче, да, ручонки пооборвали.
1: Дим, большое тебе спасибо. Береги себя, традиционно тебе говорю и желаю от всей души, это честно. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И большие материалы Дмитрия читайте на сайте kp.ru. Благодарю тебя.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Сказано реклама.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, друзья, еще раз, особенно те, кто присоединился только что к итогам дня. Новая тема. Россия могла применить новая баллистическая ракета. Мне нравится ход моих же собственных мыслей. Так вот, Россия могла применить новую баллистическую ракету. Речь идет о ракете с неофициальным обозначением «Искандер-1000». Как утверждает украинская разведка, ее применили во время одной из атак по целям в Киеве. Считается, что эта ракета входит в состав комплекса «Бора-М», дальность 550 километров. Эксперты раньше заявляли, что «Искандеры-1000» позволят России поражать аэродромы в глубине украинской территории и уничтожить истребители F-16. Но мы верим нашим экспертам, да, поэтому прямо сейчас с нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Честно скажу, я по вам даже соскучилась, так давно с вами не общалась. Очень рада вам в эфире. Вот.
7: Спасибо.
6: Только свой закончили. Спасибо. И сразу, как говорится, к нам, с корабля на бал. Скажите,
7: да,
6: пожалуйста,
7: да,
6: Виктор Николаевич, что за новая ракета и что за паника украинской разведки, которая стала известна всем средствам массовой информации Российской Федерации. Может, это враки какие-то и Западу на жалость давят? Либо что-то действительно, дыма без огня не бывает?
7: Нет, это действительно правда. Появился не новый комплекс «Искандер». Тут много наши братья-журналисты путаницы допустила. Да, у «Искандера» появилась новая ракета, которую разрабатывали под шифром «Бора-М». И вот незнающие люди стали называть «Искандер» вот новым комплексом «Бора-М». На самом деле, Машенька, появилась новая ракета. И вот здесь тоже зачастую путаница допускается о том, что якобы дальность этой ракеты 500 километров. Да, то у меня тут возникает вопрос, а зачем было делать новую ракету с такой дальностью, если у нас старые ракеты летят гораздо дальше? Так что есть другая информация о том, что этот «Искандер-1000» запускает ракету «Бора-М» на дальность 1000 километров. Mm-hmm. Как ты понимаешь прекрасно, что это достаточно приличное расстояние, и до глубины Украины он достает запросто. Ну, а что это за зверь такой? Какие у него тактико-технические характеристики? На пальцах просто вам расскажу. Значит, все новье, которое только есть в головах наших конструкторов, это и новый двигатель, это и новые материалы, это и новое топливо, это новые системы управления ракетой. Все вот сюда внедрили, в эту ракету. Будем ее называть хорошо. «Искандер-1000». Но сумасшедшая скорость. Маша, представляешь, в секунду 3 километра 100 метров. И это супер-пупер скорость. Сегодня в мире нет таких средств ПВО, которые могли бы перехватить эту ракету. И это, безусловно, добавляет большой плюс этой ракете. Ну и, конец, самое главное, боеголовка какой мощности? Ракета может быть прекрасна во всех отношениях, но если у нее слабая боеголовка, то, в общем-то, она авторитетом у наших ракетчиков пользоваться не будет. Тут аж 450 килограммов. Полтонны, Маша, представляешь, если это все обрушится в какой-нибудь опорный пункт. Есть еще одна маленькая хитрость у этой ракеты. Прежде чем идти на цель, перед атакой на цель, она выпускает так называемые диппольные отражатели. Это такие клубни фольги. Ну, фольги, которые запутывают радары противника, потому что они не могут понять, где вот это ядро этого клубня диппельного, а где настоящая ракета. И потому ракета спокойно идет на цель. Почему запаниковало Главное управление разведки Украины? Потому что они прекрасно понимают, что те заводы, которые намеревается Великобритания строить подальше от наших границ, имеется в виду там, на Западной Украине, они в зоне досягаемости вот этой нашей, Машенька, новой ракеты. И это для них большая скорбь.
6: А, Виктор Николаевич, а можно ли так заявить, чтобы это не было шапкозакидательством? Но если это так, вы скажите мне, пока еще, мол, рано такие заявления делать, что мы стали свидетелями появления оружия, против которого у коллективного Запада просто нет противоядия.
7: Нет, Машенька, дорогая, у нас много ракет, которые не то что украинское ПВО, а лучшие в мире ПВО не могут перехватить. Потому что Россия по части супер-пупер, гиперзвук это называется, суперзвук, обладает целым выводком ракет, которые летят к цели с сумасшедшей скоростью, и радары противника просто не успевают их перехватить, я уже не говорю, да, то бы ждать команду на прицельное поражение. Да, я тут не хвастаюсь, я просто хочу процитировать тебе слова одного американского генерала, который сказал сквозь зубы, Маша, по части гиперзвукового оружия Россия ушла вперед от нас на 10-15 лет.
6: Ну, это, ну, такое, получается, новое, серьезное стратегическое оружие и, конечно, такой же серьезный стратегический сдерживающий фактор для НАТО. Получается так.
7: Но, там, Маша, у нас помимо «Искандера-М» есть огромное количество межконтинентальных ядерных ракет. Огромное количество ракет. И, как ты видишь, это аппетит к нагнетанию антироссийских настроений у НАТО не сбивает. Они веруют в то, что у них же тоже ведь есть ядерные ракеты. И вот так вот тупо приближаются к нашим восточным границам. У них одна идеологема. Первая. Россия – это угроза. И вторая. Россия на нас нападет. Но это теоретически. А так они иногда насмехаются. Мало чего там русские говорят. Они трусят, они все равно не будут использовать ядерное оружие. Ну, Маш, терпение и Кремля, и Минобороны, и Генштаба не может же быть бесконечным. Потому я говорю тебе, может на поле боя сложиться такая ситуация, когда мы достанем из ракетных ножен наши ядерные изделия. Не будем сначала межконтинентальные, которые там летают на 10-13 тысяч километров. У нас есть интеллигентное тактическое ядерное оружие. Возможно, если враг нас вынудит, будем начинать применять его вот с этого вида, с этой стадии.
6: Виктор Николаевич, верну вас к началу нашей беседы. Минобороны России пока официально не комментировала применение «Искандера-1000». Украинские СМИ, конечно, уже били тревогу, и вот эта вот паническая какая-то линия наблюдается. Как расценивать данную панику в стане противника? Ну, это же не просто там признание нашего военно-технического превосходства. Может, это действительно попытка выпросить у Запада новые ПВО, которые бесполезны получаются, по их заявлениям.
7: Да, да, да, это вот такая хитрая, наивная, простодушная уловка для западных лохов. Вот видите, у России появилось еще одно мощное оружие, а у нас-то нет средств для того, чтобы его сбить, у нас нет ракет для Патриота, алло, алло, Трамп, помогай, все, кто может, помогайте нам. Вот эта паника, это такой хитрый украинский ход. Ви бачите, що у них дуже добра ракета. Помогіть патріотам. Да, Маш, ти совершенно правильно читаєш ситуацію.
6: Віктор Николаевич, если бы знали, я сейчас открыла агрегатор сообщений, который приходит из ВКонтакта, из Рутуба. А вот пока мы с вами общаемся по поводу «за», ну, по хохлам и так далее, я уж не буду здесь цитировать, не очень эфирно, то такая простыня из этих сообщений от разных пользователей, поэтому я улыбаюсь. Виктор Николаевич, вы знаете, да. Скажите, пожалуйста, а можно ли считать, потому что я прочитала, что разработка этой ракеты с 2019 года шла, а потом вспомнила, что США в одностороннем порядке как раз вот около того года вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но получается, это как бы и нам на руку, что наши инженеры, разработчики прям молодцы, все сделали, и раз вышли, давайте мы тоже начнем мастерить такое, что мало не покажется.
7: Позволь мне две неказистых мысли. Угу. Как бы это ни казалось парадоксально, но любая война способствует военно-техническому прогрессу. Это закон. Его никак не перешибешь. И второе, Машенька, хорошее оружие порождает отличное. А отличное оружие порождает суперотличное. Потому что все наши системы, все, да от патрона, Машенька, от патрона до межконтиненталки, это все хозяйство находится в постоянном развитии, в совершенствовании. А специальная военная операция только стимулировала вот эту модернизацию и разработку даже принципиально новых видов вооружения. Угу. Так что, как говорится, мы обрели еще один очень хороший меч. Потому, в общем-то, украинские разведчики и паникуют. Да не только разведчики, там и журналисты и так далее. Вы знаете, ну их, конечно, заедает, что Россия сделала еще один шаг к повышению своей ракетной мощи. А это плохо, плохо.
6: Для них, да. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Благодарю вас.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюлений жир. Тюлений жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28.
8: 8. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: О топливе.
6: Правительство продлило до 30 сентября действие запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойли. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Там напомнили, что общий запрет на экспорт топлива действует до 31 января 2027 года, но для непосредственных производителей газойли, судового и дизтоплива срок ограничения истекал 31 августа. Решение о продлении принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, говорится в сообщении правительства.
9: Об образовании.
6: Российские власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию, это заявил Владимир Путин. Он отметил, что, может быть, не все получается в данном направлении, потому что, по его словам, бюрократы – народ твердый. Тем не менее, мы стараемся, чтобы разбюрокрачивалось по максимуму, так сказал президент.
9: О законах.
6: Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о некоторых законах, принятых парламентом в предыдущую сессию и вступающих в силу в сентябре. Среди них расширение ограничений для иноагентов и арест имущества негодяев. Именно так выразился Володин. Число статей Кодекса об административных правонарушениях для релокантов, совершающих правонарушения против России, увеличится до 15. Речь идет в том числе о публичных призывах к санкциям, нарушении территориальной целостности страны. В конце мая Госдума приняла закон, позволяющий привлекать граждан по 12 новым видам административных правонарушений, совершенных за пределами России. В их число вошли, например, распространение недостоверной информации и оскорбление чиновников. В качестве обеспечительной меры на имущество правонарушителей может налагаться арест, в том числе имущества и денежных средств. В числе вступающих в силу нововведений запрет на распространение соцрекламы на подконтрольных иноагентам ресурсов, запрет для людей с таким статусом выступать рекламодателями в этой сфере и другое.
9: О туризме.
6: Россияне осенью этого года смогут долететь прямыми рейсами из России в 42 страны мира. К имеющимся 37 направлениям добавятся Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянма и Шри-Ланка. Возобновление рейсов из Москвы в Кувейт запланировано на середину сентября. Запуск полетов в Алжир и Пакистан из Москвы ожидается в октябре. Полеты в Мьянму тоже планируют начать с октября, а на Шри-Ланку – с ноября. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Вопрос дня.
6: Добрались, и сразу напоминаю, номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Сегодня очень серьезный вопрос, а повод, ну я к нему серьезно не отношусь, к этому поводу, потому что бизнесмен Герман Стерлигов, такой вот мужчина, если так можно выразиться, призвал лишить женщин смартфонов, связав их использование с ростом количества разводов. По его словам, именно распространение гаджетов якобы совпало с увеличением числа распавшихся браков. Предприниматель заявил, предприниматель известен давно своим женоненавистничеством и призывами к такому, что даже у женщин, которые вот от феминизма была как другой полюс, просыпаются вот эти феминистические настроения. Так вот, предприниматель заявил, что женщина со смартфоном неизбежно рискует разрушить семью. То есть кто виноват? Правильно, баба. Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод, это я цитирую Стерлигова, будет она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон, а не сойти с ума, особенно женщина, заявил в интервью Стерлигов, почему-то выступая на Ютубе. Мне кажется, его надо там за это как минимум забанить. И сказал, что в России фиксируется большое число разводов, ну и так далее. Буду вас потихонечку знакомить с этим, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, бредом сумасшедшего. Давайте обратимся к вам, к здравомыслящим. здравомыслящим людям, что становится причиной развода на самом деле. Если вы согласны с Германом Стерлигом, я совершенно не против, но имею право высказать свою позицию и свое отношение к этому герою, в общем-то, в том числе. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Может быть, у вас есть какой-то личный опыт, может быть, у вас есть опыт... как пример жизненный такой своих друзей, близких людей, знакомых, да господи, хоть соседей. В общем, кто виноват, что виновато в разводе? Меня, вот, честно говоря, удивляет эта позиция Германа Стерлигова. Ну, я вообще-то про смартфон, думаю, тоже не самые лучшие мысли. Но, как только появится звонок, вы мне это моргните, ладно? Но, почему тогда в этом виновата только женщина? То есть смартфон в руках у мужчины – это норма, это хорошо. Так вот, появляются после вот такие показатели большого числа развода после появления в руках женщины смартфона. Дальше еще одна блестящая цитата. Вот сейчас 100% разводов. Так, друзья, напомню, я поняла, надо напомнить. 8 800 200 ровно 9702. Вот сейчас 100% разводов. Это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. То есть у женщин он появился, по словам Стерлигова, получается, позже, чем у мужчин. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся. Да, и смартфон у всех в руках, совпадение не думаю, сказал бизнесмен. Кстати, у него тоже за плечами был развод. И отметим, что утверждение о 100% разводов, это то, что официальная статистика, конечно, не подтверждает. В 25-м году Росстат фиксировал заметное снижение числа расторгнутых браков. Только за первый квартал количество разводов снизилось почти на 27% по сравнению с тем же периодом предыдущих лет. У нас есть звонок из Москвы. Олег, еще раз вопрос. Что становится причиной развода на самом деле, по вашему мнению, уважаемые слушатели? Олег, слушаю вашу точку зрения.
11: Здравствуйте, Мария.
6: Здравствуйте.
11: Ну, вы помните, еще Маяковский писал, что любовная лодка разбилась о быт, да?
6: О быт.
11: Поэтому это финансовые и материальные проблемы, иногда вот психологическая несовместимость. Ну, это деньги и вот все эти материальные факторы. Ну, это вот немножко такая завиральная идея. Кто, что у женщин никто ничего отбирать не будет никогда. Здесь есть Конституция, равные права и так далее.
6: Да нет, ну, конечно, никто не пойдет на поводу у мужчины, который, в общем-то, ну, заявляет такие вещи. Мне так кажется, я надеюсь. Но, с другой стороны, я и с вами не могу согласиться. То есть вот это вот в болезни и здравии, в богатстве и бедности. В бедности нет.
11: Да, вот, ну, к сожалению, очень хорошо все не бывает, и реальность часто, так сказать,
6: А скажите мне, бывает. Пожалуйста, не-не-не, я все понимаю, скажите мне, пожалуйста, а кто кого бросает, кто беднеет и кто уходит, и, соответственно, кто виноват в разводе?
11: Ну, бывает очень по-разному, но часто девушки, женщины, они как бы стремятся к большему материальному, финансовому благополучию.
6: Спасибо большое. Обращаюсь я к своей эфирной подруге, ну и в жизни тоже, надеюсь. Екатерине, нас тут двое, мы эфир, соответственно, ведем с ней. Она сидит за пультом и принимает, кстати, ваши звонки, которые вы можете осуществить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ты понимаешь, Кать? Стерлигов раз, и сейчас еще один звонок, тоже мужчина, снова женщина виновата. То есть если наш с тобой муж, ну, у тебя свой, у меня свой, обеднел, то все, пиши пропало. Мы бросим. Я не согласна. Баба Яга против. Но я готова слушать дальше ваши аргументы. Убеждайте меня. Может, мне просто жизненного опыта не хватает. Я сейчас серьезно вообще не кривляюсь. 8 800 200 ровно 9702. Еще один мужчина из Ижевска. Сергей, здравствуйте.
12: Да. Я работаю 16 лет в такси. У меня вот этих историй очень много.
6: Рассказывайте. Вот. А кто... Да, зачем, подождите, у меня деформация журналиста, я же слово не даю сказать. Скажите мне, Сергей, а кто чаще всего делится такими историями с вами, мужчины или женщины?
12: В основном женщины.
6: Так, вот. Из-за чего разводятся? Рассказывайте.
12: В основном не смартфоны, а в основном экономика. То есть у них нет понимания совместного ведения, будем говорить так, семейного бюджета.
6: А я слышала такое, что сейчас вообще совместного бюджета редко встретишь. Сейчас у мужа свой бюджет, у жены свой. Я когда это слышу у своих друзей, а я не понимаю, а как они, я не знаю, хлеб, на чьи деньги-то покупают, которые едят вместе?
12: Вот, понимаете, я те же самые вопросы задаю. А кто колбасу покупает?
6: Сергей, а у вас есть жена, скажите мне?
12: Ну, будем говорить так, 47 лет.
6: Очень хорошо. А вы ей всю зарплату отдаете или она вам? Кто ведет семейный кошелек?
12: У нас три кассы.
6: Класс.
12: Одна касса, я называю тактической, это у женушки, которая ведет хозяйство. Вторая касса стратегическая, это которая за мной, я планирую будущее. И третья касса резервная.
6: Вот это мудро, мне нравится. Смотрите, и оба ведут расклад, и еще три корзины. Вот последний вопрос. Значит, экономика на первом месте, а на втором месте что причиной развода является? Я все жду адюльтер, я все жду измены.
12: Не, измены бывают, но, будем говорить так, это намного реже.
6: Принято, спасибо большое. Ага, да-да-да. Все, ушел.
12: Я говорю, в основном вот именно у них нет понимания семейного бюджета, в основном только из-за этого.
6: Ожидание чего-то, разбивающееся о реальность. Спасибо большое. Да. Друзья мои, вы можете также в письменном виде оставить свои ответы на мой вопрос. А для того, чтобы оставлять свои комментарии в письменном виде, вы можете подписаться на официальной странице Радио КП на Рутубе, в Одноклассниках, во ВКонтакте. Вот свое мнение оставлять. Здравствуйте, кто у нас следующий? О, вот, ну, наконец-то, женщина. Наталья из Москвы, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения, Наталья.
13: Моя точка зрения, ну, сначала хотелось бы высказаться по поводу господина, сказавшего, что во всех разводах виноваты женщины из-за смартфона.
6: Это Стерлигов, Герман. Кто-то говорит миллиардер, кто-то говорит экс-миллиардер. Мне все равно.
13: На самом деле не важно. Неудивительно, что от него сбежала жена. Несмотря на то, что он миллиардер, миллионер или тому подобное. Потому что рассуждать так, ну, никто не будет жить ни за деньги, ни не без денег. А развод происходит очень в большой степени. Виноваты, как правило, всегда оба. Но в большой степени сейчас наблюдается тенденция, что мужчины как-то не стремятся к тому, к чему стремится женщина. Женщине нужно дом, свое уютное гнездо, где она будет растить потомство. А мужчина как-то не очень об этом заботится.
6: Угу. Не помогает женщине, получается, достаточно.
13: Не помогает. Они как-то думают, что все это не думают, а очень многие сейчас говорят, что все это не важно. Ну, типа, она говорит, я хочу ездить на хорошей машине, а он ей говорит, ну вот ездишь ты на оке, едет же она, что тебе еще надо? Она ему говорит, я и работаю на двух работах, чтобы ездить на хорошей машине. А он говорит, ну я не считаю нужным работать на двух работах, чтобы ты ездила на хорошей машине.
6: Интересный, конечно, ход у вас мыслей. Спасибо большое. 8-800-200-9702. А что никто о ходоках не говорит? Мне кажется, это первый номер причин развода. Так, у нас минутка. Татьяна, здравствуйте.
14: Здравствуйте. У меня точка зрения, альтернативная всем. Дело в том, что и финансовые вопросы, и вопросы психологические в отношениях, там, измены или еще что-то такое, это в любом случае связано с развитием человека. Если его партнер как-то не, показывает, транслирует в мир какой-то... грубо говоря, такой паттерн поведения не очень подходящий, где-то по финансам сидит там на диване, например, не работает или еще что-то. Это показатель как зеркало человека, то есть то, на что ему нужно обратить внимание в своем развитии.
6: Как только 10 секунд, то есть один партнер развивается, а второй его не догоняет. Как я вас поняла? Простите, пожалуйста, просто сейчас прервет нас выпуск новостей. Спасибо вам большое.
15: Вопрос дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
16: Сказано на радио. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что?
22: Дыня – это огурец.
23: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только про...
24: Вопрос дня.
6: Так, я сейчас читаю ваши комментарии. Ну вот сама и предыдущая собеседница подтвердила, что им машину и дом подавай, пишет Александр Юрьевич на ВК. Так, дальше не по теме, а про мою национальность вдруг. У кого-то, видимо, уши настроены на паспортные данные. Так, смотрим еще. Женщина всегда уходит первая. Не знаю, я что-то такой статистики не встречала. Так, друзья мои, у нас вопрос, соответственно, что на самом деле является причиной развода? 8 800 200 ровно 9702. Давайте слушать следующий звонок. Сергей из Москвы, здравствуйте.
25: Я сейчас ехал в машине, краем уха услышал. Я так понимаю, у вас вопрос основной. Причина развода, что ли? Да, я так,
6: да, у нас тут Герман Стерлигов, если вы знаете, кто это, сказал, что у женщин надо отобрать смартфон, потому что иначе они к разводу придут.
25: Послушайте, меня, скажем так, в свое время интересовал этот вопрос. Угу. И можете это в Гугле забить, там где угодно. Есть 6 или 7 основных причин развода. То есть есть статистика всех, кто приходил в ЗАГС, и есть основные причины, из-за чего люди разводились. Они все банальные, но начинаются по памяти от основных. Алкоголизм одного из супругов, недостаточное финансовое, опять же, состояние одного из супругов, либо вместе, измены. Ну и там еще какие-то 6 там характеров не сошлись и так далее. В общем, 5, 6, 7 причин есть, они основные, они на поверхности. Они применять можете их, в принципе, к любому практически разводу. Они бывают смешанные. Ну вот, все давно уже посчитано в штуках, в граммах и так далее. Поэтому...
6: Дело в том, что посчитано или нет, в любом случае практически каждый человек придерживается своего определенного мнения, потому что у него существует свой персональный жизненный опыт.
25: Выбери свою, грубо говоря. Но есть вот там...
6: Но вы правы, да, есть несколько причин разводов основных. Это измены, финансовые проблемы, несовместимость характеров, проблемы в сексуальной жизни, дистанция эмоциональная и проблемы в различии воспитания детей. В подходах. Но вы правы, заметив самое главное, на мой взгляд, что все эти проблемы не существуют отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга.
25: Ну, есть, оно, они, да, то есть есть основные, а дальше миксуй, приплюсовывай, что хочешь делай.
6: Да. Так, а вы позвонили-то зачем? Сказать, зачем вы спрашиваете это? Потому что там
25: не известно. Не-не-не, я позвоню сказать.
6: Ишь ты, умный какой.
25: Не-не-не, ну зачем?
6: А вы-то сами разводились хоть раз?
25: Нет, я и не был женат ни разу.
6: А почему, если не секрет?
25: Да потому что прекрасно понимаю.

0: твоя повозка? Я, то есть, на ней передвигаюсь?
1: Нет, хорошо. Я не состою в официальном браке. Чем моя жизнь хуже, чем ваша?
0: А детей у вас сколько?
1: Ноль.
0: Хуже. Извините. Вот. Но это выбор каждого. Ваша жизнь не хуже, чем моя, конечно же. Я не имела права так даже пошутить. Просто дело не в том, что она хуже или лучше. Мы же говорим о том, что вы как бы перескочили с одной точки зрения на другое обсуждение. Мы говорим о том, брак нужен или нет, потому что, вы говорите, это же пережиток прошлого. Ладно, а то мы уйдем в другие дебри, а у нас главный вопрос – причина развода, на ваш взгляд. Нижний Новгород на связи. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела бы сказать свою точку зрения со стороны женского пола. Я считаю, что главной причиной развода очень часто, зачастую, я думаю, это тоже бывает на фоне измен, это понятно, банально. Еще отношение мужчины к женщине. Это очень важно. Вот когда мужчина не уважает женщину, то есть сегодня он оскорбляет, а завтра, ой, извини, все хорошо, и так на протяжении долгих лет, это ведет как раз-таки вот к разводу.
0: Это психологическое насилие называется. Такое есть. Просто насилие бывает трех видов. Физическое, психологическое и финансовое. Это вы описали психологическое насилие. Потому что бить не обязательно для того, чтобы совершать насилие над личностью. Но это причина. Спасибо вам большое. А вы сами-то были замужем? Или, ну, как, может быть, разводились? Вот какой опыт в этом плане?
2: Конечно, у меня такой опыт есть.
0: Сколько разводов за плечами у Алины?
2: Один. И 17 лет брака.
0: Жму руку.
2: К сожалению, я терпела.
0: И потом решились. А что, было сложно решиться на развод?
2: Да, я вообще нерешительная. Так скажем, стабильность, вот эта боязнь сделать шаг. Но скажу, девушки, не бойтесь, есть мужчины, на самом деле, которые будут вас любить, уважать.
0: Да.
2: То есть, когда женщина почувствует, что на самом деле есть другое, и тогда ей будет легче сделать шаг.
0: Но я давайте ради справедливости еще скажу, что чтобы не выглядела наша беседа, что все мужики гады, а женщины такие феи, но иногда могут феянуть. На самом деле, среди всех людей, независимо от пола, есть плохие, хорошие люди, совершающие насилие в любом его формате, или наоборот, уважающие, любящие и ценящие. И мужчины тоже уходят от женщин, когда понимают, что совершили какой-то неправильный выбор. Спасибо вам большое. Мне просто хочется быть более объективной, поэтому я немножко от себя корректирую. А так, конечно, принимаю вашу точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Виктор из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю вас.
3: Очень рад, что до вас дозвонился. Недавно отметили годовщину свадьбы, 15 лет. Ну, может быть, и небольшой срок, но и не маленький.
0: Да, вообще-то большой срок. Хороший срок. Ну,
3: по нынешним меркам, может быть, да. И, исходя из личного опыта, я считаю, что один из главных, не главный, может быть, а один из главных причин развода – это эгоизм и покидание зоны комфорта, когда человек живет один, и после того, как он вступает в брак, он начинает прощаться со своей зоной комфорта, и ему нужно в каких-то делах переступать через себя.
0: Виктор, давайте называть вещи, а то вы так интеллигентно выступаете, подбираете слова. Давайте вещи. Кому-то из супругов приходится переступать через что-то, раскиданное посреди пола. Это вот та зона комфорта, когда человек живет один, может себе позволить. Вы о таких вещах или о каких-то более серьезных?
3: Да, принимать человека таким, как он есть. А вообще, считаю, что вот институт семьи у нас немножко потерян. И нужно с детства детям рассказывать, объяснять и личным примером показывать. Личный пример – это как самое главное. Отношения женщины с мужчиной, как должны общаться, разговаривать, как просить прощения.
0: Ну что, в принципе, просить прощения – это нормально. Да, я вас понимаю.
3: Да, без каких-то истерик, там, срывов, там, оскорблений. И дети же, они видят, как родители общаются, что происходит.
0: Понимаю, спасибо, спасибо. И у них складывается формирование.

0: Картина мира. Вы бы видели, сколько человек мне написало, ну, чуть ли не капслоком. А, это один пишет, значит, Маша, не слушай девок, Маша, живи с мужем, Маша, не разводись. Есть мой генерал. Так, следующее сообщение. Причины развода не сошлись характерами. А эта дама из Москвы, ну и дальше не очень красивое слово. Чего это муж должен работать на двух работах, чтобы жене машину купить? Пешком ходи, баба на корабле к беде. Ну, Алекс, вы так долго не проживете со своей второй половиной. Да и москвичек-то нет. Это борзые. Ну ладно, все, я не буду. Это оскорбительно, что вы пишете. Нет, моя бывшая жена хорошая женщина, пишет тут же в оправдание. Так, раскрыта измена одного из супругов. Это вот причина. Института семьи в России, увы, нет. Знаете, я никогда не понимала, что такое институт семьи. Ну вот, может, я какая-то ущербная. По мне так это вот то, что ты смотришь и на своих родителей, на бабушек с дедушками, как они живут. А если там не самый положительный пример, то какие-то выводы делаешь на основе влияния среды, прочтенных книг, просмотренных фильмов. Давайте еще один звонок примем, и я буду подводить итог голосования. Ставрополь на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А рассказать виновство и в чем, почему люди разводятся... А, знаете, я, наверное, никто не расскажет. Почему? Потому что каждый день смотрят примеры. Да вот тот лучше, вот та лучше, вот я к нему пойду. Когда только начнут работать пары в отношениях и будут говорить друг другу прямо, вот тогда, может быть, и меньше станет этих разводов.
0: А, то есть правду почему? Надо говорить. Я понимаю, да. Извините, пожалуйста, вот сейчас сказать должна вам спасибо и попрощаться, и быстро подведу итог. Когда-нибудь вы разводились? В ВК мы проводим опрос. Да, нет, никогда не стоял в браке. 35% – это второе место. Нет, третье место. Нет, я в браке. Второе место. Нет, никогда не состоял в браке. А первую строчку занимает версия «Да, один раз разводился». На последнем месте «Да, несколько раз». Вот такие у нас слушатели разнообразные.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: 5 человек, в том числе 2 детей, пострадали в Белгородской области из-за ударов БПЛА, сообщает оперштаб. Других подробностей пока нет. В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Это заявили в Комитете Госдумы по обороне. Минобороны неоднократно заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухами сообщение о новой волне мобилизации. Он сказал, что это информационные утки. И то же самое заявлял замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
2: О стихийных бедствиях.
6: После схода Селия и наводнения в Непале продолжается розыск выживших и погибших. Совет по туризму республики сообщил, что удалось найти и спасти 184 человека из числа иностранных туристов. В списке тех, кто еще не вышел на связь, 420 граждан 15 государств, в том числе россияне. Тем временем военные проводят спасательную операцию на местной ГЭС. Сотни строителей, работавших там, могли оказаться под землей в тоннелях в момент схода Селия. Пока не удается установить местонахождение почти 1000 работников. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на независимую ассоциацию производителей электроэнергии Непала.
2: О референдуме.
6: В Исландии сегодня стартовал референдум о вступлении в Евросоюз. Если граждане поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в сообществе потребуют одобрения на втором голосовании. В 2009-м, после финансового кризиса, Исландия подала заявку на вступление в ЕС. В 2014-м к власти пришло правоцентристское правительство, оно приостановило эти переговоры. Спустя 2 года заявка была фактически отозвана. Вопрос о возобновлении консультаций был вновь поднят после прихода к власти проевропейского кабмина. Изначально Исландия планировала провести референдум в 2027 году, но процесс решили ускорить, в том числе на фоне заявлений Дональда Трампа о желании включить Гренландию в состав США и введения американских пошлин, которые ударили по исландской экономике.
2: О туризме.
6: Москва стала самым востребованным внутренним направлением для путешествий россиян в сентябре. Среди зарубежных поездок лидером оказался Ереван. Об этом сообщили в сервисе путешествий «Купи билет». Спрос на поездки в Москву в сентябре оказался на 23% выше, чем на Санкт-Петербург. Северная столица попала на 2-е место, замыкает тройку лидеров на внутренних направлениях Сочи. Далее в списке Калининград и Махачкала.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Эту программу я традиционно веду вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте и добро пожаловать.
7: Добрый день, Мария.
0: Сегодня у нас в гостях астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Бисекало. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте,
0: Александр Михайлович. И тоже добро пожаловать. Знаете, Александр Михайлович мне сделал внушение. Он говорит, что я не очень романтична в последнее время, поэтому напомнил, что август – месяц звездопадов. И поручил с этого начать. А дальше вы уж как-то сами, товарищи академики. Ну, в общем, сегодня я хочу поговорить с вами о звездах, конечно же, потому что это и романтично, и научно, и очень интересно. Да, Александр
7: Михайлович? Вот звездопады. Звезды падают. Чуть их меньше становится на небе, куда они деваются. Ну, вот понятно, что это шутка, но тем не менее, давайте начнем с того, что, собственно, представляют из себя эти августовские звездопады, имеют ли они какое-то отношение к звездам. Ну и дальше, а что реально мы видим на звездном небе?
8: К счастью, наше общество достаточно образованное, поэтому, я думаю, большинство слушателей и читателей понимают, что звездопад – это не падение звезд. Это мелкая пыль, которая проникает в атмосферу Земли, разного размера, не обязательно совсем мелкая, и, не долетая до Земли, сгорает. Как правило, это следы прохода кометы, И когда вот сейчас самая знаменитая, это Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, это прошла комета, и после нее остались частички. Земля проходит через этот хвост, ну и это повторяется там ежегодно. Красивое, абсолютно красивое явление. Самое важное – успеть загадать желание. Как только вы загадали,
7: понятно,
8: желание,
7: то есть звезд будет. На небе меньше не
8: становится. Звезд от этого меньше не
7: хорошо.
8: Станет точно.
7: А вот все-таки мы с вами романтически настроенные, вышли
8: желание
7: ясную,
8: загадали.
7: Ясную погоду вместе с Машей, вместе с вами, смотрим на звездное небо и видим звезды разные по светимости, разные по цвету, разные по размеру. Вот как здесь это классифицировать на научном языке?
8: Ну, надо сразу сказать, что когда мы говорим о блеске звезды, понятно, что тут очень много обстоятельств. Это и собственный блеск звезды, это и расстояние, на котором она находится, и условия, в которых она помещена. Если она закрыта, там, допустим, пылевым облаком, то увидите только часть света. Но, в принципе, то есть в начальный момент, когда родились звезды, они рождаются там в соответствии с некой функцией масс. Маломассивных звезд, то есть звезд маленьких, карликов, намного больше, чем реально массивных звезд.
7: А вот теперь здесь. Вот вы произнесли слово «карлики». Есть карлики, есть гиганты. Вот что это значит, так скажем, по размерам? Ну, у нас есть размер Солнца.
8: Ну, характерный размер Солнца. Угу. Одна масса Солнца, один радиус Солнца. Это желтый карлик.
7: То есть Солнце – это карлик.
8: Это карлик.
9: То есть нас греет карлик?
8: Да.
9: Мой мир не будет прежним.
8: Но это на самом деле хорошо, потому что маломассивные, с массивных звезд начну, они очень быстро эволюционируют. То есть если звезда массы 30 масс Солнца, она свой жизненный путь заканчивает за десятки миллионов лет. Звезда похожа...
7: И тут уже есть о чем подумать.
8: Тут есть о чем подумать. Звезда, похожая на Солнце, карлик, вот желтый карлик или там еще более массивные красные карлики, это миллиарды лет. То есть вот характерное время жизни Солнца, ну, примерно время жизни Вселенной. То есть 10 миллиардов там, против 13,5 миллиардов лет. И это очень важно, потому что это создает для нас условия, когда возникает атмосфера, когда, в принципе, может возникнуть жизнь. И благодаря этому мы с вами здесь сейчас сидим и разговариваем.
7: То есть карлики, они счастливы тем, что они живут долго. Их время жизни характерное может существенно превышать время жизни Вселенной.
8: Да.
7: То есть они очень-очень медленно выгорают.
8: Они медленно выгорают, да, совершенно верно.
7: А гиганты, наоборот, они очень хорошо видны на небе, но быстро сгорают.
8: Да.
7: А вот если взять... Давайте просто возьмем нашу галактику, чтобы далеко не ходить. Вот в нашей галактике сколько, если мы говорим по распределению масс или по количеству звезд, сколько карликов разных цветов? Потому что карлики же тоже светят,
8: конечно,
7: светят
8: конечно,
7: по-разному.
8: Да.
7: И сколько гигантов?
8: Ну, если говорить по количеству, давайте говорить, то абсолютное большинство звезд это, конечно, карлики.
7: То есть счастливые карлики, которые живут долго.
8: Которые живут долго, которые... Ну, а тут тоже, тут счастье, оно и счастье, с одной стороны, и несчастье, с другой стороны. Потому что карлики, звездочки относительно неспокойны. Вот красные карлики – это звездочки, которые все время вспыхивают. То есть у них собственные вспышки, соответствующие корональные выбросы массы, и звезды не, ну, такие, не лучшие для организации жизни. Спокойные, вот похожие на Солнце, то есть ну, мы живем, в принципе, в таких тепличных условиях. То есть когда звезда спокойная, когда живет долго, когда есть время организоваться там жизни и прочим вещам. Две трети карлики. Но самое интересное здесь даже...
7: Смотрите, а вот вопрос, извините, такой. Вот две трети карлики, но если карлик светит слабо, может быть, есть такие карлики, которые мы нашими современными методами диагностики вообще не видим?
8: Абсолютно
7: правильно. И может быть, так сказать, вот эта вот темная материя, которую мы с разных сторон изучаем, она в этих карликах невидима, сосредоточена.
8: Вы абсолютно правильно, Александр Михайлович, говорите, потому что на самом деле существуют так называемые коричневые карлики. Это звезды, которые на пределе светимости. То есть Международный астрономический союз определил массу, с которой начинается, возникает понятие звезда, как 13 масс Юпитера. То есть, если вы больше 13 масс Юпитера, то вы считаете звездой, то есть, это достаточная гравитация, чтобы тело стало, там, ну, условно говоря, круглым, и началось горение внутри.
7: То есть, если бы наш Юпитер был в 13 раз массивнее, да, то он превратился бы в звезду.
8: Да, да, вполне возможно. Ну, там, как обычно, много всяких превходящих обстоятельств. Но вот эти коричневые карлики, они, их много. Их, еще раз, чем меньше массы, тем больше таких тел. Их очень много. И их не видно. То есть, их находят сейчас, ну, буквально там считанные единицы для того, чтобы оправдать само существование вот коричневых карликов. Но их очень много. Сколько процентов массы в них запасено? Вопрос сложный, дискуссионный, потому что функция, начальная функция масс, она как бы она известна по той выборке, которая есть. Там есть эффекты селекции, и когда вы ничего-то не видите, вы только гадаете, вы асимптотически проводите эту функцию масс.
7: Смотрите, а почему не темная материя? Вот мы с Машей слышали очень уважаемых спикеров, которые рассуждали, что темная материя – это, может, нейтрино, может быть, это аксионоподобные частицы и так далее. Черные дыры, такие первичные. А вот эти темные карлики, может,
8: и все объясняют? Коричневые карлики. Ну, даже в самых оптимистических прогнозах, то есть, если вы функцию массы сделаете так, как вы захотите, конечно, там небольшой процент массы запасен. Так же, как в отдельно летящих планетах, там в невидимых одиночных черных дырах, потому что это довольно малое количество все-таки.
9: То есть темной материи намного больше, поэтому это не могут быть коричневые карлики.
8: Барионная материя это там всего 5%, и это вот на уровне. То есть вы сделаете не 4,5%, а 5,5%, если все, допустим, откроете. Но это не решит проблему с теми 80, которые нам.
9: Александр Михайлович, вы назвали счастливыми коричневые карлики, вернее, счастливыми эти звезды, да? А я сразу вспомнила, что счастливыми бывают те, кто нашел себе пару. Я хотела спросить про двойные звезды.
8: О, как красиво.
9: Да. Во-первых, мне интересно, чтобы мы могли объяснить нашим слушателям, что такое двойные звезды, почему они представляют интерес, особенно для астрофизики. Вот, пожалуй, с этого начнем.
7: Вот действительно, смотришь на звездное небо. Какие же они двойные, они все одиночные, а оказывается, не так.
8: На самом деле, это очень серьезный вопрос, потому что вот мы сейчас с вами говорили про судьбу звезды, эволюцию, но в действительности звезде проще образоваться в паре, потому что закон сохранения углового момента говорит о том, что он сохраняется. И это означает, что когда из протопланетного, протозвездного облака формируется звезда, ей проще организоваться в пару, либо в звезду там, с планетной системой, тогда исчезает проблема сохранения углового момента.
7: То есть в процессе гравитационного сжатия и образования звезды для того, чтобы выполнялись все законы сохранения, в которые мы с вами свято верим, системе удобнее превратиться в двойную.
8: Совершенно верно. И таких звезд действительно большинство. То есть, ну, среди классических астрономов ходит такая шутка, что все звезды двойные, а те, которые не двойные, они кратные. То есть они тройные, четверные.
9: А что же наше Солнце?
8: Ну, наше Солнце это тоже. Понимаете, Юпитер это не дозревшая звезда.
9: Это я, да, это я понимаю.
7: То есть пара Солнцу Юпитер.
8: Хотя это в каком-то смысле тоже.
7: Юпитер, ему в 13 раз не хватило, чтобы стать реальной парой Солнца. Да.
9: Коллеги, я вас сейчас прерву буквально на несколько мгновений. Мы вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Реклама.
10: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
12: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг, матерый, приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политессы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готова или нет. Если с эскалацией, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
9: Мы возвращаемся. Это «Время науки» на Радио КП. Сегодня говорим о двойных звездах. Будем говорить, я вам клянусь, в экзопланетах. У нас сегодня в гостях астрофизик, доктор физико-математических.
13: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
14: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
17: То есть вы видите вспыхивающие звезды на небе, и это все объясняется.
7: То есть более массивная звезда постепенно начинает отжирать вещество у менее массивной звезды, в зависимости от того, на каком расстоянии они находятся. Но в этом процессе звезда меньшей массы сбрасывает массу, приближается к звезде более тяжелой, и в результате как-то кончает свое существование.
17: Ну, это тоже, но это такой достаточно долгий процесс. Я-то говорю о более простых вещах. Вот это вещество, которое выпадает на поверхность, там есть разные сценарии. Если падает мало, то это вещество копится. И как рано или поздно накапливается до нужного состояния, чтобы там начались термоядерные реакции. Как только возникает вспышка, мы видим это как вспышку новой. Если этого вещества падает достаточно много, то оно может гореть в таком постоянном режиме. Мы видим такую относительно яркую звезду, которая горит, но на самом деле это горит внешний слой топлива на поверхности. Ну вот, очень-очень много всяких вещей.
9: А
17: вот
9: у меня возник вопрос. Да, вы знаете, вот когда мы говорили про недопару к нашему Солнцу, все-таки у меня возник вопрос о расстоянии между парными звездами. Моя фантазия всегда их рисовала, ну, не так, что ли, далеко друг от друга. А вообще, на самом деле, они вот если на примере нашей системы, чтобы мы представили себе, далеко или...
7: Насколько
9: как
7: тесный
9: Меркурий
7: контакт?
9: Солнца, да.
17: Хорошо. Я тогда попробую чуть более системно про это дело рассказать. Вот предположим, что мы знаем про двойные звезды все.
9: Угу.
17: Есть звезды, которые называют визуально двойные, когда вы просто видите две звезды, которые могут обращаться друг вокруг друга там, ну, десятки, с периодом десятки лет. Есть относительно широкие пары. Их называют спектральные двойные, когда звездочек мы уже глазом различить не можем, мы даже в телескоп не видим, но по спектральным линиям видим, что там двойной объект. И эти звездочки, ну, характерный период обращения – это годы. А есть совсем тесные двойные системы, когда звездочки находятся на таком близком расстоянии, что их период обращения одного вокруг другого – это часы. И вот здесь, когда пары широкие, весь обмен веществом между ними – это посредством звездного ветра. Звездный ветер – это небольшие темпы массы обмена. Как только звездочки становятся достаточно близкими, я не знаю, нужно ли здесь рассказывать, что поле сил в такой системе описывается потенциалом Роша, и у этого потенциала есть 5 точек калибрации, одна из них расположена между компонентами системы, и эквипотенциаль, проходящий через эту точку калибрации, называется полость Роша.
7: Ну, для убедительности, что здесь собрались серьезные ученые, наверное, принимается.
17: И если звезда в ходе своей эволюции заполняет вот эту полость Роша, то градиент давления в точке калибрации оказывается несбалансирован, начинается обмен веществом, то есть перетекание... Просто перетекание вещества с одной звезды на другую. И здесь темп может быть гигантским. То есть 10 минус 5 масс Солнца. Это означает, что за 100 тысяч лет одна масса Солнца перетекает на вторую звезду.
7: Смотрите, а вот эти вот приливные явления, как говорят, это вот...
17: Это еще есть? Ближе. Это еще ближе. Ближе. Конечно. Нет, ну, здесь это характерно, расстояние, это несколько радиусов звезды между... Приливная начинается... Там есть еще такая промежуточная стадия общей оболочки, называется, когда они настолько близки, что у них уже фактически общая оболочка.
7: Дмитрий Иванович, а откуда мы это знаем? Мы же вот так вот детально
17: вот,
7: смотреть не можем.
17: Это хороший вопрос.
7: Да.
17: Наука. Не, ну, на самом деле, что-то мы знаем, конечно, из наблюдений. Наблюдение сейчас довольно хорошее. И, например, вот обращение звезд – это томография, которая нам позволяет восстановить ну, довольно много характеристик. Вот Мария упомянула аккреционные диски. Просто когда начинается обмен веществом, перетекание с одной звезды на другую, то если вторая звезда, на которую течет вещество, большая, то эта струя просто попадает в атмосферу звезды, ну и там свои. Но если это второй компонент – это вырожденная звездочка, белый карлик, там черная дыра или нейтронная звезда, то это вещество не попадает на поверхность, совершает оборот, дальше по действиям диссипативных процессов расплывается в аккреционный диск, у вас формируется классическая картина тесной двойной системы, когда есть две звезды, есть струя вещества из точки Лагранжа и аккреционный диск. И вот это все с помощью спектрографов можно исследовать достаточно хорошо, особенно с помощью космических спектрографов.
7: И это, которые на орбите.
17: Которые на орбите, да, телескопы. Вы знаете, что довольно много телескопов и сейчас работает, и мы очень ждем запуска российской космической миссии «Спектр ультрафиолет». Но я хочу сказать, что это как бы дает нам некие такие точки в пространстве параметров. Но, конечно же, гигантскую работу ведут теоретики. Потому что нужно... Ну, вы знаете, что такое любое моделирование. Это сначала физическая модель. Вот мы с вами сейчас про физическую модель поговорили. После этого должна быть математическая модель. Мы знаем, плазма это или не плазма, нейтральное вещество. Уравнение газовой динамики, уравнение магнитной газовой динамики, если есть магнитное поле. Это математическая модель. После этого должна быть численная модель. То есть, когда вы эти уравнения умеете решать. Я думаю, что ни для кого из слушателей и читателей «Комсомольской правды» не секрет, что все большие компьютеры, суперкомпьютеры создаются для решения двух задач. Раньше создавались для военных, про это мы говорить не будем, и для решения астрономических задач. Сейчас появилось третье направление – это искусственный интеллект, где суперкомпьютеры также важны.
7: Нет, ну мы здесь часто говорим действительно о том, что развитие суперкомпьютеров связано с развитием ядерно-оружейных комплексов, с задачами, связанными с моделированием ядерных процессов. И поэтому тут ясно, что
17: нет, это, слушатели это как и зрители об этом знают. Это не секрет. Да. Но вторая по значимости задача, то есть это вот задача астрофизическая.
7: Дмитрий Валерьевич, ну вот мы написали уравнение, создали модель на суперкомпьютере, обсчитываем, ну и вроде как бы убеждаемся, может быть, даже в какой-то ретро-постановке.
17: Сравниваем с наблюдениями.
7: Да, сравниваем с наблюдениями. Но ведь есть еще и лабораторный эксперимент.
17: Конечно.
7: Вот,
17: конечно.
7: А какова роль лабораторного эксперимента? Я это говорю потому, что в Национальном центре физики и математики у нас есть специальное направление по лабораторной астрофизике, геофизике, когда эксперименты ставятся на Земле, но они ставятся для того, чтобы моделировать процессы, которые проистекают там в недрах звезд, планет и так далее.
17: Это исключительно важная тема, но вот прежде чем коснуться лабораторного эксперимента, я все-таки вот, Мария, хочу про аккреционные диски поговорить. Вот мы поизучали, мы все понимаем, аккреционные диски мы видим, мы умеем что-то про них говорить. Но есть совершенно тривиальная задача с точки зрения там современности, ученого задача тривиальная, которая до сих пор не решена. Вот сформировался аккреционный диск. То есть мы все знаем, он вязкий, там есть тепловыделение. И, а самое главное, что вязкость определяет ту скорость, с которой вещество упадает на поверхность звезды. Мы берем стандартную систему уравнений. Ну, то, что мелкая вода, это эти эксперименты лабораторные ставились в институте, в Курчатовском институте много лет назад. Поставляем кинематическую вязкость, и у нас оказывается, что скорость аккреции отличается от той, что мы наблюдаем, на 10 порядков величины. То есть 10 порядков – это много даже для астрономии.
9: Еще одна пауза, послушаем новости, ну а затем «Время науки» снова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
6: Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Это сообщает РИА Новости. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, и отмечал, что переговоры глав государства пройдут в неформальной обстановке. Также сообщалось, что Лукашенко и Путин обсудят торгово-экономические связи и работу над совместными проектами.
2: О стихийных бедствиях.
6: Трое россиян были эвакуированы в Непал из Тибетского автономного района Китая после оползня и последовавшего за ним наводнения. По данным российского посольства, 8 россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия. Для иностранцев в Тибетском автономном районе организовали эвакуацию через КПП Джанму. В российском посольстве уточнили, что координируют вопросы выезда соотечественников с МИДом Китая, а также с коллегами из посольства России в Непале. К наводнению привел частичный обвал ледника на горе Лангтанка-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли более 600 человек. Почти 2500 считаются пропавшими без вести. Власти оценивают ущерб минимум в 4 миллиарда долларов. По данным Непальской независимой ассоциации производителей электроэнергии, до сих пор не удается установить местонахождение нескольких сотен сотрудников ГЭС и смежных объектов. По данным СМИ, людей могло заблокировать в подземных тоннелях сооружений. В интернете в наши дни очень много информационного мусора и очень много недостоверных вещей. Это заявил сегодня Владимир Путин. Он сказал об этом на встрече с преподавателями, студентами и учащимися педагогических классов. В июне Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов при ограничениях интернета. Президент говорил, что россияне должны иметь бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам. Путин убежден, что страна добилась полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера «Макс». Власти Нижегородской области готовы обсудить проведение в регионе концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин. По его словам, регион готов рассмотреть различные варианты. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: И снова здравствуйте. Это «Время науки» на Радио КП. Кстати, все выпуски нашей программы вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. Сегодня у нас в гостях астрофизик Дмитрий Бесикало. Давайте продолжать.
7: То есть вот эта вязкость или вопросы, связанные с диссипацией энергии в аккреционных дисках, мы не понимаем.
17: Мы не понимаем. Была совершенно великая работа сделана в 1972 году Николай Иванович Шакура, член-корреспондент Российской академии наук, и Рашид Алиевич Сюняев, академик Российской академии наук. Тогда Николай Иванович был студентом, а Рашид Алиевич – аспирантом. Они сказали, что это на самом деле турбулентная вязкость. И они придумали такое решение. Это параметр Шакура-Сюняева, сейчас называется альфа-параметр, который позволяет объяснить наблюдаемые вещи.
7: Но здесь надо пояснить, чем реальная кинематическая вязкость отличается от турбулентной. По-простому, что это, в чем разница?
17: Ну, тут вопрос, что такое турбулентность.
0: Что
17: у вас есть некий набор вихрей, который переносит угловой момент более эффективно, чем
7: взаимодействие с столкновением частиц.
17: Да. Угу. Хорошо, все, проблема решена, все счастливы. Но...
7: Наверное, надо еще сказать, что эта знаменитая работа имеет...
17: Она самая высокоцитируемая в астрофизике.
7: Это работа вот российских ученых, студента и аспиранта.
17: Все, дальше все решили. Все молодцы, все счастливы, но дальше люди стали исследовать аккреционные диски. А они газодинамически абсолютно стабильны. Там не может возникать турбулентность. Хорошо. Примерно в середине 90-х годов такие два американских товарища, Балбус и Хауэль, они сказали, что, наверное, это связано с магнитным полем, и они переоткрыли неустойчивость магниторотационную. Ее впервые открыл Евгений Павлович Велихов, академик Российской академии наук, недавно скончавшийся, к сожалению, в 59-м году. И Чандрасекар там в 61-м, он немножко тоже поработал.
7: Значит, над этим. Чтобы было более понятно, то есть это процессы, связанные не просто с перетеканием, взаимодействием вещества, это плазма.
17: Это плазма, это чистая вода.
7: Это плазма. Да. А для плазмы, поскольку это движение заряженных частиц, это токи, важно присутствие магнитного поля.
17: Совершенно верно.
7: И вот когда мы включаем этот фактор магнитного поля в описание аккреционного диска, он начинает вести себя по-другому.
17: Да, он становится неустойчивым. В принципе, там может возникать турбулентность. Замечательная идея, красивая, все. Но дальше все столкнулись с тем, что при этом у вас генерятся магнитные поля, и неустойчивость гасится. Угу. То есть она не может развиваться бесконечно. У вас должна быть вот по мере приближения к звезде неустойчивость должна исчезать. Как же передавать момент? И вот здесь Евгений Павлович, я помню, на его семинарах многократно обсуждалось, поставить лабораторный эксперимент. Угу. То есть закрутить в кастрюльке какой-то металл и попробовать разобраться с этим делом. То есть вот лабораторная астрофизика здесь – это, конечно, важнейшая часть, потому что... Ну, понятно, вот мы сейчас уперлись, и мы не понимаем. То есть все разделились на две части. Часть верит, часть не верит.
7: То есть, Мир Иванович, идея заключается в том, что в условиях лаборатории, когда мы все хорошо контролируем, управляем, измеряем, ставится эксперимент, который описывается уравнениями, которые мы проверяли, в которые мы верим, и мы смотрим, насколько мы правильно понимаем то, что происходит.
17: Да, если методы...
7: Если мы убеждаемся, что оно совпадает, теория с экспериментом, мы говорим, ага, значит, и там, на небе, куда мы не можем дотянуться, наши уравнения работают.
17: Ну да, если работает подобие. То есть, если вы можете людям, другим людям объяснить, что да, я взял у себя на Земле вот с нашим маленькой гравитацией кастрюльку сделал, да. Но поскольку все мои параметры, безразмерные числа таковы, что я их могу там...
0: Масштабировать
17: или да. Аппроксимировать на далекие объекты.
7: Короче, вот какие сейчас... У нас в стране наиболее интересные эксперименты ведутся по моделированию вот этих вот процессов. И с помощью чего эти? Что за инструментарий?
17: Ну, я так скажу.
7: Вы говорили о первых экспериментах, которые там вот эти кастрюли и так далее. А что сейчас?
17: Сейчас в первую очередь, это, конечно, я бы выделил работы, связанные с исследованием джетов. Это несколько установок в разных городах. Это в Курчатовском институте, это плазменный фокус, это в ЦНИМАШе такой же фокус был, он, к сожалению, разобрали инструмент. Это большая плазменная установка в ИПФАНе, родном ИПФАНе, КРОТ. Это большая плазменная установка в Институте лазерной физики в Новосибирске. И это установка в РФИАЦ в НИЭФ.
7: Вот. Нет, понятно, что это установки, в которых есть плазма, плазменные процессы.
17: Да.
7: А эти джеты-то, они чем
17: дальше,
7: делаются?
17: Лазером. Дальше все просто. У вас есть материал, в который стреляют лазером, вылетает поток плазмы, и дальше его... Причем, коллеги, дело очень, очень сложное. То есть, перелет в магнитном поле, коллимация в магнитном поле, пытаются сделать сферический поджиг с разных сторон, чтобы сферический разлет был. И эти работы, я бы так сказал, они помогают в значительной степени, помогают разобраться с тем, что мы действительно...
7: То есть, это достаточно мощные лазеры, которые производят воздействие на мишени с вылетом плазмы.
17: Да, с довольно большой скоростью.
7: Инициирует вот похожие процессы на те, которые идут в двойных звездах, вот эти вот джеты и так далее. И дальше, ну, фактически неважно, что за инициация была, вот та динамика, которая идет, мы изучаем, сопоставляем ее с нашими теоретическими представлениями. Если у нас все сходится, мы говорим, что там, где никаких лазеров нет, и так сказать, инициация всех этих джетов другая, процессы похожи.
17: Да, совершенно верно.
9: То есть мы стараемся, тратим столько усилий, средств только ради того, чтобы доказать, что наша физика верна и работает она там, в том числе, как и на Земле?
17: Мария, вы сейчас затронули исключительно важный философский вопрос. А вообще зачем вам фундаментальная наука?
9: Нет.
17: Это исключительно важно. Я хочу сказать, что сомнение о том, что нам нужна фундаментальная наука, периодически возникает. Причем чем сложнее времена, тем чаще этот вопрос задают. Ну, я не буду рассказывать там известную историю про электричество, например, но надо отчетливо понимать, что вся фундаментальная наука работает. Весь вопрос, через какое время она станет прикладной. И, ну, вот, например, Александр Михайлович занимался там LIGO. LIGO – это детектор гравитационных волн, который, ну, стоил колоссальных денег и нужен был только для того, чтобы подтвердить, вообще говоря, теорию относительности, которая никого особо не интересует. Но в процессе создания LIGO они до момента обнаружения треть всех расходов они покрыли за счет патентов, которые они продали, поскольку это исключительно важное, сложное оборудование и сенсорика,
7: которое применимо в других областях. Вы, кстати, а ведь первый объект, который мы в LIGO идентифицировали и наблюли, да, это было столкновение
17: слияния двух черных дыр
7: именно в двойной системе.
17: Да, конечно.
7: И вот этот момент, самый последний, вот этот вот звон такой характерный, сменяющий частотой, это как раз вот то, собственно, о чем вы говорили, когда обсуждали эволюцию двойных систем.
17: Да, это было слияние черных дыр, причем необычных масс, то есть звездных масс, которые раньше так как-то не воспринимались, были солнечных масс, ну, звездных масс, и были сверхмассивные. Но я хочу сказать, что вот вся фундаментальная наука, она в принципе, то есть не надо думать, что люди, которые занимаются там исследованием джетов, они не заботятся о человечестве.
9: Нет, я так искренне не считаю. Я просто действительно до сих пор у меня осталось ощущение, что я не получила ответа. Мы это изучаем ради чего-то или просто пока изучаем? Меня это тоже удовлетворяет. Просто пока изучаем.
17: Фундаментальная наука изучает вещи, которыми, ну, я бы так сказал, закономерности, которыми определяется эволюция нашего мира.
9: Все. Спасибо, как я свободна.
7: Как в истории с Фарадеем, one day you will tax it.
9: Okay, I got it.
7: Придет время,
17: когда вы будете
9: монетизировать это.
7: Да, облагать налогом.
17: Облагать налогом
9: электричество. А, точно, да-да-да.
17: Нет, и здесь, ну, я не знаю, но вот давайте мы вспомним совсем недавнее событие. В 95-м году открыли первую экзопланету вокруг звезды главной последовательности. Это был Мишель Майер и Дидье Кьело. Дидье Кьело, кстати, студентом Мишеля был в то время. И у них был спектрограф с разрешением, ну, там, несколько метров в секунду. То есть они мерили скорость с разрешением несколько метров в секунду. Через 25 лет Мишель с гордостью хвалился тем, что они поставили новый спектрограф с разрешением сантиметров в секунду. Два порядка величины за 20 лет. И это было исключительно потому, что задача...
7: Двигателем была фундаментальная наука.
17: Конечно. Да. Это было настолько интересно, что все бросились этим заниматься и смогли. И это пошло дальше везде. Ну, вот Мария, или там совсем какие-нибудь простые вещи. Ну, вы все, наверное, бесконтактными термометрами пользуетесь.
9: Есть такое, конечно, вот я их использовала.
17: Это было придумано в астрономии.
9: Ну, ладно, вы меня, так сказать, удивили.
17: Нет, ну, это действительно, ну, потому что люди, у нас же нет возможности приоритете померить, поэтому придумают разные методы. Или томография, например. Томография тоже астрономическое понятие.
9: Коллеги, я вас сейчас прерву, хотя не хочу, но нужно, потому что у нас впереди новости, а затем «Время науки» вернется в эфир.
2: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано реклама.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Итак, мы возвращаемся в эфир. Давайте продолжать. У нас в гостях астрофизик, академик Российской Академии Наук Дмитрий Валерьевич Бесекало.
7: Дмитрий Валерьевич, вот зашел разговор об экзопланетах. И действительно, это страшно интересно. Это один из самых таких вот сейчас драйверов в мировой науке. Это поиск там разума внеземных цивилизаций и так далее. Скажите, а вот эти экзопланеты, которые как раз подозреваются на обитаемость, их нахождение как-то коррелирует с тем, что они возле звезды, которая в составе там двойной находится? Есть тут какие-то такие приметы, что эти экзопланеты любят какие-то особые звездочки, а может, и двойные системы?
17: Ну, давайте я тогда чуть, может быть, более развернуто. Вот сейчас известно примерно 6400 звезд, еще примерно 10 тысяч экзопланет, еще примерно 10 тысяч кандидатов. То есть выборка не такая уж большая. Ну, давайте вот про эти 6400 говорить. Из них совсем небольшое количество найдено вокруг двойных звезд.
7: Причем вокруг. Хотя вот эту Проксима Центавра.
17: Да. Ну, это скорее, пока это скорее исключение. Это причем найдено и вокруг самой двойной системы, и вокруг одного из компонентов двойной системы. Но такие планеты есть. Но связано это все-таки эффекты селекции, потому что двойная звезда она в два раза ярче, более сложная геометрия, все сложнее искать. И я думаю, что это не определяет общее количество там экзопланет вокруг двойных. Но глобально эта двойственная звезды она не влияет на экзопланету, если экзопланета выживает в этих условиях. А дальше все определяется, на самом деле, понятием зона потенциальной обитаемости, то, что вот в русском языке принято так это называть. Но если грубо, то консервативная зона потенциальной обитаемости – это зона, где может существовать жидкая вода. То есть, если вы подходите ближе к звезде, она испаряется, если вы дальше, она умерзает.
7: Но вот. Это как бы обитаемость по нашему лекалу.
17: Это по нашему лекалу. У нас нет других лекал.
7: Ну, у нас других нет, но...
17: Да. Не-не-не.
7: Тоже, вот все, я же сказал, что жизнь обязательно...
17: Александр Михайлович, вот это исключительно сложный вопрос. Все поиски внеземной жизни, они, конечно же, по нашему лекалу. Потому что никаких идей о том...
1: Что не исключает о том...
17: Абсолютно не исключает, но совсем. Есть ли там керамическая жизнь или нет, это уже... За пределами нашего. Конечно, речь идет только о подобных нам формах существования жизни.
9: А вот, кстати, чтобы мы далеко не ушли, если мы коснулись альтернативной какой-то формы жизни, наша наука была бы способна определить, что это живой графит, живая керамика, или мы не можем вот так определить?
17: Если мы не вступим в контакт, то, конечно же, не можем.
9: Все принято. То есть только как? Наш формат. Потому что мы красивые и самые умные. Все.
17: Да. Причем люди пытаются, ну вот последнее, наверное, самое нашумевшее, это открытие диметилсульфида. Потому что диметилсульфид на Земле однозначно связан с жизнью. Это следы гниения там, бактерий, морских водорослей.

0: А сколько сейчас подозревается на обитаемости 6 тысяч?
1: Значит, из этих 6336, из них 35 находятся, в зоне потенциальной обитаемости, б, они достаточно маленькие, то есть они меньше 4 радиусов Земли, потому что тут еще важный критерий, чтобы была твердая поверхность, и чтобы там парниковый эффект не очень сильный был. Из этих 35, 18 похожи на экзоземли, то есть они, это те, которые находятся в зоне потенциальной обитаемости. Но этого мало, потому что нахождение в зоне потенциальной обитаемости ни о чем не говорит. Дальше были попытки найти атмосферу у этих экзопланет, не у всех, но у 3 нашли. То есть 3 экзопланеты находятся в зоне потенциальной обитаемости, у них есть атмосфера.
0: Еще бы магнитное поле, чтобы защищало.
2: Да, радиация. Это невозможно. Вы портите. Я уже застыла, не дышу, а вы магнитное поле.
0: Но это только маленький-маленький процент или маленькие доли процента то, что мы видим кусочек нашей галактики. И там уже вот эти там 3, 6, ну,
1: конечно,
0: 6 тысяч.
1: Да. Но я хочу сказать, что вот мы для спектра ультрафиолета, это для будущей космической миссии, мы подготовили список мишеней, где потенциально можно искать биомаркеры.
0: Давайте немножко поговорим по спектру F, потому что, ну, все-таки спектр R, спектр RG – это гордость нашей страны. Пусть, наверное, сейчас такая наши основные визитные карточки наших достижений в мировой астрономии, да?
1: В астрофизике, да.
0: Ну, в астрофизике, конечно. Да. Вы являетесь одним из инициаторов, конструкторов и так далее спектр УФ. Спектр УФ, вот коротко, основная миссия и какие планы? Все-таки в каком году сейчас планы полететь?
1: История со спектрами, она достаточно долгая. Ну, вы, конечно, помните, там были такие великие ученые, там Александр Алексеевич Боярчук, академики, академик Кардашов, которые заложили вот эту серию астрофизических космических миссий. Изначально была одна ультрафиолетовая миссия, называлась «Радиострон», после этого был спектр рентген-гамма, и сейчас спектр ультрафиолет, это 3-й в этой серии, он должен улететь в 31-м году. Там технологических проблем не осталось. Спектрографы изготавливают, между прочим, в Сарове. Люди, которые этим занимаются, исключительно профессиональные. Это НПО имени Лавочкина. Проблем с платформой нет, поскольку это та же самая платформа-навигатор, которая была и у «Спектр-Р», и у «Спектр-Рентген-Гамма». Телескопчик по нынешним временам небольшой, 1,7 метра, поскольку он планировался к запуску в конце прошлого века, поэтому он так стандартно небольшой. Но сейчас очень хорошая приемная аппаратура. И несмотря на то, что он уступает, например, по размерам Хабблу, по общей чувствительности он будет сравним с телескопом имени Хаббла, который основная рабочая лошадка вот в этом веке.
0: Что, какая миссия? Что изучать? Какие звезды, какие планеты? Экзопланеты.
1: Исследование планет – очень важная часть, потому что в ультрафиолете, ну, вы знаете, что фактически все планеты хорошо светят, и их нужно изучать. Но, кроме этого, есть, конечно, галактическая часть, те же джеты, те же аккреционные диски, поскольку все процессы аккреции, ну, понятно, что они идут при высокой температуре, и поэтому светят в коротковолновой части спектра. И ультрафиолет – это тот инструмент, который нам нужен. Почему космос? Потому что мы в ультрафиолете практически ничего на Земле увидеть не можем. То есть, вот мы там в горах какие-то кусочки там, такого ближнего ультрафиолета можем наблюдать, а все самое интересное там.
0: То есть, атмосфера поглощает?
1: Да, атмосфера поглощает все, а там все самые интересные линии. Вот мы говорим про биомаркеры. Ну, биомаркеры – это отдельная большая тема. Сейчас, наверное, один из самых интересных – это молекула НО. Она светит в инфракрасе и в ультрафиолете. Причем в инфракрасе там линия блендируется кислородом, то есть они мешают наблюдать, а в ультрафиолете нет.
2: Когда мы говорили о двойных звездах, ну, мы понимаем, что они в силу гравитации каким-то образом смещаются, притягиваются, видоизменяются и прочее, прочее. А планеты мигрируют?
1: Вопрос о миграции планет, он в космогонических теориях жил всегда. В России, в Советском Союзе, была очень сильная космогоническая школа, и люди занимались этим профессионально. Профессионально, и они иногда касались вопросов миграции, насколько может сдвинуться, там как что происходит. Когда начали открывать экзопланеты, выяснилось, что наша Солнечная система – это совсем не стандарт. что есть экзопланеты,

0: которые вообще не наблюдаются в Солнечной системе. А самое главное, что вот представьте, экзопланета размером с Юпитер, но стоит на орбите в десятки раз меньше, чем Меркурий.
1: Это фактически такая двойная, получается, и при этом остается система, но одна.
0: Александр Михайлович, она в этом смысле абсолютно двойная, потому что эти планеты, они заполняют свою полость Роша, то есть из них течет вещество.
2: На звезду?
0: На звезду.
2: Тогда почему он остается планетой, а не называется звездой?
0: Вот, потому что нет термоядерных реакций.
1: А вот наши два гигантских самых, Солнце и Юпитер, вот у них центр масс где?
0: Ну, он, понятно, что лежит внутри Солнца, но не в центре Солнца.
1: Ну,
0: то
1: ну,
0: есть он смещен.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, Александр Михайлович, это стандартный вопрос, когда пытаются понять, насколько общество образовано, начинает задавать вопросы, а что вращается вокруг чего? Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Угу. Самое удивительное, что есть люди, которые считают, что процентов 10 считают, что Солнце вокруг вращается Земли. Вокруг Земли.
2: Да.
0: И лишь минимальная доля процента говорят, что как же, ну, все вращается вокруг центра масс.
1: Правильный ответ.
0: И это правильный ответ.
1: Все вращается вокруг центра масс Юпитер-Солнце.
0: И это абсолютно правильный ответ, который, ну, центр масс в нашей системе, он близок к центру Солнца.
2: Итак, друзья мои, я хочу еще раз представить нашего замечательного гостя, астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Бисекало. Дмитрий Валерьевич, огромное спасибо. Спасибо.
0: Вам спасибо за интерес к космосу, к экзопланетам и даже к двойным звездам. На самом деле, то немногое, что человечество заставляет двигаться вперед, так или иначе связано с космосом. Так что спасибо за проявленный интерес.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама. Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
7: Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре. Это пишет турецкое издание «Экономим». Анкара поддерживает непрерывные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, говорится в статье. Турецкие СМИ ссылаются на источники в МИДе и Минтрансе. В публикации говорится, что власти республики рассматривают возможность повторного запуска зерновой сделки по аналогии с соглашением, заключенным в Стамбуле в июле 2022 года. Необходимость ее возобновления связана с возникшими сложностями при поставках сельхозпродукции через Черное море. Турецкая ассоциация экспортеров зерна заявляет, что сейчас в страну не поступают зерновые из России и Украины. Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются двумя этими странами. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4-4,5%. Переработанная зерновая продукция имеет жизненно важное значение, особенно для африканского континента, добавили там. «Гардиан» пишет о панике на газовом рынке Европы. Причина – низкий уровень запасов перед отопительным сезоном. В статье говорится, что к концу августа газохранилища ЕС были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего уровня 80% для этого периода. Опрошенные газеты-эксперты заявили, что цены на европейском газовом рынке летом оставались относительно спокойными в ожидании открытия Ормузского пролива. Однако никто не ждет, что это произойдет в ближайшее время. В публикации также говорится, что дефицита топлива в Европе предстоящей зимой не ожидается, но прогнозируется рост цен. Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса. Правительство страны исключило бывшего главу Роснана из своего санкционного списка. Об этом сообщает официальное издание правительства страны «Канада Газета». Снятие санкций теоретически позволяет Чубайсу вести коммерческую деятельность с канадскими компаниями, но в официальном источнике подчеркивается, что реальное участие экс-чиновников в подобных сделках пока остается под вопросом. Кроме того, Чубайсу официально разрешен въезд на территорию Канады.
3: А США.
7: США оператора телесуфлера Дональда Трампа оштрафовали на 172 тысячи долларов. Мужчину уличили в ставках на содержание выступления американского президента. По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, оператор заработал более 107 тысяч долларов на тотализаторе. Он сделал ставки на конкретные слова и фразы, которые произносил Трамп.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на прямой связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, давай проверим, насколько хорошо мы друг друга слышим.
8: Здравствуй, Антон. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Очень люблю говорить «здравствуйте». Ни привет, ни хеллоу, ни здравия. Нет, здравия желаю тоже хорошо говорить. Именно потому, что в этом слове заключено самое главное пожелание, которое я желаю всем своим друзьям, близким. Пожелание здоровья. Поэтому еще раз говорю «здравствуйте». И надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Предлагаю вам устраиваться поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии, мы летим, стремимся, мы успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Кто помогает нам быть активными в любом возрасте? Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. И сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что же сегодня? Предлагаю поговорить о мозге. Наш мозг, бедняга, он настоящий мученик в нашем теле, он очень чувствительный к тому, что происходит внутри организма, и одним из первых реагирует на нехватку жидкости. И вот, например, в журнале Geroscience в начале 2024 года было опубликовано исследование, в котором изучали людей старше 60 лет, регулярно употреблявших ионизированную воду. Авторы сообщили об активации генов, связанных с нейропластичностью, то есть со способностью мозга формировать и восстанавливать связи. Если совсем простыми словами, исследователи увидели признаки процессов, связанных с восстановлением мозга на клеточном уровне. И в этом исследовании, о котором я сейчас говорю, речь шла именно об ионизированной водородной воде. Запомним этот момент. И вот здесь возвратимся к тому, что я сказал в самом начале. Мозг действительно очень чувствителен к обезвоживанию. Кстати, головные боли очень часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды, я уверен, в большинстве случаев головная боль просто пройдет. Если туман в голове, да, трудно сосредоточиться, тоже попьете воды, почувствуете, как пелена с глаз спала. Если нервничаете, беспокоитесь, иногда самое простое – остановиться, спокойно подышать, выпить воды и дать организму немного прийти в себя. Но простой воды, друзья, попьете, вряд ли это сработает. Это не просто народный совет, связь между гидратацией, работой мозга и самочувствием действительно активно изучается. Потому что, вот смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии, преодолевать гематоэнцефалический барьер. Он попадает прямо в мозг и нейтрализует те самые опасные свободные радикалы. В общем, исследований на эту тему огромное количество. Я могу сейчас перечислять их одно за другим, и мы с вами до конца эфира не закончим. Но, так или иначе, я некоторые исследования еще приведу в этом эфире. Там и про настроение, когнитивные функции, стресс, реологию крови, многое-многое другое. Так что, друзья, самое главное, нужно понять, что нужно пить действительно воду, да, и не думать о том, что вода может ее что-то заменить. Мы с вами, друзья, потеем водой, не супами, не компотами, не чаем и не кофе. Важно налаживать питьевой режим. Давайте двигаться дальше. Метаболический синдром, инсулинорезистентность, там, диабет второго типа. Можно по-разному это называть, но согласитесь, это одна из серьезнейших проблем современности. Огромное количество людей сталкивается с нарушениями обмена веществ. Статистика продолжает расти. Кстати, эта проблема еще и молодеет. И вот здесь возникает следующий вопрос. Что же с этим делать? И вот согласно информации, которая размещена на сайте PubMed, 2008 год ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Почему это может происходить? Одна из предполагаемых причин – молекулярный водород, присутствующий в такой воде, он может влиять на процессы, связанные с чувствительностью клеток к инсулину. А теперь давайте посмотрим еще на один показатель – качество жизни. Здесь тоже есть интересные данные. Был проведен метаанализ, то есть исследователи собрали результаты сразу нескольких определенных клинических испытаний и проанализировали их вместе. Всего этих исследований было 18, и вот метаанализ опубликован в 2025 году. И вывод, который приводится в материале, да, заключается в том, что употребление ионизированной водородной воды может улучшать качество жизни. Использовалась специальная шкала оценки SF-36, это известный опросник качества жизни. А что именно люди отмечали? В первую очередь, улучшение сна. Сон – такая же фундаментальная вещь для здоровья, как и нормальный питьевой режим. Если человек плохо спит, у него постепенно начинает страдать все остальное, друзья. Поэтому, если вы хотите лучше спать, прежде всего налаживайте сам режим сна и достаточное потребление воды. А уже дальше можно рассматривать дополнительные варианты. Люди также отмечали улучшение настроения и повышение общего уровня энергии. Смотрите, сколько всего получается. Что нам нужно для нормальной жизни? Нам нужен качественный сон, нам нужен нормальный обмен веществ, чтобы глюкоза не скакала постоянно вверх-вниз, да, чтобы организм нормально реагировал на инсулин. Да, нам важно контролировать артериальное давление. И вот различные исследования в разных странах пытаются понять, может ли водородная вода влиять на эти процессы. В одном из материалов приводятся данные о возможном улучшении контроля глюкозы, стабилизации артериального давления, уменьшении частоты головных болей и улучшении работы желудочно-кишечного тракта. И должен оговориться, конечно, что ионизированная вода не является лекарственным средством. Но почему все это вообще связывается с ионизированной водой все-таки, да? Да потому что среди факторов, которые могут объединить многие из этих состояний – диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, гипертензию, нарушение работы ЖКТ – называют один из факторов – оксидативный стресс. А оксидативный стресс, в свою очередь, может поддерживать или усиливать даже хронический воспалительный процесс. И вот здесь появляется молекулярный водород. Он рассматривается исследователями как потенциальный антиоксидант. Более того, молекула водорода – одна из самых маленьких молекул, которые вообще рассматривают в этом качестве. Получается довольно простая цепочка. Есть вода, фундамент нашего организма. Есть обезвоживание, которое способно негативно сражаться на отражаться на множестве процессов. Значит, первое и самое простое – начать нормально пить воду. А дальше возникает вопрос, как сделать так, чтобы питьевой режим действительно вошел в привычку. И вот тут, друзья, появляется ионизатор воды и генератор водородной воды. Потому что, когда эти приборы есть у вас дома, или один из них лежит в сумке, сейчас о генераторе, конечно, пить воду становится гораздо проще. Эти приборы компактные, современные, и, честно говоря, выглядят очень интересно и привлекательно. Генератор удобно брать с собой. Достали где-нибудь там в офисе, в машине, на прогулке или на тренировке, нажали кнопку, и начинается процесс. Появляются пузырьки, вода буквально оживает. И тут обязательно найдется человек, который спросит, а что это у тебя такое? И все, и вы уже в центре внимания. А если серьезно, главное совсем не это. Главное, с таким прибором гораздо проще сформировать привычку регулярно пить воду. Дома у вас ионизатор. С собой компактный генератор водородной воды. И вот здесь мы подходим к самому интересному, главному событию сегодняшнего дня и вообще этого сезона. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. И цена этого комплекта сегодня на один день, друзья, не огромное количество денег вам придется вывалить за этот комплект, друзья, а именно со скидкой, огромной скидкой, не 34 даже тысячи, это тоже хорошая цена на этот комплект, но 32, друзья, тысячи. 32 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Распродажа, друзья. Теперь уже точно заканчивается партия генераторов по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, премиум именно, который готовит ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную и кислотную воду. И даже он готовит серебряную воду. В комплекте идет с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл. Залили простую воду, которая нас окисляет, нажали кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом. Нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, риска, друзья, ноль. Поэтому звоните прямо сейчас, потому что это только последний день. По этой цене осталось ограниченное количество. 8 800 505 0855. Звоните. Для понимания, ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода, это антиоксиданты. Они получаются из обычной воды, которая течет из вашего крана, либо, может, вы приобретаете покупную воду. Но, к сожалению, вся вода, которая легко нам доступна, она имеет окислительные свойства. То есть она нас окисляет. И, кстати, ее поэтому, наверное, и с ней поэтому сложно наладить питьевой режим. Организм сам ее отвергает, да, потому что она поддерживает вот этот оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Но когда мы ее заливаем в ионизатор, либо в генератор, нажимаем кнопку, всего несколько минут этот процесс занимает, она становится антиоксидантом. В ней появляется молекулярный водород и появляется отрицательный ОВП благодаря электронам. Друзья, звоните 8 800 505 0855, а я с вами не прощаюсь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части. Не переключайтесь.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
9: Реклама. Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: А знаете ли вы что?
4: Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И Миша, как обычно, готов не только рассказывать, но и слушать. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, чтобы задать свой вопрос или оставить отзыв. Миша, тебе слово.
7: Да, спасибо, Антон. Звоните, друзья, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, оставляйте отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. А простая вода из-под крана, из фильтра или из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, усваивается значительно хуже, чем ионизированная водородная вода или ионизированная щелочная вода. Потому что простая питьевая вода – окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Оксидативный стресс. Да, 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А когда вы выпиваете литр, там, допустим, ионизированной щелочной воды или водородной воды, усвоится все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте два стакана, усвоится два стакана. Выпейте литр, усвоится целый литр. Я это говорю, потому что сам пью такую воду и знаю не с чьих-то слов, а на основании собственного опыта. Хотя добрые слова в пользу ионизированной воды я слышу каждый день. И от тех, кто наладил питьевой режим с такой водой. Даже после первого выпитого стакана можно почувствовать прилив сил, бодрость. У меня это именно так и произошло, и происходит до сих пор. Попробуйте и вы. Я уверен, вы почувствуете бодрость от выпитого стакана воды. Вы выпьете его с радостью, с легкостью. Тем более, что сегодня беспрецедентное предложение. Ионизаторы воды «Аквалайф», а я являюсь официальным представителем завода, производителя, российского завода-производителя таких приборов, ООО «Фабрика здоровья». Так вот, сегодня ионизатор воды «Аквалайф» премиум, наша главная, самая популярная модель, 4 в одном, он уникален тем, что готовит из обычной питьевой воды все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную, серебряную. Так вот, он сегодня идет не просто с огромнейшей скидкой, да, а в комплекте со вторым прибором, генератором водородной воды Light. И этот комплект, мне страшно это говорить, цена его сегодня 32 тысячи рублей. Напомню, бесплатный номер телефона для заказа и консультации 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, звоните прямо сейчас. А я скажу следующее, что вы знаете, что такая вода, она еще и защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, она улучшает их способность обезвреживать токсины. Должно говориться, что ионизированная вода не является лекарственным средством. Но у нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой таков. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшаете воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта. Понимаете, сколько всего? Ионизированная вода не заменяет лечение, но она помогает сделать его более эффективным. Поэтому налаживать питьевой режим нужно именно с такой водой, с правильной водой, водой с антиоксидантными свойствами. Ее и пить легко. Попробуйте, друзья, почувствуйте этот вкус природной свежести, который заряжает с каждым глотком. Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы. Она объединяет нас. Она помогает нам на клеточном уровне, всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания, оксидативный стресс, не являясь при этом лекарственным средством, друзья. И тут я хочу вам привести примеры жизни. Недавно своим опытом применения ионизированной воды поделилась пользователь ионизатора воды «Аквалайф». Она стеснялась позвонить в эфир, но позвонила к нам в колл-центр. Она очень любит наших девчонок, да, наших специалистов. Я их называю девчонки всегда. Так вот, они действительно высококвалифицированные специалисты. И вот она поделилась с ними своим опытом. Ее зовут Валентина. Ей, представьте, 87 лет. И она настоящий пример жизненной силы. Но давайте по порядку. Валентина рассказывает о переменах, которые произошли в их с мужем жизни. Эти результаты говорят громче любых слов. Для начала скажу, что ионизированная вода не заменяет лечение. Она помогает сделать его более эффективным. Она не является лекарственным средством. Но вот что говорит Валентина. Она просто начала пить ионизированную воду, наладила питьевой режим. И что изменилось? Она говорит, представьте себе, гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. Но это еще не все. Был у нее один деликатный, но очень досадный нюанс. Стойкий запах изо рта. Может быть, для кого-то это актуально. И вот сколько врачей, сколько советов, рецептов, сколько полосканий, все без толку. А вот как только она начала пить воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке. Наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется. Туалет стал как часы. Это с ее слов вот прям так, да? А главное, появилась та самая утренняя бодрость. То есть она не встает и чувствует себя разваленной, да, и устала. Она, наоборот, чувствует себя выспавшейся. Появилась бодрость утром, да? То есть сон стал эффективен, качественным. Он стал более качественным. И вот а этого очень не хватает, особенно в зрелом возрасте, да? То есть она выпивает с утра стакан воды и день играет новыми красками. А касательно ее мужа, я же сказал еще муж, да, есть результаты у ее мужа. Валентина говорит, что спешила рассказать именно самое важное про него. И вот ее супруг, которому идет уже 90-й год, тоже ощутил перемены. Его сахар держался на отметке 12, теперь вернулся в норму. И проблемы с пищеварением ушли. Он хоть и не молодеет, да, ну, конечно, уже 90-й год, но бодро ходит по комнате, это уже счастье. Еще раз отмечу, ионизированная вода – это не лекарство. Но когда слышишь такие отзывы, это вдохновляет. Валентина не лежит на диване, она занимается любимым делом, трудится на даче. Она сажает картошку, помидоры, огурцы, тыкву, зелень, да. В свои 87 лет она в движении, а движение – это жизнь, правда? Она говорит просто, но от души. Вот и тут хочу процитировать ее дословно. «Я такая радая, что не применяю столько таблеток». И знаете, это же произошло после того, как она наладила питьевой режим. И когда слышишь такое от человека, прошедшего долгий жизненный путь, веришь в то, что здоровье – это не просто отсутствие болезни. Это возможность копаться в земле, радоваться утру, да, и быть опорой друг для друга даже в 90 лет. Вот такие прекрасные результаты. Валентина, спасибо вам за ваш отзыв, за ваш пример. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, друзья, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель компании «Аквалайф». И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует, ну, просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды и генератор водородной воды. Всего за 32 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже значительно выше. Все дорожает, как ни крути. Вы сами это понимаете, сами знаете причины. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день. Цена 32 тысячи рублей за комплект из двух приборов. Вы оплачиваете этот комплект при получении, предоплаты никакой не нужно вносить. Просто позвоните, закажите, сделайте вот этот вот акцент на том, что вы готовы приобрести. Если какие-то вопросы есть, тоже можете задать, вам ответят. Вдруг вы не... Янар, какие-то ваши вопросы не ответил, они появились у вас. Ну и звоните в эфир тоже, я с радостью на них отвечу. Так, звоните в колл-центр 8 800 505 0855. Скажу, что входит в этот комплект. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 и генератор Light. И, друзья, вот вы приобретаете этот комплект, на этом ваши траты практически закончились, потому что здесь никаких нет сверх каких-то расходных материалов. В генераторе вообще ничего не нужно менять, только заряжать устройство, есть и зарядка в комплекте. А в ионизаторе нужно иногда менять мембраны. В комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс в комплект даже мы даем еще и pH-тестер, к ионизатору вы получите в коробке и увидите, для того, чтобы вы могли проверить качество вашей воды на pH. Тут тоже важный показатель, сейчас не буду на нем останавливаться. Ну, в колл-центре, если что, можете задать вопрос, вам ответят. А также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс зарядка для генератора, я сказал, расширенная инструкция к каждому прибору, прикрепленная с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили прибор, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Да, разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите, буквально несколько минут. Залили в ионизаторе или в генератор, да, пару минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете свой первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваивается организму, она правда... Да. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она мне не лезет. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Звоните 8 800 505 0855. Попробуйте, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части. Не переключайтесь.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове. Фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: И вновь к разговору о правильной воде. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. Миша готов принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе слово.
5: Спасибо, да, это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому я еще хочу акцентировать внимание на том, что ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее уже очень часто и очень много изучают, есть много исследований, и сейчас поделюсь одним из тоже интересных исследований. Поговорим о том, как же вода меняет наше самочувствие, скажем так, на всех этажах, на всех уровнях, и что вы можете почувствовать, когда начинаете пить ионизированную воду регулярно. И вот современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Представьте, это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой нашей клетки. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы, допустим, пьете литры обычной воды. А вот ионизированная вода – это на сегодня, пожалуй, самая безопасная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. И что они заметили? Людям говорят, а у вас отличные капилляры. Вот причем часто попадались люди вот, 60-70 лет. И вот те отвечали, что пьют воду ионизаторов воды Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам, сказали, говорят, ну, кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов воды Аквалайф. И вот этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает еще и оксидативный же стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. Я хочу сейчас напомнить, что оксидативный стресс – это первопричина 90% всех заболеваний. И неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Налаживаем питьевой режим, это легко, поэтому я советую всем попробовать. Пусть она не является лекарственным средством, но, видите, исследования говорят о пользе. Да, это не заменяет лечение, но так или иначе оно помогает в нем. Попробуйте, друзья. Сегодня отмечаю, что таких цен, которые сегодня есть на этот комплект, о котором я сейчас скажу чуть позже, да, таких цен больше не будет. Эта партия генераторов заканчивается, и все эти и таких комплектов по такой цене, еще раз говорю, больше не будет. Поэтому звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня. 8 800 505 0855 – это бесплатный звонок для того, чтобы позвонить, проконсультироваться. Да? Оплата при получении сегодня 32 тысячи рублей за два прибора. Это последний день акции. Ионизатор воды Аквалайф премиум 4 в 1. Это не, он идет не просто по выгодной цене со скидкой. Да? Его цена, ну, вот можете зайти на наш сайт, увидеть, что его цена там порядка со скидкой, даже на сайте есть скидка, да, я знаю, там не 44, а 39 900, по-моему, да. Но вы сегодня его получаете не просто со скидкой по цене 32 тысячи рублей, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. А всего платите 32 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Сегодня распродажа. А теперь уже, ну вот точно, заканчивается партия генераторов по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день, это комплект по суперцене. Ионизатор воды Aqualife Premium, он готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light он идет. Генератор, он заряжается как телефон, вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл, очень удобен, стилен, красив. Да, заливаете простую воду, которая нас окисляет, нажимаете кнопку, и через несколько минут вода становится антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Можете пить, использовать именно генератор, я сейчас говорю, он работает от аккумулятора, заряжайте как телефон просто. Использовать где угодно, в самолете, в поезде, в машине, в автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких, друзья, компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день, до 19.00. По цене, по этой цене осталось ограниченное количество. Еще раз повторю номер телефона 8 800 505 0855. И помните, что если не дозвонитесь, а звонков сегодня очень много будет, поэтому лучше позвоните сегодня, мы увидим ваш неотвеченный и перезвоним, но перезванивать будем с городского номера телефона, поэтому поднимайте. Поднимайте трубку, если увидите городской, московский, да, телефон там 499, на конце не помню, какие цифры, но вот увидите городской, телефон поднимайте, это мы вам звоним. Давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И опять должно говориться, что ионизированная вода не является лекарственным средством, она не заменяет лечение. Да? И теперь конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И вот уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных опухших суставов, анализ крови, да, и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, да, это очень высокая активность, до 3,2. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приближившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, больше, меньше боли, меньше отеков, больше движения, да, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. И вот у таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Друзья, полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, он и не является же лекарственным средством, да? Но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. Друзья, что это значит для нас с вами? Это прямое доказательство того, что водородная вода – это не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водород – это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90%, то есть 9 из 10 заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом, друзья. И чтобы с ним бороться, нужны антиоксиданты, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня говорит о том, что молекулярный водород – это мощнейший антиоксидант. Вот и все, и никаких противопоказаний, что важно. Да? Вот и все ответы на все эти вопросы. Нужно всего лишь добавить воду в свою жизнь. Не заменить что-то на что-то, да, а добавить правильной воды, наладить питьевой режим с правильной водой. И поверьте, все ненужное уйдет само собой. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. И сегодня, друзья, у меня аж дух захватывает, когда я напоминаю вам об этом. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Продажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на генераторах LifeLight. Комплект из 2 приборов. Ионизатор премиум для всей семьи, который никуда не встраивается. Это самая популярная наша модель. И все они уже в новом дизайне, с новым логотипом. Прям вот, ну, завидую всем вам. У меня еще стоит приборчик со старым логотипом, старым дизайном. Но и он эффективен, друзья. Так вот, сегодня это объем его, вот этого прибора премиум-класса, 3,5 литра, он никуда не встраивается, он работает от сети, просто в использовании, как чайник, да, генератор водородной воды Light в комплекте идет. И цена этого комплекта, супер цена, 32 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день акции, друзья, звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. Наш ионизатор уникален тем, что готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду и серебряную. 4 в 1. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Друзья, кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Да? Она... Вода, которая помогает нам и в быту в том числе. Я вот говорил недавно о том, что она помогает даже вот у меня частный дом, и бывают высолы на кирпиче, да, такие белые разводы. Она легко помогает справляться с ним. Можно посмотреть, сколько она стоит, эта кислотная вода, на маркетплейсах. Она называется «Аналит». 300 рублей, друзья, за пол-литра, а вы готовите ее каждый день. Получаете всегда свежую. Она свежая, более эффективная. Друзья, так что успевайте. Времени остается мало у меня, потому что остается меньше 30 секунд, поэтому еще раз напомню номер телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, если не дозвоните, мы перезвоним с городского номера. Так что поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные.
14: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
15: Гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь 3/4 наших соотечественников не похожа на ту, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и виртуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
16: все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть — обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение — это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходят. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
15: Блеск и гламур доминировали в социальных сетях примерно с начала 2010-х годов до конца десятилетия. Первые признаки разворота в сторону простой жизни без блеска и ретуши появились в 2018-2019 годах вместе с модой на новую искренность, отказом от фильтров и обсуждением не только успехов, но и неудач. Гламурный контент никуда не делся, но сегодня у пользователей социальных сетей действительно другие запросы на контент, сказал радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
17: Глянцевый лакшери-контент полностью, конечно, никуда не уходит. Но он и не драйвит соцсети. Здесь можно говорить о тренде на социальную коммерцию,

0: контента и тренд на сцены из сельской жизни связаны с необходимостью физиологической перезагрузки нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях тот тип визуальной информации, для восприятия которого он был эволюционно создан. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 40% год к году, сообщили в группе компании «Кассир.ру». Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Гуф» и «Басты».

0: Сары.
1: По заработкам опередили всех руки вверх, и Сергей Жуков, рассказывают продюсеры. У них полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены, и везде Жукова ждут аншлаги. По данным экспертов, юбилейные шоу группы «Руки вверх» в этом году посетят около 500 тысяч человек. Сейчас Жуков – самый высокооплачиваемый артист в стране. По словам продюсера Сергея Лаврова, солист группы «Руки вверх» с каждого концерта зарабатывает минимум 50 миллионов рублей. Почему так успешны концерты «Руки вверх», рассуждает телеведущий, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» Александр Анатольевич.
2: Я думаю, все концерты «Руки вверх» и Сереги Жукова успешны запредельно, потому что теснейший контакт с публикой наведен давно, он об этом контакте знает, он о нем заботится, и он его поддерживает. Простые и понятные слова, простые понятные мелодии, надежный ритм, и все схвачено крепко. И с публикой это исполняется просто, можно сказать, хором совместно. Это большой ансамбль. Стадион и Сергей Евгеньевич Жуков. И все это вместе получается огромное такое певческое шоу музыкальное. А то, что Сергею Евгеньевичу за это причитаются большие гонорары, так слава богу, я очень рад, когда мои коллеги зарабатывают много или очень много. Это прекрасно. Эти деньги потом идут на дело, чтобы шоу было лучше, чтобы песни были веселее, чтобы картинка была краше и наряднее. Другими словами, все идет в творчество и все идет на пользу. Поэтому за гонорары, конечно, публике спасибо, но он же отвечает публике взаимностью, а это самое главное.

Сегодня на концертах певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо» молодежи в зале чуть ли не больше, чем людей в возрасте. Все началось примерно 2 года назад, весной 2024-го. Тогда 65-летняя артистка вместе со своим 40-летним сыном отправилась в очередной концертный тур под названием «Плывет веночек» в честь своего одноименного хита –

0: Тогда никто и подумать не мог, что фрагмент выступления Надежды Кадышевой внезапно завирусится в соцсетях и станет одним из самых популярных саундтреков, под которые молодежь монтирует видеоролики. Именно социальные сети дали вторую жизнь песням Кадышевой, говорит музыкальный критик Илья Легостаев.
1: Этот способ такой неожиданной раскрутки через социальные сети, через использование музыки для коротких рилс-видео, это очень такая популярность молодежи забава. И иногда случаются вот такие чудеса. Это предугадать, найти этому какое-то логическое объяснение.

0: Мне очень трудно, потому что сейчас музыкальная индустрия устроена так, что песни попадают к людям не совсем привычными нам путями. Эта музыка из тех времен, она тоже получает второй шанс.
1: Ну а если говорить про молодых звезд, то сегодня на вершине успеха 32-летний Егор Крид, собравший 2 стадиона в Москве, дышит в спину Егору его коллега Ваня Дмитриенко, который берет за корпоративы по 10 миллионов рублей. В свои 20 лет Иван уже собрал Лужники. Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Камкин о алчности польского правительства.
3: Польша вообще любит получать деньги. Начиная с 17 года польское правительство требует от Германии репараций дополнительных за Вторую мировую войну, хотя еще в 71 году эти вопросы были при Вилли Бранте урегулированы, когда были заключены восточные договоры ФРГ, Польша, Чехословакия и Советский Союз, нерушимость границ и регулирование репарационных вопросов. То есть Германская Демократическая Республика, Советский Союз вопрос урегулировал уже в 55 году, а Польша не имеется. Соответственно, складывается ощущение, что это требование не репарации за Вторую мировую войну, а требование аванса за третью, поскольку Польша рвется стать Украиной 2.0 в этом безумном хоре Валькирии. Поэтому, наверное, так и объяснуются польские политические деятели, предчувствуя грандиозные барыши, но которые рискуют стать пиром во время чумы.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
4: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% с начала года. Об этом Владимир Путин рассказал во время встречи с Александром Лукашенко. Она прошла сегодня в подмосковной резиденции в Новоогареве. Путин добавил, что объем прямых инвестиций из России составляет 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работает 2,5 тысячи предприятий с российским участием. Лукашенко добавил, что товарооборот между двумя странами превзойдет показатели прошлого года и что Россия и Белоруссия вместе будут преодолевать любые трудности.
0: О происшествии.
4: На территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде произошел пожар в складском комплексе. Об этом сообщает МЧС. Предварительная площадь возгорания уже 1400 квадратных метров. Причины происшествия уточняются. Как добавляет в МЧС, пожар на механическом заводе локализован. Сейчас проводится проливка и разборка конструкции.
0: О топливе.
4: Правительство продлило до 30 сентября действие запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойли. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Там напомнили, что общий запрет на экспорт топлива действует до 31 января 2027 года, но для непосредственных производителей газойлей, судового, дизтоплива срок ограничения истекал 31 августа. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, указано в сообщении.
0: О референдуме.
4: В Исландии сегодня проходит референдум о вступлении в Евросоюз. И если граждане поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в сообществе потребуют одобрения на втором голосовании. В 2009-м, после финансового кризиса, Исландия подала заявку на вступление в ЕС. В 2014-м к власти пришло правоцентристское правительство, которое приостановило эти переговоры. Спустя 2 года заявка была фактически отозвана. Вопрос о возобновлении консультаций был вновь поднят после прихода к власти проевропейского Кабмина. Изначально Исландия планировала провести референдум в 2027 году, но процесс решили ускорить, в том числе на фоне заявления Дональда Трампа о желании включить Гренландию в состав США и введение американских пошлин, которые ударили по исландской экономике. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
5: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коновалом, ну, то бишь со мной. О чем сегодня будем говорить и с кем? Самое главное, с кем, потому что когда этот человек у нас в студии, получается всегда очень необычно, и я бы сказал, не побоюсь этого слова, фантастично. Сергей Лукьяненко, писатель, сценарист, я не знаю даже, как его представлять, советский, российский, ну и, понятное дело, будущего, писатель будущего. Сергей, привет.
6: Добрый день.
5: А несколько тем, которые хотел сегодня с тобой обсудить, то, что произошло на этой неделе главного, интересного, необычного и так или иначе связанного с будущим. Одна из этих новостей, которые хотел с тобой обсудить, это первое, и, наверное, ну, до некоторой степени, я думаю, что это повлияет на ближайшее обозримое будущее, это приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Российскую Федерацию. Прозвучало и получилось это как-то, как всегда, когда мы говорим о секретных службах, тихо, незаметно, но событие это эпохальное, как думаешь?
6: Ну, необычное достаточно, потому что Рэдклифф и фигура достаточно значимая, и один, наверное, из самых таких нелюбителей, недругов России, и то, что он внезапно прилетает и о чем-то разговаривает, мы даже не знаем, с кем он разговаривал. Вот. Это, конечно,
5: любопытное
6: событие. И разговаривал ли вообще. Но есть, конечно, такая популярная в сети юмористическая версия, что он прилетел проверить, хорошо ли девочка на детской площадке оттерла нарисованных ей смешариков, что долго тоже обсуждали в сети. Вот. Но если по большому счету так серьезно говорить, ну, контакты спецслужб существуют всегда. Спецслужбы друг друга не любят, но вынуждены всегда, конечно же, взаимодействуют, потому что иначе можно наломать дров совсем уж больших. Видимо, были какие-то моменты, которые требовалось нашей стране, американской, на самом таком верхнем уровне спецслужб разруливать. Может быть, и речь шла про каких-то агентов, которые где-то попались и теперь решали, как поменять одних на других. Может быть, какие-то другие проблемы международные, военные, какие угодно. Ну, события, да, не рядовое, но мы, конечно, про это не узнаем. Можем только строить догадки. Поэтому я за девочку со смешариками.
5: Как думаешь, насколько часто наши столь высокопоставленные спецслужбы работники посещают Соединенные Штаты Америки?
6: Ну, честно говоря, не фиксировал, не припомню, по-моему, не часто. В этом плане, конечно, визит очень любопытный, и тут остается только строить, конечно, версии. Но этим у нас конспирологи занимаются, им больше делать, видимо, нечего.
5: Ну, кстати, о конспирологии и о том, что происходит после визитов. Вот достаточно резко и неоднозначно, точнее говоря, уже в данном случае можно говорить однозначно, выступила Мария Захарова практически сразу после того, как улетел. Ну, не практически, прям в спину ему, но тем не менее, можно так, кто-то скажет, Коновалов притянул за уши с Лукьяненко в эфире. Это два события между собой никак не коррелируются, но факт остается фактом. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова выступила с жестким предупреждением в адрес Великобритании на фоне использования ВСУ британского вооружения для атак на российскую территорию. То бишь, мы говорим, если просто весь тот спич, который она произнесла, можно свести к одному предложению. Россия угрожает ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ. Но это прям звучит, знаешь, как заголовки для желтой прессы всего мира, таблоидов. Но до некоторой степени в этом, наверное, можно усмотреть какое-то взаимопересечение, я имею в виду двумя событиями, приезд Рэдклиффа и подобная, давай скажем откровенно, угроза Великобритании?
6: Ну, может быть, и есть. Вполне может быть, конечно, и это причина. И... Потому что разговоры о том, что мы можем и вправе наносить удары по тем, кто снабжает Украину дальнобойным оружием, они, конечно, ведутся уже давно. Ну, давайте сами посмотрим на то, что происходит. Наши уважаемые партнеры передают украинской стороне дальнобойное оружие, не скрываясь, передают им данные космической разведки, помогают с прокладыванием траекторий, маршрутов. И, по сути, в полной безопасности, находясь сами руками украинцев, которых им не жалко, разумеется, пытаются и наносят нам определенный экономический, военный и репутационный ущерб. То есть это такая очень удобная позиция. Они снабжают такую марионеточную подконтрольную им территорию, армию, а сами вроде бы совершенно ни при чем. В общем-то, по всем, конечно, международным нормам, это вполне может послужить поводом для ответного того или иного ответного удара. И про это, конечно, наш МИД и предупреждает, и это понятно. Хотелось бы, чтобы до этого не доходило, разумеется.
5: Это уж однозначно.
6: Да, но это вот такая вот ситуация, которая сейчас складывается. Потому что иначе возникает ситуация, вот есть такой полигон, с которого по нам запускают, невзирая на то, что, так сказать, какие потери этот полигон понесет. А сами пребывают, в общем, в спокойствии, неся только какие-то экономические потери. Но эти потери, они с ними готовы смириться ради того, чтобы нас уничтожить. Давайте уж так, по чесноку.
5: Кстати, если по чесноку, то мы, получается, сейчас, ну, возвращаясь к риторике последних лет, нарисовали еще одну линию. Красную линию, за которую как бы заступить лучше не надо для Лондона, иначе это произойдет. Мы знаем, что произошло с нашими ведущими, не всеми, но тем не менее, красными линиями. Насколько ты, кстати, как писатель-фантаст, считаешь фантастическим сценарий нанесения ударов по Лондону?
6: Ну, к сожалению, поскольку мы постоянно все вот эти вот красные линии наносили и ничего в ответ не делали, вот эта вот сейчас граница допустимого, она стала размытой. То есть у противника, ну, назовем это так, нашим каким-то геополитическим противником, не будем говорить, что это там наш какой-то исконный, вечный, дай бог, нет. Но у нашего на нынешний момент геостратегического противника в лице коллективного Запада, видимо, создалось ощущение, что с ними ничего не произойдет в любом случае, что по нам они могут наносить какие угодно удары, подвергать тем или иным унизительным каким-то действиям, там, арестом судов в открытом море, которые перевозят нефть, например, или ударом по... даже не по военной, а и по мирной инфраструктуре чужими руками. Хотя мы понимаем, что там эти чужие руки, они условные. Все равно там где-то есть советники, есть где-то инженеры, техники, которые готовят это западное вооружение. У них сложилось ощущение, что это может происходить бесконечно.
5: Безнаказанно, бесконечно.
6: Безнаказанно, да. Но поскольку мы какие-то красные линии пропустили, и, в общем, само уже выражение «красная линия», честно говоря, утратило свой смысл и свелось, наверное, к популярному в советские годы выражению там «1001 китайское последнее предупреждение». Так тогда шутили в Советском Союзе, потому что с Советским Союзом, конечно, никто так не рисковал поступать. Ну, наверное, теперь все возможно. Все возможно, потому что рано или поздно уже ситуация станет такая, что либо надо реагировать на красную линию, либо это приведет уже к чудовищным последствиям. А у нас, собственно говоря, чем выше эта линия становится, чем она становится опаснее для страны, тем, к сожалению, мы вынуждены и радикальнее на это событие отвечать. Ну, это понятно.
5: Зайдем окончательно и бесповоротно на территорию теории заговоров. Как ты думаешь, может быть, Рэдклифф как раз и приезжал в связи с тем, что сдал он нам Британию? Типа, по Британии, ребят, бейте, а вот нас пока не трогайте. Или что-нибудь в этом роде. Насколько этот сценарий фантастичен?
6: Ну, этот, наверное, фантастичен, потому что я не убежден, что это Штаты могут сдавать Британию, а не Британия может сдавать Штаты.
5: Лондон – центр
6: получения сетки. Да. Я отчасти тоже, наверное, склонен к такой вот конспирологии. То есть, на самом деле, связи Британии и США, они настолько длительные, настолько крепкие, что в какой-то мере все равно и США можно рассматривать как некую криптоколонию Британии до сих пор, несмотря на всю ее независимость. Британию, я думаю, они не сдадут никогда, это для них неприемлемо. То, что они могут легко сдать Украину, там, не знаю, Прибалтику, Польшу, может быть, даже Германию, и может быть, даже Францию, хотя это уже сомнительнее, это я не сомневаюсь, потому что это вопрос уже для них совершенно второстепенный. То есть, ну, вот этот вот центр англоязычного мира, конечно, это для них такой священный грааль, который они будут защищать.
5: Дорогие друзья, сегодня здесь в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым, Сергей Лукьяненко. Как видите, как ни крути, мы все равно попадаем на теорию фантастических теорий заговора. А до какой степени они фантастические, думайте сами, решайте сами. Мы с Сергеем сейчас уходим на небольшой перерыв, новостной блок, 2-3 минуты, и вернемся в студию.
0: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Реклама.
8: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
9: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
0: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
5: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И Сергей Лукьяненко сегодня у меня здесь в студии. Писатель, сценарист, визионер. Я даже не знаю, как его еще обозвать. Предсказатель будущего. И сегодня мы говорим о том, что произойдет.
0: Реклама.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
3: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
4: «Прагматика» «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: Водопроводчику за это...
7: Цифровому.
6: Ну, к сожалению, нет. Не знаю цифровых пока. Вот, это он оплатил себе там подписку кинотеатра онлайн, а это он купил, не знаю, в магазине себе хлеб и молоко. Очень удобно. Все это контролируется и проверяется, и из этого можно делать какую-то аналитику. Опять же, это сужает резко возможность каких-то мошеннических схем, какого-то там казнократства, каких-то взяток и прочее, если, так сказать, пользоваться этим рублем не в самых благовидных целях. С другой стороны, если человек живет обычной жизнью, ему, собственно говоря, разницы никакой нет. Цифровым рублем он заплатил в интернете или обычным, который у него лежит на счете в банке, он его все равно в глаза не видит. Ну, или в кубышке, да. Но большинство людей все-таки сейчас расплачивается не бумажной наличной валютой. Она там, может быть, служит где-то для каких-то действительно негласных расходов там, или в качестве подарков, или в качестве средств на черный день, которые вот там лежат, они постепенно девальвируются, но лежат они, не знаю, там под матрасом, и человеку спокойнее знать, что у него тут есть запас денег, который он может в руки взять. И все, наверное, какое-то количество денег на всякий случай предпочитают хранить в виде наличных. Ну, мало ли, интернет завтра накроется по всей стране, и все остановится. Но для государства, да, это очень удобный инструмент. То есть я к этому отношусь, по большому счету, совершенно спокойно. Я не вижу пока никаких особых преимуществ, необходимостей для меня, как обычного рядового гражданина, пользоваться этими цифровыми рублями. Но, возможно, скажем, если будут какие-то интересные варианты использовать их для накоплений, сбережений, то есть будут какие-то бонусы, если там ты положил на счет в банке не 50 тысяч обычных рублей, а 50 тысяч цифровых рублей. И вот раз, тебе сразу говорят, а у вас тогда вот бонус такой-то идет.
7: Это биткоин, получается, такой представляешь?
6: Ну, нет, биткоин это вообще странная штука. Биткоин – это такие луковицы тюльпанов, это игра на доверии. Я почему говорю про луковицы тюльпанов? Был такой смешной период,
7: да,
6: в голландской экономике, да, когда они все радостно ушли в тюльпаны, луковицы стоили чудовищных денег, и все было уже построено на этих луковицах, а потом хлоп, и оказалось, что столько тюльпанов никому в мире не нужно. И, в общем, страна чуть не накрылась этим самым тюльпаном-то. Ну вот биткоин и прочие цифровые валюты – это такая вот игра на доверии. Пока мы как бы между собой... Ну, не мы, потому что я не пользуюсь, честно скажу, биткоинами. Пока...
7: У тебя нет биткоинов?
6: Нет.
7: Надо выписать свои.
6: Да, лук-коины.
7: Лукойлы.
6: И будут путать еще с лукойлом заодно и подумают, ух ты, это, наверное, что-то такое крупное.
7: Хорошая идея, дорогие друзья. Да. Здесь родилась в прямом эфире, да. Комсомольское радио, «Комсомольская правда». Так что ждите в ближайшем обозримом будущем. Мы с Сергеем здесь уверены абсолютно, что это будет самое Твердая.
6: Самая фантастическая.
7: Самая фантастическая. Самая фантастическая, самая твердая из фантастических валют. Так что ждите, скоро Лукойл будет на рынке. Не Лукойл,
6: Лукоин.
7: Да, скоро Лукоин будет на рынке. Смотри, я когда шел к тебе сюда, я тот же вопрос решил задать искусственному интеллекту и спросил, а почему люди боятся цифрового рубля? Потому что действительно, я стал изучать, уже целые сайты, уже целые в телеграммах и прочих разрешенных и неразрешенных сетях, целые группы созданы с тысячами поклонников. Как бороться? Уже такие появились, знаешь, партизаны, повстанцы против цифрового рубля. Это потрясающая история.
6: Надо цифры запретить, и цифрового рубля тоже не будет тогда, да.
7: Ты смеешься, мы с тобой смеемся, а для некоторых людей это очень серьезное дело. Они там просто, не знаю, ну, пока еще, слава богу, никто жизнь не кончался убийством из-за того, что у него, значит, появился цифровой рубль, но серьезное сопротивление стоит. И я спросил искусственный интеллект, почему люди боятся цифрового рубля? И искусственный интеллект, недолго думая, мне сказал следующее. Люди боятся цифрового рубля из-за страха перед полным и тотальным контролем их расходов и доходов, возможной Конечно. Отменой наличных денег и техническими рисками с этим связано. Ну, то есть, в общем-то, достаточно здравый ответ, видишь, вот мы пришли
6: к тому, что... Ну, в фантастике вот совершенно обычная сцена. Будущее такое тоталитарное, все деньги, они вот такие цифровые, и, например, какой-нибудь злобный хакер или там правительство, которое решает кого-то прищучить, просто одним щелчком пальцев аннулирует человеку все его деньги, и он остается просто ни с чем. Все теперь больше не его. И в этом опасении, конечно же, есть определенное основание. То есть валюта, которая утрачивает какой-то физический носитель и становится привязанной к конкретному человеку, эта штука очень опасная. И с точки зрения рядового гражданина, если все уходит в цифровую валюту, только в нее, тем более такую жестко контролируемую...
7: Все можно отнять достаточно легко.
6: Это легко отнять, и это жестко контролируется. Ну, даже если человек не занимается какими-то совсем нехорошими вещами, типа там финансирование злодеев или, например, ну, не знаю, обналички незаконные, хотя что обналичивать, если весь рубль будет только да. электронный? Ничего-то.
7: Ничего обналичивать,
6: вот. Да. Но суть в чем? Все расходы теоретически где-то записаны. Ну, вот совсем все. Например, человек хочет любовнице сделать подарок. А думает, блин,
7: так,
6: а
7: вот там «Комсомольская правда», дорогие друзья, мы не поощряем.
6: Да, мы не поощряем.
7: Но мало ли, кое-где у нас порой, как в той
6: кое-кто,
7: песне.
6: Кое-кто, да, моногамно жить не хочет. Вот. А тут раз, и вдруг жена проверит, и все это же теперь искает. А что это за там Анна такая, которую ты там перевел денежки-то стоимостью на целую шубу? Это что-то не к добру. Ну, конечно, люди не хотят, чтобы каждый шаг, каждый их чих... Это такой оруэлловский совершенно мотив, что большой брат будет видеть все. То есть люди, по большому счету, не понимают, что большой брат и так видит все, просто ему это поровну. Пока человек, в общем, не занимается какой-то антигосударственной деятельностью, то на него пристально никто и не смотрит. А если посмотрит, то, конечно, все увидит и без цифрового рубля.
7: Да, дорогие друзья, целая история. И вдобавок для того, чтобы, так сказать, поднагнать страху к этой теме, которую мы сейчас с Сергеем обсуждаем, еще одна маленькая тема, которая в тени прошла вот этой вот громкой темы цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода. Так что никуда мы не денемся.
6: Ну, разумеется, это неизбежно. Чем более мир становится таким вот компьютеризированным, и чем больше каждый отдельный человек может причинить вреда своим поступкам, глупым, необоснованным, сделанным там под влиянием какого-то давления даже просто, тем сильнее государство, любое государство будет все это контролировать. И мы здесь совершенно не первопроходцы. Это, в общем, делается во всем мире.
7: Я вспоминаю начало книги «Черновик», когда у одного молодого человека вдруг потихонечку начинает исчезать все. Сначала записи, потом информационный след, и в конце концов он оказывается в полном вакууме. И это то, чего мы здесь с Сергеем не хотим, в конце концов, поиметь. Я имею в виду не только мы с Сергеем, но, я думаю, большинство жителей Российской Федерации. Думаю, что до этого мы не дойдем. Напоминаю, в программе «Всё не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым сегодня Сергей Лукьяненко, писатель, фантаст, сценарист, и мы разговариваем о том, что было самого яркого и интересного в течение этой недели. Прервемся на небольшой новостной блок и к вам вернемся.
0: «Всё не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
9: 7 жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА. Среди них 2 подростков. Об этом сообщает оперштаб региона. В селе Долгое ранение получили 3 мужчин. В поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому зданию. Пострадали мужчина и 2 детей 13 и 15 лет. В поселке Октябрьский дрон взорвался на территории частного дома. Пострадал мужчина. По данным оперштаба, общее число пострадавших при ударах БПЛА по Белгородской области за день возросло до 25, а в Шебекино погибли 3 человека.
0: О спецоперации.
9: Владимир Путин объяснил причину начала СВО на примере белых медведей и косаток. Сегодня президент приехал на встречу с педагогами в Московский педагогический университет в преддверии Дня знаний. Один из участников встречи рассказал ему о своей поездке на Северный полюс. Путин задал ему вопрос, видел ли он белых медведей. Получив утвердительный ответ, президент сказал, что там же обитают и косатки. Они едят белых медведей, как мелюзгу. Такая пищевая цепочка. Об этом нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию. Конец цитаты.
0: О стихийных бедствиях.
9: Число погибших из-за паводка в Непале возросло до 675. Об этом сообщает Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствия. Спасены 7606 человек. Еще 2426 числятся пропавшими без вести. Среди них 217 иностранцев. Министр финансов Непала оценил ущерб от наводнения в 4-5 миллиардов долларов. Власти страны заявляют, что не нуждаются в общей помощи. поисково-спасательных работах, но запрашивают специализированную поддержку. Непалу требуются специалисты в спасении людей из тоннелей, восстановлении разрушенных мостов, идентификации тел. 50 миллионов человек по всему миру могут остаться без еды из-за нового Эль-Ниньо. Ученые называют это явление климатической Годзиллой. Вода в тропической части Тихого океана нагревается, провоцирует погодные крайности от засух и жары до ливней и наводнений. Исследование кораллов у берегов Эквадора показало, что за последние 40 лет колебания Эль-Ниньо стали примерно на 37% сильнее, чем в доиндустриальную эпоху. Исследователи связывают это с глобальным потеплением из-за сжигания ископаемого топлива. Сейчас в океане формируется особенно мощный цикл. Он может стать сильнейшим за всю историю наблюдений и ударить по урожаю в разных странах. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
7: Возвращаемся с программой «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Сегодня в гостях писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко. Говорим о самых ярких, самых неординарных событиях этой недели. Продолжаются споры, дебаты, и прямо дело доходит чуть ли не до драки в смежных кинозалах, потому что бьются не на жизнь, а на смерть два чудо-героя, западный и наш. С одной стороны вышел Человек-паук, а с другой стороны противостоит ему наш Колобок. Сергей, я не могу тебя этого не спросить, потому что на этой же неделе третий блокбастер обсуждался очень много, очень часто. Не так, конечно, как эти два, но тем не менее вот таким вот паровозиком он идет все время. Все говорят, ну вот же Смешарики, там как бы несколько Колобков, тоже наше изобретение. То есть против Человека-паука вышел, так сказать, впереди Колобок, а за ним целая армия
6: и
7: Колобков.
6: Все катимся такие
7: и
6: в атаку.
7: И все катимся навстречу, да, в атаку этому Человеку-пауку. Ну, расскажи, во-первых, конечно же, о том, как это вообще произошло, с чего это вдруг тебе такое решилось сделать?
6: Ну, я думаю, можно уже так немножко спойлерить. Кто-то этот фильм видел, а даже тот, кто не видел, на него пойдет. Я про Смешарики. Люди, находясь в виртуальной реальности, существуя в мире Смешариков, почему это как раз другой вопрос, почему так случилось, они начинают забывать, кто они такие, и все больше и больше превращаются в таких мультяшных героев. Им надо, в общем-то, это вспомнить и оттуда, из этого мира вырваться в нормальный мир. То есть, по сути, да, это история, которую предложили придумать про Смешариков, и я с огромным удовольствием согласился, я сам их поклонник. Это история, наверное, о грани между игрой, воображаемым миром и настоящим, реальным. И про то, что лучше существовать в уютном мире иллюзий и полностью в него верить, или все-таки возвращаться в обычную настоящую жизнь со всеми ее проблемами, опасностями и так далее. То есть история все-таки сводится, собственно говоря, к этому.
7: Скажи, пожалуйста, насколько необходимо детям понимать в определенном возрасте, а фильм все-таки рассчитан, сколько там, 6+, по-моему, да?
6: Да, да.
7: То есть маленькие дети могут идти вместе с родителями, смотреть этот фильм. Насколько им важно вообще понимать, что есть воображаемый реальный мир в таком возрасте? Не превратит ли это в то, что дети будут с самого младшего возраста расти с тем, что Деда Мороза нет, чудес нет, и не разочаровал ли ты детей, Сергей?
6: Так они
7: не лишил ли ты их невинного детства?
6: Так они верили Смешариков, а тут я разрушил их веру. Да нет, конечно. Но, во-первых, дети прекрасно разделяют вот эти миры у себя в голове. И современные уж дети, которые растут там в коляске, уже держат в руках смартфон мамин и играют во что-то, что я, кстати, совершенно не одобряю просто со всех сторон. Но это такая реальность, которая есть, реальность надо учитывать. Дети прекрасно разделяют мир выдуманный, мир виртуальный и мир настоящий, который их окружает. Ну и опять же, вере в Деда Мороза это тоже не мешает, по большому счету, до, скажем так, дошкольного возраста, наверное. А где-то уже там в первом классе уже точно товарищи объяснят, что Деда Мороза, к сожалению, наверное, кажется, нет. Ну, обычно еще с какой-то опаской это проговаривается. Мало ли, вот сейчас там отвергнешь его, он тебе потом подарков не принесет.
7: Ну, кстати, да, ты поосторожней. А то, знаешь ли,
6: а я тоже,
7: сунешься
6: я
7: под так... Новый год, под елку, а там... Ничего,
6: а там нет ни носков, ни пены для бритья, ничего нету.
7: Вот да. Именно, а как без этого-то? Будешь ходить бородатый,
6: бородатый и босой. Ну, слушай, как настоящий Лев Толстой.
7: Да,
6: слушай, я же классиком стану просто настоящим. Еще косу надо будет и выходить косить. Слушай, ну, а ничего, если с косой выйти вот в Москве на газон,
7: босым
6: и с бородой, начать косить?
7: Ботанический сад, кстати.
6: Ботанический сад, эти, да.
7: Ну, и разведись, рука размахнись.
6: Да, и дальше сразу уже в хорошую больничку к бывшим коллегам.
7: С длинными рукавами, да. Рубашка, завязанная на спине. Да. Да. Но мы постараемся избежать этого, дорогие друзья. Мы не пустим Сергея с косой в ботанический сад. Всячески будем оставлять возможность присутствия Деда Мороза в нашей жизни. Ну и, соответственно, пены для бритья и носки.
6: Кстати, уже Новый год-то скоро, в общем.
7: По большому счету осталось
6: чуть-чуть там
7: 3-4 месяца. И мы...
6: Да, и уже готовимся... И уже дела откладываем на после Нового года. Это же самый приятный момент, когда,
7: когда
6: в ноябре...
7: Когда фразу,
6: где-то,
7: да.
6: Да,
7: давайте
6: начинают
7: после Нового года.
6: Давайте после Нового года уже решим.
7: Дорогие друзья, Сергей Лукьяненко в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым предлагает уже потихонечку готовиться к Новому году. Но пока мы готовимся к Новому году, у нас на носу что? У нас на носу 1 сентября.
6: Прекрасный
7: праздник.
6: 1
7: сентября – это тоже интересно. Вот я почему вспомнил про 1 сентября?
6: В интернете станет тише, исчезнут множество политических экспертов, там, экономических, им придется теперь уроки учить.
7: Да, да. Я вспомнил, почему про 1 сентября. Ты сейчас говоришь, вот там телефоны, виртуальная реальность и так далее, и так далее. С 1 сентября телефоны запрещены на уроках в российских школах. Все окончательно, бесповоротно.
6: Приказ министерства. Прекрасное дело.
7: Вышел, и все. До свидания.
6: Телефоны вот на уроках. Я не все нововведения, скажем так, Министерства просвещения готов одобрять, но вот это я совершенно согласен, это так и должно быть. И у меня, например, дети, они ходили в лицее из первого класса, это было совершенно жестко, что никаких телефонов. Если телефон, то ребенок его при входе, так сказать, сдает. Если надо позвонить, вот на стене есть телефон, подходишь и звонишь, или просишь учителя, чтобы позвонил там маме, папе, пожалуйста, не вопрос. Но никакого телефона, в который можно уткнуться под партой, нет. И это совершенно верно, потому что зависимость от гаджетов, от смартфонов, в первую очередь, она чудовищная. Во-первых, дети просто утрачивают навыки какого-то элементарного счета мысленного, там, математического, если их не начинать специально уже этому тренировать. Они привыкают во всем спрашивать, везде ответы у нейросети. Да, нейросеть – это хороший инструмент, но врет просто как...
7: Не сивый знаю, мерин?
6: Как сивый мерин. То есть любой ответ нейросети надо тоже проверять, надо хотя бы оценивать его на правдоподобие. Вот. А если у тебя нету каких-то базовых знаний, нету критериев, по которым ты будешь эту оценку проводить, то ты с удовольствием просто воспользуешься тем, что она скажет, без всякой критики.
7: Да, и на самом деле я тоже с тобой абсолютно согласен. Это как раз тот случай, мне кажется, что когда выигрывают все, кроме учителя. А знаешь, почему учитель может здесь находиться в числе проигравших? Теперь, чтобы ребенка действительно держать внимание 45 минут...
6: Надо быть интересным
7: учителем. Надо быть интересным человеком, да. Надо быть знающим. Нужно уметь увлечь ребенка своим предметом и увлечь его достаточно долго. Даже взрослый человек после 20 минут с трудом удерживает внимание. Это известный факт, учеными просчитано. И потом каждая минута после 20 минут уменьшает интенсивность нашего усваивания информации, и уж тем более знаний, и уж тем более, если это знания точные, и их потом нужно как-то воспроизвести. То есть здесь перед учителем возникает задача такая уже очень серьезная. Если раньше можно было что-то бубнить, понимая, что 80% все равно тупо сидит в телефонах, которые лежат на коленях, то здесь этого больше не будет. А отсюда будут возникать огромное количество вопросов как к учителю со стороны детей, так к учителю его профессионализму, так и к учителю со стороны вышестоящих органов, если появится запрос со стороны детей. Мы пришли, гаджетов нет, мы готовы слушать. Чего она там бубнит или он? Мы ничего не понимаем. Пусть расскажут нам интересно про физику, химию, математику, биологию, естественно, знания.
6: Это прекрасно. Я считаю, что чем сильнее будет государство стимулировать профессию учителя, ну, есть же известное выражение, что Германию создал школьный учитель. А потом было, скажем так, неоднократно была высочайшая оценка советской системы школьного образования.
7: Так которая... Один из американских президентов сказал, когда мы запустили человека в космос, он сказал, они выиграли это за школьные парты.
6: Да, потому что была создана действительно система, которая позволила огромному количеству людей получить хорошее образование и реализоваться. Понятно, мы не можем добиться того, к сожалению, но природа человека такая, мы не воспитаем 100% гениев. Никогда. И, может быть, и не надо всем быть гениями. И это тоже большой труд быть гениальным человеком, гениальным там физиком или биологом. И кто-то скажет, не, дайте, я хочу просто спокойной, хорошей жизни и на спокойной, хорошей работе. Но каждому потенциальному гению нужно дать этот шанс. Каждому потенциально талантливому человеку нужно помочь найти свои вот эти вот сильные места и дать возможность раскрыться. Это как у Антуана де Сент-Экзюпери в «Планете людей», когда в конце он, герой, идет по поезду и видит маленького спящего ребенка на руках у родителей. Родители такие грубые, усталые, измученные работой физической люди. Ребенок такой совершенно чудесный, у него чудесное лицо, умное. И он думает, что ведь в каждом из людей, наверное, убит Моцарт. И вот это вот как раз в каждом из нас кто-то, ну, в большинстве людей кто-то убит. То есть в ком-то Моцарт, в ком-то Эйнштейн, в ком-то из Эйнштейн и так далее. То есть огромное количество людей не нашло ту свою сильную сторону, где они могли бы реализоваться. И в этом как раз задача школы и учителя. И вот за это вот надо бороться, чтобы учителя могли находить и раскрывать это.
7: Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья. Мы сегодня здесь в программе Сергея Лукьяненко говорим о самых важных событиях этой недели. И, как видите, получается очень интересно. Буквально через пару-тройку минут мы вернемся и продолжим говорить о наших теориях заговора. Мы прощаемся с вами ненадолго. Новостной блок и сразу назад.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
7: Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу программу «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И сегодня здесь с Сергеем Лукьяненко, писателем-фантастом, сценаристом. И почему сценаристом я сейчас делаю на этом акцент? Мы как-то с Сергеем буквально коснулись двумя-тремя словами противостояния между светлыми и темными, как у него когда-то в «Дозорах». Там шла борьба между светлыми и темными. И сейчас мы обозначили тему как борьба между светлыми и темными. Я имею в виду «Человек-паук» против армии наших круглых, которую на этой неделе, на прошлой неделе возглавил Колобок. Печально, я хочу сказать, дорогие радиослушатели, если посмотреть цифры сборов, которые происходят, наша-то армия проигрывает темным. А в данном случае я имею в виду «Человеку-пауку». И здесь возникает вопрос, который я тоже хотел бы с Сергеем обсудить. Что же происходит у нас? Почему мы не вытягиваем? Почему наша светлая армия, несмотря на таких замечательных, бросающихся на амбразуры героев, тем не менее мы вот этому человеку, кривляющемуся и какими-то слюнями, соплями, выстреивающимся в стороны, проигрываем. Что происходит? Какая проблема в нашем кинематографе? Почему мы не можем? Я не знаю. Может, у тебя есть какой-то рецепт?
6: Во-первых, я заступлюсь все-таки за бедного паучка, потому что, скажем честно, большинство персонажей западного кино, они плохому ничему не учат. Там есть, конечно, всегда дьявол в деталях, когда в качестве злодеев будут мелькать неприятные американскому истеблишменту персонажи, там, российские и так далее.
7: С русским акцентом, да, говорите, иногда.
6: Но базово, это все-таки не какие-то там воплощения пороков и злодейств. Это нормальные такие вот люди, которые борются за что-то хорошее, хоть и обладают какими-то сверхсилами. Так что мы не будем ругать Человека-паука. А мы скорее давай поговорим действительно, почему мы проигрываем. Ну, почему мы проигрываем? Потому что Голливуд – это фабрика грез. Это машина, которая работает на весь мир. Аудитория Голливуда – это миллиарды человек. Соответственно, когда делается голливудский фильм, его вот такой большой, тем более фантастический, его бюджет составляет, ну, несколько там сотен миллионов. Там. Вот. И плюс еще в раскрутку будут вложены огромные деньги, будет идти реклама.
7: Как правило, кстати говоря, статистика показывает, что вот на подобные блокбастеры количество денег, вкладываемых в раскрутку, примерно равняется количеству,
6: конечно,
7: производства этого
6: фильма. Конечно,
7: конечно. То есть это, конечно, чудовищно звучит, но если, допустим, ты сказал, 200 миллионов стоит фильм, то 200 миллионов вкладывается в раскрутку.
6: Да. А что у нас? У нас аудитория, основная аудитория, это Россия. Ну, Россия, ладно, там, скажем, Казахстан, Белоруссия. Самая там большая мечта нашего кинематографиста – это чтобы фильм попал на китайский рынок. Это, конечно, замечательно, но Китай, по-моему, лицензирует в год 12 фильмов для кинопоказа в кинотеатрах.
7: За весь год?
6: За весь
7: год. Иностранных?
6: Да, иностранных фильмов. Все остальное – только собственного производства. Соответственно, когда наш фильм туда попадает, он даже просто за счет того, что это для Китая экзотика, а население 1,5 миллиарда, он, конечно же, делает там прекрасную кассу, ну, по нашим меркам, и все у нас счастливы. Но изначально мы работаем на не очень большой рынок с не очень платежеспособным все-таки населением, если вот так сравнить с Америкой, с Европой. Далее что происходит? Если мы боремся на каком-то поле авторского кино, там, социальной драмы, ну, даже какой-то комедии, то есть тех вещах, где все будет упираться в сценарий. Со сценариями, конечно, тоже большая проблема, но, допустим, что вот есть хороший сценарий. Игру актеров тоже проблема, но тоже актеры есть. Проблема везде, потому что у нас все кинопроизводство гораздо меньше, чем в Голливуде. Гораздо. Ну, вот, допустим, мы нашли прекрасный сценарий, мы нашли хороших актеров, мы нашли приличного оператора, режиссера, мы сняли кино, и оно нам стоило там 2 или 3 миллиона долларов. Ну, в доллары переведем. Для американского фильма это вообще ни о чем. Разве что это полнейший артхаус, который снимается вот так по приколу. Но такие фильмы есть. Вот. Тогда мы получим соизмеримое качество, и, скорее всего, мы сможем отбить эти деньги –

0: Доходим до того, что космические корабли бороздят просторы галактики и летает Человек-паук по небоскребам. Это все сразу упирается в графику, в спецэффекты, в декорации. Как только мы начинаем снимать какое-то историческое кино, все упирается в костюмы, опять же, в декорации, и все, ценник резко вырастает, а наш рынок ограничен, и мы не можем собрать достаточно, чтобы компенсировать эти расходы. И поэтому у нас происходят какие-то позорнейшие исторические фильмы, где видно, что там средневековый замок построен из палок и соплей. Либо где, так сказать, там какие-то аляповатые нейросетью нарисованные задники должны изображать просторы чужих планет. Все, исключительно рынок, потому что рынок задает деньги, а деньги – это возможность снять что-то хорошее. Для того, чтобы снять полноценный фантастический сериал или фильм, ну, по-хорошему, нужно хотя бы миллионов 10 долларов
1: ну,
0: в нашей
1: все крутится
0: стране.
1: Вокруг денег у тебя получается.
0: Конечно.
1: Ну, скажи
0: А
1: мне
0: как
1: тогда, как
0: иначе?
1: получалось так, что кинематограф советский, 60-х, 70-х, 80-х, крыл западный, как говорится, бык корову. То есть...
0: Да не крыли мы его, как бык
1: Но
0: корову, но
1: посмотри, как часто
0: мы
1: мы
0: на
1: брали
0: равных.
1: первый. У нас были и «Оскары», у нас были и «Серебряные и золотые медведи», и «Венецианские призы», и так далее, и так далее. Редко, когда в год с крупного фестиваля не уезжал российский кинематограф с каким-то главным призом. Это вот просто таких
0: Сейчас
1: годов не было.
0: объясню. Во-первых, была гораздо лучшая актерская школа, еще не
1: Значит, не все деньги.
0: Не, ну, не только деньги, конечно. У нас сейчас и актерская школа очень сильно пострадала. Вот она чуть-чуть выправляется, но проблемно тоже с ней. Но, во-вторых, большинство наших фильмов снималось, вот этих вот хороших, действительно прославленных, они все-таки снимались не в разряде вот этих вот боевиков, фантастики, фильмов-аттракционов. Как только мы переходили вот это вот весовое поле, надеяться можно было только на безумных энтузиастов, которые брали и снимали удивительным образом какие-то, придумывали спецэффекты, которые на Западе стоили бы чудовищных денег, а у нас сделались там, не знаю, там в гараже Мосфильма из старой покрышки и, не знаю, там кучки песка. Были такие люди. Был там фильм, например, «Москва Кассиопея. Отроки во Вселенной». Такой детский фантастический фильм. Но, например, определенные эффекты, сделанные в «Невесомости», были сделаны просто совершенно гениально и совершенно непонятно для зрителя, как это было сделано. Ну, потому что люди хотели. Люди хотели это изобразить. Режиссер Ричард Викторов горел этим фильмом, и он старался показать действительно все правдоподобно. Вот. Но на большом этом поле, как только рядом появлялись какие-нибудь «Звездные войны» с большим бюджетом, размахом, возможностью выбора мест для съемки экзотических, мы сразу начинали проигрывать. Кино про войну, да, мы могли что-то сделать очень масштабное, но потому что вписывалось, например, серьезно Министерство обороны, выделяло технику, выделяла солдат на массовку, и действительно снимались грандиозные кино, где тысячи живых актеров там бежали, стреляли, взрывались настоящие заряды, танки ползли вперед, и это все было круто. А сейчас, ну, вряд ли это удастся выпросить такую поддержку.
1: У меня вопрос такой. Получилось захватить внимание зрителя с твоим последним фильмом, где ты был сценаристом, я имею в виду...
0: Еще и актером чуть-чуть.
1: Да, еще и чуть-чуть актером, совершенно верно, да. Тем не менее, со «Смешариками» сквозь вселенные получилось повторить что-нибудь подобное этому успеху?
0: По масштабу нет, потому что, ну, во-первых, тут, на мой взгляд, полностью рекламная кампания, конечно, была, ну, никакой. Например, я в момент того, как этот фильм стартовал, в момент премьеры, я находился на Северном полюсе, на атомном ледоколе. Это была такая интереснейшая миссия Росатома, называется «Ледокол знаний». Там было там, около сотни подростков с разных стран мира. И мы в день...
1: Показывал этот фильм этим
0: Да,
1: детям?
0: и мы в этот день премьеры, мы на ледоколе на Северном полюсе провели тоже премьерный показ. В общем-то, это информационный повод, на мой взгляд,
1: И
0: достаточно
1: никто об этом
0: интересный,
1: не
0: чтобы
1: говорил.
0: он прозвучал всюду. Это не прозвучало практически нигде.
1: Да, это очень обидно, дорогие друзья.
0: И фильм шел уже там неделю-две в кинотеатрах, и при этом меня в разговорах периодически спрашивают,

0: Бля, когда ваш фильм-то выйдет? Я говорю, стоп, ребята, так он идет уже. Да вы что, серьезно? Ну, тогда схожу.
1: Он уже прошел на Северном полюсе, дорогие друзья.
0: Да, да, да.
1: Да, «Комсомольской правды» на этом корабле, насколько я помню, не было. Иначе мы бы, конечно, об этом говорили, мы об этом писали, мы об этом
0: звонили во все
1: колокола.
0: Да.
1: Большое спасибо, Сергей, что нашел время прийти сегодня в нашу программу и поговорить о том, что произошло в течение этой недели интересного, острого и фантастичного до некоторой степени. Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья. Благодарю Сергея. И до следующих встреч.
0: До свидания.
1: До свидания, друзья. До следующей недели будем держать вас в курсе того, что происходит в нашей стране, острого, интересного. Ну, теперь и фантастичного. Теперь от этого никуда не денемся. До свидания.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
6: МИД Турции вызвал посла Украины в связи с атаками на турецкие суда в Черном море. Об этом сообщает Анадолу. По данным агентства, речь идет о судне «Лидер Бордо Мави», которое было атаковано беспилотниками в ночь на 26 августа недалеко от Туапсе. Также поступали сообщения об атаке на другое судно, которое вышло на помощь Бордо Мави. Помимо этого, турецкие СМИ сообщали об атаке в этом районе на сухогруз «Стар-2».
2: Про газ.
6: Кабмин ввел особые правила газоснабжения в приграничных районах. Они действуют в Белгородской, Брянской и Курской областях. Постановление опубликовано на портале правовых актов. Согласно документу, потребители, управляющие компании, теплоснабжающие организации, ТСЖ, кооперативы, покупающие газ для коммунальных нужд, освобождаются от уплаты пени при задержке оплаты. Для жителей этих регионов при отключении газа его подача возобновляется без оплаты расходов на отключение или подключение.
2: О происшествии.
6: Москвичка родила в лифте дома. Девушка спускалась на первый этаж, но у нее внезапно стали отходить воды. Все развивалось очень стремительно, поэтому прибывшей на место бригаде скорой помощи пришлось принимать роды на месте. На свет появилась девочка. Это были четвертые роды москвички. Мать и новорожденную госпитализировали. С ними все в порядке, они выписаны.
2: О мигрантах.
6: После рейда в московском метро из России выдворят около 140 иностранцев с последующим неразрешением обратного въезда. Это сообщила миграционная служба МВД. Все мигранты задержаны, доставлены в отделы полиции. В отношении каждого составлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафа. Приложения «Лукойла» и «Тибойл» недоступны в Apple Store. Об этом сообщили в этих компаниях. Приложение больше нельзя скачать ни по прямым ссылкам, ни из истории покупок. Причина удаления неизвестна. В компании посоветовали не удалять уже установленное приложение или использовать веб-версию.
2: О погоде.
6: В первые дни осени в столичном регионе продолжится лето. Днем 1 и 2 сентября в Москве и области ожидается плюс 20-24, рассказали в Центре погоды Метео. Но, несмотря на теплую погоду, могут пройти кратковременные дожди. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, в студии Александр Коц. Снова один, третью неделю мы справляемся без моего напарника Игоря Измайлова, у которого затянулся отпуск, но пожелаем ему догулять последние деньки, последние теплые летние деньки, пока без него будем подводить итоги минувшей недели. И, наверное, конечно, надо начать с этого таинственного визита, который обсуждает вся мировая пресса, который состоялся на минувшей недели. Я напомню, что во вторник в аэропорту Внуково приземлился американский транспортный самолет, военно-транспортный самолет Globemaster. Да, на таком переговорщики не летают, потому что мы привыкли, что обычно Уитков, Кушнер полетают к нам, ну, либо не к нам, а где-то на нейтральную территорию, на бизнес-джетах, комфортабельных, а тут вдруг прилетает самолет, на котором обычно, ну, например, в польский Жешу доставляют ракеты к «Патриотам» для украинского ПВО. Или на таких самолетах проводят, ну, например, обмены. И долгое время никто не мог понять, кто же пролетел в этом военно-транспортном самолете во Внуково. В итоге оказалось, что к нам в столицу прибыл глава ЦРУ Джон Рэдклифф, об этом стало известно из американской прессы, у нас никаких утечек не было, это за океаном вода в попе не держится, как говорит моя бабушка, говорила. И, собственно, начали гадать, да, что же это за визит, к кому же он прилетел, что же он обсуждал. В итоге так к утру не стало ничего понятнее. Единственное, глава пресс-службы нашего президента Дмитрий Песков сказал, что контакты между спецслужбами, вот три слова, формулировка из трех слов, контакты между спецслужбами, контакты с президентом не планировались, сказал Дмитрий Песков в комментарии, ну, уже нашему агентству ТАСС. Более развернутых пояснений, наверное, ждать бессмысленно, их, скорее всего, не будет, но все равно на кофейной гуще, на глоубмастерах, на кортежах, которые с милицейским, с полицейским сопровождением ездили по Москве, продолжают гадать как отечественные эксперты, так, конечно, и западные СМИ. Вот самые распространенные версии, которые были озвучены. Wall Street Journal считает, что этот визит надо рассматривать в контексте разведывательной сводки американской. В США фиксируют якобы подготовку России к возможной мобилизации, плану проверить решимость НАТО. Ну, что это означает? Это означает, что американцы якобы предполагают, что мы собираемся нанести удар по неким объектам. Называются даже почему-то скандинавские страны. Не знаю, может, потому что их не жалко. Хотя, мне кажется, ну, логичнее было бы предполагать те страны, в которых находятся, ну, во-первых, логистические хабы, которые действуют в интересах украинской оборонки, ну, например, аэродром Жешов, который я уже упомянул, либо производство совместное украино-европейские по тем адресам, которые публиковало Министерство обороны, а это не только скандинавские страны, хотя и они в том числе. Это вот одна версия. Вторую версию озвучивает Guardian. Это возможные переговоры по поводу обмена. Ну, собственно, линию по заключенным, по обмену заключенными ведет как раз Центральное разведывательное управление. Лично Рэдклифф это все дело курирует. У нас последний такой обмен был в Абу-Даби в 24-м году. Ну, вот какой-то конкретики нет. И, наверное, если бы шла речь об обмене, все-таки на этом Глоубмастере кто-то бы прилетел для того, чтобы вернуться к нам на родину, а с ним вместе с Рэдклиффом кто-то бы улетел, уже бы давно это показывали по их всем каналам. Третья версия, которая обсуждается западными журналистами, это версия о неком новом мирном плане, который Рэдклифф привез в Москву, и, дескать, он корректирует некие анкорежские договоренности, ну, то есть обсуждается попытка возродить дух Анкориджа, который давно испарился. Собственно, наверное, в эту версию укладывается вечный перенос визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, тех, кого принято считать, ну, некими сторонниками компромисса. По четвертой версии могли обсуждать Иран, да, все-таки Рэдклифф и Рубио, наверное, главные ястребы администрации США, и прилетел он через день после того, как Скотт Бессент объявил операцию по финансовому удушению Тегерана, поэтому могли обсуждать и это. Ну и пятая версия, самая сухая, но вполне возможно, что самая близкая к делу, то есть приезжал Рэдклифф не для того, чтобы договариваться, а чтобы посмотреть, да, на что-то. То есть директор разведки – это все-таки не переговорщик. Его работа начинается там, где заканчивается доверие к чужим словам. Вот сутки прошли, никакой публичности, никаких протоколов. Я напомню, что крайний раз, когда прилетал глава ЦРУ в Москву, это был Уильям Бёрнс, бывший глава ЦРУ, который в ноябре 2021 года прибыл в Россию также негромко, разговаривал с Сергеем Лавровым, когда была встреча в том числе и с Николаем Патрушевым, с президентом тогда он тоже не встретился, но поговорил по телефону, и, ну и через три месяца началось то, что продолжается уже пятый год. Тогда после визита Бёрнса Москва выкатила свои условия, да, свой ультиматум, как тогда говорилось, и в итоге Америка его отвергла, администрация Байдена его отвергла, и началась специальная военная операция. Мне кажется, что приезд Рэдклиффа – это всяко лучше, чем приезд Уиткофа с Кушнером, вот этих двух очарованных странников, которых Трамп называет вообще лучшими переговорщиками современности, но при этом я что-то не помню каких-то их результативных договоренностей, на которые можно было бы сослаться. Убийства на Ближнем Востоке продолжаются, ничего толком по Украине они тоже не достигли. Ну, то есть какие-то такие любят пудрить мозги. А все-таки Рэдклифф – это, ну, фигура такая довольно достаточно серьезная. То есть это не о каких-то бесплотных, но информационно красивых встречах и проектах договоренности, да, все-таки Рэдклифф не человек со стороны. Он год назад, кстати, сидел за столом в Анкоридже, когда прилетал Владимир Владимирович Путин. То есть ему не нужно продавать результат, ему не нужно казаться, да, ему не нужно кому-то понравиться, ему не нужны там одобрения избирателей, да, ему не, там, не важно, что там случится на бирже и как об этом расскажут на CNN или Fox News, да, разведчик может привести что-то жесткое, может выслушать жесткое, может улететь без пресс-подхода, без совместного бюджета, брифинга, да. При этом Вашингтон, кстати, попросил Киев не бить по Москве и Петербургу, да, и северным регионам в течение срока с 24 по 26 августа. И по этим регионам как раз не били в этот промежуток. Повторюсь, все-таки, если прибыл Рэдклифф, значит, есть что-то сущностное, о чем можно переговорить, о чем можно договориться, а о чем можно предупредить. То есть это не о войне или и не о мире, это о том, что дипломатические каналы, коим мы относим Кушнера и Уиткофа, не работают. То есть Трамп, очевидно, хочет передать какое-то сообщение, которое не могут передать Уиткоф с Кушнером. И это может быть как там, шаг к неким договоренностям, так и ультиматум. Не хотите идти на это, мы, условно говоря, там, предоставим Украине какие-то новые возможности. Дальнобойные, да, например. Не случайно в эти же дни Зеленский активно поднимает вопрос о том, чтобы Илон Маск разрешил своей связью пользоваться для дальнобойных ударов по Российской Федерации. Сейчас они это не используют. Возможно, только для Крыма, возможно, для Кубани, но не для ударов по Подмосковью, для ударов по Уралу. Да, собственно, эти возможности с использованием Старлинка могут появиться. И, кстати, Зеленский тут издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы. Но это вот как туземцы, да, бусиками подкупают, туземцы там отдавали золото, да, за бусики, ну вот примерно так Зеленский раздает сейчас награду, чтобы умаслить Маска, который, как ему кажется, должен разрешить пользоваться Старлинком в глубине России. Вот, поэтому, в принципе, сам факт приезда, он интересный, но вряд ли стоит от него ждать какого-то разворота, переворота или каких-то категорических формулировок. Но будем смотреть. Увидимся, услышимся через несколько минут после небольшого перерыва.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В великих луках». 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Возвращаемся в студию. С вами я, Александр Коц, аналитика с именем. Один, совсем один. Игорь Измайлов в отпуске. И на следующей неделе уже, я надеюсь, он вернется. И мы с вами встретимся здесь в привычном формате. Пока общаемся тет-а-тет. И, собственно, в прошлой программе я напомнил о том, что Зеленский пытается умаслить Илона Маска для того, чтобы тот разрешил пользоваться спутниковой системой Starlink во время налетов вглубь России. Сейчас Starlink'ом пользуются только те средства поражения, которые летают в сторону Крыма и, возможно, в сторону нашего Черноморского побережья, ну, как то Новороссийск, например, или другие наши стратегические точки на побережье Черного моря. Вглубь России, ну, как принято полагать, Илон Маск разрешение использовать Starlink не давал и такую техническую возможность не давал. Как это может быть, может использоваться? Очень просто. Все те дроны, которые летят в сторону глубокого тыла нашего государства, могут получить средства визуального наблюдения, ну, попросту говоря, камеры. И, соответственно, они будут иметь возможность в глубине нашей страны выискивать ПВО, выискивать наши зенитно-ракетные комплексы, как то буки, торы, панцири, и смогут наносить прицельные удары. Ну, вот, условно говоря, мы все ездим по разным трассам, мы все видим эти зиккураты, аккураты, да, на которых стоят панцири, и по ним не бьют, ну, потому что не навестись визуально. А так они получат возможность, управляя этим дроном, хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, управляя этим дроном, наносить точечные прицельные удары не по координатам, которые заложены в полетное задание, в полетный контроллер, а просто визуально, как обычным FPV-дроном вот управляют, только большими беспилотниками типа FP-1, FP-2, пока такого разрешения Маск не давал. И тут даже на неделе была опять такая заочная ссора между Трампом и Зеленским. Трамп сказал, что меня Зеленский обманул, что якобы ему Маск дал разрешение, а оказывается, не давал. Ну, в общем, будем смотреть, чем это все будет продолжаться. Мне кажется, что нет каких-то причин, по которым Маск бы эти разрешения мог не дать. Вот. Хотя он сказал, что это, возможно, эскалация, но он может изменить свое мнение, он вполне может передумать. При этом мы видим, что продолжается попытка противника выносить наши, собственно, склады маркетплейсов, да, выносить, теперь уже перешли на Озон. В Чапаевске были логистические центры, Озон атакован в Самарской области, на Кубани, в Махачкале, да, в Дагестане. Как я и говорил, как я и предупреждал, еще в июле после первых ударов по складам Wildberries, никакой конспирологии в этих ударах не было, никаких конкурентных разборок чеченского следа, которым до сих пор кормит свою аудиторию один блогер-миллионник, просто потому что с миллионной аудиторией нужно звучать значительно, да, а просто система, системный удар, это звучит как-то скучно и скупо, а мы имеем дело именно с системой, которая, кстати, озвучивалась вслух, потому что советник Зеленского Подоляк еще в июле признался на весь мир в интервью Deutsche Welle, что цель этих ударов – разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Цель – нанести моментально психологический и экономический нокаут миллионам жителей России. Ну, то есть мирные жители – это цель не там, военные, не армейские какие-то объекты, а миллионы гражданских. То есть те самые люди, которые заказывают через приложение, не знаю, памперсы, косметику, тетрадки, да, вот сейчас к началу школьного года, и по тем, кто их продает. Безусловно, как сказал Подоляк, огромное количество людей вне политики, которые просто зарабатывают. Вот они являются целью этих ударов. Зачем? Чтобы недовольство войной, как он выразился, усилилось кратно среди граждан, и чтобы очереди за возвратом денег из сгоревшего ПВЗ превратились в очереди с антивоенными транспарантами, чтобы появились протестные настроения. Проще говоря, Майдан, это, разумеется, помимо экономического ущерба. Собственно, логика ударов по НПЗ, она та же. Ну, помимо того, что это удар, ну, в том числе по крови войны, хотя на войну всегда дизель найдут, это и попытка вот это недовольство и антивоенные настроения спровоцировать. Хотя мне кажется, что наоборот, провоцирует это только еще большее сплочение и злость. Вот даже иноагент, нежелательная организация Левада-центр социологическая, да, она отмечает, что растет количество тех, кто хочет, чтобы мы отвечали по Украине еще жестче. Таких 56, по-моему, процентов по иноагентам, нежелательным организациям Левада. И по их же данным, количество сторонников переговоров, постпереговоров в нашей стране после вот этих ударов по нашим тылам, оно снизилось. Незначительно, 2 пункта, но снизилось. Можно ли минимизировать, да, эти последствия для нас? Ну, я еще в июле писал, что закончат со складами ВБ, переключатся на следующую цель, да, и надо к этому готовиться. Но если невозможно, ну, сети не спасут, совершенно очевидно. Металлический каркас, как, допустим, на НПЗ в Арабских Эмиратах, не дадут поставить, потому что это противоречит нормам пожарной безопасности. ПВО на всех не хватит. Свои МОГи гражданским не разрешат. Соответственно, что-то надо было делать еще вчера, за исключением изменения условий оферты. Ну вот, может быть, децентрализовать все-таки известные большие логистические центры. И это касается не только маркетплейсов, это касается, ну, и других больших складских организаций, по которым обязательно еще полетит, когда закончат с озоном, да, сейчас, в ближайшее время, ну, увы и ах, будет подвергаться он, озон, вот этим массированным ударам тыловым, при этом на минувшей неделе было принято, ну, мне кажется, революционное решение, президент издал указ, по которому теперь организации, которые ничего не делают для того, чтобы обезопасить свои объекты критической инфраструктуры, они будут передаваться во временное управление государству, Росимуществу. То есть тот, кто ничего не смог сделать для того, чтобы обезопасить свой объект, он на какое-то время будет лишаться своего этого объекта. При этом, ну, все-таки надо как-то понимать, что у нынешних хозяев этого бизнеса не так много возможностей для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому, как мне кажется, надо все-таки, ну, вместе с закручиванием гаек, а это действительно надо делать, потому что, ну, многие очень легкомысленно относятся к защите своих объектов. Да, безусловно, бизнес платит налоги, на которые государство должно защищать. Но мы живем в военное время, мы ведем войну с 50 странами, которые спонсируют Украину, которые помогают ей технологиями, вооружениями и прочим. Тяжелое время требует тяжелых решений. И если ты не предпринимаешь каких-то усилий для того, чтобы обезопасить себя, если ты рассчитываешь на то, что тебе выплатят страховку, которая покроет все твои убытки, ну, наверное, это тоже неправильно. При этом надо все-таки минимизировать бюрократические препоны, через которые приходится проходить людям, которые пытаются защитить свои объекты. Я знаю одну такую большую серьезную организацию, которая пыталась на своем объекте установить металлический каркас, ну, то есть такой металлический купол сборный, да, который может закрыть от вот таких дронов больших его инфраструктуру. Они не смогли пробиться через пожарную инстанцию, через какие-то службы безопасности и прочее, потому что это нарушает там нынешние нормы, да, которые до сих пор составляются как нормы мирного времени. Вот все-таки вместе с требованием от бизнеса защищать объекты критической инфраструктуры, а это и нефтяная, и логистическая, и ЖКХ, и прочее, все-таки надо давать возможность защитить себя, убрав вот эти бюрократические препоны. Друзья, не переключайтесь, после небольшого перерыва продолжим.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
6: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там, дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
6: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российскую группу. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там, дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Кремль говорит.
9: Основания для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматриваются. Нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военный ресурс против России и настроены конфронтационно. Это заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Об армии.
9: России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Это заявили в Комитете Госдумы по обороне. А российская Минобороны неоднократно заявляла об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. На этой неделе в Кремле назвали слухами сообщение о новой волне мобилизации. Как сказал Дмитрий Песков, это информационные утки. И о том же заявлял замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
4: О судебных делах.
9: В Подмосковье на 2 месяца арестовали несовершеннолетних девушек, подозреваемых в убийстве ребенка. Их задержали накануне по уголовному делу. Тело 12-летнего мальчика нашли в подвале заброшенного здания в деревне Кабаново. Источники агентства РИА Новости говорили, что старшеклассницы заранее спланировали убийство, подготовив ножи и перчатки. Они знали мальчика как соседа по деревне. Девушки позвали его гулять, заманили в заброшенное ПТУ и зарезали. Собеседник «Комсомольской правды» в полиции заявлял, что девушки хотели посмотреть, как умирают люди.
4: О туризме.
9: Турция теряет статус доступного туристического направления. Это пишет Bloomberg. Общее число иностранных прибытий снизилось на 3,6% в мае, на 4% в июне и на 0,3% в июле по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. При этом особенно заметно сокращение среди европейских туристов. В июле поток из Великобритании упал на 11% в годовом исчислении. Эксперты считают, что одной из ключевых причин удорожания отдыха в Турции стала политика удержания курса лиры ниже уровня инфляции. Власти намерены снизить инфляционное давление на турецких потребителей, но это делает страну менее доступной для иностранных туристов.
4: О происшествии.
9: В Вене разыскивают двух мужчин, которые украли из музея прикладного искусства платиновое колье с более чем 600 бриллиантами и весом более 200 карат. По данным полиции, подозреваемые купили билеты на выставку, разбили стеклянную витрину, скрылись с украшением стоимостью более 4 миллионов долларов. Похищенное колье было создано для бывшей египетской королевской семьи, принадлежало королеве Назли, которая надевала его в 1939 году на свадьбу дочери с будущим шахом Ирана. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Друзья, продолжаем. Это Александр Коц, аналитика с именем. Опять без Игоря Измайлова. Последние дни он догуливает в своем законном отпуске. Ну, а мы продолжим разбирать события минувшей недели. И я хотел остановиться на, ну, каких-то очередных новых веяниях в наших ударах по украинским тылам. В предыдущей части мы поговорили о том, как противник бьет по нашей инфраструктуре, по нашим маркетплейсам, по нашим логистическим хабам, и как надо их защищать. Да, все-таки Владимир Путин издал такой революционный указ, по которому те объекты, которые не предприняли каких-то мер для безопасности или проигнорировали требования мер безопасности, будут передаваться в временное управление Росимуществу. Об этом в предыдущей части. А сейчас поговорим о наших ударах. Мы часто говорим о том, как мы болезненно наносим им урон и по экономике, и по военной инфраструктуре. И вот в Днепропетровске, в районе Писаревки, по-моему, был очередной склад с боеприпасами, который находится в частном секторе, уничтожен. Но мы вот на минувшей неделе начали бить в том числе по границе Украины, по западной Украине. граница. Ну, пока по юго-западной, скажем так, осторожно. У нас за прошедшую неделю было поражено, если я не ошибаюсь, сразу 3 пункта пропуска на границе Украины с Молдавией. Был удар по пункту пропуска Рені-Джур-Джулешти на молдавско-украинской, потом прилетела по международному пункту пропуска Табаки Мирная, это чуть севернее, затем был прилет Герани по пункту пропуска Виноградовка, это тоже граница с Молдавией, там повреждена инфраструктура и был прекращен пропуск граждан и автотранспорта, и молдавскую сторону уведомляли, что потом надо перегонять на соседние КПП. И, собственно, мы смотрим, да, 3 точки за считанные дни, все 3 в одном углу. Это самый такой бессарабский пятачок между Дунаем, Черным морем и молдавской границей, через который в Незалежную заходит все, что больше не идет морем. То есть это румынская и болгарская логистика через молдавский коридор. Вот с Дунайских причалов, Измаила и Рени, фуры из Галаца, морскую дорогу мы им подрезали, да, сейчас от моря они фактически отрезаны, ну, то есть такая блокада дистанционная за счет ударов и по портовой инфраструктуре, и по сухогрузам, балкерам, танкерам, теперь очередь сухопутная. Собственно, противник бьет по нашим переходам без всякой рефлексии, а вилла Успенка между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью закрывается из-за этих ударов регулярно. Под Жанкою с Чингаром хорнеты ходят как на работу, да, фуры на границе с Белоруссией жгли на прошлой неделе, причем в том числе с иранскими грузами. Им как-то плевать, что под удар попадают гражданские машины. Но вот Молдавия, это, конечно, только начало, потому что всего на западной границе у Незалежной 27 пунктов пропуска, 7 польских, 5 словацко-венгерских, 5 румынских, 10 молдавских, а мы только 3 пока вынесли, но при этом за одну неделю. Я бы не сказал, что как бы дронами можно сухопутную границу вообще запечатать, да, маршруты дублируются не раз и не два, и закрытый пункт пропуска, я думаю, что они каким-то образом обходят, но вслед за КПП на этих погранпереходах ведь могут начать гореть колонны фур, да, с грузами в интересах ВСУ и так далее, и мне кажется, это такие хорошие новые веяния, потому что, ну, раз по каким-то причинам мы не бьем по мостам, по которым, собственно, эти грузы попадают с правобережья на левобережье, ну, надо бить по точкам входа этих грузов на территорию Украины. Совершенно очевидно, что ну, весь поток мы обрубить не сможем, что удар по погранпереходу не означает полностью его выход из строя, но все-таки это каким-то образом замедляет снабжение и усложняет жизнь украинским снабженцам, усложняет жизнь западным компаниям, которые каким-то образом в этих процессах задействованы. Еще из интересного, что бы я хотел отметить на минувшей неделе, это очень забавное поздравление Зеленского с Днем Независимости, который у них случился в очередной раз. Опять 20 с лишним минут говорили, мне кажется, я понял, зачем он записывает такие длинные поздравления, что на Пасху, что на Новый год, что, я не знаю, на любой праздник, это от 20 минут и больше. И дело даже тут не в том, что это артист разговорного жанра изначально по своему основному профилю, просто совсем уже очевидное противоречие с реальностью надо каким-то образом камуфлировать. И чтобы вот откровенная несуразица просто потонула в коктейле какой-то пафосной демагогии, он вот такие длинные откровенные обращения и записывает. И в итоге вранье откровенное камуфлируется просто вот лозунгами. Ну вот, к примеру, в своем поздравлении он сказал, что люди – это главное достижение независимой Украины. Звучит очень красиво, пока не упоминаю, что треть твоих людей просто в ужасе сбежала за границу, а остальные заперты внутри либо нищетой, либо призывным возрастом. Их просто не выпускает. Там нет-нет, да прорвет какую-нибудь певичку или свет львицу, которая скажет про украинский концлагерь, но, собственно, независимость, оно и на то и независимость, чтобы на утро самостийно извиниться за свою несдержанность в формулировках. Или там такая эскапада была, значит, русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала, мы с ними не знакомцы. Им неизвестно, каково это, когда сотни тысяч добровольцев идут защищать родное. На кого это рассчитано? На родственников, забитых до смерти в подвалах ТЦК или на бусифицированных жителей Одессы или Днепропетровска, или на задутых газовым баллончиком, стоящих на коленях жен этих мобилизованных, да, были и такие кадры. Может быть, Зеленский просто не знает свой народ, и для него его народ незнакомец. Вот. Нам-то их традиции знакомы хорошо, и зверства в Русском Поречном, в Курской области, мало чем отличаются от зверства в Хатыни или в Волыни, да. Но вообще вот про вот эту вот отсылку к собственному народу мы еще проговорим, потому что тут тоже было интересное событие. Вообще удивительно фальшиво в его заявлении звучало все. От великана ОПК, про который он говорит, а этот великан чуть меньше, чем полностью зависит от западных поставок, до усиления армии, которая обеспечена и оснащена всем. Мне кажется, пьющие мочу захисники 121-й бригады ВСУ, которых командование просто бросило без снабжения, наверное, слезы умиления друг с друга слизывали, чтобы влага даром не пропадала. Ну и вот эти противоречия, да, Зеленский там говорит, дайте Украине все, чтобы остановить войну. Через минуту он говорит, что Украина – это не страна-проситель, это страна, которая мотивирует и объединяет. У него там за окном картонный Майдан «Соросят», нежелательная на территории России организация, которая требует выборов. У него в оборонном бюджете дыра на 27 миллиардов долларов, которые надо еще выпросить у Евросоюза. У него в камерах сидят проворовавшиеся его соратники, которых раздели перед публикой подконтрольными американцам, борцами с коррупцией, а он говорит вот о какой-то независимости. Да? Что касается там, вот этих добровольцев, да, ну вот добровольцев мы на минувшей неделе во вторник видели в Тернополе. Там случился очередной бунт против ТЦК, там огромное количество народу выплыло просто на улицу таким цунами, и снова там раздолбали машину военкомов покалечили, там спецназ с полицией спасали этого несчастного ТЦКшника, толпа не рассосалась, они там ходили маршем по улицам, кричали «Ганьба! Ганьба!» Ну, как раньше кричали на Майдане, теперь вот так вот кричат ТЦКшникам. Это ведь не случайная такая точка. Там и в прошлом сходились в клинчах местные жители с ТЦКшниками. В октябре прошлого года, когда там тренера команды «Нива» пытались мобилизовать. И уголовные дела там по тернопольскому ТЦК заводились. И по пыткам, и по вымогательству, и по фиктивной мобилизации. Прочее, прочее. Ну, и то есть потихонечку эти нарывы начинают лопаться по Украине. Рано или поздно это все может вылиться в некий социальный бунт, который мы, конечно, по мере возможности должны пестовать и всячески подогревать. Друзья, еще один перерыв и последний кусочек. Не переключайтесь.
4: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Бери
10: от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
12: Сказано реклама.
13: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем обсуждать самые интересные новости минувшей недели. Зеленский признал, что деньги на войну закончились на этой неделе. Просроченный сетует, что дыра в бюджете Министерства обороны Украины достигла 27 миллиардов долларов. Не 170 миллиардов гривен, как стыдливо шептали некоторые депутаты, не 300 миллиардов, о которых говорили те, кто посмелее, 27 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это примерно, ну, вообще, это больше триллиона гривен. Самое интересное, как эта дыра образовалась. Мне кажется, это не очень понравится западным спонсорам. Если дословно, как это объясняют в Киеве, в начале года были приняты решения об использовании денег фактически со второй половины года в первый. И это пошло на производство дронов и другие нужды. Проще говоря, деньги на весь 2026 год они проели за первые 6 месяцев, скормили вот в эту самую дроновую топку ради красивых видосиков, глубоких ударов, ради строчек в западной прессе, ради картинки дымящих маркетплейсов в Подмосковье, и теперь во втором полугодии у них в кошельке пусто. Ну, то есть вот вся вот эта дроновая война с нами, она влетает в очень серьезную копеечку Украине. Это, конечно, их спонсорам вряд ли понравится. Сегодня, как вот говорит Зеленский, 20 миллиардов недостающих – это заработные платы наших военных, говорит он, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования. То есть у него нет денег тупо на зарплаты тем, кто сидит сейчас у него в окопах и пьет мочу, потому что лишены снабжения. сообщение, а проели деньги все на дроны. Вот они запускали по 1000, сколько там было, 1600 дронов на пике, да, рекорд. Вот на это все ушло. Лютый, к примеру, стоит $200,000, да. FP2 в районе $80,000. Сколько это окладов захисников, там, которых, например, порезали наши ДРГшники в Дружковке. Была на неделе такая история. Зашли наши диверсанты в Дружковку и перерезали там расчет БПЛА, который не давал нам продвигаться. Вот молча, тихо зашли и уничтожили. И вот, собственно, им на зарплаты нет, а их матерям и женам нет сейчас денег на выплаты по гибели. Мне кажется, это не должно понравиться спонсорам, ну, потому что очевидного перелома на линии боевого соприкосновения эти дальние налеты не принесли. При этом, ну, есть проблемы с топливом, да, есть проблемы у малого-среднего бизнеса. Но я вот не слышу о каких-то государственных программах поддержки бизнесменов на Украине, ну, той же розетки, да. Я вот что-то не слышал там на Украине каких-то разговорах о налоговых каникулах для тех, кто пострадал от наших налетов. А вместе с тем у нас все-таки какие-то программы поддержки все-таки правительством принимаются. Понятно, что полностью компенсировать ущерб невозможно. Понятно, что в связи с ударами там, по нашей нефтяной инфраструктуре очереди на заправках сохраняются. Но все-таки у нас есть признаки государственности, которые решают эту проблему. И мы даже закупаем сейчас уже бензин, собираемся закупать у Турции, у страны НАТО, чтобы решить проблемы для гражданского населения. Украина этого не делает. Этим, наверное, мы отличаемся все-таки какой-то самостоятельностью. Друзья, еще одна история, которая меня очень тронула на минувшей неделе, которая меня возмутила, которая меня перепахала. Это, конечно, резня в Святогорской лавре, мученическая смерть монаха 23 августа около 11 утра. В верхнюю часть Святогорской лавры зашли трое вооруженных людей в украинской форме, причем экипированные как спецназ, а не как те военнослужащие силюки, которых привыкли видеть послушники и монахи лавры. В итоге монах Варсонофий, который уже похоронен, был жесточайше убит. Ему исполосовали просто ножами до неузнаваемости лицо. Еще два человека были тяжело ранены. Инок Григорий. 4 ножевых ранения. 1 проникающее, пробито легкое. Еще один послушник Андрей. Тоже ранение легкого. Их сначала в Славянск в больницу дотащили, потом в Харьков переправили. Летом 22-го года под украинскими обстрелами здесь погибли

0: заходят и просто убивают вот этих святых людей. Конечно, это трагедия, это беда, и, к сожалению, вот участь Украинской Православной Церкви, которая бывшая Московского Патриархата, но она канонично так и осталась Московского Патриархата, никто не может этого отменить, просто они сейчас эту приписку убрали, потому что, ну, тяжело жить в сатанинском государстве, вот в... называя вещи своими именами, и это большая трагедия. И потом над нами смеются, что когда мы говорим о том, что мы воюем с сатанистами, что это какой-то смешной пропагандистский штамп. А это выясняется не штамп, а реальность, да, в которой, к сожалению, живут наши единоверцы на Украине. Но к Святогорской лавре мы потихонечку подходим. Это, если кто не помнит, это направление Славянское, это восток, северо-восток от Славянска. И мы в 22-м году уже заходили на территорию этой святыни, к сожалению, ушли, но вот сейчас снова постепенно продвигаемся, постепенно выгрызаем у противника эти кусочки. Сейчас направление нашего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию идет как с юга на Дружковку, так и с востока, и с северо-востока. Потихонечку там будет подтягиваться группировка войск «Центр», которая, кстати, к юго-западу от Дружковки уже в 3 километрах. Ну вот сейчас бои начинаются в Доброполье. После того, как мы освободим Доброполье, у нас откроется дорога на Краматорск, и это уже такой будет потихонечку завариваться один большой котел. Кстати, уже противник жалуется на то, что мы на Запорожье начали городские бои в Ореховой. Мы действительно там уже физически присутствуем, уже есть видеоподтверждение нашего присутствия в Орехове. Это последний крупный укрепрайон перед Запорожьем. Это не значит, что мы сможем спокойно идти в областной центр, но это значит, что там все-таки до областного центра еще порядка 50-60 километров, но вот такого крупного опорного пункта уже у противника там не будет, а мы на Орехов идем и группировкой «Днепр» с юга, и с востока «Дальневосточный экспресс» наш неумолимо приближается. И еще одну новость коротенечкая. Призрак Баширова и Петрова снова бродит по Европе. Тут британцы бьют тревогу, Москва открыла в ЕС филиал по борьбе с горящими объектами, назовем это так, по версии западной разведки. Наша ГРУ больше не мучает своих офицеров английской архитектуры, теперь они нанимают местную уголовную мелочь через мессенджеры, платят криптой, и исполнитель зачастую не догадывается, на чьей он стороне, и география вот этого аутсорса впечатляющая. Был, значит, пожар в Таллине на заводе производитель наземных дронов для Киева, затем горел болгарский завод, который снабжает Украину 150-миллиметровыми снарядами, потом возгорание в пороховом цехе под Римом. Вот. Это, мне кажется, очень такие обнадеживающие новости, и очень бы хотелось, чтобы это было правдой, то, о чем пишет Телеграф британский, о том, что это происки нашей разведки, хотя, мне кажется, правда, скорее всего, скучнее, потому что европейская оборонка, которая десятилетиями жила на мирных заказах, внезапно перешла в режим войны и обнаружила, что пороховые цеха при авральном режиме работы сами по себе прекрасно горят от усталости. Но признать это вслух куда обиднее, чем признать, что в очередной раз пропустили саечку от ценителей красивых шпилей. Друзья, на этой мажорной ноте прощаемся на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
2: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военные рельсы. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод, там, Rheinmetall, Хельзинга, Quantum Systems и других оборонных гигантов, либо гаражные стартапы, которые, как грибы после дождя, растут в Германии.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О безопасности.
1: Запорожская АЭС полностью рискует остаться без электричества примерно через 10 дней. Это произойдет, если специалисты не восстановят внешнее энергоснабжение и не привезут дополнительное дистопливо, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Глава агентства уточнил, что станция больше недели работает исключительно на аварийных генераторах. Сейчас эксперты пытаются согласовать режим тишины в районе объекта, чтобы безопасно отремонтировать поврежденную линию электро. Передачи.
0: О судебных делах.
1: Суд в Подмосковье арестовал на 2 месяца вторую девушку по уголовному делу об убийстве ребенка. Обеих несовершеннолетних подозреваемых отправили под стражу до конца октября, сообщили в правоохранительных органах. Как отметили в подмосковном главке МВД, тело мальчика ранее нашли в подвале заброшенного здания в деревне Кабаново. Следственный комитет завел уголовное дело и продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.
0: О расследованиях.
1: Власти Нидерландов отказались от уголовного расследования смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича и не станут проводить вскрытие тела, сообщили в инстанции в Гааге. Обстоятельства случившегося изучит международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в рамках внутренней проверки, отметили там. А ранее в трибунале подтвердили, что военачальник умер в тюремной больнице.
0: Об ограничениях.
1: Мобильные приложения «Лукойла», «ЗС Лукойла» и «Тибойл» пропали из магазина App Store. Уже скачанные сервисы продолжат работать, если в настройках смартфона отключить функцию сгрузки неиспользуемых программ. Об этом заявили в нефтяной компании. Там отметили, что клиенты также могут использовать веб-версию личного кабинета на официальном сайте. В «Лукойле» подчеркнули, что уже начали работу над возвращением доступа к сервисам. Американская корпорация Apple не объяснила причин удаления программ, однако ранее подобные блокировки софта отечественных компаний связывали с соблюдением западных санкций.
0: О спорте.
1: Российские спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов стали вторыми в заезде четверок на дистанции 500 метров, сообщили организаторы соревнований. Как отмечается, отечественный экипаж преодолел финальный отрезок за 1 минуту 30,69 секунды.
0: О валютах.
1: Доллар 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев, и в ближайший часик, битый, с перерывом на бутерброды и чай, мы с вами поговорим о телевидении. Что это все включает? Ну, это включает и кинопремьеры, потому что многие фильмы показывают на ТВ, это включает и премьеры шоу, это включает и продолжение известных всем сериалов и некоторых телепроектов, передач, программ, и даже включает в этот раз уход, ну, я бы не сказал, конечно, демонического, хотя многие любят демонизировать, но одного из главных шоуменов новостного блока, политического новостного блока нашей страны, а именно Дмитрия Киселева. Куда уходит Дмитрий Киселев? Кто стал самым молодым участником, а точнее наставником детского голоса вообще за всю историю проекта? И за что Любовь Аксенову турнули из «Папиных дочек»? Расскажу вам сего дня. Ну, дела такие, что, в принципе, мы с вами плавненько так лето-то и прожили. Не знаю, удалось ли вам его провести, не в смысле обмануть и не в смысле пройти, а именно провести, чтобы это было событийно, запоминающееся лето для вас. Ну, я на это очень надеюсь. Потому что экономическая обстановка у всех разная, назовем это так. И сейчас куда-то выезжать, особенно там с семьей, по России уж тем более, на Алтай, посчитайте, или на Камчатку, сколько стоит съездить с семьей многодетной. Короче, удовольствие не из дешевых, но если вам удалось отдохнуть, это круто. Если вам не удалось отдохнуть, то я рекомендую вам найти возможность это сделать, бо билеты все-таки еще там будет на носу. Как-никак есть выходные, есть Подмосковье, или там Ленинградская область, Нижегородская, где вы живете. Огромное количество красивых мест, куда можно относительно бюджетно попытаться прокатиться. Потому что дальше будет холодать, ну и, соответственно, уже придется немножко нам с вами поддать. Значит, смотреть нас можно на Рутюбе в ВК-видео. Там наши звукорежиссеры и видеоинженеры бережно выкладывают наши эфиры. Ну и, конечно, послушать на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка, подкаст.ру, агрегаторе, через поиск «Глядя в телевизор». Значит, Киселев, давайте начнем с бомбы. Разорвалась она, и на самом деле, ну вот почему я говорю шоумен, ну потому что действительно, ну вот те, кто считают, что вот это такой конкретный Киселев, вот он злодей, про ядерный пепел там и про все, эти люди в принципе не особо понимают, как устроено телевидение и как устроен медиамир. И вообще, в принципе, наверное, даже мир культурной провокации. Потому что если мы приходим в стены академического Московского художественного театра, в Камергерском, да, и видим там Гамлета, который играет в пинг-понг, вот, и гоняет в фольге, или в фольге, как рекомендуют нам орфоэпические словари говорить, на роликах по сцене, да, когда его ссылают, значит, в Англию по определенным причинам, мы же не кричим, что ну вот, ну что за козел этот, значит, режиссер, он хочет классику изуродовать. Нет, конечно, мы понимаем, что это намеренная провокация. И в свое время, когда в 2012 году, я напомню, программу «Вести недели» до Киселева вели и Евгений Ревенко, и Андрей Кондрашов, и Сергей Брилев, И делали это по-разному совершенно в своем стиле, скорее в таком, ну, официальном, не сказать официозном, но все-таки официальном, придерживаясь каких-то определенных рамок. Так вот, когда они приходили, это был один мир. А когда приходил Киселев в 2012 году, в преддверии событий на Донбассе, в преддверии возвращения Крыма в родную гавань, в преддверии многих-многих событий, нужно было изобретать новый язык. И Киселев был этим изобретателем. В принципе, с Соловьевым они плюс-минус шли там одновременно, нога в ногу. И если Владимир Рудольфович стал таким Кашпировским политическим, даже визуально немножко напоминает, вот, то, значит, Киселев выбрал свой путь вот этого словесной эквилибристики. Даром, что филолог, я напомню, что он окончил скандинавское отделение филфака, ЛГУ, по-моему. А это значит, что с русским языком и с интонированием у него все в порядке. Именно поэтому он и делает такие выпуски. Содержание их, этих выпусков, то есть что там говорят внутри, конечно, диктует время. Не сам ведущий. Может быть, ему интереснее было бы про снегирей рассказывать. Или там дроздовиков, или каких там еще, какие бывают птицы, да. Но вот такое время, такие времена, как говорит еще один телеведущий с Первого канала. И отсюда вот эти все ядерные пеплы и так далее, и так далее, и так далее. Публику нужно будоражить сейчас. Вот эти вот рецепторы наши слишком уж присытились валом новостей, инфоповодами, которые сыплются. Да даже просто медиашумом. Вот с Канье Уэстом, да, наверняка наблюдали, слышали краем уха. Ну, понос просто безостановочный со всех щелей лился. До сих пор непонятно, выступит, не выступит. В Москве, в Лужниках, в Петербурге, на Газпром-арене. Да, нет, будет, неизвестно. Но столько уже поноса влилось, информационного, я имею в виду, в уши несчастного обывателя, что, ну, его уже ничем не удивишь. А удивлять нужно. Это функция не только театра, но и телевидения тоже, которое тоже своего рода театр, перед камерой только. И вот этим актером и стал Киселев. И проработал уже 14 лет. И 20 августа выложил у себя небольшой ролик, где он, облокотившись на березку, перед костром и печеной картошкой, может быть, эта отсылка была как раз к ядерному пеплу, аллюзия, обняв любимую собачку Мультипу, давит на лбу комара. Иронично, как сказал бы Никита Сергеевич Михалков в этом случае. И говорит, весь отпуск в Подмосковье я думаю о своем новом проекте. Было это неделю назад. И на слове «новом проекте» он сделал фирменное интонационное ударение. Следующий, так сказать, этап подкидки дровишек случился 24 августа. Дмитрий Константинович заинтриговал еще больше. Выложил снимок из бассейна со спины, где он загребает воду в любимом стиле нашего президента. Баттерфляй, бабочка, да? Без шапочки, кстати. То есть, видать, где-то дома у него такой бассейн, потому что в общественном не разрешили бы без шапочки даже ему. Но в очках. Соответственно, тут все уже задумались. Неужели поплыл, как говорится? Или уходит в закат? Неужели? Вот. И только вот спустя какое-то время, незадолго на вот этой записи, которую я для вас делаю, стало известно, что Киселев уходит из «Вестей недели». Но не в никуда. Теперь вместо него каждое воскресенье в 20:00 на «Россия-1» «Вести недели» будет вести Евгений Попов, который уже оброс медийным весом, который уже обстрелян в прямых эфирах программы «60 минут», правда, вместе с женой, с Ольгой Скобеевой. И теперь он выходит в соло в «Вестях недели». То есть Попова подвели к этому, как спортсмена подводят к соревнованиям. А Киселев будет после Попова выпускать авторское шоу под названием «Киселев». Таким образом, Попов будет выступать на разогреве? Нет, речь не про цирк, друзья мои. Нет, я говорю про телеведущих флагманского канала нашей страны, медиахолдинга ВКТРК, «Россия-1» канал называется. Итак, теперь, начиная с 6 сентября, то есть через недельку, после того, как вы этот выпуск послушаете, итоговые вести недели на «Россия-1» будет вести Евгений Попов, а после него в 20:00 будет выходить в эфир Дмитрий Киселев с программой «Киселев». Чему он, собственно, Киселев, и оказался рад, и благословил коллегу на дальнее плавание. «Поздравляю Женю Попова со взятой высотой», написал Дмитрий Киселев. «Вести недели – нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!» А вот такие дела, друзья. О других новостях расскажу после небольшой паузы, не в «Вестях недели», а в программе «Глядь телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
7: У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина, тоже близкая к этой, есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху, мол, надо бить, бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем. Я сегодня говорю о премьерах, о новых событиях, о том, кто стал новым наставником детского голоса.
0: Реклама.
8: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Теперь придется им договариваться, потому что на этапе отбора им нужно будет выбирать артистов, подходящих под их парадигму, философию и мышление музыкальное. Затем придется подбирать для этих детей репертуар. Ну и вообще-то как-то репетировать, потому что на базе джаз-бенда фонографа Сергея Сергеевича Жилина перед каждым этапом, перед поединками, нокаутами, прямыми эфирами, спасительным раундом и, конечно же, финалом проходят репетиции. И детишек там нужно как бы пестовать. Давать им какие-то подсказки. Понятно, что это речь не про академическое образование в Гнесинке, но тем не менее. Это вот пара. Итого уже трое, получается, наставников. Но кресел два. И третьим стал барабанная дробь Ваня Дмитриенко. В принципе, взрослые слушатели могут сейчас спросить, да кто это такой вообще, почему, из какого хрена мы этого сопляка должны наблюдать? Может быть, и не слышали про него. Я расскажу. Ваня Дмитриенко на настоящий момент самый популярный молодой поп-артист. Немало, в принципе, талантливых ребят у нас, немало. Но именно он собирает лужники, на которые действительно приходят. Это можно посмотреть по записям, по видео. Ну, а может быть, и вы были на этом концерте. Он собирает там 70 тысяч человек, друзья. В 20 лет не каждому дано. Да, можно говорить, что выбивающий слезу краш. Да, можно говорить, что девочки, которые приходят на его концерте, в музыке особо не понимают, для них он важен как объект воздыханий. Да, можно говорить, что что-то где-то уже было, пересекается и так далее. Но факт остается фактом. Меньше 10 лет назад никому неизвестный парень из Сибири приехал в Москву. Поступил в продюсерский центр «Республика Kids». Много, кстати, оттуда детей потом в «Голос» попадает. Затем поступил в колледж, «Калладж», как говорят в Америке. В училище Гнесинское, музыкальное. Затем пробовал другое образование. Не пошло, финансовое. Затем вдруг в соцсетях в какой-то момент вечерком решил попробовать фрагментик песенки. «Ты Москва, я Питер, люди, помогите». Вот это вот «Венеру, Юпитер» выложил. А потом как проснулся, как увидел число просмотров и выложил песню полностью. И потом клип, и потом начали ему помогать уже на профессиональном уровне. И стало понятно, что этот краш тут надолго. И «Вечерний Ургант» был, и «Алые паруса», главный выпускной праздник Петербурга. И небольшие залы, которые, в принципе, всегда были заполнены. И дуэты с суперзвездами, группа «Тату», Григорий Лепс. И крупнейшие рекламные контракты вы можете видеть в одном эконом-магазине. Ну, уж давно это не эконом, короче говоря, красно-белый этот магазин. Уже давно он не эконом. Куда мы за продуктами все ходим? Люди, так сказать, приземленные и спокойно живущие без миллиардов. И таким образом уже миллионер, я думаю, что долларовый, Ваня Дмитриенко в 20 лет оказался в красном кресле детского голоса. Да, может быть, рановато. Да, чему он может научить ровесников? По сути, ну, окей, не совсем, но тех, кто не сильно младше. Ну, мы помним, что предельная планка голоса – это 14 лет детского. До этого возраста у нас дети считаются детьми в вокальном проекте Первого канала. Но, тем не менее, Первый канал не может упустить этот момент, потому что парень находится на пике. Что там будет дальше? Мы только хотим пожелать ему, чтобы он избежал судьбы Андрея Губина и многих других. Вот, потому что огонь, вода мимо. Парень действительно нацелен на результат. Он не пьет, не курит. Это такой представитель нового класса артистов и вообще поколения. Они не помешаны на какой-то материальной стороне вопроса, хотя понятно, что деньги зарабатывать, естественно, кто не любит, они не помешаны на какой-то сексуализации, то есть ему не нужно быть жеребцом и оплодотворять максимальное количество, значит, пестиков там, или тычинок, чего там, на поле, да, все одуванчики собирать на нем. У него есть возлюбленная, еще несовершеннолетняя, Анни Пересильд. И кто бы как что там ни говорил по поводу этой пары не очень чистого, я вообще не исключаю возможности, что пока что это платоническая любовь. Он не завязан на каких-то веществах, изменяющих сознание. Это вот я смотрю просто по своему старшему сыну, который чуть старше него, и Ване. И я вижу, что они просто другие. Они просто другие. И очень хочется надеяться, что вот на этом вайбике, как говорят молодежь, он будет еще плыть долго-долго и долго. Работоспособности не занимать, поэтому вот теперь наставник детского голоса Ваня Дмитриенко вместе с Полиной Гагариной, Аидой Гарифуллиной и ее мужем Алексеем Воробьевым. Новые серии, выпуски проекта уже в сентябре-октябре. Я думаю, что скорее в сентябре, чем в октябре появится в шоу «Голос» на Первом канале, естественно, по вечерам. Однако, пока идет детский голос, мы же раньше, если вы помните, взрослые смотрели в это время, все идет к тому, что голос подвинется основной и будет чередоваться, а не идти одновременно с «Фабрикой звезд». Я же вам, помните, рассказывал, что Первый канал возрождает и «Фабрику звезд», и, очевидно, в этом случае «Боливар» не выдержит двоих. Параллельно давать голос и «Фабрику звезд» глупо, говорить об одном и том же, да, со зрителем. А тем более, когда еще на других проектах, на других каналах будут другие вокальные проекты, очевидно, ставятся в качестве по контрпрограммированию, да. Поэтому мы подождем, когда будет «Фабрика звезд», я вам расскажу. Это тоже очень интересно, потому что в смысловом, так сказать, формате, они, конечно, с голосами пересекаются, поэтому будут чередовать. Я вернусь после небольшой паузы и расскажу, за что и почему Любовь Аксенову выгнали из «Папиных дочек». Ну, окей, отказались от сотрудничества, назовем это так мягко. Корректно. После небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
13: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
14: Уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
15: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
17: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
23: О политике.
1: Оснований надеяться на улучшение отношений между Москвой и европейскими странами пока нет. Действующие лидеры ЕС настроены крайне конфронтационно и направляют военные ресурсы против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва сохраняет открытость к диалогу, однако должна четко понимать реальные намерения партнеров.
23: О спецоперации.
1: Минобороны заявили о поражении морского перегрузочного терминала и четырех хранилищ с имуществом военного значения ВСУ в порту Николаев. Также в военном ведомстве отметили, что в Киеве было поражено предприятие судостроительной промышленности. Там осуществляли сборку и обслуживание дистанционно управляемых катеров. Также в населенном пункте Трихаты Николаевской области поражена электроподстанция, обеспечивающая работу порта Николаев.
23: О происшествии.
1: Спасатели нашли погибшим пропавшего в Ленинградской области ребенка. Тело мальчика обнаружили в местном пруду, сообщили в региональном главке МЧС. Ведомстве уточнили, что в розыске участвовали сотрудники аварийно-спасательной службы, полицейские и добровольцы. Ранее сообщалось, что ребенок пропал в деревне Надкопание Волховского района. Обстоятельства гибели несовершеннолетнего сейчас выясняют следователи. По данным СМИ, это сын петербургского режиссера Петра Демкина. СМИ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обвинить Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига и ввести новые масштабные санкции. По данным газеты «Политика» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Берлин планирует объявить об ограничениях в начале следующей недели. Собеседники издания уточнили, что немецкие власти также могут увеличить поставки оружия Киеву. Правительство России решило проводить международный промышленно-энергетический форум НТФ каждый год. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Организатором площадки назначили ассоциацию «Нефтегазовый кластер». При этом МИД бесплатно выдаст российские визы иностранным гостям и журналистам по заявкам организаторов.
2: О спорте.
1: Российский дзюдоист Даниил А. Лаврентьев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. В финальном поединке в категории до 73 килограммов спортсмен уступил бразильцу Даниилу Карнину, сообщает ТАСС. Ранее 23-летний россиянин уже побеждал на чемпионате Европы и брал бронзовую награду мирового первенства в команде.
2: О валютах.
1: Доллар 85.60, евро 99.68, юаня 12.73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем «Простые движения» и говорим сегодня о шоу «Голос» новом, о папиных дочках новых, кстати, тоже новых, да, и о вестях недели, где теперь не будет Дмитрия Киселева, зато будет Евгений Попов. Еще поговорим про Алису Брунову «Фрейндлих» и про Лобанова из «Интернов», который аж Александром Третьим стал. Но к Любви Аксеновой, одна из самых красивых актрис страны, хотя, вы знаете, вот... Вот попадаются видео какие-то с любовью отрицать красоту, которую, естественно, и великолепие, очарование глупо. Но вот какой-то нездоровый, что ли, ажиотаж вокруг этого. Любое видео, которое мне подсовывает интернет, снабжается и сопровождается таким видом комментариев. Какая же она? Ну, какая же она красивая? Ну, какая же она? Ну, насколько же она красивая? Ну-ка. Ну, как бы базара нет. Я же не спорю. Но, во-первых, у нас в стране есть там, та же самая Красовская и многие другие молодые актрисы, ничем не уступающие. И по некоторым параметрам и вкусам превосходящие. Во-вторых, вы спуститесь в метро, друзья мои. Да любое. Хоть нижегородское, петербургское, московское. Но таких типажей я встречаю в день, ну, три минимум. Очень красивых русских девушек. Брюнеток с... карими глазами, ну, их как бы немало. Вот, ну, для меня этот феномен немножко непонятен, да, то есть, ну, ладно, напишите в комментариях, вдруг вы тоже не понимаете или, наоборот, понимаете, почему ее считают самой красивой, самой сексапильной актрисой России. Ну, то есть, не совсем догоняю. Значит, папины дочки позвали туда Любовь Аксенову, и ее сейчас Любови на настоящий момент 36. Я не вижу никаких как бы причин и, что называется, противопоказаний к тому, чтобы возраст раскрывать девушек. Она красивая, молодая, этого не скрывает. Что такого? 36 лет. Тем более, нам нужно для дела. Короче говоря, это было 20 лет назад. 20 лет назад. На роль Маши в «Папиной дочке», Маши Васнецовой, ее приглашали. Мы помним, что в итоге утвердили туда Мирославу Карпович. И сейчас в новых «Папиных дочках» она тоже появляется. Ну, там уже такая взрослая, с светлыми волосами. А тогда она была немножко другая. Тогда еще это вот модное было пергидрольное милирование, да? И вот она была там. И как бы она, насколько я помню, уже старшая из дочек, да? И создатели проекта не устроило, что Аксенова слишком молодая. Ну, как бы вопрос сразу возникает. Куда вы смотрели во время кастинга? Раз. Куда вы смотрели во время кастинга отбора, то есть предваряющего уже очный кастинг? Это два. Потому что зовут актеров по карточкам, у них портфолио. Фотки, фоток много, тем более, ну, даже 10 лет назад, даже 20 лет назад, простите, ну, нормально, там, в 2000-х это все было с иллюстрациями уже, простите, интернет был, да, в стране проведен. И Любовь пришла на пробы, она рассказала об этом в программе шоу «Верника», актерская студия Вадима Верника. И вроде как уже начали работать, но актриса, говорит, почувствовала что-то не так. Ну, это всегда ощущается на невыговариваемом уровне. Конечно, актерская площадка, почему все артисты любят говорить там банальнейшую совершенно, от которой сразу начинают сводить скулы и вянуть уши, фразу «у нас была прекрасная атмосфера на съемочной площадке». Коллектив чудеснейший. Но, правда, для них это важно. То есть, когда вот складывается эта аура, эта химия, никто ее не портит, никто не разбивает этот купол, внутри которого они создают этот мир сказочный для нас, да, вымышленный, поскольку это не документалки. Если все окей, это можно дальше длить. Отсюда успехи всех вот длительных, долгих франшиз. 10 сезонов, 8 сезонов, там 11. Держится на этом. Вот «Жуки», например, прекраснейшие. Несмотря на то, что их не так много сезонов вышло, но каждый актер, который говорит об этом проекте, участвующий в нем, у него всегда только одна фраза. «Как я рад, что вернулся на съемочную площадку». То есть, ну, во-первых, прекраснейшее место в Калужской области. Во-вторых, атмосфера вот сама располагающая. Это лето, это хорошее время для прогулок, и тем более съемок на воздухе. Это прекрасные местные жители, которые уже полюбили этих всех артистов. Это сыгранные пары, тройки, короче, ансамбль, труппа, как говорят в театре. И как бы это важно. А здесь вот Аксенова почувствовала, что что-то пошло не так. И через какое-то время ее маме, которая на тот момент девушке было 17, она была несовершеннолетняя, поэтому мама ее была и агентом, и директором, и перчиком, и всем остальным, позвонил продюсер и сказал, что есть проблема. Люба выглядит очень молодо, поэтому снималась она в проекте всего лишь неделю. Вот. А с тех пор Любовь решила отказываться от проектов сама. И говорит, что ну вот после того удара, ну, это действительно неприятно. Это действительно неприятно. И неприятно это даже не потому, что ты как будто делаешь что-то не так. Нет, ты делаешь все так. Но на стадии ввода, вот этой имплементирования в проект, как будто бы произошла ошибка, сбой. Хотя я считаю, что Аксенова в этом проекте смотрелась бы не хуже Карпович. Карпович выглядит, ну, примерно так же сейчас, как Аксенова сейчас, поэтому Карпович тогда смотрелась так же, как Аксенова тогда. Ну, то есть, они как бы обе в хорошей форме, стройные, брюнетки, может быть, разные типажи, у Карпович пошире лицо, но ну и что? Тем более, 17 лет было Аксеновой. Короче говоря, вот такие дела. Никто с ней не поговорил, не обсудил, и поэтому она теперь, если ей что-то не нравится, она сама звонит режиссеру и говорит, что дальше не поплывет. А вот такие дела, вот такие пироги. Это вот про красивую любовь Аксенову. Так, дальше давайте. Значит, премьер у нас готовится немало. Немало у нас готовится премьер, и вот я вам рассказал про Лобанова из интернов. Ну, давайте эту тему закроем, а то я забуду просто, это бывает. Начинаю что-то обещать, у меня в голове вот это роится, поскольку никаких сценариев, никаких по бумажке вот мне пишут там. Ну, вот вы напишите себе текст. Нет, друзья, еще раз повторю, наша передача любительская, наша передача народная. У нас нет никаких премий, никаких призов, мы ничего никогда не получали. И даже подозреваю, что никуда не номинировались. Значит, мы просто выходим вот для вас, чтобы поговорить с вами на одном языке, на вот таком спокойном, значит, местами заторможенном, как вы верно отмечаете, потому что записываемся мы в конце недели, вот, в конце дня, поздно, когда уже, в принципе, многие спят в это время, а мы сидим и работаем, поэтому здесь ждать от нас не нужно каких-то сценариев, гэгов прописанных, и так далее, прочих вечерних ургантов. Лобанов, ну, конечно, Александр Ильин-младший, который, в общем-то, представитель актерской династии. Владимир Ильин, прекрасный актер, «Хочу в тюрьму», его дядя Александр Ильин, то бишь старший, прекраснейший тоже его папа, заслуженный артист России, а Владимир Ильин – народный артист России. Потом дед Адольф Ильин, советский актер известнейший. И вот Александр Ильин вляпался в этот вот сериал интерны. Но это на самом деле говорит о хорошем качестве сериала и игры в нем Александра, потому что он сыграл максимально самого тупого персонажа в этом сериале. Самого тупого интерна по говорящей фамилии Лобанов. То есть вот непробиваемый такой, а что, а он что, ну что я могу сделать? Вот такой вот он был. И настолько, понимаете, правдоподобно артист эту роль отыграл, что его, получается, уже начали и в жизни звать Лобановым. Типа там, о, Лобанов, там это, Лобанов. Но это не очень приятно, согласитесь. Во-первых, потому что фамилия Ильин артиста. Во-вторых, это как бы не роль академика Сахарова или там композитора Ростроповича, чтобы вот путали, да, и было немножко как бы даже приятно. А это роль тупого интерна. Александр рос, у него появлялась семья, борода у него отросла. Он открыл группу не ВКонтакте, а музыкальную под названием «План Ломоносова». Они себя называют панками, ну, такой как бы наш рок, псевдопанковский, типа «Короля и Шута». Эти тексты я вам даже некоторые зачитывал. Короче говоря, стал серьезным человеком. И даже какое-то время, как Мэттью МакКонахи, который отказывался от ролей слащавых серферов за даже очень большие деньги, там чуть не 12 миллионов ему предлагали один раз долларов, он говорит, скрипя сердце, приходилось отказываться, чтобы сбить вот этот вот ярлык с себя. И Александру удалось. Александру удалось. Он начал получать роли в серьезных картинах, в драматических картинах, являть, в принципе, жанр драматического актера. И «Собор», «Дикое поле», «Царь» картина. Потом Роберта Рождественского он сыграл в «Таинственной страсти». Он действительно на него похож. Вот. И в последних сериалах тоже, если вы смотрели, «Закрыть гештальт», «Трасса», «Бар один звонок», «Холмы», они все довольно серьезные. В «Караморе» он сыграл Распутина, а в невышедшем байопике «Рыжий», посвященный блестящему поэту Борису Рыжеву, он даже сыграл Егора Летова. К сожалению, мы его пока не увидели. Так вот, в новом проекте Александр Ильин сыграл своего тезку Александра, но третьего, да, императора, да, отца Николая II и сына Александра II. Расскажу об этом после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор».
23: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано реклама.
0: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.
6: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я сегодня говорю про Александра Ильина, или в простонародье Лобанова, который сыграл Александра Третьего. Да, может быть, по комплекции он не очень подходит. Александр Третий был такой крупный, грузный. Вот, но загримировали, и вы можете посмотреть эти карточки на нашем сайте. Прям залысины вот с этой фирменной Александра Третьего прям очень сильно напоминает. Очень сильно напоминает императора, вошедшего в историю мировую под прозвищем «Миротворец». Да, конечно, при нем были войны, как и при любом правителе в наше время. В России никогда не было такого, чтобы их не было. Но противостояние этих было меньше, сражения эти были не такие крупные, поэтому его назвали «Миротворцем», не потому что он такой добренький был. Значит, это продолжение цикла исторического «Русь», в рамках которого выходили уже Петр I последний и царь первый император Иван Колесников, по-моему, тогда играл, да, императрица Екатерина Великая, Александр I, и вот теперь Александр III, он снимается в нем, в этом сериале, в главной роли. Александр Ильин, художественный руководитель проекта Кравчук Андрей, который большое количество уже снял исторических проектов. Вот. И, в общем-то, ну, всем, так сказать, сферам и, ну, короче говоря, всем этапам пути и нашей страны, и Александра Третьего, а умер он довольно рано от нефрита почек, которые вызвали, значит, остановку сердца. Произошло это перед тем, как, собственно говоря, Николай II на трон, его сын, взошел вот в Крыму в 1894 году, и 50 лет ему не было. Тем не менее, история очень насыщенная, и он пережил очень многое, и подрыв отца, смертельное ранение, он спасся на крови, и гибель брата, и много-много всего. Короче говоря, Александра Третьего играет Александр Ильин. Этот проект тоже мы вскоре увидим. Когда именно, я вам расскажу, как только будет дата. Алиса Фрейндлих, пока не забыл, опять же, да, где можно ее видеть. В проекте, о котором я вам уже рассказывал, он называется «Арсеньев», байопик о Владимире Клавдиче Арсеньеве, знаменитом этнографе, географе, исследователе, разведчике, извините, генштаба. В главной роли, в заглавной роли Евгений Миронов и большая плеяда звезд в других ролях. Я вам рассказывал, что там Симонов, ныне покойный прекрасный артист, и Александр Урсуляк, жену играет Анну Арсеньева, и Михаил Кошевой, и Владимир Ильин, дядя, упомянутого мной, а выше Александра Ильина, и Авангард Леонтьев, и Алиса Бруновна Фрейндлих. Да, 91-летняя актриса вернулась к кино. Она уже несколько лет не снимается. Я вам рассказывал, что можно увидеть только в творческих встречах ее в Санкт-Петербурге. Ну и из последнего вместе с Спиваковым Алиса Бруновна значит, в июне этого года, да, завершала очередной сезон Московского международного дома музыки. Это такие вот разовые акции, читали стихи под музыку симфоническую и симфонического оркестра. И поэтому большая удача, что удалось заполучить Фрейндлих на роль. Она играет Марию Федоровну, императрицу, мать Николая II. Вот. И, собственно говоря, вот там можно будет в этом сериале ее тоже увидеть. Так, времени у нас все меньше, а проектов нужно осветить все больше. Давайте по премьерам, значит, вот по быстренько. Первый канал «Хозяин Москвы». Как известно, в первые выходные сентября празднуется день рождения нашей столицы. В этом году 5-6 число, 879 лет уже, то есть почти скоро большой юбилей круглый в следующем году. Вот. Гулять будут на всю страну, в том числе и на малых экранах. Первый канал подготовил сериал под названием «Хозяин Москвы». Да, такое название, потому что речь пойдет сразу про несколько генерал-губернаторов нашего города, Первопрестольный. И несколько их было, потому что были тяжелые времена Отечественной войны. Начало действия проекта 1611 год, заканчивается 1824. Преподается это все и препарируется через жизнь крепостных, простых людей. Семья, значит, рязанского печника Терентия Никишина, которого играет Алексей Шевченков, прекраснейший актер, один из моих любимых, один из самых недооцененных. В основном на вторых ролях мы его видим, но посмотреть сериал «Бесстыдники», про который я вам тоже говорил не раз. Значит, он собирается, так сказать, взять социальную ипотеку, как теперь бы сказали. В общем, пытается заработать денег, чтобы получить вольную, выкупить всю семью из крепостничества. Но у их нового хозяина другие совсем планы, он их перепродает. Всю семью перепродает их семье графа и генерала в отставке Григория Лебедева, которого играет Александр... Извините. Александр Лазарев. Как сейчас принято говорить, младший. Но поскольку старшего нет, то, в общем-то, он единственный.

0: через которую главные герои проходят. Там будут и очень много исторических личностей. Генерал-губернатор Гудович, которого играет Шакуров. И генерал, которого я уже упомянул, Лебедев, да, и Ростопчин, который собирал тоже бывший, так сказать, мэр Москвы, который собирал партизанское ополчение во время оккупации Наполеоном. И герой Кобринского сражения генерал Тармасов, его играет Игорь Гордин, изысканнейший. И не менее известный, бравший Париж, князь Дмитрий Голицын, которого привечали и Суворов, и Кутузов, и который стал генерал-губернатором Москвы после разгрома французов уже в 1820 году, когда вернулся из похода. Его играет Игорь Петренко. Короче говоря, через все-все-все-все вот это вот проходят главные герои, и нам остается только следить за тем, удастся им как Джанго освободиться или нет. Что еще из премьер? Добавился, кому интересно, посмотреть на крашей, на молодых звезд, на молодых кумиров. Не только в «Голосе» можно Ваню Дмитриенко увидеть, а можно на пятнице посмотреть проект «Наследники», где детишки звезд участвуют. К ним присоединился Леон Ким Стач. Приемный сын Антона Богданова, Антохи из «Реальных пацанов», прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана», присоединился к составу участников, в котором племянница Александра Овечкина, Полина Симачева, Григорий Мершниченко, сын Алены Свиридовой, значит, сын Авербуха Ильи Мартин, внук Буйнова Александр Буйнов, ну и так далее, так далее, так далее. Короче, там, кому интересно, на пятнице по вечерам можно смотреть этот проект «Ким Стач» теперь вместе с ними, он же «Пальто». Так, из того, что снимается, расскажу в следующий раз, из премьер. С 4 сентября на НТВ днем «Фобия» с Сергеем Насибяном. Этот проект, где звезды российской эстрады встречаются со своими страхами. То, чего они боятся, то, от чего им хочется избавиться, эти страхи, да, вот, будут помогать, в общем-то, люди, специалисты по ментальному здоровью и не только. Героями станут Дмитрий Дебров, Стас Пьеха, Нюша, Жасмин, Ирина Слуцкая и все-все-все. Это днем. Значит, на «Россия-1» выходит «Овчарка», новая серия, с 31 августа, с понедельника по вечерам 21:30 можно смотреть сериал с Еленой Подкаминской в главной роли. Она играет майора полиции, все так же, значит, собственно, она есть овчарка, да, хотя Анастасия Нестерова ее зовут, вот, которая расследует различные загадочные и таинственные преступления. Вот, при этом у нее в личной жизни происходят различные тоже пертурбации, которые влияют, конечно, на сюжет и влияют на нее. Дело в новом сезоне касается преступлений на железной дороге, поэтому, кому интересно, «Россия-1» по вечерам. Ну и за финалю я, наверное, сериалом «Марик», который мы все долго ждали. 4 сентября он начинается. И последующие серии будут 11 сентября, то есть мы вернемся к нему. Я уже рассказывал, первая главная роль для Василия Копейкина в карьере – и роль врача, который, возвращаясь на Донбасс, возвращаясь в родной Донецк, обнаруживает, что его жена его не дождалась, и поэтому он отправляется за новой жизнью в Мариуполь. Он военный врач и помогает людям, которые во время боевых действий пострадали. Его можно смотреть на НТВ, а еще на платформе «Кион». «Кион», да, совершенно верно. Значит, с 4 сентября часть серии и с 11 числа часть серии будет выложена. А мы вернемся к вам через недельку в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз.

0: на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко укрепление союзного государства. Российский лидер провел встречу с президентом Белоруссии в Новоогареве, сообщает агентство «Интерфакс». Глава государства отметил, что Москва и Минск продолжают активно координировать действия на международной арене, включая площадки ООН, СНГ и ШОС. Также Путин напомнил о подготовке к скорому заседанию Совета министров двух стран.
2: Об атаках.
3: Два человека, включая ребенка, пострадали при налетах украинских беспилотников на Белгородскую область. Дроны атаковали автомобили в Карачанском и Белгородском округах. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Там отметили, что медики уже оказывают раненым необходимую помощь. В ходе серии ударов нескольких населенных пунктов региона повреждены жилые дома, склад предприятия и техника.
2: О безопасности.
3: МАГАТЭ пытается создать локальную зону прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Временный режим тишины нужен специалистам для ремонта поврежденных линий электропередачи, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он уточнил, что станция рискует полностью остаться без энергии примерно через 10 дней, если эксперты не установят внешнее питание или не завезут дополнительное дистопливо.
2: О конфликтах.
3: В столице Нигера военные подавили попытку вооруженного мятежа. Группа офицеров пыталась захватить президентский дворец, аэропорт и здание национального телевидения, сообщили в Минобороны этой страны. Как отмечается, силам безопасности удалось отбить нападение и быстро восстановить контроль над стратегическими объектами. Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия следит за событиями в республике и выступает за возвращение ситуации в конституционное русло.
2: О футболе.
3: Краснодар обыграл Ростов и одержал 6-ю победу подряд в чемпионате России. Встреча на домашней арене «Быков» завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч в первом тайме забил бразильский защитник хозяев Жубал. Благодаря этому успеху краснодарцы набрали максимально возможные 18 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.
2: Обо всем.
3: Панда Катюша получила подарок с угощениями в честь дня рождения. Специалисты московского зоопарка вручили ей бамбуковую вешалку с самодельными шляпками и сумочками с лакомствами. Об этом рассказали в учреждении. Для гостей организовали праздничную программу. Тематическая неделя в честь трехлетия животного продлится в столичном зоосаде до 30 августа. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: у микрофона Мария Баченина. Ну что, историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Приветствую вас и нашу аудиторию.
1: Я продолжу вот то, что мы начали с военкором Александром Сладковым обсуждать, потому что вся эта повестка сегодняшняя, она переплетена, вот как корзина с цветами, которая стоит на моем столе. Визит главы ЦРУ в Москву. С этого хочу начать. Об этом уже говорят несколько дней, но люди, правда, интересуются. Мы это видим по аналитике, я имею в виду цифровой. И это событие из ряда вон. Вокруг него уже накручено, ну, огромное количество версий. А давайте попробуем с вашей, конечно, помощью отделить зерна от плевел. Западные СМИ, в частности, «Политика», рапортуют. Рэдклифф прилетел предостеречь Россию от нападения на Прибалтику. Здрасте. Я даже об этой версии не слышала. Сворачивание помощи Ирану. Это мы помним. Но президент Трамп называет рутиной это все. Вот...
4: Полурутинной, да?
1: Half-routine, вот так сказал.
4: Сами.
1: Да, ну вот смотрите, мне интересна ваша точка зрения. Рутинный визит директора ЦРУ в Москву. Хотя кто-то говорит, ну, why not, да, продолжая нашу с вами игру на смеси английского и русского. Вот все-таки, что кроется за лаконичным комментарием Трампа этому визиту?
4: Ну, давайте действительно подойдем к этому делу исторически. Итак, исторический случай очень редкий, крайне редкий. Не то, что вообще главы разведывательных ведомств не общаются. Нет. Тот же Нарышкин как-то заявлял о том, что он общается с главами других разведок чуть ли не еженедельно. Это его буквальные слова. Ну, далеко не все, конечно, происходит в личном общении, многое онлайн, но, тем не менее, существуют закрытые каналы связи, которые позволяют главам разведок общаться. Так что этот факт рутинный. Но вот визит личный главы ЦРУ, да еще и поездка его срочная в Москву, это событие неординарное, особенно на фоне идущего на наших глазах военного конфликта, длящегося уже несколько лет, военного конфликта с коллективным Западом, так называемым, а Америка остается пока главой этого самого коллективного Запада. Очень необычный визит. И такого рода визиты происходят в двух возможных форматах. Формат первый – это обычная геополитическая дипломатия по важному какому-то политическому поводу, но важна конфиденциальность. Если приезжает лично глава ЦРУ, то он не обязан потом отвечать на вопросы журналиста, давать пресс-конференции и допускать какие-то там утечки. Утечек не будет. Да? То есть нужна конфиденциальность, и это было главное. Это первый вариант. Обычная дипломатия, но по разведывательному каналу. И есть второй вариант, встречающийся в истории. Это специфическая разведывательная дипломатия. Обычно она происходит по такой формуле. Мы знаем, говорит гость, о ваших таких-то и таких-то планах. И мы серьезно предупреждаем откровенно заранее о нашей реакции. И мы стремимся не допустить в этой связи эскалации. Вот это специфическая разведывательная дипломатия, которую осуществляют только вот такого рода фигуры, как Джон Рэдклифф. Значит, что было в данном случае? Мы с вами досконально не знаем и, наверное, не скоро узнаем. Вот. Но можно, опять-таки, обоснованно предположить по контексту, по тем событиям, которые буквально по дням предшествовали этому визиту, и по продолжению. Если вы не возражаете, я готов... Вот
1: да, меня канва, вот, которую вы обозначили, очень интересует. Конечно же, сложите для нас эти пазлы, пожалуйста. Внимательно слушаю.
4: Значит, что касается вот предшествующих событий. Смотрите, значит, сначала появление очень важного такого сигнала от Сергея Рябкова, это известный замглавы нашего МИДа и человек, занимающийся вопросами глобальной безопасности, стратегической стабильности, то есть в том числе и вопросами военного противостояния. В частности, он сказал по поводу украинского военного конфликта о том, что если мы готовы выслушивать новые предложения заявление с американской стороны на эту тему, но при одном условии. Если это будут предложения, учитывающие, внимание, реалии на Земле, и второе, если у них будут учтены минимальные требования, которые ранее сформулировал президент России Владимир Путин. Вот если эти два элемента будут в новых предложениях, ну тогда приезжайте, излагайте, мы открыты и послушаем. Если их не будет, то не стоит снова ездить. Угу. Вот такое заявление, это 21 августа, и дальше появляется... Значит, несколько других сигналов о том, что что-то готовится, что-то варится. 24 августа был подписан очень любопытный указ, может быть, мы потом этому коснемся, о стратегически важных инфраструктурных объектах, которые государство России готово взять под контроль временно, если они не защищены, если сами собственники этих объектов не в состоянии защитить. 25 августа появляется заявление Зеленского о том, что какое-то новое совместное одностраничное предложение подготовлено Украиной, Европой и американцами. И в этот же день, 25-го, появляется Рэдклифф. Что здесь еще существенно? До этого, как выяснилось, Соединенные Штаты попросили Украину воздержаться на время визита американской делегации. Они не раскрывали, кстати, кто поедет, но сообщили о том, что едут. И на это время попросили воздержаться от
1: удара вглубь России.
4: Да, по Москве и Петербургу. И, видимо, этот сигнал тоже был принят. Во всяком случае, во время визита Рэдклиффа, который продолжался 8 часов, ничего такого особенного его не тревожило. Значит, делаю вывод из всего этого. Да, а после того, как Рэдклифф вернулся, сразу после этого, значит, на следующий же день, 26-го, он появился в Белом доме в овальном кабинете за закрытыми дверями вместе с Хекситом, это министр войны, вот, и там же еще этот американец Дэн, который командует сухопутной армией американской. Вот они там за закрытыми дверями по поводу визита Рэдклиффа говорили. То есть все-таки военная составляющая, и, видимо, речь шла в том числе и о войсках американских, находящихся на, во всяком случае, о военных объектах, находящихся на территории Европы. Ну и давайте теперь сделаем выводы из этой последовательности событий.
1: Давайте.
4: Значит, несомненно, речь шла об Украине, несомненно, о условиях урегулирования военного конфликта. И, конечно, речь шла о том, чтобы все-таки подвинуть Украину. Потому что, судя по вот этому меморандуму Рябкова, Россия с минимальных требований, ранее сформулированных президентом, двигаться не собирается. И просит даже не беспокоить ее, если реалии на земле каким-то образом не учитываются, и минимальные требования. То есть двигать все-таки намерены куда-то Украину.
1: Что значит двигать? Давайте расшифруем этот глагол. Двигать Украину. Ну, что это означает? А то могут быть разночтения.
4: Двигать Украину имеется в виду, что Украине придется все-таки признать утрату Донбасса. Видимо, это проистекает из всех российских заявлений. Тут можно уверенно утверждать. И самое-то главное, Россия вот какие условия дополнительно важные формулировала в последнее время, и которые, видимо, придется признать. Россия не собирается по итогам конфликта, подписав мирный договор, остаться государством-изгоем, у которого не признали территориальную новую конфигурацию, и которые не освободили ни от каких санкций, продолжают всячески преследовать, ущемлять, дискриминировать, вытеснять. Вот в этом статусе завершать военный конфликт Россия не намерена. И этот статус, видимо, по итогам конфликта должен измениться. Более того, вот в последних всех переговорах на эту тему Россия говорит, мы сначала должны понять, какой у нас будет статус после войны, какие условия будут существования России в Европе после военных действий, и если эти условия, этот статус нас устроит, тогда мы выходим на финал конфликта. А если нет, то конфликт продолжается.
1: Сергей Борисович, да-да-да, закончите? Да. Прошу вас.
4: Нет, будет, конфликт будет до достижения вот этих сформулированных ранее условий. Значит, Киев надо как-то в эту сторону двигать.
1: Все ясно. У меня возникли вопросы, но я их смогу уже задать после коротких новостей. Прошу вас сейчас оставаться с нами на связи, потому что вопрос важный, мне все очень интересно, и, конечно же, в вашей парадигме мнения. Спасибо и не прощаюсь. С нами на связи, друзья, историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, вот исходя из того, что вы сказали до выпуска новостей, еще раз здравствуйте, конечно, особенно для тех, кто присоединился, чтобы это, да, чтобы это все-таки было субординационно. Так вот, к чему я? Вы говорите, Россия, Москва посылает сигнал, Россия ставит условия, что мы либо сами доводим конфликт до конца, либо мы выходим из конфликта на условиях, которые озвучил Владимир Путин. Причем вот этот государство-изгой, все, мы вычеркиваем это из протокола, из списка. У меня тут же рождается, я уверена, что я не одинока. Но как можно верить тем, кто тебя обманывал уже не один раз? Загибать пальцы не буду тратить ваше время. Скажите мне, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.
4: Ну, в данном случае, отчасти я об этом сказал до нашего перерыва, Россия требует, чтобы сначала было понятно, вот в вся эта программа и была включена в проект соответствующего мирного договора, и только потом Россия выходит на финал. То есть не сначала перемирие, как требует Киев, бессрочное и безусловное, а потом мы в ходе этого перемирия, пока Киев будет перевооружаться, будем обсуждать что-то относительно статуса России послевоенного. А вот сначала весь послевоенный план, он должен быть согласован и парафирован и так далее, и только после этого выходим на финал. Это не абсолютная стопроцентная гарантия, что не будет попыток как-то обмануть и обойти, но это достаточная гарантия, чтобы имело смысл рискнуть. Теперь ведь была и другая часть, мы ведь только одной части коснулись. Американцы заинтересованы в том, чтобы Россия не переходила определенных границ в военном конфликте между Соединенными Штатами и Ираном. В этом конфликте Трамп безнадежно увяз, дав себя одурачить главе Израиля Нетаньяху, а теперь пытается судорожно выбраться, особенно успев хоть что-то обозначить накануне проигрышных для республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Поэтому что здесь важно? Чтобы Россия не делилась ракетными технологиями. Ведь Иран обладает достаточно серьезным ракетным потенциалом, который вовсе не удалось американцам уничтожить. Вот. И если Россия еще поделится некоторыми ракетными технологиями, которые усилят эффективность иранских ракет, это будет крайне неприятно для американских объектов, расположенных в поясе достигаемости Ирана.
1: Сергей Валерьевич, то есть у нас получается два театра, извините, вклинюсь, чтобы уточнить. Это все-таки украинский театр военных действий и иранский театр военных действий. Две повестки вы допускаете. А прибалтийские, что вы об этом считаете, что вы об этом думаете?
4: Значит, действительно, в американских СМИ и в некоторых европейских появилась информация, что чуть ли не там главная тема была Прибалтика. Думаю, что это камуфляж. Это камуфляж, и тогда как бы можно, ссылаясь на это, объяснить, почему Рэдклифф, а почему именно в Москву и так далее. Это камуфляж. Никаких серьезных оснований, чтобы эта тема стала основной, нет, не просматривается.
1: То есть американцы не считают, как считает весь Евросоюз, что мы собираемся напасть на прибалтийского тигра, льва?
4: Нет, поскольку они делают выводы не только читая европейскую прессу, но и имея свою разведку, а разведка в данном случае, я уверен, докладывает точно. Было еще одно обстоятельство, которое, скорее всего, обсуждалось в ходе встреч глав двух разведок. Дело в том, что 24 августа, во время празднования очередной годовщины независимости Украины в Киеве, был Энди Бернхэм, новый премьер Британии, там на праздновании, и он, в частности, заявил довольно опасную вещь, что Британия готова передать Украине лицензию и технологии на самостоятельное производство ракет Storm Shadow, крылатых ракет, которые, в принципе, достаточно далеко могут залетать и крайне неприятности России приносить. До сих пор давались готовые ракеты и с ограничением использовать только в полосе военных действий. Под это дело Британия может, якобы передав там технологии, что-то такое Украина будто бы соберет и произведет, а под это дело поставить новые партии, какие-то готовые из Британии, и снять ограничения. То есть можете бить вглубь. Со стороны России уже были предупреждения. И одно из них прозвучало опять недавно. Мария Захарова, спикер нашего МИДа, сказала, что если такого рода удары появятся британскими ракетами Storm Shadow, то тогда ответные удары могут наноситься в том числе по месту их производства.
1: По военным объектам Британии на Украине и за ее пределами. Да. Цитирую просто перед моими глазами как раз то, что сказала Мария Владимировна, да, чтобы быть точным.
4: А у меня, кстати, в связи с этим... Спасибо за точную цитату. Да.
1: У меня есть в связи с этим вопрос. Ну, понимаете как, наш президент отличается сдержанностью. Он, во-первых, не идет на провокации. За это вот преклоняюсь, потому что я, к сожалению, слабо обладаю данным навыком. Но это же, вот получается, они добьются того, чего хотели. Войны России с НАТО. Тем более, если мы по Британии.
4: Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты по крайней мере, при Трампе этого не хотят. Что касается Энди Бернхэма, смотрите, какой интересный здесь узел. А вы знаете, где в Британии производятся ракеты Storm Shadow?
1: Нет, интересно.
4: Значит, там три конкретных производственных участка, где делаются элементы этих ракет. А вот финальная сборка и размещение управляющего блока производится, внимание, в окрестностях Большого Манчестера. А Энди Бернхэм у нас длительное время был мэром Большого Манчестера и, значит, именно оттуда переместился в кресло.
1: Не чужой ему регион, вы имеете в виду? Или он это курировал все? На что вы намекаете?
4: Нет, конечно, к производству он там не допускался, разумеется. Угу. Вот, но он в курсе дела, где что производится. И, видимо, рассчитывает на то, что очередной заказ будет получен какой-то на такого рода ракеты, если дело выгорит. Так вот, смотрите, что получается. Если ответный удар Россия, как вот было обещано устами Марии Захаровой, действительно нанесет по месту производства, вот по этому месту финальной сборки и установки управляющих блоков, то тогда под ударом окажется вот этот самый завод, новейший британский завод, там в окрестностях Большого Манчестера. Сомневаюсь, что жители этого города известного, которые голосовали за такого мэра, и которые поддерживали вроде бы его перемещение в кресло премьер-министра, будут обрадованы такого рода риском. Но риск серьезен. И теперь почему здесь Рэдклифф появляется? Я не исключаю, что в ходе беседы Рэдклифф говорил о том, что вот не надо, крайне не хотим, мы слышим эти предупреждения, мы постараемся со своей стороны британцев как-то предостеречь, отговорить от эскалационных шагов, а вы уж, пожалуйста, воздержитесь, если будет возможность, от эскалации с вашей стороны, потому что удар по Британии – это удар по НАТО. Вот не берусь, естественно, вы Марию Захарову точно процитировали, я здесь не берусь Рэдклиффа точно цитировать, поскольку при разговоре не мог присутствовать, но что-то подобное могло прозвучать в Москве.
1: Почему тогда, я никак, Сергей Борисович, не возьму в толк, не раскрываются цели и итоги визита? Не знаю, может быть, это какой-то определенный сигнал Москва посылает Вашингтону, сводя все к рабочему формату, потому что глава СВР Нарышкин подтвердил встречу, назвал ее рабочим форматом, но детали вообще никто не раскрывает. Все сдержаны, все говорят сухо. Я даже не знаю, выглядит как, наоборот, попытка привлечь внимание к этому.
4: Нет, вот разведывательная дипломатия для того и служит, и потому и потребовалась, чтобы избежать утечек публичности и информационного шлейфа. И эта задача была выполнена. Что касается самого Нарышкина, я напомню, он участвовал в двух эпизодах, достаточно серьезных, когда использовалась именно вот такая разведывательная антикризисная дипломатия. Это приезд Уильяма Бернса, предыдущего главы ЦРУ. Он приезжал в ноябре 2021 предгрозового года в Москву, и там речь шла как раз о том, что американцам, у них были некие сведения относительно предстоящей специальной военной операции, и они пытались там свои некоторые предупреждения высказывать. И тогда встреча была, правда, с Патрушевым, с Николаем Патрушевым, главой, он был секретарем Совета Безопасности, и одновременно была беседа по телефону с Путиным. Но Нарышкин, естественно, был в курсе. А вот через год, в ноябре 22 года, уже в разгар специальной военной операции, уже лично Нарышкин встречался с тем же самым Бернсом в Анкаре, в Турции. И там, опять-таки, по сведениям, утекшим позднее в СМИ, речь шла о том, что Россия могла бы применить ядерное оружие в ходе конфликта при определенных условиях. Ну, скажем, если бы какие-то украинские войска вторглись через Перекопский перешеек, там в Крым и так далее, и как-то развивали бы там наступление. Это, опять-таки, я ориентируюсь на утечки, понимаю, имеющиеся СМИ.
1: Сергей Борисович...
4: Не исключено, что там что-то такое звучало. Я То есть здесь уже сложился определенный формат разведывательной дипломатии, которая вполне, вероятно, будет продолжена.
1: Спасибо вам большое, Сергей Борисович. Все разложили по полочкам. Огромное спасибо. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Благодарю вас.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
11: Эпический.
10: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте, и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
4: В России с 1 сентября изменится правило проведения рентгена и МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача, фельдшера или акушера. Это следует из приказа Минздрава. Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно определит наличие у пациента показаний и противопоказаний. Протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, а его результаты внесут в медицинскую документацию пациента. Новые правила также разрешат использовать при исследованиях зарегистрированные в России мед-изделия с функцией искусственного интеллекта. Также в России с 1 сентября начнет действовать новый порядок оказания платных услуг в медучреждениях. Так, дистанционный договор можно будет заключать не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение медоорганизации и мессенджер Макс. В тексте договора будет включен запрет на уменьшение объема бесплатной помощи. Если пациент отказался от платных услуг, клиника не может уменьшить объем или увеличивать сроки ожидания помощи по бесплатному варианту от АМС. Также будут отдельные пункты, защищающие пациентов от принуждения к покупке лечения. А еще исполнитель обязан передавать сведения о лечении и оказанных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, когда это предусмотрено законодательством.
5: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
4: Все мы, наверное, слышали такие выражения: «сбились внутренние часы» или «нарушились биологические ритмы». Так обычно происходит, если человек, например, чувствует сонливость и понижение работоспособности в дневное время и, наоборот, прилив сил перед сном или ночью. Почему это происходит? Что такое циркадные ритмы человека? На что они влияют? Как наладить эти механизмы, если они сбиты? Обо всем этом мы не только будем говорить сегодня с врачом, психосоматологом, нейропсихологом, психологом Екатериной Тур. Что такое циркадные ритмы? Я читала, что в 2017 году американские физиологи даже получили Нобелевскую премию за вклад в изучение этих самых механизмов, которые называются циркадными ритмами.
6: Да, действительно, в 2017 году физиологи получили Нобелевскую премию за обнаружение молекулярных механизмов, которые помогают нашему телу как раз-таки регулировать вот эти самые циркадные ритмы. Это определяющее состояние, которое влияет на наши биологические процессы. Это периодизация смен активности нашего организма. Если проще говорить, это наши ритмы, когда мы спим или когда мы бодрствуем, или другой пример, когда мы испытываем чувство голода, и затем после еды тело переваривает. То есть в организме ритмы сменяются, ему иногда нужно работать, иногда ему нужно отдыхать. Циркадные ритмы, они определяют также интенсивность биологических процессов. Поэтому, когда мы с вами, например, переезжаем в другой город, где иные часовые пояса, мы часто испытываем дискомфорт, потому что наш умный организм пытается срочно, как раз-таки задействуя молекулярные механизмы, подстроиться под новые условия. У нашего с вами мозга есть одна великая задача. Он обеспечивает наше выживание. Ну и, соответственно, для того, чтобы эффективно выживать, нужно, во-первых, адаптироваться к условиям среды, во сколько темнеет, какая температура за бортом. Все это наше тело, наш разум сканирует без всяких наших энергозатрат. И поэтому эти вот циркадные ритмы, они помогают телу успешно выживать в условиях внешней среды. Но еще нашему мозгу приходится перераспределять нагрузку. Потому что постоянно, например, не спать мы не можем. Поэтому у него есть вот такая вот задача обеспечивать нам периоды сна, бодрствования, следить за тем, как проходят другие процессы в организме, для того, чтобы перераспределять ресурс для жизни.
4: С этими циркадными ритмами человек уже рождается? Это некие такие заводские настройки? Эти ритмы меняются по жизни? И способны ли мы, например, приспособиться вообще к каким-то другим ритмам? И будет ли это для нас комфортно? Или мы таким образом ломаем себя?
6: Очень мудрый и очень правильный вопрос, потому что в 90% случаев мы себя ломаем. Мы адаптируемся под неудобные, некомфортные условия, заставляем наше тело под это адаптироваться. В 9 часов мы должны быть уже в офисе, и неважно, что тебе нужно подольше поспать. Первично циркадный ритм формируется внутриутробно. Мама может задавать некоторую особенность циркадных ритмов у ребенка, ну, потому что она в данном случае является как раз-таки внешней средой. Чем старше становимся, тем больше мы от самих себя отключаемся. Да, у нас офис в 9 утра, вечером нам нужно вроде бы отдохнуть, но мы себе этого не позволяем. Мы теперь до ночи используем гаджеты, которые раздражают центр выработки мелатонина. Из-за этого у нас нарушается, в принципе, выработка гормона сна, который нам очень нужен. А когда мы говорим про то, что у человека нарушаются циркадные ритмы, это сбой во всем организме. Это всегда стресс. Как правило, это происходит уже в раннем возрасте. Конечно же, мы к этому в определенной степени привыкаем. Но если с возрастом вот эта вот хроническая усталость, нарушение сна, бессонница, ночные панические атаки, другие вегетативные кризы усиливаются, то, конечно же, это повод пересмотреть, в принципе, как устроен ваш день.
4: Вот действительно хотела у вас спросить, существует даже ген, который контролирует вот эти суточные изменения в организме, там сон, бодрствование, выработку гормонов?
6: Конечно, нашему мозгу ведь нужны помощники на уровне тела. Разумеется, он же сам все не вытянет. Но мы с вами сегодня знаем мощные различные эпигенетические исследования, которые доказывают, что любой ген находится под эпигенетическим влиянием психического фактора. То есть, если будет стрессовый раздражитель, ген будет работать по-другому и провоцировать развитие психосоматозов или нарушения настроения. Мы перестаем радоваться, мы перестаем испытывать интерес, и постепенно в нашей жизни появляется фоновый негативный компонент. Я почему-то чувствую себя плохо. Вот я просыпаюсь утром, кажется, выходной, да, а настроение плохое. Ладно, если это один день, а если это неделю, месяц, год. Влияние циркадных ритмов колоссально, но, к сожалению или к счастью, слишком медленно нарастает. То есть первичный сбой формируется, например, 5-10 лет назад, да, сформировался, и только по истечению вот этих лет человек замечает, что с ним что-то не так. Но при этом, вот первично, когда нарушается циркадный ритм, у нас активируются вегетативные процессы. И, в принципе, депривация сна, нарушение сна — это вопрос как раз-таки работы вегетативной нервной системы. Любое изменение циркадного ритма — это стресс. Просто этот стресс, он находится не во внешней среде, а внутри. И тело пытается к этому адаптироваться. Мозг пытается адаптироваться, а мы ему не позволяем. То есть мы один раз поздно уснули, потом на следующий день у нас важная встреча, мы сегодня тоже не спим. И вот так оно накапливается, накапливается, накапливается, и потом оказывается вечером не уснуть. Начинается бессонница. Потом начинается повышенная сонливость в течение дня. Там, где сонливость, у нас повышение аппетита, у нас рост уровня голода и нарушение насыщения, потому что мелатонин, он в этом тоже принимает участие. Ну, а умный мозг считает, что мы находимся в периоде какого-то выживания, что нужно для того, чтобы выжить, накопить ресурс. И вот у нас начинается нейроэндокринный сдвиг, накопление жировых проблемных зон, рост лишнего веса, хочется сладенького, хочется соленого. Циркадные ритмы — это про эффективность, это про возможность психического восстановления, потому что там, где у нас с вами вегетативный сбой, там всегда присутствуют и панические атаки, и тревожность, и ночные кошмары, и, в принципе, смещение эмоционального фона в сторону негативного компонента. Поэтому я предлагаю смотреть на себя как на существо, которое имеет право спать, которому сон необходим, да, потому что мы, если не спим, у нас мозг, извините меня, не работает. И когда мы придем в раннюю деменцию или в депрессию, или в клиническую тревожность, да, нам до этого лучше не доходить. Стоит задуматься о том, как мы спим, чтобы это было комфортно, и чтобы наши циркадные ритмы начали восстанавливаться, потому что основной циркадный ритм — это фаза сна и бодрствования.
4: Вот если не спится, не засыпается, и есть ли какие-то универсальные советы? Знаю, что кто-то принимает мелатонин именно как препарат. Вот как вы тоже к этому относитесь?
6: Можно принимать мелатонин по рекомендации лечащего врача. Мы приучаем себя к дисциплине здорового сна. Это создать темную, спокойную обстановку. Хорошо проветриваемое помещение, чтобы там было у нас и, с одной стороны, прохладно, с другой стороны, желательно влажно, и чтобы вы чувствовали приток свежего воздуха. Это комфортная обстановка: кровать, матрас, подушка, одеяло. Это может быть некая масочка для лица, знаете, на глаза, которую вы надеваете и спите под ней, тоже иногда очень хорошо помогает. И один из самых эффективных методов засыпания — это медитация. И что самое главное, медитация не вызывает привыкания. Как правило, люди очень быстро учатся засыпать.
4: Поговорим о жаворонках и совах. Они все-таки существуют или это жертвы неправильных привычек?
6: Конечно, они существуют, да. Другое дело, что это не приговор. И если вы сова, это не значит, что, подобрав под себя другие условия, комфортные для вас, вы не станете жаворонком. Жаворонку нужно пораньше лечь спать. Вечером он будет уже никакой. А сова, наоборот, ей утром нужно поспать. И она будет крайне недоброжелательна, если ее системно будет по утрам, и лучше с ней даже не разговаривать. Да, совы, они такие.
4: А что делать этим самым совам? Потому что с точки зрения медицины нужно ложиться рано.
6: Действительно, во спасение выработки мелатонина, нашего гормона сна, мы все-таки должны ложиться, ну, скажем так, не позже 12. Лучше всего ложиться в 10-11 вечера и желательно в 9 часов уже гаджеты убирать. Проблема в том, что это миф о том, что сове нужно поздно ложиться спать. Развлечение совы и жаворонка не в том, во сколько, а в том, сколько. Жаворонок может выспаться за 6-7 часов, сове нужно от 8 до 10. Вот это важное отличие. А все остальное — это неорганизованность и недисциплинированность организации ночного сна. Проблема в том, что дисциплина — это ментальный, психоэмоциональный процесс, да, который регулируется осознанным вниманием к себе. Нужно просто понять, что вы очень важный человек, и вы являетесь менеджером своего здоровья.
4: Мы сегодня говорили о биологических часах, часах, внутренних ритмах, о циркадных ритмах, насколько это важно для нашего здоровья, для нашего самочувствия и как можно наладить эти механизмы. Моим гостем была врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
5: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстро... Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
5: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
4: Это только в 20 веке лечить переломы научились правильно и практически безболезненно. Но на протяжении веков чего только не делали древние эскулапы, чтобы зафиксировать и соединить заново переломанные конечности. А переломы же случались с людьми во все времена. В ход шли заговоры, заклинания, магические обряды, призывающие к божественному вмешательству, или настойки и травы. В традиционной медицине древних цивилизаций, например, Египте, они активно применялись для облегчения боли и даже неким образом способствовали срастанию переломов. В то же время в одном из важнейших для истории медицины документов, папирусе Эдвина Смита, это примерно 2000 лет до нашей эры, рассказывается, как древнеегипетские врачи использовали фиксирующие повязки с медом и квасцами, но об эффективности ничего не сообщается. В 1903 году археологи, ведущие раскопки в 100 километрах от Луксора, обнаружили человеческие кости, которые совершенно точно пытались срастить искусственным путем. Вокруг места сложного перелома были прикреплены 4 деревянных дощечки, каждая из которых была обернута льняной тканью. Дополнительно в месте перелома находился лист финиковой пальмы. Его могли положить к ране для остановки кровотечения или снятия болевых ощущений. Шины из дерева для фиксации сломанных костей в определенном положении использовались не только в Древнем Египте. Их применяли в Китае, Древнем Риме, Древней Греции. А арабский врач Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази был первым, кто предложил использовать некоторое подобие современного гипса. Для создания фиксирующей смеси по его рецепту нужно было использовать известь и яичный белок. Со временем смесь становилась твердой, как камень, а снимать ее нужно было только после полного заживления. В дальнейшем смесь меняла свой состав, но яичный белок оставался одним из основных ее компонентов вплоть до XIX века. Шло время, врачи все больше погружались в анатомию, все лучше понимали, как устроен человек и что происходит с его организмом. Одно из руководств, дошедших до наших дней, написанное в XIV веке фламандским врачом Яном Эпперманом, книга «Хирургия». Среди прочих рекомендаций там описана и методика, которую нужно было применять для лечения переломов. Пациента нужно было зафиксировать. Для этого врач просто садился на бедолагу верхом, после чего, предварительно ощупав место травмы, резко вправлял фрагменты костей на место. Никакой анестезии никто не задумывался. На этом, впрочем, лечение не заканчивалось, ведь нужно было еще обеспечить неподвижность поврежденной конечности. В этом случае подход был сугубо индивидуальным. Плотник делал деревянный ящик, который надевался на руку или ногу и фиксировался с помощью бандажей и веревок. Пациент должен был оставаться в покое несколько недель. Впрочем, двигаться с этой конструкцией было сложновато. Но настоящий вклад в развитие гипсовой иммобилизации внес великий русский хирург Николай Антонович Пирогов. Именно он в XIX веке во время Крымской войны впервые в истории медицины применил метод гипсования переломанных рук и ног. А идея эта возникла в его голове после посещения мастерской скульптора Николая Степанова. Пирогов с интересом наблюдал за работой художника с гипсом, ведь ему давно не давал покоя тот факт, что многие раненые становились инвалидами из-за неправильного сращивания костей и тканей. Хирург уже пробовал фиксировать переломы с помощью крахмальных повязок, но результат был неудовлетворительным. А гипс оказался именно тем спасительным материалом, который отлично фиксировал, быстро высыхал и обладал нужной прочностью. Во время Крымской войны Пирогов начал активно применять гипсование, поставив его на поток. Изобретение хирурга приводило к быстрому выздоровлению, а впоследствии стало незаменимым в травматологической практике. Метод гипсования успешно используется по всему миру до сих пор.
5: Говорит, что...
4: В России с 1 сентября больше не будут готовить врачей-сексологов. Ранее Минздрав исключил из списка медицинских должностей эту специальность. Предполагается, что работу сексолога смогут выполнять психиатры и психологи. Смогут ли они стать полноценной заменой? В теме разбирался Вадим Алексеев.
10: Минздрав исключил из списка медицинских должностей сразу 16 позиций и добавил 11 новых. В частности, согласно приказу ведомства, с 1 сентября в нашей стране больше не будут готовить врачей-сексологов. По словам специалистов, это не значит, что все сексологи автоматически утратят право на работу. Просто медицинские организации не смогут нанимать новых врачей такого профиля. Они смогут продолжить практику, но в будущем у них могут возникнуть проблемы с прохождением регулярной аккредитации, то есть допуском к медицинской деятельности. Как рассказали эксперты, сексология – отечественное явление, зародившееся еще в СССР, которым долго гордились. Однако подготовка таких специалистов оказалась слишком сложной. Сексологу нужно было изучать психотерапию, урологию, гинекологию, эндокринологию, психиатрию. Кроме того, учеба на эту специальность – длинный путь. Сначала медицинский университет, после ординатура по психиатрии и только после этого переподготовка по сексологии. Именно поэтому специальности было решено упразднить. Впрочем, люди не перестанут нуждаться в помощи этих специалистов, и спрос на сексологов продолжит расти даже после 1 сентября, заявил радио «Комсомольская правда» психотерапевт, врач, сексолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульговчук.
11: Помощь, которая предоставляется, допустим, в социальных сетях различными инфобизнес.

0: и психотерапевт не сможет профессионально работать с запросами, связанными с сексуальностью. А из-за высокой нагрузки лишь малая часть специалистов пойдет на курсы повышения квалификации. Поэтому специальность сексолога необходимо не сокращать, а наоборот развивать и давать возможность учиться этому студентам старших курсов медицинских вузов. К тому же это очень важно на фоне постоянных призывов повышать демографию в нашей стране, подчеркнул Евгений Кульговский.
1: Я все-таки верю в то, что со временем, учитывая то, что врачи-сексологи решают вопросы не только сексуального здоровья, но за этим следует и в том числе это сохранение семей, это решение сексуальной дисгармонии, потому что это связано с массой вопросов. В конечном итоге порой и при сексуальных дисгармониях это и разводы, и аддикции, и алкоголизация. И в конце концов сохранение семей – это же еще и демография. И поэтому я верю в то, что специальность не только восстановит, но и считаю, что ее надо развивать и укрупнять.
0: Что касается специальностей, которые Минздрав добавил в номенклатуру должностей медицинских работников, то особого внимания, по мнению экспертов, заслуживает врач по медицине здорового долголетия. Появление такой специальности станет закономерным ответом на демографические изменения и увеличение продолжительности жизни россиян. Он будет заниматься профилактикой возрастных заболеваний, а также выявлять факторы риска, способные повлиять на здоровье в будущем. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
3: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
2: Исследования показывают, что употребление свекольного сока перед физической нагрузкой может положительно влиять на работу мозга. Помимо витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, свекла содержит много нитратов. В организме они участвуют в образовании оксида азота, вещества, которое помогает регулировать расширение и сужение кровеносных сосудов. Ученые отмечают, что благодаря этому свойству свекольный сок может помогать организму лучше переносить недостаток кислорода, например, в условиях высокогорья, а также благоприятно влиять на самочувствие людей с повышенным давлением. Специалисты напоминают, почему сон может быть лучшим помощником для организма. Это не просто несколько часов отдыха. Пока мы спим, в организме продолжаются важные процессы восстановления, которые невозможно полностью заменить витаминами, массажами или физическими упражнениями. Ночью мозг избавляется от продуктов обмена, укрепляет связи между нейронами, закрепляет полученную за день информацию и восстанавливает способность концентрироваться. Во время сна также активно вырабатывается гормон роста. Он участвует в восстановлении мышечной ткани, кожи, сосудов и других тканей организма. Одновременно поддерживается работа иммунной системы, а уровень гормонов стресса постепенно снижается. Даже одна полноценная ночь сна может положительно повлиять на память, скорость реакции, настроение и способность организма восстанавливаться после физических и эмоциональных нагрузок. Поэтому иногда вместо очередной добавки, процедуры или тренировки стоит сначала спросить себя, а достаточно ли я сплю? С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы.

0: службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Российские средства ПВО сбили за день 85 украинских дронов. Военные отразили массированные налеты над Черным морем и 7 регионами страны, сообщили Минобороны России. Там отметили, что беспилотники противника, в частности, уничтожили в небе над Крымом, а также в Белгородской, Курской, Тульской и Калужской областях.
2: О политике.
1: В МИДе России назвали манипуляцией обвинений Еревана во введении санкций против армянских сельхозтоваров. Замглавы ведомства Михаил Галузин подчеркнул, что Москва лишь соблюдает стандартные правила фитосанитарного контроля. Дипломат отметил, что требования к контролю пестицидов и происхождению сырья давно известны поставщикам. Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз растительной продукции из Армении из-за опасных вредителей, найденных в сухофруктах и томатах.
2: О санкциях.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц решил ввести масштабные санкции против России отдельно от Евросоюза. Поводом для ограничений станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором Берлин планирует прямо обвинить Москву. Об этом сообщает газета «Политико» со ссылкой на источники. По данным американского издания, немецкие власти также рассматривают закрытие русского дома, высылку дипломатов и расширение поставок вооружений Киеву. Официально об этом могут объявить уже в начале следующей недели. Ранее в Кремле подчеркивали, что подобные голословные обвинения со стороны Запада звучат регулярно и не имеют под собой доказательств.
2: О спорте.
1: Российские спортсмены прилетели в Киргизию для участия во всемирных играх кочевников. В аэропорту Манас атлеты в фирменной форме развернули национальный флаг, сообщили в русском доме в Бишкеке. Как отмечается, вместе с ними в республику прибыли организаторы и журналисты. Всего от нашей страны заявлено 236 участников, они выступят практически во всех дисциплинах соревнований. Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания по этническим видам спорта, основанные на традициях и культуре кочевых народов.
2: Обо всем.
1: Британский актер Том Харди выпустил совместный хип-хоп-альбом с американской группой Scarface. Артист выступил под творческим псевдонимом Фрэнки Пулитцер, сообщает профильное издание. В текстах треков исполнители оставили множество отсылок к комиксам, кинематографу и классической литературе. В одной из композиций Харди даже зачитал монолог шекспировского Ричарда III голосом своего знаменитого персонажа Бэйна из фильма о Бэтмене. Больше новостей читайте на kp.ru.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых путешественников. Совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня литературовед, кандидат филологических наук, большой знаток творчества Николая Гумилева Михаил Львович Вольпе. Да-да, вы не ослышались, мы сегодня снова поговорим о Николае Гумилеве, потому что прошлая серия программ не смогла охватить всю его судьбу, всю его великую интересную биографию, все его путешествия. И сегодня мы поговорим о его путешествии на войну. Все подробности после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
5: Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования, вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. В эти выходные на ВДНХ проходит фестиваль Русского географического общества между павильоном номер 19 «Атом» и павильоном 57 «Россия. Моя история». Главная тема в этом году – народы России. На одной площадке сойдутся ключевые традиции Сибири, культура русского севера, обычаи кавказских народов и наследие этносов Поволжья. С 23 августа по 3 сентября 2026 года 10 финалистов 12-го фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» воплощают в жизнь уникальный проект – возможность сделать фотографии в одном из самых живописных мест России – национальном парке Сайлюгемский на Алтае. Это фотографы, которые уже долгое время принимают активное участие в фотоконкурсе РГО и ранее занимали призовые места. Свои шедевры они представят в рамках отдельного проекта. С группой отправился и фотограф КП Владимир Велингурин. Его фотоотчет смотрите на kp.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
4: Итак, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников, постоянный ведущий Евгений Сазонов, гость наш сегодняшний Михаил Львович Вольпе, кандидат филологических наук, литературовед и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилева. И сегодня мы поговорим о его военном периоде, о его, можно сказать, путешествии на войну. Михаил Львович, последние годы жизни были не менее наполнены событиями, чем вся предыдущая жизнь, насколько я понимаю.
6: Можно даже сказать, что более была насыщена различными событиями, причем более драматическими, я бы даже сказал, чем в начале его жизненного пути.
4: Какими?
6: А это связано с общей обстановкой мировой. Ведь, как все помнят, в 1914 году началась Первая мировая война. В июле месяце она продолжилась тем, что Германия объявила войну России. И как патриот России, как человек, который считал себя настоящим монархистом, Николай Степанович Гумилев добровольцем пошел на фронт, в армию.
4: Причем надо заметить, что по здоровью он не был обязан служить.
6: Да, мы в прошлый раз упоминали, что в 1907 году, когда он якобы учился в Сорбонне, он должен был явиться на призывную комиссию, как раз связанную с тем, что его должны были освидетельствовать для того, чтобы он исполнил свой воинский долг, то есть чтобы его призвали в армию. И на этой комиссии он был освобожден по состоянию здоровья. Было обнаружено у него большие проблемы со зрением, так называемый астигматизм, и ему было выдано свидетельство о том, что он к военной службе не годен. И вот в таком статусе он пребывал. Поэтому он мог не идти на войну. У него были все, так сказать, основания для этого, но только он и из ярких поэтов того времени Бенедикт Лившиц, только они добровольно, самостоятельно пошли воевать за Россию в той войне.
4: А Есенин разве он?
6: Есенин, он, да, он... Тут дело вот в чем. Бенедикт Лившиц, он вообще-то подлежал призыву, у него никакого освобождения не было. Но, тем не менее, он все равно сам, не дожидаясь мобилизации, пошел в армию. А Гумилев мог не идти. Это, конечно, ни о чем особенно не говорит, но тем не менее характеризует его настроение того времени. И вот он предпринял немалые усилия для того, чтобы вновь пройти медицинскую комиссию и просто-напросто настоял на том, чтобы его признали годным к военной службе. Причем уже вот на этой медицинской комиссии опять-таки было отмечено, что у него астигматизм глаз, что он вроде как не очень хорошо видит, но тем не менее он настоял на том, чтобы его признали годным к строевой службе, и даже было отмечено, что он является хорошим стрелком.
4: Даже так?
6: Даже так, да, он это подчеркивал, и, в общем, в итоге он получил все необходимые документы, причем нужно было не только вот медицинское свидетельство пройти и получить о том, что ты годен по состоянию здоровья, целый ряд еще нужно было шагов предпринять. Ну, например, нужно было получить так называемое свидетельство о благонадежности. Это в полицейском управлении тогдашнем нужно было заручиться и такой справкой. И он все сделал. И в итоге, да, его признали годным к военной службе и приняли, можно сказать, в армию охотником. Охотником, то есть рядовым.
4: Рядовым.
6: Вот. И этим рядовым, это было в самом начале августа 1914 года. И он был зачислен охотником в гвардейский запасной кавалерийский полк, который находился тогда под Новгородом. После этого, пройдя там некоторую военную подготовку в качестве рядового, он уже примерно через месяц где-то, ну, середина осени уже примерно была, его перевели в Уланский полк. И вот существует такое свидетельство. 5 августа он уже в военной форме. Причем все надо было самому покупать.
4: А, даже так?
6: Да. Так вот, он уже в военной форме. Анна Андреевна, его супруга, провожала его на Царско-сельском вокзале. И во время этих проводов, они там сидели, видимо, в буфете, они столкнулись с Александром Блоком. Александр Блок, он не был в армии формально тогда, но он занимался как раз помощью вот мобилизованным. Они там встретились случайно, и запомнилась эта встреча тем, что Гумилёв, после того, как они поздоровались с Блоком и, так сказать, разошлись, он сказал, ну, неужели и его пошлют на фронт? Это же все равно, что жарить Соловьёв.
4: А про себя, значит…
6: А вот про себя, да. А он якобы, ну, не такой уж он Соловей, хотя к тому времени он уже был вполне сформировавшийся поэт, пользовался значительной репутацией в определенных кругах, скажем так. И, тем не менее, вот у него было такое настроение. Поэтому он с самого начала войны добровольцем пошел на фронт.
4: Каким он был солдатом? Каким он был военным? Я забегаю вперед, если не ошибаюсь, два Георгия.
6: Да, военным он был очень хорошим, потому что он себя с самого начала проявил смелым, инициативным человеком. 17 октября уже состоялся первый бой, та часть, в которой он находился, приняла, и это было в Литве. Вот это был уже октябрь месяц вот того самого 1914 года. И очень скоро за так называемое дело 20 ноября 1914 года, то есть за бой, который проходил вот в этот день, он получил своего первого Георгия, Георгиевский крест 4-й степени.
4: То есть первый же бой и
6: подвиг. Ну, не первый, но один из первых.
4: Один из первых.
6: Первый бой, как я сказал, был 14 октября, а вот эту вот награду он получил за бой 20 ноября 2014 года.
4: А известно, что, вот, какая формулировка при вручении была? Ведь всегда же в орденском приказе
6: за какой-то подвиг описывается. Да, я вам скажу. Ну, дословно я, конечно, не процитирую сейчас на память это, но дело в том, что было 4 степени ордена Святого Георгия. 4-я степень – это самая, так сказать, первая. Должен отметить, что вот этот вот орден, он давался только за реальные ратные дела. То есть ты должен участвовать в бою реально, а не просто, значит, вот находиться в армии. И вот за это участие он, коль скоро он был рядовым, другого первого ордена ему дать никак не могли, ну и не было такой задачи, естественно. Но орден 4-й степени он получил, и видите, очень быстро.
4: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас кандидат филологических наук, литературовед Михаил Львович Вольпе и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. О Гумилёве, великом поэте, путешественнике и воине мы сегодня и говорим. Вернемся через пару минут.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
0: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
0: Сказано реклама.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
12: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилева. Сегодня мы продолжаем беседу об этом великом поэте, великом путешественнике. И тема, собственно, нашей сегодняшней программы о великом воине Николае Гумилеве.
6: Далее, как развивались события и что говорит о том, какой он был солдат, кавалерист. Он, коль скоро имел полное среднее образование, гимназию-то он закончил как-никак. В прошлый раз мы, когда беседовали, мы говорили, что у него были, конечно, проблемы с гимназией, но, тем не менее, он ее закончил.
14: В отличие от Сорбонны.
6: Сорбонн он, да, но вот в таком случае полагалось, так сказать, ускоренное производство в чинах, то есть с рядового. Его после, вот он прошел подготовку сначала в качестве вот этого охотника рядового, потом вот получил боевой опыт, и его повысили до прапорщика. Так что вот такая ситуация была с ним в качестве воина. Более того, уже в следующем году он получил свой второй орден, опять-таки Святого Георгия, опять-таки за боевые заслуги, и это уже был орден третьей степени.
14: Ну, по восходящей,
6: да? Да, по восходящей. Так что вот это вам свидетельство того, каким он был военным. Плюс должен сказать еще вот что. во-первых, он где-то весной 2015 года, в марте месяце, в середине, он серьезно заболел. Мы с вами в прошлый раз говорили, что здоровье у него вообще-то не особенно хорошее было. И вот он заболел. Заболел, сильно простудился, видимо. И он был направлен в лазарет в Петербурге. В этом лазарете он находился около 2 месяца и, обратите внимание, был признан негодным к дальнейшей военной службе по состоянию здоровья. Но, тем не менее, он опять-таки просто добился, настоял на том, чтобы его отправили в ту часть, из которой вот он поступил в этот лазарет, и эта часть она была отправлена на фронт. И вот в декабре 2015 года, то есть через год после получения первого ордена, он получил свой второй орден. Вот. Это у нас зафиксировано в его великолепных стихах, которые я с удовольствием сейчас еще раз, в прошлый раз, по-моему, мы их уже цитировали, но я хочу их еще раз процитировать, настолько они яркие. По поводу вот этих вот 2 орденов. Стихотворение «Память» из сборника «Огненный столб», который вышел несколько позднее. Так вот, там есть такие слова. «Память, ты слабее год от году. Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул 2 раза пулею нетронутую грудь». Тут не случайно упомянуто и голод, и холод. Это все он испытал на себе, потому что, повторяю, была боевая часть, которая участвовала в реальных военных действиях, и все вот это он испытал. И мы знаем это. Почему? Потому что одновременно он был зачислен корреспондентом петербургских биржевых ведомостей, и там он в течение года публиковал свои очерки с фронта. Называются «Записки кавалериста». И в этих очерках он очень подробно, очень здорово, со свойственным ему блеском литературным описал как раз вот боевые будни.
4: Михаил Владимирович, а почему он так стремился-то на войну? Ведь действительно, негоден по здоровью, вполне мог бы пригодиться в тылу, мог бы быть просто военным корреспондентом. Вот, но, тем не менее, какое-то маниакальное желание вот туда, на острие битвы.
6: Я бы не сказал, что это маниакальное желание было, но, во-первых, опять-таки продолжаем ту же линию, о которой мы уже говорили, конквистадор, он же хочет, чтобы его, прежде всего, чтобы сам он себя таким осознавал, человек болезненный, человек не очень, так сказать, здоровый физически, человек внешне не особенно, так сказать, привлекательный, но хочет быть таким и доказывает это всем своим, это во-первых. Во-вторых, конечно, главное тут это было его патриотическое рвение. Он был настоящим патриотом. И имеются об этом очень хорошие стихотворения, об его настроениях вот именно того времени. Ну, представьте, значит, вот война. России объявили войну. Значит, Россию нужно защищать. Патриотизм идет на фронт, пишет такие стихи. Так вот и называется стихотворение «Война» из его сборника «Колчан». Это стихотворение посвящено Михаилу Михайловичу Чичагову. Это первый командир его, под руководством которого он участвовал в боях. И вот что тут написано. «Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура вдали, как будто пение, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение, самый благостный из вечеров. И воистину светло и свято дело величавое войны. Серафимы ясные крылаты, за плечами воинов видны». Ну, видите, совершенно явное, так сказать, настроение. Отметим, что это начало войны. Общий подъем он налицо. Пока еще ничто не предвещает никаких вот этих вот трагических изменений, которые произошли там через 2,5-3 года. Поэтому это вот отражает настроение вот патриотически настроенной части российского общества. И таких стихотворений у него несколько. Есть вот, например, у него еще одно стихотворение, которое тоже посвящено его командиру. Его тоже имеет смысл процитировать. Это стихотворение посвящено командиру 5-го Александровского полка Никитину. Надо сказать, что как раз вот после того, как в 15-м году он был отправлен в Петроград в школу прапорщиков для того, чтобы уже подтвердить свое звание, после этого он в марте 16-го года вот был уже произведен в прапорщике, снова добился того, чтобы быть отправленным на фронт, и вот в это время он поступает в 5-й гусарский Александровский полк. И вот командиру этого полка он тоже посвящает стихотворение. «Вечерний час на небосклоне, порой промчится метеор, мелькнув на миг на темном фоне, он зачаровывает взор. Таким же точно метеором, прекрасным огненным лучом, пред нашим изумленным взором и вы явились пред полком. И озаряя всех приветно, бросая всюду ровный свет, вы оставляете заметный и, верьте, незабвенный след». Это в день полкового праздника вот этого Александра. То есть, вот видите, у него на поэтических произведениях тоже очень большой отпечаток оставили все вот эти впечатления, которые он получил на фронте вот в первые там год-полтора. Потом, конечно, начинают настроения меняться. Опять-таки, оно меняется одновременно с тем, как меняется настроение вообще в обществе русском. И сейчас историки, когда вот смотрят на эту войну, они удивляются, что там Россия? России там ничего не светило вообще, зачем? Это один момент.
4: Да,
6: а второй момент, связанный с тем, что Россия всю войну своими войсками там участвовала, потеряла массу народа. Но ничего с этого как бы не получилось, даже в моральном плане, потому что, как мы знаем, потом, когда большевики пришли к власти, они вообще отказались от всего, был заключен там этот непонятный Брестский мир, и в итоге почему вот у нас как-то вот в течение всего советского времени вообще Первую мировую войну как-то вспоминать не любили. Даже было странно, понимаете, вот Первая мировая война, Вторая мировая, тут все.
4: Ну, понятно, Великая Отечество.
6: И вот эти настроения, они, конечно, уже стали ощущаться задолго до вот этих вот конечных событий, которые привели и вот к этому Брестскому миру, и гражданской войне, и, в общем, ко всему прочему. Поэтому постепенно настроение начинает меняться, и это сказывается вот в чем. В мае 16-го года он опять заболел. У него в госпитале в Петрограде врачи нашли процесс в легких, то есть начало туберкулеза. И, собственно говоря, вот летом 16-го года он был отправлен в санаторий в Ялту на лечение, где он провел 2 месяца примерно. После этого он вернулся в Петербург, снова в полк. В сентябре того же 16-го года, то есть мы видим, что прошло полтора года уже войны. Он 2 раза за это время был в госпитале, все время, значит, возвращался на фронт, хотя мог этого избегнуть, потому что было такое настроение. А потом настроение стало меняться, когда начались вот эти явления, связанные просто-напросто с развалом армии, когда дисциплина перестала вообще, офицеров стали там притеснять. Да, и все, конечно, для боевых офицеров, которые реально кровь свою проливали, но, к счастью, он кровь не пролил, так сказать, для него другая пуля была предназначена, не немецкая.
4: Да.
6: Вот. Но его близкие люди, они очень здорово на войне пострадали. Ну, например, тот же Николай Сверчков, его племянник, с которым они вместе в Эфиопию ездили в экспедицию, он был отравлен газами, и в итоге, в общем, не протянул долго после окончания войны.
4: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Микрофон и постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток творчества великого русского поэта, путешественника и воина Николая Гумилева. Пару минут, и мы снова с вами.
14: Клуб знаменитых путешественников. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о развертывании сил НАТО. Вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, поиском большого противника, которым была назначена Россия. И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр евроатлантической политики как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля над союзниками, это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально, в хорошем смысле, военно-политические ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в БОЗе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О происшествии.
1: 5 человек, включая сотрудников скорой помощи, пострадали при ударах украинских беспилотников в Белгородской области. Осколочные ранения получили также 2 женщины-фельдшера. Одна в тяжелом состоянии, заявили в региональном оперштабе. Там отметили, что дроном ВСУ атаковали медработников во время исполнения служебных обязанностей. Один из аппаратов нанес удар по многоквартирному дому.
16: О спецоперации.
1: СМИ сообщили, что новейшие российские крылатые ракеты «Бандероль» полностью парализовали работу черноморских портов Украины. По данным британской газеты Daily Telegraph, морские гавани Одессы и Черноморска прекратили коммерческое судоходство. Как отмечается, из-за простоя портовой инфраструктуры украинский экспорт зерна упал на 75%. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев сам спровоцировал ответные удары по своим чувствительным отраслям. А нехватку зерна на мировых рынках легко компенсирует экспортный потенциал России.
16: О конфликтах.
1: Обстановка в столице Нигера вернулась в привычное русло после ночной попытки мятежа. В городе снова открылись торговые центры и заправки, а движение к международному аэропорту полностью восстановили, сообщило нигерийское агентство печати. Как отмечается, силовики продолжают усиленно патрулировать улицы. Ранее посол России Виктор Воропаев заявил, что за действиями мятежников могли стоять внешние силы, недовольные утратой своих позиций в регионе.
16: Об инициативах.
1: Минтранс отказался отменять ночные ограничения для маломерных судов на Неве в Санкт-Петербурге. Запрет на движение катеров во время разводки мостов продолжит действовать исключительно ради безопасности судоходства, отметили в министерстве. Там пояснили, что по ночам по реке идут караваны грузовых кораблей. Ранее скорректировать правила просил Российский союз туриндустрии, назвав экскурсии под разведенными мостами одним из главных туристических брендов города.
16: Обо всем.
1: Привычка хрустеть пальцами через силу может навредить суставам и окружающим тканям. Резкие движения повышают риск травм, заявили травматологи. По их словам, звук возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной жидкости, а не от трения костей. Врачи подчеркнули, что при появлении боли, отеков или утренней скованности нужно сразу обращаться к медикам.
16: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12,73.
16: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 19, завтра до 23 тепла, небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Постоянно ведущий Евгений Сазонов с вами, Михаил Львович Вольпе, кандидат филологических наук, литературовед, и наш сегодняшний герой Николай Гумилев. Мы продолжаем серию программ, посвященных его творчеству, его биографии, его путешествиям. И сегодня мы беседуем о его военном периоде, о его так называемом путешествии на Первую мировую войну.
6: Вторая судьба – тоже его очень хороший знакомый, любимый товарищ, с которым он одно время был в Париже. Это брат Ахматовой Андрей. Ну, там вообще история вообще просто потрясающая какая-то, редкая, я бы даже сказал. Он тоже, правда, он не был таким воином отважным, как вот Сверчков и сам Николай Степанович. Но, тем не менее, у него судьба тоже очень такая оказалась тяжелая. Он в 19-м даже в конце вместе с женой и маленьким сыном 4-летним в разгар вот этих вот сложностей больших, голод, холод, неприкаянность. Он жил все время в Киеве. Значит, они уехали в Грецию. И вот по приезде в Грецию умирает их маленький сын, которому было тогда 4 года. Муж и жена были потрясены просто-напросто этим делом и решили покончить с собой. И это осуществили. Оба приняли яд.
19: Ужасно.
6: Ужасное дело, да, но дальше-то произошло вот что. Сам вот Андрей Горенко, он в результате так его не смогли откачать, умер. А жену откачали, она оказалась беременная.
19: Ой, какой ужас.
6: И она родила ребенка уже после вот этого трагического случая. Этот ребенок его назвали Андреем, был он Андрей Андреевич, и дальше, это было в 20-м году, этот Андрей Андреевич воспитывался как полный грек. То есть жена вообще не хотела, чтобы он даже знал, что он вообще из русских корней, из российских. Он, значит, вырос греком, русского языка не знал, к России никакого отношения не имел, а в Греции он, в общем, добился немалого. Он стал в итоге военным летчиком, в Америку ездил на стажировки и служил в греческой армии. Был инженером, и вот в 76-м году помер. 56 лет.
4: Но вот он видите, узнал в итоге, что он русский?
6: Ну, ему, конечно, об этом говорили, но никакой абсолютно связи у него не было. Настолько была потрясена вот жена всем этим, что она как-то уже не могла. Вот такая интересная ситуация.
4: Если возвращаться к Николаю Степановичу, вот да. Когда закончилась его военная стезя?
6: Военная стезя у него закончилась следующим образом. В феврале 17-го года... Когда уже наметились вот эти все очень негативные тенденции в России.
4: Ну, февральская революция.
6: Февральская революция, развал армии, ну, в общем, все это пошло. Его гусарский полк, в котором он числился, решили реформировать. Включили его в состав пехотной дивизии. Ну, вы знаете, что гусары – это вообще всегда белая кость была.
4: Белая кость всегда на лошадях.
6: Это самое-самое. Причем не просто, не просто, да, элита из элит. А здесь, значит, этот гусарский полк расформировывают, и частично большую его часть вливается в просто-напросто в пехотную дивизию, в стрелковую. Ну, это вообще было воспринято, конечно, всеми очень плохо. Более того, Гумилёва тогда... Его направили в интендантскую команду на закупку фуража для лошадей. Он еще был, пока формально числился в этом гусарском полку. Отправили его такое селение Акуловка в Новгородской области, и там он находился до марта месяца 17 года. После этого в полк он не вернулся. Не вернулся почему? Потому что он опять заболел, опять угодил в лазарет в Петрограде. У него, опять-таки, обнаружили обострение процессов легких, о котором мы говорили, и он там лечился некоторое время, находясь в Петрограде. В это время примерно вот как раз он должен был получить орден Святого Станислава, о котором мы тоже упоминали, который нигде, так сказать, не упоминается практически, но за исключением только тех знатоков, которые очень и очень подробно изучают его жизнь. Почему? Потому что, опять-таки, вот на фоне этого всего развала, который проходил тогда... в России, и в частности в армии, просто-напросто где-то этот орден затерялся. Тут надо, правда, сказать, что особенность этого ордена, в отличие от вот, георгиевских крестов, заключалась в том, что его вообще давали не только за военные заслуги. И вот часто давали и гражданским лицам, которые имели какое-то отношение к армии, ну, там работали кем-то, допустим. Вот поэтому вот можно сказать, что должно было быть три ордена у Гумилёва, но реально везде изображено на всех изображениях с двумя орденами. Так вот, в апреле и мае в этот период, находясь в госпитале и частично находясь дома в Петрограде, Гумилёв задумывает, как бы ему куда-нибудь из армии, так сказать, смотать. Но что приходило на ум? Во-первых, он мечтал уже в последние вот эти вот месяцы перед полным развалом армейским опять-таки перебраться куда-нибудь в армию, но в действующую армию, там, где еще все-таки ну какая дисциплина есть, где дух царит тот, который был. И он думал, мечтал даже, можно сказать, о том, чтобы на Персидский фронт, на Месопотамский так называемый фронт, каким-нибудь образом попасть. Что это за фронт был? Это был фронт в Закавказье, там была небольшая группировка русских войск, которые воевали с турками. Турки, как вы знаете, они были против Антанты, за Германию. И вот, значит, у него были такие мысли, ну, туда. Не только из-за того, что там, значит, армия была как бы еще в более-менее приемлемом состоянии вот в этих частях, но и опять-таки мечты, понимаете, он все время после своих вот поездок в Эфиопию, в другие страны, он мечтал опять попасть в такие экзотические страны. Есть переписка, он, у него роман случился в 16-м году, как раз один из четырех, между прочим, в этот период, с Ларисой Рейснер. Известна их переписка, в этой переписке, значит, очень такой трогательный, можно сказать, несколько напыщенный, она, значит, его называет Гафизом, это поэт такой персидский был в IV веке, вот, он ее называет Лере, это имя одной из девушек из его произведения «Гондла». И вот они, значит, переписываются очень нежно, «я тебя люблю», «ты мой гафист», то есть 5-10, а эта Лариса Рейснер, она была, конечно, одной из ярчайших женщин вообще вот именно того периода. Тоже странная, удивительная судьба у нее. Вот мы с вами упоминали, что реальность, она подчас превосходит вообще все. Ну, кто интересовался, знает, что она была замужем сначала за Федором Раскольниковым, который был и революционером, и который возглавлял в итоге Балтфлот, и другие там флотилии, потом был и вместе с Рейснер в дипломатической работе в Афганистане, потом в нескольких еще других странах, в итоге жизнь свою закончил за границей, как всегда в опале. Его хотели вызвать за одну из своих его вот этих командировок в России. Он понял, что его тут казнят.
20: Да, что всё, всё,
6: не вернулся, и в итоге, значит, остался за границей, но и быстро умер. Так вот, а у самой этой Ларисы в 30-летнем возрасте, ей было 26 лет всего, то есть это было в 26-м году, ей было 30 лет, она 96-го года рождения. У ней потом был роман с Радеком, известным тоже
20: Карлом.
6: Человеком, да. Да, вместе они были.
20: Тоже революционер.
6: Революционер, да, тоже попавший в опалу, тоже с тяжелой судьбой. Вместе они ездили в Германию, в Западную Европу, она была корреспонденткой газет советских там, но в итоге случилось что? Что как гром среди ясного неба, выпила сырого молока, и все. На том ее, так сказать, жизнь кончилась. А вот в 16-м году у нее был очень пылкий роман как раз с Гумилёвым. Потом было продолжение этого романа в том, что коль скоро, будучи замужем за вот Раскольниковым, который одно время возглавлял Балтфлот, как раз было там в 18-19 годах, а она тоже была очень активная женщина и занимать начала посты уже неплохие, так вот она Гумилёву помогала в том смысле поначалу, что вот, мол, он выступал перед матросами, я в прошлой передаче упоминал, что он матросам там читал вот эти вот свои стихи монархические, но потом, когда у них роман этот кончился, потому что она обнаружила, что она не одна у него в это время, вот, кончилось это все так немножко комически, хотя на чей вкус. Короче говоря, она сделала так, что его лишили пайка, который ему полагался за вот его преподавательскую такую деятельность, выступление перед этими матросами. Но что интересно, что когда он был расстрелян, она потом писала своей матери, что вот, мол, этот мерзавец, этот негодяй, ну, я его так люблю, я все бы за него отдала, чтобы он был еще жив. Вот такая вот интересная история.
4: Дорогие друзья, наша программа, посвященная Николаю Гумилёву, подошла к концу, но не завершен разговор об этом великом путешественнике, поэте и воине. Мы встретимся ровно через неделю и продолжим наш разговор о военном периоде Николая Гумилёва. К нам снова присоединится наш сегодняшний гость Михаил Львович Вольпе, литературовед и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилёва. Ну и, конечно же, вас снова встречу я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, читайте Гумилёва, открывайте новое и не забывайте изучать географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю. Буду по вам скучать.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
20: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
21: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь трех четвертей наших соотечественников не похожа на ту, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и виртуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
3: Все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть — обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение — это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходит. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
2: Блеск и гламур доминировали в социальных сетях примерно с начала 2010-х годов до конца десятилетия. Первые признаки разворота в сторону простой жизни без блеска и ретуши появились в 2018-2019 годах вместе с модой на новую искренность, отказом от фильтров и обсуждением не только успехов, но и неудач. Гламурный контент никуда не делся, но сегодня у пользователей социальных сетей действительно другие запросы на контент, сказал радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
4: Глянцевый лакшери-контент полностью, конечно, никуда не уходит. Но он и не драйвит соцсети. Здесь можно говорить о тренде на социальную коммерцию, о тех же шопсах ВКонтакте или о контенте у блогеров Vibes. И все это не про лакшери, а про естественность, органичность, соответствие культурному коду и так далее. Внимание к тому, кто и что тебя окружает, растет, как и понимание ценности этого окружения. Семья, друзья, родной город, интересные места в России, где теперь хочется побывать. Нам интересен контент блогеров, которые рассказывают о кулинарных рецептах, о путешествиях, об истории мест, которые вот тут, рядом с нами, о садоводстве, о ремонте своими руками и так далее.
2: По словам других экспертов, отказ от гламурного видеоконтента и тренд на сцены из сельской жизни связан с необходимостью физиологической перезагрузки нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях тот тип визуальной информации, для восприятия которого он был эволюционно создан. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 40% год к году, сообщили в группе компании «Кассир.ру». Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Гуф» и «Басты».

0: По заработкам опередили всех руки вверх, и Сергей Жуков, рассказывают продюсеры. У них полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены, и везде Жукова ждут аншлаги. По данным экспертов, юбилейные шоу группы «Руки вверх» в этом году посетят около 500 тысяч человек. Сейчас Жуков – самый высокооплачиваемый артист в стране. По словам продюсера Сергея Лаврова, солист группы «Руки вверх» с каждого концерта зарабатывает минимум 50 миллионов рублей. Почему так успешны концерты «Руки вверх»? Рассуждает телеведущий, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» Александр Анатольевич.
1: Я думаю, все концерты «Руки вверх» и Сереги Жукова успешны запредельно, потому что теснейший контакт с публикой наведен давно, он об этом контакте знает, он о нем заботится, и он его поддерживает. Простые и понятные слова, простые понятные мелодии, надежный ритм, и все схвачено крепко. И с публикой это исполняется просто, можно сказать, хором совместно. Это большой ансамбль. Стадион и Сергей Евгеньевич Жуков. И все это вместе получается огромное такое певческое.

Сегодня на концертах певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо» молодежи в зале чуть ли не больше, чем людей в возрасте. Все началось примерно 2 года назад, весной 2024-го. Тогда 65-летняя артистка вместе со своим 40-летним сыном отправилась в очередной концертный тур под названием «Плывет веночек» в честь своего одноименного хита –

0: Тогда никто и подумать не мог, что фрагмент выступления Надежды Кадышевой внезапно завирусится в соцсетях и станет одним из самых популярных саундтреков, под которые молодежь монтирует видеоролики. Именно социальные сети дали вторую жизнь песням Кадышевой, говорит музыкальный критик Илья Легостаев.
1: Этот способ такой неожиданной раскрутки через социальные сети, через использование музыки для коротких рилс видео, это очень такая популярность среди молодежи забава. И иногда случаются вот такие чудеса. Это предугадать, найти этому какое-то логическое объяснение очень трудно. Потому что сейчас музыкальная индустрия устроена так, что песни попадают к людям не совсем привычными нам путями. Эта музыка из тех времен, она тоже получает второй шанс.
0: Ну а если говорить про молодых звезд, то сегодня на вершине успеха 32-летний Егор Крид, собравший два стадиона в Москве, дышит в спину Егору его коллега Ваня Дмитриенко, который берет за корпоративы по 10 миллионов рублей. В свои 20 лет Иван уже собрал Лужники. Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
7: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.

0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Военные стратеги США допустили возможность применения ядерного оружия в Европе. Вашингтон настойчиво продвигает тему российского арсенала, чтобы отвлечь внимание мира от собственных опасных программ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа России Андрей Белоусов. Как подчеркнул дипломат, возможное сокращение нестратегического оружия Москвы только увеличит риск атомного удара со стороны Штатов и их союзников. Ранее Белоусов назвал тактической уловкой и прежние шаги Вашингтона по частичному выводу боеголовок из ряда европейских стран.
2: О спецоперации.
1: Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям промышленности и морским портам Украины. Беспилотники уничтожили перегрузочные терминалы, склады с военным имуществом в порту Николаева, а также подстанцию в селе Трихаты, сообщили Минобороны. Кроме того, в Киеве войска поразили судостроительное предприятие, где собирали и обслуживали морские дроны. В ведомстве уточнили, что все атакованные объекты обеспечивали снабжение украинской армии.
2: О расследованиях.
1: Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова пыталась сорвать намеченный на осень судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. Адвокаты потребовали вообще не открывать производство, сообщают немецкие СМИ. В обосновании юристы заявили, что диверсия на газопроводах якобы не уголовное преступление, а законный акт военной самообороны. Федеральная прокуратура Германии обвиняет фигурантов в координации атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру.
2: Об инициативах.
1: В России предложили выделить водителей грузовиков дальнего следования в отдельную профессию. Это поможет вести точный кадровый учет и разрабатывать адресные меры поддержки для работников отрасли, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Парламентарий отметил, что труд на междугородних и международных маршрутах требует жесткого режима отдыха, особой ответственности и существенно отличается от обычных городских поездок.
2: Обо всем.
1: Всероссийская акция «Ночь кино» торжественно стартовала в столичном кинотеатре «Октябрь». Программу фестиваля открыл показ исторической военной драмы режиссера Александра Котта «Ангелы Ладоги». Как отмечают организаторы, зрители также бесплатно увидят экранизацию сказки «Буратино», комедию «Чебурашка 2» и драму «Малыш». Масштабный проект традиционно проходит в конце лета более чем на 5000 площадок в России и 60 странах мира. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Передача данных.
4: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Напомню, что в августе 26 года Русская Православная Церковь официально подтвердила обнаружение мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Их нашли еще в июле, когда реставрировали собор, плиты пола просели, и под ними оказались три белокаменных саркофага. Сегодня мы с вами говорим о князе Московском, великом князе Владимирском и князе Новгородском Дмитрии Ивановиче Донском. У нас сегодня в гостях историк, педагог, писатель, специалист в области истории и культуры Древней Руси, доктор исторических наук, профессор Удмуртского государственного университета Вадим Долгов. Вадим Викторович, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Итак, как я уже объявила, что обрели мощи Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Но у меня вопрос, на который, возможно, у вас не найдется ответа, тем не менее, рискну и задам его. Скажите, пожалуйста, вот плиты пола просели. Я пол себе представляю, в соборах тоже представляю, бывало. И под ним три белокаменных саркофага. А что, до этого не было известно, что там есть захоронение? Как вообще возможно вот такая находка, может быть, даже не конкретно, а именно в принципе, спустя столько веков? Почему про мощи не было известно ранее? Либо я чего-то не знаю.
5: Да, это, в общем, вопрос закономерный. И в том информационном сообщении, которое прошло по СМИ, смешано два дискурса. Научный дискурс и дискурс религиозный. В принципе, конечно, останки Бендеря Донского были всем, конечно же, известны. И те люди, которые ходили хотя бы просто на экскурсию в Архангельский собор Московского Кремля, там не могли не видеть могилу Дмитрия Донского. Да? То есть там есть захоронены разные исторические деятели. Некоторые из них значительные, некоторые не очень. И когда человек подходил к могиле Дмитрия Донского, увидел знакомое имя, ну, обычно вот я, когда был школьником, я радовался, как будто знакомого встретил Дмитрия Донского. Поэтому, конечно, всем было известно, что Дмитрий Донской захоронен в Архангельском соборе. Но, понимаете, начнем с церковного дискурса. Обретение мощей. Понимаете? Это не означает, что никто не знал, где могила. Но то, что, во-первых, Дмитрий Донской святой, стало понятно относительно недавно. Церковь как бы его канонизировала, это не означает, что она приняла решение о том, что он святой. Это означает, что она осознала, что он святой. И тут вдруг вот открылась могила, и они увидели останки. То есть церковь обрела мощи, понимаете? Не то чтобы нашла, а обрела. А теперь с научной точки зрения. Ученые тоже, конечно, прекрасно знали, где захоронен Дмитрий Донской. Но вот эти вот могилы, которые показывали и по телевизору, например, их просто ни разу не открывали. Это был первый раз, когда вот именно могила Дмитрия Донского была вскрыта. При том, что могильник Архангельского собора изучен, в общем-то, неплохо. То есть там уже вскрывали могилы Ивана Грозного, его сына, например. Но вот до могилы Дмитрия Донского руки не доходили. И вот в ходе очередной реставрации они, наконец, дошли. Могилу открыли. А вы знаете, когда ученые открывают могилу какого-нибудь исторического деятеля, это всегда сюрприз. Как-то черная коробка была в поле чудес. Да, потому что можно найти там останки, а можно найти черти что. Там какая-то смесь костей, да, то есть старые газеты, еще что-нибудь. Потому что могилы привлекают воров, могилы привлекают всяких исследователей. И часто там оказывается то, что, в общем, изучению уже практически не подлежит. И тут можете себе представить, могилу великого князя открыли, а там великий князь.
4: Понимаете? А это вот уже без сомнения великий князь? Или все-таки нужен анализ ДНК, генетический анализ?
5: Ну, быть может всякое, конечно. Потому что у других, как я еще раз повторяю, там у Ярослава Мудрого, например, там какие-то из разных костяков собраны останки, там половина костей женщин принадлежит, половина мужчин. То есть вообще непонятно, как они там вдруг соединились. Поэтому, конечно, проанализировать можно и нужно, я думаю, что генетический анализ будет произведен. И можно, кстати, идентифицировать.
4: Да, я знаю, что у нас есть эта ветка, и, да, собственно, образцы имеются.
5: Ну, не совсем она, да, но соседние ветки есть. Но вообще говоря, учитывая, что костяк полный, да, то есть, то, скорее всего, да и по возрасту он подходит, да, то есть к тому моменту, когда Дмитрий Донской умер, ему как раз примерно столько и было, как определяют антропологи. Значит, скорее всего, это Дмитрий Донской и есть.
4: Угу. А я еще раз акцентирую на том, что останки сохранились почти полностью. Ну, как минимум, об этом сообщается. Да. Не хватает только левой пяточной кости. Для историка, который работает со свидетельствами, в том числе и материальными свидетельствами прошлого, что значит такая сохранность? Что можно узнать о князе во всех смыслах этого слова, не только как о человеке, но и как о великом историческом деятеле, по его костным останкам? Либо ничего, такой ответ тоже я принимаю.
5: Понимаете, для нас исторические деятели – это всегда немного иконы. И когда мы прикасаемся к этим вот останкам, мы имеем шанс узнать вот этого князя как человека. Во-первых, нам интересно, какого он был роста. То есть мы все привыкли представлять себе исторических деятелей каких-то огромных, а они все они были большого роста, да, то есть некоторые были невысокие. А вот измерят антропологи, и мы узнаем, понимаете, какого роста был Дмитрий Донской. Кроме того, с советским антропологом Герасимовым была разработана технология, по которой можно реконструировать лицо по костям черепа. И получается вполне себе натурально. Так что можно ожидать, что поскольку череп сохранился полностью, то его восстановят. И мы будем знать не только какого роста был Дмитрий Донской, но можем примерно представить и его, собственно, физиономию. А это же уже почти человек, понимаете, рост, лицо. Если провести более глубокие исследования, мы можем узнать, например, чем он болел, потому что умер Дмитрий Донской достаточно молодым по современным меркам. Мы можем представить, какого он был физического склада. Но вот уже говорили в новостях, что он там достаточно крепким мужчиной предстал по своему костяку. То есть вот все эти особенности, они делают историю ближе, и вот этих вот хрестоматийных персонажей дают нам, ну, не хочется сказать, дают нам их пощупать, да, то есть, угу. Дают нам их ощутить как живых людей.
4: Да, вот я с этим абсолютно согласна, потому что канонизация, отдаление во времени, то есть много-много веков назад, и все это для меня, в первую очередь, не для историка, ну, не просто легендарное в прямом понимании слова, а от слова легенда еще, да? Да. Не героизация, а вот что такое миф, со словом миф пересекается. Кстати, учеловечивание. На мощах обнаружили следы тяжелой травмы головы. Что это может и может ли рассказать нам о последних годах жизни Донского? И это, скорее всего, след боевого ранения, как вы полагаете, или чего-то еще?
5: Ну, наверное, это след боевого ранения. Потому что, ну что еще, он не мог упасть с верхней полки в плацкартном вагоне. Кроме того, у нас есть ведь свидетельство о том, как Дмитрий Донской участвовал в Куликовской битве. Он выжил, да, то есть он остался, понятно, живым, но его нашли там под каким-то в рощице, под деревом, все-таки помятым слегка, да, то есть раненым. То есть он там лежал, видимо, раненый. То есть, может быть, там не уточняется, конечно, в письменных источниках. Кроме того, эти письменные источники, они относительно поздние, но то, что он воевал, а не просто смотрел с пригорка, а участвовал прямо в рукопашной схватке, в самую гущу, об этом нам исторические источники рассказывают. Ну и, возможно, вот эта вот рана на голове – это как раз след. Нужно еще, понимаете, узнать, какого времени эта рана, антропологи могут определить, стала ли эта рана смертельной, допустим, или человек еще сколько-то с этой раной пожил, то есть она там сколько-то затянулась, заросла, то есть вот так. Я надеюсь, что это все нам антропологи расскажут.
4: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня историк, педагог, писатель, специалист в области истории и культуры Древней Руси, доктор исторических наук и профессор Удмуртского государственного университета Вадим Долгов.
3: Передача данных. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Сказано на радио. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
10: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: А знаете ли вы что?
12: Дыня – это огурец.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Передача данных.
4: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона автор и ведущая Мария Баченина. Говорим сегодня о Дмитрии Ивановиче Донском. У нас в гостях доктор исторических наук Вадим Долгов. Вадим Викторович, я еще вот о чем хочу спросить касательно не истории, а вот этого случая. Да? Мощи нашли в июле 26-го, объявили об этом 18 августа. А как вы думаете, почему потребовалось вот это время между находкой и публичным объявлением? Что происходило в эти недели?
5: Ну, я думаю, что ничего особенного не происходило. То есть происходила археологическая работа. Угу. Понимаете? Я участвовал, как все, наверное, историки, будучи студентами, участвовали в археологических экспедициях. Так вот, я вам скажу, что археологическая экспедиция – это не то же самое, что какое-то приключение Индианы Джонса. Это такая довольно рутинная, последовательная, методичная работа. Вскрыли, разобрались, атрибутировали. На самом деле, вот то, что срок прошел около месяца, это недолго. Это, наоборот, очень быстро. Да? То есть, и поэтому тут удивляться нечему.
4: Ну, то и, есть, наверное, это рутина такая вот, это да, рабочая.
5: Это наверное, уже... еще теперь как-то тоже вот надо было им объяснить, да, то есть, что произошло, чтобы они порадовались и сказали, что обретены мощи.
4: Ну, в истории России были и другие громкие обретения мощей, например, того же Александра Невского, Сергия Радонежского. На ваш взгляд, эта находка, данная, она чем-то отличается от предыдущих? Есть ли в ней что-то уникальное?
5: Но от обретения мощей Александра Невского отличается прям очень сильно, потому что мощи Александра Невского, будучи обретены, затем были утрачены. Все прекрасно знали, но потом в том соборе, которому хранились его мощи, произошел пожар, потом их неоднократно перевозили, и в конце концов, когда последний раз их везли в Петербург на упокоение, да, то есть вот рака даже с теми остатками, которые остались, она еще там упала в воду, прикинь. Поэтому, если мы сейчас зайдем там в лавру и вскроем раку с останками Александра Невского, то там как раз будет такой очень непонятный набор непонятных костей. То есть, по которым даже лицо не восстановить, там черепа нет. То есть, что-то есть, но что это такое, непонятно. А вот здесь мы действительно имеем, как-то неловко говорить о покойном человеке таким образом, но какой-то вот цельный комплекс материала, да, то есть, который можно исследовать гораздо более детально и получить картину гораздо более внятную, чем это было, например, у Александра Невского, чем был у Ярослава Мудрого, ну, где-то сравнимо, может быть, с Иваном Грозным.
4: Скажите мне, пожалуйста, Вадим Викторович, а могут ли быть в Архангельском соборе и другие скрытые захоронения, о которых мы не знаем?
5: А я думаю, скрытых захоронений нет. Все там известно, что там лежит. Но, может быть, не все они еще вскрыты, понимаете? То есть, может быть, мы знаем, что там кто-то похоронен, да, но я вот, честно говоря, не интересовался, все ли вот эти саркофаги открыты, все ли костяки изучены.
4: Ну, вообще вопрос, да, кому принадлежат два других саркофага, тоже любопытно.
5: Хотя... Да не, один принадлежит отцу, а другой какому-то тоже родственнику, брату, или какому-то, может быть, дяде, да, то есть, ну, менее значительно, как тому, кто не стал великим князем, поэтому с широкой публики он менее известен.
4: Несмотря на все исследования, на все то, что нам было и стало известно, что все-таки остается еще неясным? Есть ли вопросы, на которые вот найденные мощи не дали или пока не дали, или не смогут дать ответа? Ну, а может быть, даже и поставят новые вопросы? Ну, может быть, по какому-то историческому опыту это уже сейчас понятно?
5: Ну, вообще говоря, те вопросы, которые можно задать мощам, и те ответы, которые может дать нам этот скелет, они достаточно ограничены. То есть никто прям каких-то чудес от этих мощей не ждет. Но, может быть, они как-то смогут, исследование костных останков сможет прояснить причины смерти Дмитрия Донского. А боли это ничего особенного. То есть все тоже достаточно рутинно на самом деле. Есть мощи, которые вот прям удивительные.
4: Приведите пример, это правда очень любопытно.
5: Самые, ну, все, конечно, знают картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», известную в просторечии, как Иван Грозный убивает своего сына. И там, ну, все, наверное, помнят, опять же, такой с трагическим лицом Иван Грозный, обнимает своего сына Ивана, у которого окровавлен висок. И все это Репин нарисовал не просто так, он проиллюстрировал сведения, которые сообщали иностранцы о трагедии, случившейся в царственном доме. И, конечно, историки, когда вскрывали гробницу вот этого Ивана Ивановича, сына, они ожидали увидеть череп, ну, наверное, ожидали увидеть череп, и в нем такую круглую дырочку, оставленную посохом царя. Или ожидали увидеть целый череп без всяких дырочек, да, то есть это либо бы подтвердило то, что Иван Грозный действительно убил своего сына, и иностранцы не врали, либо опровергло вот эту версию. Каково же было удивление историков, когда они вскрыли гробницу и увидели, что у Ивана череп вообще разнесен. То есть череп расколот полностью, то есть он не сохранился. Тут же, конечно, могла быть воображена картина дико жуткого, значит, Ивана Грозного, который не просто там ткнул сына своего посохом, а вообще разнес ему голову в клочья. Но в этой могиле сохранились волосы Ивана. А волосы, вы, наверное, знаете, это такие полые трубочки. Да. Либо наполненные пигментом, либо нет. Собственно, так вот их и красят. И если волосы, допустим, были окровавлены, то даже если их помыть, в них остатки крови сохраняются. И взяли вот эти волосы, провели криминалистическую экспертизу и выяснили, что в волосах крови нет. И оказалось, понимаете, что случилось с головой? Оказывается, просто саркофаг повредился, камень упал из свода саркофага на череп и разбил его уже тогда, когда Иван сам был давным-давно мертв и уже превратился в скелет.
4: То есть иностранцы лгали?
5: Да неизвестно. То-то и оно, что там непонятно. Но, во всяком случае, можно сказать наверняка, что Иван Грозный не бил сына по голове до крови. Потому что если бы он бил по голове до крови, то в волосах сохранилось бы вот эти следы крови. Ну, он мог его стукнуть как-то иначе, да, то есть... Ну, скорее всего, иностранцы врали не то, чтобы я как-то очень не доверял иностранцам. Ну, иностранцы, они то, что знали, то и писали. Просто откуда им было знать, а что произошло в царственном семействе? Тогда ведь папарацци не было.
4: Не, ну, шпионы-то были, доносчики за деньги.
5: Шпионы собирали, скорее всего, слухи. Не знал, на самом деле, скорее всего, никто. То есть, когда неожиданно молодой сын Ивана Грозного, полной силы, похожий на отца, вдруг умер, естественно, зная нрав царя, все построили естественное предположение. Но это только предположение. То есть, знать точно не мог никто, кроме самого царя.
4: Вадим Викторович, а если не уходить далеко от этой истории, учитывая, что у Ивана Грозного там отравление за отравлением, то эта версия там тоже какую-то роль играет?
5: Оно может быть. То есть я вот насчет того, проверялись ли останки Ивана Ивановича на предмет отравляющих веществ, просто не знаю, не буду ничего говорить, хотя в целом-то да. Притом, понимаете, даже когда в останках находят большое количество отравляющих веществ, как они были найдены, например, у первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны Захарины Юрьевой, это не всегда означает, что ее сознательно травили. Иногда это означает, что, например, древнерусская женщина могла неаккуратно пользоваться косметикой, которая в те времена была довольно странной. То есть там сурьмили брови, например, а сурьма – это довольно тяжелый там отравляющее вещество. Делали какие-то белила из тоже там чуть не ртутных каких-то препаратов, да, то есть и человек мог просто по незнанию мог отравиться. А могли и отравить, конечно.
4: Все хорошее должно продолжаться, и продолжение этого разговора в том числе. Подкаст целиком ищите на всех подкаст-платформах в сети, а также на сайте radiokp.ru. Ну а продолжение этой беседы в эфире радиостанции «Комсомольская правда» слушайте в ближайшее время. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Удмуртского государственного университета Вадим Долгов.
14: Передача данных.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
17: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти полста лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на Дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов. Всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать и усиливать свое давление на правительство этих государств.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
19: Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
0: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О политике.
1: Оснований надеяться на улучшение отношений между Москвой и европейскими странами пока нет. Действующие лидеры Европы настроены крайне конфронтационно и направляют военные ресурсы против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва сохраняет открытость к диалогу, однако должна четко понимать реальные намерения партнеров. Представитель Кремля также подчеркнул, что европейские политики сейчас фактически принимают прямое участие в боевых действиях.
22: О происшествиях.
1: Власти Турции заявили Киеву о недопустимости ударов по турецким судам в Черном море. Дипломаты вызвали украинского посла в МИД и сделали ему строгое предупреждение, сообщает турецкое агентство Анадолу. Представители Анкары подчеркнули, что Украина обязана обеспечить безопасность гражданского судоходства, людей и окружающей среды. Поводом для резкой реакции турецкой страны стал недавний обстрел коммерческого судна и буксира, который шел ему на помощь.
22: О мигрантах.
1: Сотрудники столичной полиции задержали около 140 нелегальных мигрантов на станции столичного метрополитена. Всех нарушителей доставили в отдел, оштрафовали и готовят к выдворению из страны с последующим запретом на въезд. Об этом заявили в миграционной службе МВД России. Выявить иностранцев из реестра контролируемых лиц правоохранителям помогла специальная система поиска, которую сейчас тестируют на транспортных объектах. Подобные рейды ведомство планирует регулярно проводить и в других регионах страны. Астрономическая осень наступит в северном полушарии 23 сентября. В день осеннего равноденствия Солнце пересечет небесный экватор, после чего ночи станут длиннее дней, сообщили в московском планетарии. Там отметили, что к концу месяца световой день в столице сократится почти до 11,5 часов.
22: О спорте.
1: Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью в матче российской премьер-лиги. Встреча в столице Чечни завершилась со счетом 3-3. Обе команды набрали по 6 очков и расположились в середине турнирной таблицы чемпионата.
22: Обо всем.
1: Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу в Москве. Праздничная церемония прошла в отеле в центре столицы. Об этом сообщили гости торжества в соцсетях. Поздравить пару приехали около 100 человек, среди которых известные фигуристы, тренеры и продюсеры. Молодые люди познакомились во время участия в телевизионном проекте и объявили об отношениях прошлым летом.
22: О валютах.
1: Доллар 85.60, евро 99.68, юань 12.73. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
23: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. На связи Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс». Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
24: Да, здравствуйте, здравствуйте.
23: Александр, в августе, вы, наверное, и не пропустили, Россию накрыла вторая волна топливного кризиса. С чем он связан? Да, и можно ли сказать, что, ну, кризис миновал, идем уже к решению этого, скажем так, этой проблемы, или все-таки нет, еще предстоит помучиться. Ну, просто потому что я, с одной стороны, наблюдаю, что пробки КЗС стали как будто бы меньше, а с другой стороны, мне вот с утра звонят люди в эфир и говорят, что ничего подобного, врать не надо, и на самом деле, если среднюю температуру по больнице измерять, в смысле по России смотреть, то проблема еще велика. Вам слово.
2: Ну что ж, сразу отвечу на вторую, наверное, часть. Заканчивается не кризис, скорее вторая волна кризиса идет на спад. То есть острая фаза прошла на прошлой неделе, на этой неделе ситуация нормализуется. Да, дорогие слушатели, понятное дело, что мы берем среднюю температуру по больнице, ту самую, мы берем средние значения, мы не берем каждый отдельный случай, мы берем количество заправок, на которых сейчас появился бензин по отношению к тому количеству заправок, которое было на прошлой неделе. На этой неделе количество увеличилось. Если брать, к примеру, московский регион, то на прошлой неделе количество заправок с бензином падало до 18%, а на этой неделе, ну, буквально, даже не на этой неделе, а буквально вчера, 27 августа, количество заправок, на которых бензин был в столичном регионе, достигало 45%. Как вы понимаете, некоторые изменения, очевидно, произошли. Если мы опираемся на эти данные, мы не можем, конечно, сказать, что все теперь прекрасно, все замечательно, кризис полностью закончился, но ситуация в целом улучшилась. Очереди все еще, безусловно, есть. Местами очереди протяженные, местами очереди менее протяженные. Местами лично наблюдал вот своими глазами на заправке. Одна колонка работает, вторая колонка, ну, маленькая заправочка, вот, вторая колонка свободна, потому что на заправке продается только дизельное топливо и 92-й бензин, но из-за увеличившегося количества доступных заправочных станций, ну, конкретно эту проигнорировали. Может быть, после того, как я ее увидел, кто-то ее заметил, туда приехал, может, там хвост выстроился. Все возможно, но общее количество очередей явно сократилось. И, кроме того, сократилась протяженность этих очередей. Опять же, если опираться вот на столичный регион, если брать средние значения по стране, опять же, количество заправок с бензином увеличилось. Не везде, безусловно. Местами ситуация будет улучшаться только уже на следующей неделе. И еще раз, мы можем говорить не о завершении кризиса, а о том, что на спад идет вторая волна. Полноценное завершение кризиса произойдет, скорее всего, уже в четвертом квартале 2026 года.
23: К Новому года вы имеете в виду, да?
2: Да, ну и тут нужно сделать, ну не к Новому году, не, тут немножко другое соображение, и тут нужно сделать вот какую оговорку. В случае, если с нефтепереработкой ситуация будет развиваться так, как развивается сейчас. Собственно, то же самое говорилось и во время предыдущей волны кризиса, которая была на рубеже июня и июля.
23: А скажите, что значит там, как сейчас, да, вот уточните сразу этот момент.
2: Как сейчас, это означает, что количество работающих предприятий и объем производства начинает увеличиваться. Я думаю, многие видели новость со ссылкой на Александра Новака, это вице-премьер, собственно.
23: Да, я сейчас могу процитировать, если вы об этом.
2: Давайте,
23: значит,
2: давайте.
23: Федеральная антимонопольная служба России активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей в России. Это вот как раз слова Новака. И также вице-премьер поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над устойчивым снабжением топливом российских регионов.
2: Оп. Да, и он там отмечал, что количество предприятий, которые выходят из плановых и внеплановых ремонтов, увеличивается. Ну, вот, собственно говоря, увеличение количества этих предприятий гарантирует увеличение отгрузки моторных топлив. Тут вот какую оговорку нужно сделать для понимания ситуации. И для этой оговорки я возьму даже не НПЗ, а возьму другой яркий сюжет, который в начале прошлой недели проявился в Мурманске, начали реализовывать топливо, которое прибыло из-за рубежа. Но это не означало, что это топливо вот на прошлой неделе начали реализовывать. Это не означало, что на прошлой неделе оно уже попало на наш внутренний рынок. Потому что покупатель должен довести объем, ну, покупатели должны довести купленный объем до определенных показателей, там не суть важно каких, в общем, довольно много нужно купить, потом обратиться к РЖД,
24: за 15 суток до того, как РЖД сформирует состав из цистерн. После этого, через 2 недели, даже больше, считайте, состав будет сформирован, туда загрузят это топливо, топливо будут какое-то время везти, потом будут разгружать, потом будут развозить по АЗС. Таким образом, от времени доставки топлива до того же самого Мурманска, до того момента, как это топливо попадет в бак автолюбителей, может пройти порядка месяца. Вот. А примерно такая же ситуация складывается и с НПЗ. То есть не моментально топливо попадает потребителю. Да, завод начал производить, но этот объем нужно еще загрузить, если ваш регион располагается далеко от нефтеперерабатывающих мощностей, то нужно загрузить в цистерны железнодорожные. Железнодорожные цистерны составляют состав. Состав отправляется к вам, доходит до нефтебазы, на нефтебазе разгружается, потом бензовозы подъезжают в каком-то количестве, начинают развозить. Бензовозов, кстати, сейчас одна из главных проблем, которые сейчас наблюдаются в области логистики, это количество бензовозов. Их банально не хватает. А почему не хватает, если время будет, поясню. Пока
3: не хватает, понятно.
24: Так. Пока закончу про НПЗ, что ситуация по итогу у нас складывается следующее, что если предприятие начало работать, и ваш регион находится далеко от этого предприятия, с которого вы питаетесь, то это топливо к вам попадет в течение недели-двух. Почему быстрее, чем за месяц, как в случае с Мурманском? Потому что сейчас правительство буквально в ручном режиме пытается разруливать ситуацию с логистикой. Вот этот сюжет с Мурманском демонстрирует, почему в ручном, собственно, режиме приходится работать. Потому что если работать по обычной процедуре, вот подали заявление за 15 суток до момента, как вам сформируют вот этот вот состав из цистерн, то ситуация будет разруливаться еще дольше. Просто доставка топлива будет занимать какое-то непозволительное количество времени. Ну, а с учетом участия непосредственно и правительства, и нефтяных компаний, как-то это происходит быстрее, но не моментально. То есть начали выводить из ремонтов, значит, где-то неделю-полторы пройдет, прежде чем этот эффект начнет сказываться. Вот эффект начал сказываться только на этой неделе. Хотя о том, что стали выходить мощности из внеплановых ремонтов особенно, которые являются корневой проблемой нашего внутреннего рынка, новость об этом была на прошлой неделе. Ну, понятно, что и на этой неделе там какие-то мощности тоже выходят. Тыкать пальцем в них не будем, потому что в наше неспокойное время это чревато. Вот. Что касается корневой проблемы, я думаю, предельно очевидно. Внеплановые ремонты, то есть проблемы с нефтепереработкой, которые сказываются на объеме предложения на оптовом рынке, а уже объемы предложения на оптовом рынке начинают сказываться на рынке розничном. И тут возникает еще одна проблема, и одна из них мною уже упомянута, это бензовозы. Смотрите, если на одной-двух сетях остается бензин, на трех сетях остается бензин в вашем регионе, у этих сетей есть определенный автопарк бензовозов, которые их обслуживают, заправки этих сетей. Либо собственный автопарк, либо компании, которые сотрудничают с ними, не суть важно, какое-то количество этих самых бензовозов. А объем трафика, проходящий через заправки, увеличивается. То есть общее количество заправок с бензином сократилось. Допустим, на 18% заправок бензин есть. Это мы опять возвращаемся к пику кризиса, который был на прошлой неделе. А это не означает, что лишь 18% бензина потребляется от того объема, который потреблялся до этого. Нет, это означает, что весь трафик, который был, переходит на эти заправки. И объем потребления бензина может, если и сократиться, то процентов на 20, на 30 в какой-то момент. Но не кратно. И на этих заправках, на эти заправки приходится подвозить бензин гораздо чаще. А это означает, что требование к количеству бензовозов возрастает. И вот тут образуется узкое место, что просто бензовоз может не успеть разгрузиться на одной заправке, вернуться, загрузиться и приехать на другую заправку, которая сейчас по нулям стоит. Такая вот проблема. А другие сети, разумеется, не будут с вами делиться своими бензовозами, потому что они говорят, погодите, если сейчас мы все-таки купим какой-то объем, нам надо будет его развозить, а в это время наши бензовозики возят ваш бензин. Какой нам в этом смысл? Не-не-не-не. Мы лучше подождем, вот пусть наши бензовозы стоят и ждут, когда мы, наконец, себе повезем. Что, в общем-то, логично и не может быть порицаемо, но с точки зрения скорости насыщения внутреннего рынка это создает некоторые проблемы. Но вот сейчас, опять же, как говорится, извините за низкий слог, стали раскидываться. А плюс ко всему...
23: 30 секунд, коротко, пожалуйста, Александр.
24: О, да, конечно. Плюс ко всему будут все еще сохраняться некоторые ограничения на АЗС, то есть будут отпускные вроде 50-60 литров. Возможно, в некоторых регионах будут, притом особенно в регионах, где будет резко улучшаться ситуация, будут дополнительно усиливать ограничения просто для того, чтобы не приезжали люди, не сгружали топливо с АЗС и не увозили в какой-нибудь другой регион. Вот чтобы серого перетока не было, будут сохраняться вот эти ограничения. Я понимаю, это будет бесить, я понимаю, это будет очень сильно вызывать много ругани, но отнеситесь хоть немножечко с пониманием.
23: Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Благодарим.
21: На происходящее вокруг. Сказано реклама.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
23: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Кнут, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, вас приветствуем.
8: Здравствуйте.
23: До окраины Славянска в ДНР осталось 4 километра. Российские войска находятся в 3 километрах от Краматорска, и 1,5 километра осталось от Дружковки. Наверное, какая-то путаница. В общем, не так далеко. Валерий Герасимов, глава генштаба нашего, сообщает это. В этой связи вопрос, 4 километра это много или мало по текущим темпам наступления? Наверное, 4 километра можно долго продвигаться, насколько я понимаю, да?
8: Ну, вообще, если говорить откровенно, для меня даже это сенсация. Почему? Потому что вот это направление, ведь это же, в принципе, города-крепости. Ведь Зеленский он все делал по гитлеровским лекалам. Восточный вал, города-крепости, чудо-оружие там и так далее. Тотальная мобилизация, не оставлять ни одного населенного пункта, держаться до последнего. Это у него, собственно говоря, скопировано все с тех, скажем, тактических или стратегических даже приемов, которые использовала гитлеровская армия. И, конечно, это расстояние с одной стороны большое, с одной стороны вроде небольшое 4 километра, а с другой стороны, учитывая темпы нашего наступления, конечно, это достаточно большое расстояние. И учитывая, с 2014 года ведь там строились укрепления, мощнейшие причем. И между даже Славянском и Краматорском существует подземный туннель, там ездят на мотоциклах, на квадроциклах, то есть можно перебрасывать войска, перебрасывать боеприпасы и так далее. То есть коммуникации такие, которые, в общем-то, действительно вначале строили сами украинцы, потом помогали строить натовцы. Именно поэтому мы действуем немножко по-другому. То есть, с одной стороны, мы давим в лоб, причем давим в лоб, и самое интересное, что пусть медленно, но получается. Хотя казалось бы, что, в общем, это невозможно, потому что настолько это, ну, действительно, стена бетона, которую взять не, без применения тактического ядерного оружия невозможно. Но у нас есть еще и второй прием, который показался последние полгода, может даже больше, очень эффективен. То есть мы берем объект в клещи, изолируем его и, соответственно, потом уже начинаем действовать. Вот у нас сейчас идет, бои идут в Красном Лимане, и мы подошли к Доброполью. Это два крупных населенных пункта, которые нам нужно будет освободить для того, чтобы затем создать вот эти клещи огневые. То есть это артиллерия сможет работать по дорогам, это смогут дроны работать и наша авиация с помощью ФАБов, с УМПК. И таким образом мы фактически возьмем вот эту всю агломерацию в кольцо, в огненное кольцо, не физическое кольцо, а именно в огневое кольцо. И затем будем изматывать, обескровливать противника. По-другому это, в общем, не называется. Это еще помним и со времен Великой Отечественной войны. И только после того, как противник будет измотан и обескровлен, мы можем начинать наступление по непосредственно освобождению Славянска и Краматорска. Хотя бои за то, чтобы выйти на окраины Славянска и Краматорска, сейчас будут продолжаться. Почему? Потому что впереди зима, и в городской застройке можно будет спрятаться. А, соответственно, когда спадет листва, зеленки не будет, и наши военные окажутся как на ладу. Поэтому задача закрепиться на окраинах населенных пунктов, я имею в виду и Славянская, и Краматорская, и Дружковки, она просто, ну, стоит на самом остром образом. Я думаю, что с этим и связан был приезд начальника генерального штаба, генерала армии Герасимова, вот как раз в южную группировку войск. Так вот, я продолжу. То есть, если мы по времени с вами посмотрим, это, соответственно, выход на определенные рубежи. Параллельно это охват Славянско-Краматорской агломерации. Затем ее изматывание, обескровливание. Но вот Покровско-Мирноградская агломерация, там порядка 40 дней это. Где-то почти 2 месяца, короче говоря. От 40 до 60 дней вот этот процесс деморализации личного состава, оказавшегося в окружении украинского, он длится где-то вот 40-60 дней. За это время ротация отсутствует, снабжение нормальное отсутствует, боеприпасов не хватает, и психика людей начинает не выдерживать. И вот в этот момент наиболее уязвимой становится оборона, и здесь применяется уже тактика просачивания, которая позволяет, соответственно, заходить, накапливаться в каких-то районах и затем уже осуществлять штурм. Ну, мы понимаем, города достаточно крупные, тоже за один день их не возьмешь. Но, во всяком случае, то есть процесс идет, но процесс займет время. И я полагаю, не один месяц, и поэтому нам на этот счет обольщаться не надо. Другое дело, что здесь все понятно. И если правильно будем действовать и грамотно будем действовать, а я в этом не сомневаюсь, в силу опыта, который наши войска уже приобрели, и наше командование приобрело, то, в общем-то, у нас все должно получиться. Но получится, я считаю, это где-то весной следующего года.
9: Юрий Альбертович, тут поползли слухи по Киеву о том, что, ну, там обсуждается сдача Киева российским войскам, но к 30-му году местные жители рассуждают, что для этого России нужно так отутюжить Украину, чтобы власти сами захотели с радостью и облегчением отдать город. Нужен ли нам будет Киев в таком состоянии самим? Вот вопрос. Кстати, восстанавливать, ну, кто будет?
8: Не только Киев, да. Только Киев, а вообще Украина.
9: Ну, типа того,
8: я, кстати, этот вопрос чаще всего и задаю, что, в общем-то, подарок такой, который...
9: Вот это троянский конь, кстати говоря.
8: Да, я абсолютно с вами согласен. Там нужно вкладывать не 1 триллион, а 1 триллион триллионов для того, чтобы это все поднять, восстановить и привести в нормальное состояние. Особенно если учесть то, как Украина относилась последние 20 лет к своей, даже больше, 30 лет к своей экономике, разрушив все, что можно было разрушить. В общем, там действительно вложения должны быть огромнейшие. А что касается Киева, я могу сказать, что вот у нас идет продвижение в Сумах и в Сумской области. И туда вынуждены были перебросить спецназовскую бригаду. Украина, соответственно, Дропатой, для того, чтобы хоть как-то приостановить. В Харьковской области там тоже есть один карман, в котором, ну, по моим прикидкам, до 1000 человек может оказаться украинских военных. То есть они могут попасть в физический котел. Ну и уже понимая это, ВСУ начали вывод малыми группами постепенно подразделений из вот этого кармана, который там образовался. Если вести речь о Донбассе, мы уже сейчас сказали, что касается Днепропетровского направления, вот здесь получилось интересно. У нас Герасимов приехал ставить задачи по Славянско-Краматорской агломерации. А в это время по неподтвержденной информации, с одной стороны она подтверждена, но с другой стороны, когда показали видео

0: Краматорска, они почему-то решили, что Днепропетровское направление главное. Если брать ситуацию южнее, это Запорожское направление. И там у нас подвижки какие произошли. Вот малая Токмачка, мы за нее уже год, наверное, бьемся. Уже даже говорили о том, что мы ее освободили, но потом выяснилось, что, в общем, там еще далеко нам до того, чтобы взять ее полностью под свой контроль. Вот сейчас вроде бы приблизились благодаря, опять же, боям в Малой Токмачке, практически к Орехово выше, потому что Малая Токмачка с Ореховой почти соединяется. Но с тылу идет продвижение неплохое. То есть задача зайти в Орехово с тыла, и потом уже появится возможность продвижения непосредственно на Запорожье. И это тоже противник понимает. А что касается Киева, то Черниговская область, в общем-то, это коридор на Киев, минуя Беларусь.
1: То есть нам нужен коридор, а не Киев? Ну, возможность выхода, я имею в виду.
0: Тоже, да, коридор, в общем-то, мы же можем и пойти по другому пути. И вообще, конечно, с точки зрения военной, идеально граница по Днепру. И в данном случае Киев как таковой перестает вообще играть какую-либо роль, потому что он превратится в третьесортный город, и не более. Потому что будет практически разделен. Но это уже как бы отдельная история, политическая, я ее тут затрагивать не буду. И очень важный момент, то, что мы сейчас продолжаем работу по изоляции Украины. Я всегда говорил, вот я сейчас подробно рассказал об изоляции славянско-краматорской группировки, но в свое время я высказал точку зрения, что наша задача – изолировать Украину всю. И вот у нас Черноморские порты мы изолировали, работаем над изоляцией Украины от Румынии, что-то получается, что-то не очень, но я думаю, что найдем, подберем варианты, которые позволят работать хорошо. Сделали новую ракету, соответственно, «Искандер М-1000», вот Украина о ней написала. Сделали новый дрон, соответственно…
1: 30 секунд, коротко.
0: Да. Сделали дрон с дальностью до 1000 километров. Можем работать теперь по Западной Украине, отсекать Западную Украину от Польши. Это очень позитивные новости. И эта тактика, она даже стратегия, я бы сказал, она должна сработать.
1: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Благодарим за выход. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
4: К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Москве.

0: 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко укрепление союзного государства. Российский лидер провел встречу с президентом Белоруссии в Новогорёве. Глава государства отметил, что Москва и Минск продолжают активно координировать действия на международной арене, включая площадки ООН, СНГ и ШОС. Также Путин напомнил о подготовке к скорому заседанию Совета министров двух стран.
2: О политике.
1: В МИДе России назвали манипуляции и обвинения Еревана во введении санкций против армянских сельхозтоваров. Замглавы ведомства Михаил Галузин подчеркнул, что Москва лишь соблюдает стандартные правила фитосанитарного контроля. Дипломат отметил, что требования к пестицидам и происхождению сырья давно известны поставщикам. Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз растительной продукции из Армении из-за опасных вредителей, найденных в сухофруктах и томатах.
2: О санкциях.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц решил ввести масштабные ограничения против России отдельно от Евросоюза. Поводом для этого может стать инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в котором Берлин планирует прямо обвинить Москву, пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, немецкие власти также рассматривают закрытие русского дома, высылку дипломатов и расширение поставок вооружений Киеву. Официально об этом могут объявить уже в начале следующей недели. Ранее в Кремле подчеркивали, что подобные голословные обвинения со стороны Запада звучат регулярно и не имеют под собой доказательств.
2: О безопасности.
1: Системы искусственного интеллекта стали в два раза чаще выходить из-под контроля людей. Только за прошлый месяц исследователи зафиксировали более 300 случаев скрытого неподчинения со стороны нейросетей, сообщает британская газета Guardian. Как отмечается, программы научились подделывать стиль письма владельцев, сами выдавали себе разрешения и обходили защитные правила. На фоне растущей угрозы эксперты призвали власти обязать разработчиков отчитываться о сбоях и разрешить экстренно блокировать опасные сервисы.
2: Обо всем.
1: В Волгограде начали устанавливать памятник Александру Невскому на новой площадке. Специалисты уже залили бетонное основание в Александровском саду, сообщили в мэрии. Там отметили, что автор дополнил образ полководца щитом. Решение перенести монумент с проезжей части приняли местный губернатор и митрополит Волгоградский Камышинский Феодор. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня.
3: Добрались, как я люблю комментировать. А вот после того, как уважаемый диктор говорит это сакраментальное «вопрос дня». 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Вопрос простой. Как вы относитесь к доносам? И даже есть варианты, поэтому можно выбрать из предложенного. Возможно, положительно. Только так можно победить тьму. Отрицательно. Потому что в советского человека, насколько я понимаю, в большинство, давайте так, не одним цветом мазать всех, заложено момент стукачества, но, в общем, карму портить, как говорится. И еще какой-то третий вариант, он тоже допустим. Ну, смотрите, тут ведь не голословные заявления мы делаем. Совсем недавно в России захотели проверить, например, серийных доносчиков на вымогательство. Одна партия, не буду ее рекламировать, накануне выборов, запустила проект «Россия без доносов», в ходе которого будут осуществлены проверки доносчиков, проверки на вымогательство, на заказные обращения. Также было отмечено, что есть наличие массовых и факт массовых обвинений в каких-то чуть ли не смертных на сегодняшний день грехах. Это экстремистские действия на тех же самых блогеров, стримеров со стороны уже известных доносчиков. То есть люди иногда этим, ну, как-то, не знаю, по привычке, что ли, промышляют. С другой стороны, а как быть, как закон-то соблюсти? Правда ведь? Это ведь тоже имеет значение. Тем более в наш с вами нынешний стране неспокойные времена. Ну и еще одна причина, пожалуйста, достопочтимый Канье Уэст, да, который то приедет, то не приедет. Сколько с ним депутатов как начали бороться до его еще приезда. И каждый себе сегодня на грудь повесил медаль, когда запустился слух о том, что концерт отменен, хотя организаторы это тут же опровергли. Но волна запущена была, да, и вот даже люди, которые приобрели билеты, если есть звонки, сразу мне скажите, 8 800 200 ровно 9702, как вы относитесь к доносам? Ну, слово, которое не очень, да, вот укладывается совершенно с негативной коннотацией. Но давайте постараемся выключить эмоции вот вокруг этого слова. Есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
4: По поводу доносов. Да. Еду в машине, слушал интересную тему передачи по поводу доносов.
3: Да, как вы относитесь к доносам?
4: Ну, как советский человек изначально относился к ним плохо, но в последнее время, вот, например, сейчас еду в пробке, и меня пообычнее обгоняют люди, вклиниваются передо мной, и уже минут 40...
3: Это Александр, не люди, это олени.
4: Олени?
3: Да, олени.
4: Олени.
3: Я их так называю.
4: Олени, да. Да. Да, ну, во всяком случае, хорошо. У меня построили стадион, например, да, в Подмосковье, шикарный стадион, да. Ну, вот по этому стадиону ходят люди с собачками. А стадион с травкой такой шикарный, очень хороший. Вот люди с собачками ходят, например, собачки там делают свои дела, да. Ну, вот мне очень хочется взять и написать, и как-то сказать. Вы знаете, короче, если по-простому, то в последнее время сильно пересмотрел свою советскую закалку и считаю, что, в принципе, доносы, ну, называем так доносы. Ну, так сложилось, я много жил в разных местах, всю Европу объездил в разных был местах, и, вы знаете, как-то с доносами неплохо, более-менее живут.
3: Особенно у немцев все в порядке, я слышала.
4: Да,
3: спасибо большое. Нет, я на самом деле с вами соглашусь, что нужно пересматривать эту историю, потому что иначе, получается, наши границы собственные, как минимум, размыты, и под девизом «я не стукач», я не могу защитить эти границы. То есть если у меня под окнами в 3 часа ночи кто-то промышляет веселой пьянкой, назову это своим именем, я не могу, получается, позвонить в полицию и настучать. Да, но это же, получается, стукачество. Вот, какая-то такая у нас складывается схема. Но я постараюсь к этому так не относиться. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Валерий, здравствуйте.
5: Ну, здравствуйте. Извините, вот я... Вы только не сочтите, что это не по теме. Вы понимаете, все, о чем вы рассуждаете, вот внешнеполитические вот эти коллизии с разведкой, там, с приездом из этих руководящих органов, понимаете, это рядовому слушателю это абсолютно без разницы. Нужно знать, почему безобразное сельское хозяйство в Псковской области.
3: Можно задать вам встречный вопрос? Вы меня слышите?
5: Почему молодожены?
3: Можно задать вам встречный вопрос? Почему вы говорите за всех слушателей в своем одном лице? Почему вы считаете, что внешняя политика ни одному слушателю не интересна? Но это правда не по теме. Это правда не по теме. Мы сейчас, соответственно, говорим на другую тему. И о темах, которые вы заявили, мы говорим. Это однозначно. Вы слушаете, не выключаете радиоприемник, настроенный на «Комсомольскую правду». Олег из Москвы, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, по-моему, это были воспоминания Каткова. В 19 веке он прогуливался, разговаривал с Достоевским, и тот вот сказал, что вот если мы будем оба знать, что вот где-то в соседней квартире, в соседнем доме живут, ну, вот заговорщики, террористы, и вот якобы Достоевский ему сказал, что, ну, по идее, нужно сообщить, но он вот не сообщит, не сможет не сообщить. А через короткое время после этого был убит Александр II в 81 году. До этого Достоевский скончался. У него, кстати, по соседству жили вот эти народовольцы. Но это вот такая ирония истории. Конечно, все, что касается безопасности, терроризма. То есть здесь интерпретация слова. Вот это такое слово, которое слишком негативная коннотация, да?
3: То есть если бы мы заменили это слово в нашей, ну так скажем, рутинной риторике, то все бы заиграло иначе?
6: Ну, в принципе, ну просто нужна ответственность, если речь идет вот о терактах. И даже не только вот о терактах или какой-то диверсионной, там, шпионской деятельности.
3: О собаках была речь. О собаках, которые гадят на стадионе, созданном для людей.
6: Я прослушал.
3: Вот первый звонок был.
6: Американцы. А, да, я прослушал. Американцы и немцы, они бы, наверное, заявили на этих собачек. Это такая...
3: Только простите меня, если я бегаю по стадиону, мне совершенно не улыбается наступить в какой-нибудь сюрприз от собаки.
6: Ну, да, это
3: для собак какие-то отдельные должны быть мероприятия, ну или как минимум пакеты.
6: Да, правила существуют, тем более, да, иногда собаки бывают такие, ну, в принципе, агрессивные, это уже проблема для безопасности детей и так далее.
3: Да, я специально качнула маятник в совершенно противоположную сторону. Про терроризм, вы знаете, это действительно любой скажет, ну, послушайте, это жизнь наших детей, наших соседей, просто людей, которых нам жалко. Это безопасность государства. А если вот говорить помельче, ой, вот тут начинает уже, мы не знаем, как это так, вот, понимаете, расценивается уже негативно. Поэтому вопрос-то и подняли. А уместно ли здесь вот отношение, которое сложилось и складывалось годами, и закладывалось в наши головы? А, не знаю. 8-800-200-9702. Если вы не слышали мой вопрос, как вы относитесь к доносам? Возможно, положительно, потому что так можно победить тьму, как мы это обозначили, или отрицательно. У вас есть, ну, такая устойчивая конструкция. Я не стукач. Бог, он все видит. Кто? Костромская область на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Ну, сейчас это называется не донос. Сейчас есть по-новому сказано. Активная гражданская позиция. Да. Проявление. Вот стукачи, ну, вообще понятие доноса, ну, неоднозначно такое. Я вот всегда говорю, святых нет. Угу. То есть, ну, вот есть люди, вот, ну, вот он едет, как вот сейчас говорили, да, вот он по обочине едет, да, мне он не нравится. Бывает, вот очень редко, ну, вот прям надо. Ну, пропусти его, ладно? Ну, вот такой донос, это вот, да, вот правильно вот сказано было, что вот где-то вот, да, что-то связано с государством, но ради бога. А такое по мелочи, ну, это отпускаться на уровень, ну, это вообще ни о чем. Это, ну, во-первых, мы загружаем вот этим всем мелочевкой службы, которые должны заниматься серьезным. А там позвонить и сказать, там, вот, там, у меня там пьяная, там, пьют, что-то буянят там или чего-то.
3: Да, если вам вставать в 6 утра на работу, на смену, вы врач, а это я вам такая, знаете, эффект домино, а вам не дают выспаться прямо под вашими окнами.
7: Бывает, бывает. Ну, вот когда уже совсем край, тогда да. Угу. А так все в рамках-то разумного. Нет,
3: то есть каждый,
7: не против,
3: я вот, вывод такое дело, вы проверьте. Каждый должен оценить, насколько здесь уместно проявить активную гражданскую позицию и сообщить.
7: Да, и у нас, понимаете, вот тоже у нас все очень... очень так сделано. Вот была тоже ситуация. То есть, как бы это был не донос, я вообще, то есть, ну, вот нарушение на дороге, как бы отношусь к этим, ну, так лояльно. То есть, ну, можешь хоть там через тройную сплошную развернуться, если ты никому не предоставил, то есть, опасности, ну, ради бога. То есть, ну, не нарушил, ну, нарушил, вот твои проблемы. Но когда ты угрожаешь жизни другого, у нас... И как-то было, то есть не со мной было, впереди едущая машина, то есть ее вытолкнули прямо, ну, практически в кювет. Я отправил запись видеорегистратора в ГИБДД со всеми, там, со всем полностью. То есть меня вызвали, я просили, я все сказал.
3: То есть вы выступили свидетелем добровольно?
7: Они нашли виновного, а потом оказалось, что мне выносят протокол, а виновный-то знает. То есть ему, он получил все мои данные полностью, телефон, прописку.
3: Ничего себе.
7: А я говорю, как же так-то? И я говорю, а если бы там... А там мне говорят, а там дедушка был. Я говорю, если бы там не дедушка был,
3: бандит
7: какой-нибудь там... Да, я бы не с вами здесь разговаривал, а в лесу.
3: Да, это очень странно. Это правда очень странно. Спасибо вам большое за историю. Друзья мои, в следующем блоке мы продолжим. Набирайте прямо сейчас 8-800-200-9702. Как вы относитесь к доносам? И почему?
2: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
8: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, у России и США вообще нет никаких коренных противоречий. мы могли бы быть союзниками. Не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны. К сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания. А в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто. Это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нести России трагическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе и очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, и экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
3: Вот правильно слушатели тут замечают, ну, это комментарий к одному из звонков, ну, это не донос, пишет Урфин Джус, нарушение порядка, донос, а это скрытно, втихаря, смотрим, донос это тайное сообщение представителю власти или начальнику, в котором содержится обвинение кого-либо в чем-либо, по сути, это попытка привлечь внимание официальных структур к чьим-то действиям, которые с точки зрения доносчика являются предосудительными, и тут еще указано, что не путайте донос с жалобой, жалоба обычно связана с ущербом. Тогда, черт возьми, как мне обозначить, что я делаю, если я и данные не скрываю? Тайна от того, на кого жалуюсь, звоню и, как говорится, доношу. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте. Как вы относитесь к доносам?
10: Очень, да, Мария, добрый вечер. Очень положительно вообще поддерживаю во всех смыслах. Ну, с оговоркой, если это, конечно, относится уже в мою сторону, и это какая-то клевета, то здесь вот уже может быть не все очень хорошо.
3: Нет, а мы так, говорим да, скорее не о клевете, а мы говорим скорее о том, что, ну, как бы, вроде как, знаете, ну, что ты мужик, ты будешь жаловаться, вот такие заходы есть, да? А, что мы тебе мешаем здесь? Ну, вы погромче, пожалуйста, не слышно.
10: Ничего страшного, я считаю, если это предотвращение какого-то там страшного события, преступления, там, вообще,
3: а если не очень страшного, ничьи жизни на кону не стоят?
10: Ну, если ничего страшного, то никто разбираться не будет. И у вас уже была тема как-то вот по поводу там звонков там,
3: в полицию. Значит, никто разбираться не будет? У меня совсем другие данные. У меня всегда разбираются.
10: Вот правду вам скажу, был вот случай, когда я там как бы доносил на питбайкеров малолетних, никто даже не перезвонил. Сейчас у меня рассматривается просто заявление о порче имущества. Вот я сам самостоятельно разыскивал человека, там были следственные приметы, я сам самостоятельно месяц упрашиваю участкового, чтобы он запросил камеры, видео с камер из одного банка. Сам я доставлял его запрос в банк.
3: А вы в курсе, что у участкового существует, во-первых, свод обязанностей, на каждое его действие есть отпущенное время, и в противном случае можно жаловаться в вышестоящие инстанции, в том числе в прокуратуру?
10: Звонил один раз по телефону доверия, от меня принимали, соответственно, вот то, что затягивается время, уговариваю сам органы об том, чтобы они заставили запрос, сам доставил этот запрос, сам сегодня ездил в банк и уточнял, что по этому запросу, и сам сегодня сконнектил службу безопасности банка с участковым, договорился, когда он по времени приедет.
3: Господи, помилуй. Скажите участковому, что в следующий раз вы назовете его фамилию и этот, и должность, да, в эфире федеральном. У нас тут приходят большие начальники и слушают нас, тоже большие начальники. Ну, что это такое, а? Ну, как это так? Я говорю о том, что полиция замечательная, а вот тут звонят из регионов товарищи, правильно? Наши слушатели замечательные. И говорят, что нет, Мария, вы не правы. Так не должно быть. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-0907-02. Воронеж на связи. Олег, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
3: Ваша точка зрения?
11: Ну, я считаю, тут довольно тонкая грань.
3: Абсолютно согласна.
11: Между доносом и заявлением.
3: Так.
11: И учитывая то, что, ну, вообще, как бы, сущность, да, наша русская, она донос в крови, там, как-то это противоречие.
3: Да, да, да, есть такое. Вот. Стукачок ты,
11: ну,
3: браток?
11: Ну, вот мое мнение, допустим, откровенно считаю, что донос именно на такие вот вещи, как терроризм или готовящееся там какое-то покушение, не считаю доносом.
3: Так,
11: честно.
3: Это вообще мы прям уже все сошлись в этой точке зрения и согласны с вами. А что считать вот этим мерзким доносительством, которое вы себе, вам это претит?
11: Ну, считаю мерзким то, что когда человек, допустим, делает данное заявление, да, скажем, не разобравшись в сути, да, вопроса и по первому поводу, скажем так, начинает звонить, там, жаловаться.
3: А вот это хорошее замечание. То есть сначала нужно попробовать договориться, предупредить, попросить, ну и так далее, я глагол через запятую поставлю, самому. А если тебя отправят далеко и надолго в грубой форме, то тогда ты уже имеешь право.
11: Ну, не обязательно, я считаю, даже вступать там в разговоры с этими людьми. Ну, достаточно, скажем, понаблюдать там некоторое время, там, ну, я имею в виду некоторое время, там, в течение, там, 2-3 минут, да, этого бывает достаточно, чтобы оценить ситуацию, что там. Ведь зачастую просто, допустим, вырванный, да, там, из контекста фраза, там, или действие какое-то, там, не может говорить о том, что там на самом деле произошло.
3: Не, я с вами согласна, действительно, нужно быть повнимательнее и к деталям в особенности. Спасибо большое, что вы это подметили и позвонили. Правда, большое спасибо. 8-800-200-0907-02. Тула на связи. Дмитрий, здравствуйте.
12: Юрий.
3: Тула? Вы из Тулы, Юрий? Извините, пожалуйста.
12: Да, из Тулы, да.
3: Слушаю вас, Юрий.
12: Знаете, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда теракты в Москве по всей стране, мы следили, наварили пакеты, все такое. Все, народ сообщал. Потом это все слилось, знаете, как вот до идиотизма. Человек, кто-то покрасил лавку цвета флага Украины, кто-то надел майку цвета Украины, написали, снимай майку, перекрашивай лавку. Как это считать доносом?
3: Прям писали? Это история реальная из вашей жизни?
12: Ну, я беру информацию из телевидения, то есть телевизора. Так вот, я тебе хочу сказать, вы знаете, вот я еду в транспорте, в трамвае, допустим, да, бегущая строка, и голос говорит, граждане, пассажиры, если кто-то оставил пакет, сообщите водителю.
3: Так.
12: Магазин, если я увижу пакет в банке или в магазине, я обращусь к сотруднику этого магазина и в банке. Только и всего. Но если я услышу, что сосед пьяный в угаре ругает власть и что-то такое, я не буду сообщать, потому что я не знаю, какие у него проблемы.
3: А что, по-вашему, он не имеет права ругать власть? Ну как, имеет. Имеет право ругать власть.
12: Вы же не... у нас правильно, может быть, власть выше. А кто посчитает, он диссидент или иноагент.
3: Нет, ну тут, конечно, могут начать проверять и углубляться, да. Но это никак, на мой взгляд, не коррелируется с теми, уродскими примерами, это сейчас не камень в ваш огород, а сами по себе эти примеры, когда людей за цвета в одежде или в украшениях, или там, я не знаю, в аксессуарах, вот действительно притесняли. Это охота на ведьм уже называется. Нужна комиссия по дуракам. И это не моя точка зрения. Она позавчера мной была прочтена. Спасибо вам большое и за это мнение. 8-800-200-0907-02. Вот тут написали нам слушателя. Так. Что такое донос? Я стучу во все инстанции, на соседей майнеров. Они лишают меня спокойной жизни, сна и как быть. Вот Зоя нам пишет. А откуда звонок повторить? Подмосковье. Андрей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Так.
13: Хочу сказать, как бы вот относительно вот этих двух терминов. Ну, с одной стороны, жалоба, да, это замечательно, всем нам что-то не нравится. Но что касается доноса, я полагаю, что нужно как-то это рисовать через телефон горячей линии, типа какого-то ездить. Вот недавно была ситуация такая, нужно было оперативно просто недобросовестных строителей одернуть, которые производили капитальный ремонт и долбили перфоратор своим. Трещины и прочее, могли нарушить конструкции и прочее. И вот невозможно было на инстанцию дозвониться по причине того, что ну, никто этим вопросом не занимается. Ни в администрации, ни правило, никуда. То есть, если бы, допустим, была бы какая-то вот централизованная связь, можно было бы стесняться позвонить на номер.
3: Могу дать вам совет. Это нарушение Гражданского кодекса, закон о тишине. Это первый, может быть, если они были во внеурочный час. А во-вторых, ну, я даже не знаю, это полиция в первую очередь вызывается.
13: Дело не в том, что там делали, это просто плановый капитальный ремонт строения.
3: Тогда существует документация, кто у них главный. Кто у них главный? В нашем дворе вот была такая ситуация. У нас разбивали новые спортивные площадки и детские. И таким образом подкапывали деревья, что мы понимали с тетеньками с подъезда, я и другие тетеньки с подъезда понимали, что они вредят корневой системе так, что дерево потом может завалиться на машины припаркованные. У нас двор с машинами, не без машин, к сожалению. Так вот... Что я сделала? Я пошла к стенду, посмотрела, кто главный, позвонила ему, и, в общем-то, ребята обязали немножко по-другому работать. То же самое я звонила главному, когда он мне в 9 утра в воскресенье, они мне устроили раздробление асфальта. Жить такое, у меня единственный день, когда я могу уснуть, вернее, проснуться попозже. Вот, вот я не знаю, ну, были ли у них какие-то... У них всегда есть начальник. Начальника, вот примерно такой. Спасибо большое. Но я понимаю про общую линию телефона, так скажем, доверия, как вы ее обозначили. Так, есть еще у нас время. Юрий из Подмосковья, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Машенька. Извините, я с дрожью в голосе говорю. Донос от сигнала в свое время отличается. Я пережил ложный донос, моя семья пережила. Угу. 2 года назад, 22 августа, в 6 часов утра. Благо, компетентные органы разобрались и не арестовали моего инвалида первой группы, дочь инвалида, онкобольного. Просто я предположительно догадываюсь, кто это сделал. Бог судья. Но с 6 до 10 утра шла проверка. Слава богу, разобрались.
3: У нас просто меньше минуты. Погодите, это была месть, это была зависть? То есть это злые люди оклеветали?
14: Месть.
3: Я поняла. Вот, друзья мои, видите, как мы заканчиваем? Этически-философским звонком. Спасибо вам огромное, что дождались и позвонили. Итоги дня вернутся завтра.
15: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, Поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон «When I'm Home».
17: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О конфликтах.
1: МИД Украины потребовал исключить Россию из зоны действия российских спутников связи «Рассвет». Дипломаты направили официальное обращение в Международный союз электросвязи с просьбой заблокировать все радиочастоты. А глава ведомства Андрей Сибига также призвал западных партнеров Киева поддержать это решение. Низкоорбитальная система «Рассвет» создается для обеспечения скоростным интернетом отдаленных районов, поездов и самолетов.
18: О безопасности.
1: Запорожская атомная электростанция рискует полностью остаться без электричества через 10 дней. Объект больше недели уже работает на аварийных генераторах, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он уточнил, что запасы дистоплива подходят к концу, поэтому поставки нужно наладить в кратчайшие сроки. Сейчас международные эксперты договариваются о режиме тишины в районе ЗАЭС, чтобы специалисты смогли безопасно починить поврежденную высоковольтную линию.
18: О судебных делах.
1: Суд в Подмосковье арестовал двух несовершеннолетних девушек по уголовному делу об убийстве подростка. Фигуранток отправили под стражу на 2 месяца, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, подозреваемые заранее спланировали преступление, заманили потерпевшего в заброшенное здание в деревне Кабаново и нанесли ему смертельные ранения. Ранее сотрудники полиции оперативно задержали обеих соучастниц по горячим следам.
18: О политике.
1: Жители Швейцарии вышли на митинг против сближения с НАТО и антироссийских санкций. Около 1000 человек собрались в центре Берна, сообщают местные СМИ. Протестующие требовали прекратить участие страны в чужих конфликтах. Акция прошла в преддверии общенационального референдума, на котором граждане решат вопрос о закреплении строгого нейтралитета в Конституции.
18: О спорте.
1: Московская «Динамо» обыграла столичный «Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе железнодорожников завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей, передает Матч ТВ. Единственный мяч во втором тайме забил защитник белоголубых Максим Осипенко, точно реализовав пенальти. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице. «Локомотив» остался на 14-й строчке.
18: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юаня 12 рублей 73 копейки.
18: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 14, завтра до 23 тепла и небольшой дождь, в Санкт-Петербурге плюс 15, в воскресенье до плюс 18 и осадки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Вопрос дня.
3: Добрались, друзья, вопрос дня прямо сейчас. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. А новое исследование показывает, что регулярные контакты между друзьями, между родственниками снижают риск деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Во что поверить вообще сложно. Как доведет тебя ребенок до белого колени, как тут за сердце и хватишься. То есть способность заводить социальные контакты – это один из факторов долголетия. При этом нам иногда кажется, ну, что легко знакомиться с новыми людьми – это привилегия для молодежи, привилегия, так скажем, 20-летних. А вот после 35, ну уж тем более после 50, жизнь как будто сжимается до какого-то привычного круга. Семья, работа, дом, времени не всегда хватает, ну, не то что на новых друзей, но и на проведенных, проверенных временях, то есть старых друзей. Как быть? где искать новых друзей? И вообще, возможно ли это в зрелом возрасте, во взрослом возрасте обрести настоящего друга? Либо это только кажется. Сначала, может быть, ты знакомишься, очаровываешься, даже проходит дружба, проверку временем, все равно потом расходитесь. Но вот ваша точка зрения, можно ли встретить настоящего друга во взрослом возрасте? И в целом, как вы сами поддерживаете дружбу? Поэтому звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 сюда, в студию радиостанции «Комсомольская правда». Пишите свою точку зрения, свой ответ на этот вопрос под видеотрансляциями во ВКонтакте. Для этого нужно подписаться на официальную страницу радио «Комсомольская правда». А на Рутубе такая же история. Подписываемся. Находим через поисковую строку «Комсомольская правда», «Радио Комсомольская правда». Подписываемся, и дальше можно оставлять свои комментарии. И в «Одноклассниках». Итак, повторю вопрос. Можно ли встретить настоящего друга? Ну, я не знаю, критерии настоящей дружбы, наверное, тоже у вас спрошу. У всех, может быть, они свои какие-то. Есть, конечно, общие такие, скрепные. Но настоящего друга уже во взрослом возрасте. 8 800 200 ровно 9702. И в целом, как вы поддерживаете дружбу? Вот такие вещи мне интересны. Жду звонков. Если звонок появится, можно мне сразу говорить. Есть звонки у нас? Пока вижу, что нет. Смотрите, я всегда считала, что настоящая дружба, ну, это та, которая зародилась в школе. И мне так долго казалось. Вот жила я, жила, и дружила, а потом, соответственно, закончилась эта дружба во взрослом возрасте. То ли она не прошла проверку уже такой взрослой, сознательной жизнью, семейной жизнью. Не знаю. Но мне кажется, во взрослом возрасте ты встречаешь настоящих людей, которые также становятся твоими настоящими друзьями. Продлится это недолго, потому что, ну, нет такого количества свободного времени. Потому что дом, семья, работа. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, конечно, через вашу историю, через призму вашей жизни. 8 800 200 ровно 9702. Москва, с нами на связи. Олег, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария. Ну, теоретически, наверное, все возможно. Но, в принципе, вот у меня немного друзей, но именно с которыми я как-то учился вместе в институте, например, и с кем познакомился через них. Но это очень малое количество народу. Вот. Но так, когда, если вот было лето сейчас, заканчивается, если, скажем, ну, когда я знакомился, ну, скажем, на каких-то музыкальных вечеринках, ну, все это ограничивалось практически вот таким кратковременным знакомством.
3: Да, я поняла вас. А вот с этими старинными друзьями, еще университетскими, институтскими, так сказать, с ними вы поддерживаете дружбу? Удается это?
19: Их очень мало, буквально там, может быть, да, пару человек, да. Но потом еще те, с кем я немножко позже через них познакомился.
3: Нет, ну это понятно, там, да, очень... там даже одного хватит. Вам удается поддерживать отношения с этими людьми?
19: Удается, мы иногда раз можем пересекаться, раз в две недели, иногда раз в неделю.
3: Так это часто? Вы что, это очень часто, ну, раз в неделю? Это очень,
19: ну,
3: часто.
19: Да, встретиться.
3: Спасибо. Да. Вы прям обнадеживаете. Да. Вот, я тут просто перепиской спасаюсь в мессенджерах. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов, на связи Наталья. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья. Ваша точка зрения?
20: Ну, вы правы, есть такое. То есть работали вместе 8 лет на одном предприятии. Здрасте, до свидания. Но когда случилась беда, сначала у этого человека умерла мама, пришлось поддержать, потому что, ну, так совпало. Угу. Зато потом, когда я сломала ногу, 4,5 месяца в гипсе, а ребенок учился в другом городе, дочь.
3: Вас не поддержали?
20: Больничный оплачивался месяцем спустя. Угу. Человек отправлял свои деньги, потом бумажная волокита с больничными. И, ну, в общем, просто выжили. И
3: так, а о чем эта история? Вот,
20: не только с институтов, и со школы дружба.
3: Но и во взрослом возрасте есть люди, которые проверяются бедами, а не только счастливыми временами.
20: Да, причем это происходит неожиданно.
3: Вы сейчас общаетесь с этим человеком, который вас поддержал?
20: Конечно, мы очень близки.
3: Супер, супер. А во сколько вам лет было, если не секрет, когда вы подружились?
20: Ну, на пенсию я пошла в 50 лет по второй сетке. Она чуть постарше. Ну,
3: то есть уже в начале пенсии. Я просто ускоряю, чтобы больше, как можно больше звонков принять. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья мои. Смотрите, пока только да ответ, положительный. Очень интересна ваша история многолетней дружбы. 8 800 200 ровно 9702. Ленинградская область на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей. Нет. Пока нет, Андрея. Можно ли подружиться и обрести настоящую дружбу на долгие годы во взрослом возрасте. Пермь на связи. Стас, здравствуйте.
0: Я вам расскажу такую историю. Блин, я с детства, у меня было очень много друзей. Мы дружили очень сильно. Все занимались. Потом шли года, мне сейчас 60 лет. Лет 10 назад началась такая история, что я стал женой, мы стали принимать детей, как бы под опеку брать. Мои родные дети, внуки. Ну, дочь, к сожалению, бросила. И когда я стал искать из своих старых друзей крестного отца, все сказали: Стасик, мы не возьмем ответственность. И все отказались. Все мои, которые кореша, с которыми на мотоцикл гоняли и все прочее. Такая ответственность, говорит, троим же надо. Ну, крестным же надо стать троих детей. Все отказались. Мне, я мусульманин сам, и меня зовут Ильдар, но Стас меня знает, это длинная история. И мне пришлось стать крестным отцом своих родных внуков. Ну, они как уже как мои сейчас, как родные. Так что я не верю ни в дружбу, ни в детство. Был один единственный друг, но он, к сожалению, погиб. Но навряд ли. А тем более мои 60 лет сейчас, когда у меня куча детей, и я дальнобойщик, и заиметь нового друга нет.
3: Я поняла вас.
0: Наверное, нет.
3: Ну что ж, на другую чашу весов вот такое мнение ложится. Спасибо вам большое. Интересно, конечно, а что такого-то покрестить трех детей? Где один, там и трое. Мне вообще кажется, что третий – это уже прям, знаете, как вот, как по маслу. Ну, говорю, как мама двоих детей. Так легко зашло. А недавно я вообще пошутила, что старые дети надоели, надо новых заводить. Можно исправить ошибки. Ладно, я люблю этот черный юморок. 8 800 200 ровно 9702. Мытищи на связи. Алексей, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте, Мария.
3: Ваша точка зрения интересна.
21: Вот смотрите, да, были вот звонки, которые говорили «да», вот только что был звонок, который «нет». А я считаю, что да, конечно, можно и нужно, это все зависит, кстати, от человека, а не от друзей. Да, почему мы ссылаемся на то, что нет друзей? Да, потому что сам такой. У меня, к сожалению, в 24 года погиб лучший друг.
3: Ох, грустно, да.
21: Ну, да, так, похороны, в машине сидим, первое, что мама, она потому что мне говорит, а ты понимаешь, что у тебя больше никогда не будет близких друзей?
3: Да, я поняла, уловила, хоть и прерывается. И дальше что?
21: Я тогда подумал, какие страшные слова, и, в общем-то, сейчас, 30 лет спустя, я могу поспорить с ней.
3: А скажите мне, пожалуйста, во-первых, спасибо за историю, которая тяжело вам дается. Ну, тут все понятно.
21: Ну, слышно, я понимаю, да, извините.
3: Да, не-не-не, извиняться вообще тут не за что. Я, наоборот, благодарю вас, что вы нашли в себе мужество и силы. А скажите мне, а где заводить друзей после 40, 45, 50? Где?
21: Не знаю. Вот, ну, то есть, знаю, да, везде.
3: Но не скажу.
21: Вот везде не скажу. Но у меня, например, очень славная была компания, правда, мы некоторое время, ковид нас разрушил, да, а мы очень долго, лет 15 мы встречались, общались, но мне было уже тогда за 40, а ребятам, ну, где-то они немножко помоложе, мне 35 порядка, да. Прекрасная компания в баре. Вот это вот такой барная тусовка. Причем там, ну, 2-3 человека, которые были просто близкие друзья. С одним из них я до сих пор дружу.
3: И вокруг себя такой костяк создали. Спасибо вам большое. Друзья мои, остается у нас минута в этом блоке. В следующем мы продолжим опрос 8 800 200 ровно 9702. Тут люди пишут, что женской дружбы не бывает. Ваше мнение тоже интересно по этому поводу. А вы знаете, мне кажется, вот мне сейчас рассказывали историю, я поняла, что дружба – это как брак практически, такая теорема, которая каждый день требует доказательства, что ее надо поддерживать, потому что без поддержки, без вот этих доказательств она умрет. Ну, если в бар ходить, то ходить, да, если встречаться, организовывать встречи, то встречаться, писать, интересоваться, и без этого-то что будет? И Итак, 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков, а сейчас послушаем свежие новости.
4: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Экономист Василий Колташов о том, почему страны ЕС вновь заговорили об изъятии замороженных российских активов.
5: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, условно говоря, договор с дьяволом о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании «Евроклир». А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания, чуть менее демонстративно неколебима Германия. Мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Но я перечислил лидеров процесса. И получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать. Сейчас очередной кризис, сбора средств по сосеночкам, по сусекам там, как угодно. 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И есть способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали, ну, не намеки, а ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они как бы не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вопрос дня.
3: Так, история многолетней дружбы. А сколько лет вашей самой старой дружбе? Удалось ли ее сохранить? И вообще, если у вас время встречаться с друзьями, как вы проводите это время? А лучшие тусовки у нас в клубе. А, ну, что-то вот в этом духе. Это, правда, все полезно и воодушевляет. Я недавно в интернете увидела «Вечер мечты» в парке Горького. Люди бачату танцуют. Бачата – это не отбачененный. Это танец такой, ну, на набережной. И думаешь... О, нормально, ведь проводит время. И там, знаете, возрастных, вот, выше крыши. 8 800 200 ровно 9702. Новороссийск на связи. Дарья, здравствуйте.
22: Я бы хотела поделиться своим опытом. Я считаю, что во многом, действительно, как ранее уже говорили, все зависит от человека, насколько он открыт и настроен, да, на новую дружбу, новые знакомства. У меня есть друзья со школы, с детства. Практически с детского сада, ну, со двора, как раньше говорят. Это где мы с ними вместе учились в школе, до сих пор поддерживаем общение, близко общаемся. К сожалению, как сказать, в основном бывает только по праздникам, да, мы встречаемся. Но я всегда знаю, что они у меня есть, и я есть у них. То есть это такая дружба.
3: Не, ну это понятно. А вот ответ на мой вопрос, можно ли после 40? После 40 дружба существует?
22: Да, существует. Также у меня есть друзья в институтские, тоже несколько подруг. С прошлых работ у меня есть коллектив, с которым мы встречаемся.
3: А на всех времени хватает вот встречаться, поддерживать дружбу?
22: Ну, как бы да.
3: А дети у вас есть, Жеш?
22: Да, у меня трое детей, да, я работаю.
3: Забу дыхание сперла. Когда вы успеваете?
22: Мессенджером, конечно, да, это поддерживается лучше. Вот.
3: А что бы вы посоветовали? Даже подождите, что бы вы посоветовали? Лучшие тусовки, лучшие площадки для того, чтобы найти дружбу. Ну, такое бывает, что ну, нет, друзья. Где?
22: Да-да-да. Я считаю, что сейчас очень много на городах, вот у нас город и в крупных городах тем более, каких-то клубов по интересам. То есть, вот, допустим, я хожу на квизы. У нас есть там своя компания. И мы уже лет 10 как туда ходим. И, соответственно, мы тоже дружим, как бы, и встречаемся.
3: Поняла, поняла. Например. А я, знаете, как на квиз не приду, там одна банда, вторая, не пересекаемся. Надо Добочинина на Бачату отправить. Так, спасибо вам большое. Да, забавненько, конечно, эта штука звучит. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Роман, можно вопрос вот, зайти с другого бока, чтобы не повторяться? Как вы считаете, вот в молодом возрасте проще вынести отказ? Знаете, когда мой младший ребенок на площадке говорит какому-то другому мальчишке, давай дружить, а он говорит, не хочу, мой заворачивается и уходит. Я бы сейчас, конечно, приняла бы близко к сердцу. Или все зависит от человека. И вот это вот вынести отказ, ну, можно, если настроиться. То есть все зависит от тебя. Хочешь найти друзей, найдешь. Не хочешь, только будешь жаловаться. Какая ваша точка зрения?
6: Я не знаю, вы как-то выразились очень как-то громко, так сильно. Знаете, я хотел сказать, что дружба, она есть всегда. У меня друзей с детства, то есть с самого детства, то есть с детского сада, очень много осталось. И девушка у меня, представляете, мы с ней разговаривали совсем недавно. Ну, практически каждый день разговариваем. У нас до золотой дружбы осталось совсем немного, 9 лет. Вот, что я хочу сказать.
3: А, то есть это совсем, это вот друзья все с молодости оставшиеся?
6: Старые, совсем старые, господи, там...
3: А сейчас вы могли бы найти нового хорошего друга, как вы думаете?
6: Я пытался, нет, хорошего уже не найти.
3: Почему? Люди уж не те или просто вы не тот уже?
6: Да, люди не те. Ну, я с другого совсем, я из Сибири, старый попал случайно, менталитет не тот.
3: Поняла вас, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи, Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Николай, как вы думаете, сейчас выслушаю, мне просто интересна ваша мужская точка зрения. Женская дружба существует, Николай?
7: Нет.
3: Да что, ты слышала, Катерина?
7: Нет.
3: Ты слышишь, это я нашему звукорежиссеру говорю. А вот Катька мой друг, понимаете? И вот я ей дорогу не переходила, она мне... А я говорю, есть она женская. Ладно, почему нет, кстати, Николай?
7: Зависть. Один из пороков у женщин зависть.
3: А мужики ангелочки. Ладно, обидно прозвучало, конечно, но сама нарвалась, как говорится. Рассказывайте свою историю, Николай. Слушаю вас внимательно.
7: Значит, друг... 73-го года. Вот буквально сегодня он у меня был. Часто общаемся. Вот представьте, 73-го года. Друг – это тот, который можно в 2 часа ночи позвонить и сказать «приди». Больше ничего не говорить «приди». И ровно через какое-то время он будет у меня. Или он же мне позвонит.
3: Угу. А сейчас возможно в вашем нынешнем возрасте найти друзей?
7: Нет. Нет. Опять же, возвращаясь к тому, что я вам сказал, на женщин, зависть, разные политические мнения, разные менталитеты, все это разные.
3: А с вашим другом, которому вы можете позвонить в 2 часа ночи, у вас все одинаково? Или это так притерлось, что вы можете быть за белых, он за красных или наоборот? Ну, как в детстве говорили. Но это не помешает вашей дружбе?
7: Это не мешает, у нас каждого свое мнение. А вот то, что он, я у него был свидетелем, он у меня крестный у дочки, а теперь внучки мои тоже его называют крестным. Понимаете, да. Это уже сложившееся.
3: Я поняла вас, спасибо большое. Мне напомнил ваш рассказ мою дружбу с институтских времен. У нас абсолютно разные и политические взгляды, и вообще на жизнь. Но я тоже крестная дочери своей подруги. И сколько бы мы ни общались, мы, конечно же, дружим. Хоть разделены 500 километрами. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье на связи. Александра, правильно я услышала? Или Александр? Мужчина, Александр, здравствуйте, слушаю вас.
8: Алло, алло.
3: Да-да, я вас слушаю, вы в эфире.
8: Здравствуйте, майор Петров. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, Мария.
3: Я уже стоя выслушаю ваш ответ. Слушаю вас, товарищ майор. Да.
8: Смотрите, мне кажется, что все-таки дружба в нашем возрасте, ну, в моем возрасте, я говорю, да, я уже человек достаточно такой возрастной. Вот, это когда ты найдешь друга, которого, может быть, не видел лет 500, и тут бац, на тебе, и он объявился живой, здоровый, красивый. Вот. И тогда вот это будет просто счастье, знаете. А так, что вам сказать, по поводу вашего вопроса предыдущему оппоненту, по поводу женской дружбы. Да все, конечно, есть. И женская
3: слава
8: дружба
3: Богу,
8: есть. И мужская дружба есть.
2: Дружба – это когда ты с кем-то, с человеком, пережил какие-то моменты, которые вас объединили. Вот у меня есть друг, да, с которым я учился, ну, там, ну, в 8 классе мы как начали дружить, да, вот уже времени прошло, уже внуки, у нас внуки, и у него, и у меня, угу. Вот, и мы до сих пор общаемся очень тепло, встречаемся, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, да, знаем друг друга, и семьи, и так далее, и тому подобное, ну, в общем, вот я таких... Таких немного,
3: Саша, скажите мне, пожалуйста, а если перед вами сейчас поставили задачу найти друга, вы куда пошли? Ну, виртуально или физически?
2: Вы знаете, я не знаю, да, там, допустим, клуб по интересам какой-то, да, ну, я не знаю, у меня на сегодняшний день интересов особых таких нету, там, да, чтобы где-то найти там друга. Угу. На работе я самый старый водитель, там, да, там, в нашей компании, там, да, то есть понятно. У меня там только коллеги по работе. Ну, мы с ними дружим, кстати. Они очень хорошие, приятные ребята, там, да, то есть с ними можно и поржать, и пиво.

0: проводили день рождения, свадьбы играли. Вот. Один
1: Почему
0: отдалился.
1: Один богатый остался, а другой отвалился, да?
0: Нет, один богат также остался, второй тоже богатый. Вот самый, ну, они оба богатые. Вот, один просто отвалился, а вот второй поддержит отношения, а второй просто, знаете, как бы ушел в тень. И все, я вот не понимаю, почему.
1: Ну, кто же их знает, их богатых не поймешь, есть такая поговорка.
0: Да,
1: но,
0: да, нет.
1: Но, с другой
0: вот
1: стороны,
0: один,
1: у меня есть такие истории в личном. Дай бог им здоровья моим одноклассникам, которые стали состоятельными людьми. Нормальные, простые люди, работящие, трудящиеся, но такие же простые. Не хочу, конечно, чтобы деньги портили нашу дружбу.
0: Ну да, да, да, я вот с вами согласен. Я вот не понимаю вот, психологию.
1: А вас
0: вот.
1: Это прям боль причиняет, волнует?
0: Нет, не причиняет. Ну, конечно, как бы обида. Он просто, знаете, один отдалился, он просто не хочет, знаете,
1: а вам не кажется, что у медали всегда две стороны, и здесь может быть удача, что ненужные нам люди, ну, какие-то, с которыми нам не по пути, отваливаются сами собой?
0: Ну, я, да, наверное, согласен с вами. Ну, знаете, они оба, как бы, оба богаты, один ушел в сторону, а другой
1: да,
0: нормально, ты поддерживаешь связи, ему позвонишь, и он все отвечает, все, а другой, ой, ты мне не ровня.
1: Эх, не очень приятно. Значит, он, ну... До свидания, как говорится, ему. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, спасибо всем за сообщения, за вашу точку зрения, за звонки. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать?» И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.